0: взор свой, не было уже никого, кроме Иисуса Христа. Когда стали сходить с горы, Господь сказал им, чтобы они никому не говорили о видении, дотоле, пока Он воскреснет из мертвых. Итак, воображайте себе, возлюбленные братья, прославленный вид пречистой плоти Господней, подобно солнцу, просиявшей на фаворе. И наслаждайтесь дольше этим небесным зрелищем, воображая его, торжествуйте духом своим и радуйтесь. Это наш человеческий лик просиял в такой славе, в теснейшем единении его с существом самого Бога Слова. Торжествуйте и радуйтесь в той надежде, что если вы будете послушны в этой превременной жизни Господу своему, последуйте Его божественным заповедям, то Он преобразит некогда такую же славу и ваши тела, так что они сообразны будут славному телу Его. В этом уверяет и сам Господь, когда говорит, что праведники просветятся, как солнце, в Царстве Отца Небесного. И святой апостол Павел, который говорит, что Господь преобразит смиренное тело наше, так что оно будет сообразно славному телу Его. Но для чего Господь преобразился во славе на горе Фаворской и только пред тремя учениками Своими? Братья, Господу Иисусу Христу надо было пострадать за нас и быть до того поруганным и уничиженным, что если бы ученики Его, прежде страдания Его, не были утверждены разными знамениями или чудесами в вере в Него, как Сына Божия, они могли бы соблазниться касательно Его лица, отпасть от Него и рассыпаться каждый в свою сторону. Надобно было каким-либо поразительным чудом уверить их, что Он есть воистину Отче сияние, свет от света, Сын Божий, волею грядущий страдать за нас. Таким чудом, между прочим, Господь избрал преображение тела Своего на горе. И вот лице Его просветилось, как солнце, а одежды возблистали, как свет, и сам Бог Отец глаголал из облака: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, того слушайте». Итак, ученики Христовы преображением Господа были заблаговременно приготовлены к тому, чтобы не соблазняться страданиями и смертью своего возлюбленного Учителя и Господа. Что же касается того, почему Господь преобразился только пред тремя учениками, то по той причине, что по закону достаточно было трех свидетелей для удостоверения во всякой истины. Братья, Господь всем Своим последователям завещал также скорби и страдания в этом мире. «В мире скорбь не будете», — говорил Он ученикам Своим перед Своими страданиями. «Иже хочет по Мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по Мне грядет. Итак, терпите безропотно все посылаемые вам Богом скорби. Но не страшитесь страданий и скорби, ибо они приведут вас к вечным радостям на небесах. Подобно тому, как и Господь после страданий и крестной смерти Своей и воскресения Своего вошел в вечную радость Царствия Небесного и по человечеству Своему. Как злато в горниле очищается и просветляется, так и душа человеческая в горниле скорби и страдания также очищается и просветляется. И вот отчего Господь оставил в удел Своим последователям в этом мире прелюбодейном и грешном многоразличные скорби. Они служат великим благом для самих страдальцев и задатком их будущего вечного блаженства. «Печаль ваша в радость будет, — говорит Господь. Кто из святых, начиная с самой преблагословенной Матери Господа нашего Иисуса Христа до последнего праведника, не скорбел в этой жизни и скорбью не вошел в Царствие Небесное? Никто. Все многими скорбями вошли в Царство Славы. Итак, скорби духовные преобразуют нас, очищают и просветляют наши души. И вот еще почему Господь, грядущий на вольную страсть нашего ради спасения, преобразился во славе. Он хотел показать всем своим последователям, имевшим страдать за Него, что их страдания приведут их к небесной славе, что они просветятся сами, как солнце, в Царстве Отца Небесного. К чему еще обязывает всех и каждого из нас праздник преображения Господня? Он обязывает всех нас преображаться внутренно. Нет надобности говорить о том, как необходимо каждому преобразовать, изменить себя к лучшему. Только посмотри беспристрастно, каждый в свое сердце. Посмотри на свои помыслы, желания, намерения, предприятия, слова и дела, и тотчас явно будет, как необходимо немедленно приступить к преобразованию своего сердца. Чем исполнены наши сердца почти каждый день и час? Ведающий все тайны сердец человеческих, Господь Иисус Христос говорит, что от сердца человеческого исходит помышление злая, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, татьбы, лихоимство, обиды, лукавствия, лесть, студодеяние, око лукаво, хула, гордыня, безумство. Да и всякий из нас, внимательный к себе, не может не сознаться, что его сердце почти постоянно поражает мерзости греховные, маловерие, сомнение, самолюбие, хладность к Богу и ближнему, злоба, осуждение, злорадство и зложелательство, зависть, гордость, высокомерие, непослушание, ложный стыд, презорство, пристрастие к земной жизни и ненасытную алчность к земным благам, нередко соединенную с обидою для ближнего, именно алчность к деньгам, к явствам и напиткам, особенно к вину и к многоразличным сластям, также к срамным делам, пристрастие к нарядам и блестящим украшениям, леность, особенно в важном деле спасения, и праздность со всякими праздными занятиями, как то картами, табакокурением, совершенно бесполезную для души игрой на музыкальных инструментах, возведенную в научное искусство, пляскую и чтением книг, наполненных празднословием, устное празднословие и сквернословие и прочее. Доселе едва не всякий из нас очень-очень мало, а иной и вовсе не мудрствовал о горнем, а мудрствовал все о земном и имел в себе не дух Христов, а дух мира сего, пекся о теле и презирал душевные потребности, дорого ценил земное тленное и пренебрегал небесным и вечным. Исполнен был самолюбие и мало-мало имел боголюбие и братолюбие. Кто же после этого станет отвергать, что всякому из нас необходимо немедленно приступить к преобразованию своего сердца и своей жизни, которые были доселе противны Евангелию? Итак, братья и сестры, во славу преобразившегося на фаворе Господа, призвав в помощь благодать Его, приступим с сегодняшнего же дня к преобразованию своих сердечных расположений и своей суетной жизни. Да не устрашает никого трудность этого преобразования. Благодать Божия всесильна, будем неотступно просить ее Бога, скажем: «Господи, без Тебя мы не можем творить и ничего же». Сам направи стопы наши к деланию заповедей Твоих. не забудем, что Царствие Небесное усилиями приобретается, и только усильные искатели приобретают его, по словам самого Господа. Маловер пусть трудится над приобретением веры, читая усердно Слово Божие и жития святых. Хладный в любви к Богу и ближнему да просит у Бога любви, ибо всяк дар совершен, тем более совершеннейший дар любви. Свыше есть сходяй от Отца Светов. И пусть упражняется в любви. Гордец и высокомерный да отложит гордость и высокомерие свое, и всем сердцем да прилежит смирению. Злой и презорливый да отложит злобу и презорство свое, и да взирает на всех и каждого с почтением и любовью. Завистливый да оставит зависть свою, скупой — скупость свою, ленивый и нерадивый — леность и нерадение свое, праздный — праздные занятия свои, сребролюбивый — сребролюбие свое, пьяница — пьянство, чревоугодник — чревоугодие свое, тать — татьбу свою, любодей — любодеяние свое, суетный — суетность, всякий — всякое зло. Когда будем вести себя таким образом, тогда достойно, как истинные последователи Христовы, будем праздновать праздник преображения Христова. Тогда, преобразившись и просветившись душевно на земле, мы просветимся, яко солнце, в Царствии Отца Небесного. Аминь.
1: Прозвучало поучение на преображение Господне святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал диакон Леонид Казаков.

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на Патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: Третий антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами опять иеромонах Тихон Васильев. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. В прошлый раз мы говорили о первых канонических правилах, регулирующих монашескую жизнь, составленных святителем Василием Великим, а также о самом святителе Василии, великом церковном учителе и защитнике православной веры. Сегодня мы поговорим об известном сборнике писаний отцов-аскетов, который называется «Добротолюбие», а также об одном из самых древних авторов, входящих в этот сборник, Авве Евагрии Понтийском. Но возвращаясь опять к святителю Василию Великому, необходимо добавить, что его деятельность по организации и упорядочению монашеской жизни в Малой Азии, в Каппадокии, неотделима от деятельности его ближайших сподвижников, которых мы, конечно же, тоже упоминали, но нужно сказать, что они во многом равнозначны ему фигуры. Это его друг святитель Григорий Богослов, брат святитель Григорий Ниский, и еще один их друг и современник святитель Амфилохий Иконийский. Ну, в качестве такого вот общего, что ли, заключения об их деятельности нужно сказать, что все эти святые отцы, святители оставили аскетические труды, которые в то же самое время неотделимы от их богословия. То есть здесь вот эта тема единства аскетики и догматики, она очень важна, и она прослеживается в мысли всех этих отцов. Также они вдохновляли друг друга своим примером, поддерживали друг друга в трудах и подвигах. Ну, конечно, несомненным лидером был святитель Василий Великий. Его братья и друзья поддерживали и помогали ему, но также и другие примеры, когда... Допустим, святитель Амфилохий Иконийский, который не хотел быть епископом. Ну, впрочем, как и Григорий Ниский, тоже не хотел быть епископом. Друзья вдохновляли их своими посланиями. Святитель Григорий Богослов редактировал правила и послания святителя Василия Великого, ну и так далее. То есть это было действительно настоящее сотрудничество, соработничество. И в том числе именно по организации монашеской жизни. Далее, третий такой вот важный момент, который я хотел бы отметить, это то, что путь монашества, путь девства, не являлся для них исключительным каким-то путем избранных. Были в то время такие ереси, которые говорили о том, что вот монашество – это единственный и правильный, истинный, такое высшее христианство. Нет, для этих святителей и учителей все это было не так. Да, святитель Василий Великий не вступал в брак, но святитель Григорий Ниский имел супругу, святую Феосевию. И в то же время написал свой знаменитый труд о девстве, в котором он превозносил девство и монашеский путь, отмечая, что он является человеком брачным. Но святитель Амфилохий Иконийский уже напрямую утверждал равенство пути брачного и пути аскетического, девственного, монашеского, в противоположность тем ересям, которые распространялись в то время и в монашеской среде во многом, в среде пустынников, подвижников. И вот святитель Григорий Ниский после смерти своей супруги совершенно органично продолжил жизнь монашескую. Для него это была единая христианская жизнь. Это не было каким-то радикальным изменением образа его жизни. Вот об этом он писал в своем трактате, о том, что существует единственный и единый христианский путь жизни и подвижничества, соблюдения заповедей, и это есть самое главное. А одним из учеников святителя Григория Богослова был Авва Евагрий, отшельник Евагрий Понтийским, о котором мы сегодня и поговорим. Есть такая цепь церковного предания от учителя к ученику, от духовного отца к духовному сыну. Вот так святитель Григорий Богослов поддерживал и вдохновлялся примером святителя Василия Великого, а Авва Евагрий вдохновлялся примером святителя Григория Богослова. Но, конечно же, он был знаком и со святителем Василием Великим и с другими их сподвижниками и отцами. Но именно от них он получил азы, как он сам выражался, они насадили его цветок, а поливали уже, может быть, другие. Таким образом, Василий Великий и особенно Григорий Богослов оказали очень значительное влияние на Евагрия Понтийского. Почему мы собираемся сегодня говорить именно об этом отце? Об этом. Тем более, что нужно сразу же оговориться, некоторые его учения, ну, некоторые говорят даже, как он сам, да, был осужден на Пятом Вселенском соборе. Это было посмертное, то есть спустя практически полтора века после его жизни, осуждение. Но это осуждение на Вселенском соборе его трудов, некоторых его трудов, подчеркну, сыграло большую роль в том, что многие его труды были утрачены просто или сохранились до нас в таком скрытом виде, о чем мы сегодня поговорим. Но Евагрий Понтийский очень важен для истории монашества, потому что именно он был тем первым человеком, первым отцом, который обобщил, суммировал и записал опыт аскетической жизни. Нужно сказать, что Евагрий был непосредственным учеником не только святых отцов каппадокийцев, но и непосредственным свидетелем начала, по сути, такого расцвета монашеской жизни в Нитрийской пустыне, в келиях. Он был учеником великих египетских отцов Макария, даже двух разных Макариев, да, Макария, великого Макария Александрийского, наследником их. И то, чему учились от старца к послушнику, от учителя к ученику, он это все записал, обобщил и систематизировал. Он первый такой систематизатор аскетики, подвижнического учения. Поэтому он нам очень важен. Так как я уже упомянул, Авва Евагрий, вначале молодой Евагрий, он был очень близок с отцами каппадокийцами. По некоторым данным, святитель Василий Великий постриг его в чтецы, а святитель Григорий Богослов рукоположил его в диаконы. И Евагрий провел 3 года вместе с святителем Григорием Богословом в Константинополе, когда святитель Григорий Богослов был избран и стал патриархом, по сути, да, архиепископом, ну, тогда не было титула патриарха, архиепископом константинопольским, то есть занимал громаднейшую важность и пост в церковной иерархии. И вот Евагрий был его ближайшим помощником. Конечно, это было не просто так. Он обладал большими дарами, талантами и помогал ему в полемике с арианами, с арианствующими, потому что на тот момент готовился Второй Вселенский Собор, на котором, можно сказать, были окончательно сформулированы те положения веры, которые выкристаллизовались в учениях святых отцов каппадокийцев. И вот тогда именно вера никейская, вера православная восторжествовала над арианством на Втором Вселенском Соборе. Как раз вот 379 год знаменовался тем, что в этот год скончался святитель Василий Великий, не дожив 2 года до торжества уже на Вселенском Соборе православия, так сказать, не увидел он земными очами плода уже такого вот материализовавшегося своих трудов проповеднических и просветительских по утверждению веры православной, но это уже осуществил его друг Григорий Богослов в сотрудничестве на тот момент с диаконом Евагрием. Он провел 3 года в Константинополе, Евагрий с Григорием Богословом, но позже с ним разошелся. Евагрий бежит из Константинополя. Нужно сказать, что на тот момент он еще не был монахом, он был диаконом. Вот в Риме, например, была даже такая традиция, что очень часто именно диаконы становились будущими папами римскими. То есть тот, кто был в сане диакона, можно сказать, правой рукой патриарха, архиепископа, он часто становился его наследником. То есть перед Евагрием были открыты прекрасные, скажем так, карьерные возможности. Но он от этого бежит. Бежит не просто где-то недалеко скрывается, в какой-то пустыньке, откуда его можно было бы достать, а бежит радикально. Он бежит в Палестину, где на Масличном горе он принимает монашество. А затем он бежит еще дальше. Он бежит в Нижний Египет, где поселяется в общежитиях Нитрийской пустыни, а затем уходит на отшельничество. Нужно сказать, что вот здесь его жизненный путь расходится с путем жизни великих каппадокийских святителей. То, что он искал в христианском учении, что для него было самым важным, он концентрируется на внутренней жизни. Именно это становится основным предметом его поиска и его систематизаторской и писательской деятельности, философского размышления и богословского осмысления в его трудах. Он не стал епископом, а был просто диакон, мы бы сказали, иеродиакон, да? Авва Евагрий отшельник оставил нам аскетические писания, которые вошли и до сегодня входят в знаменитый сборник аскетических трудов святых отцов, называемое «добротолюбие». Нужно сказать, что вот это название «добротолюбие», по-гречески «филокалия», применялось не исключительно к тому сборнику, скажем так, пятитомному известному нам сборнику писаний отцов-аскетов, который мы имеем сейчас. А «добротолюбием» назвали сами же отцы-каппадокийцы, труды Оригена, великого учителя Древней Церкви, разделившего такую трагическую судьбу вместе с Евагрием Понтийским. Но Ориген, конечно, жил раньше, и уже к периоду активного творчества Аббы Евагрия приходит такой первый кризис оригенистский, первый большой спор, связанный с учением Оригена, который постепенно угас, но не до конца, и который в конце концов привел к тому, что учение Оригена и сам Ориген был осужден на Пятом Вселенском соборе в 553 году. Но дело в том, что Ориген был первым систематизатором, первым богословом, отцом отцов. От него черпали многие мысли и вообще вот этот богословский дух святые отцы и каппадокийцы во многом. Да, они отвергли некоторые его мнения, выкристаллизовали, так сказать, православное учение, догматику, триадологию, но во многом они учились у Оригена. Он был их учителем, и его роль просто громадно для православного богословия. Он был организатором первых школ, вдохновителем, вдохновенным учителем, лектором, и, в общем-то, сам вел очень подвижническую жизнь, стремился к ней. Хотя, как говорит история, не совсем разумно. В общем, трагическая судьба, трагический человек, и не только его жизнь была трагична, безусловно, гениальный человек, положивший свои таланты на служение церкви, и вот осужденный как еретик. В то же время его идеи живут, и живы и действенны в трудах его продолжателей, великих отцов, которые являются великими отцами и учителями церкви. То есть вот такой парадокс и такая трагичность его судьбы. И во многом это также является верным и для судьбы Евагрия. Если говорить об Авве Евагрии, то его труды, часть его трудов носили аскетический характер, то есть то, что он назвал праксис. А часть трудов были умозрительны, носили более богословский характер. И вот если его труды аскетические сохранились для нас в основном, то его труды богословские, которые как раз и были осуждены, которые несут, действительно несут в себе следы оригенизма и платонизма, они сохранились в сирийском, армянском переводе. Ну, а, как я уже упоминал, его аскетические труды, ну, с них, в общем-то, начинается книга «Добротолюбие». Нужно сказать, что же это за сборник «Добротолюбие», вот именно наше «Добротолюбие», не тот «Добротолюбие», которое составили отцы каппадокийцы, назвав этим словом труды Оригена, а вот то, что мы сейчас имеем. Вот я, например, имею пятитомник в голубой обложке, который является репринтным изданием дореволюционного русского перевода. Вообще, вот значение «Добротолюбия» этого сборника, оно очень велико для нашей последней эпохи, для православного богословия, для православной аскетики. Оно настолько велико, что один из ныне живущих очень известных и больших ученых, богословов, священник нашего московского патриархата, отец Эндрю Лаут, который живет в Англии, является профессором, членом Британской академии, заслуженным профессором Дарамского университета. Он также был профессором в Оксфорде много лет. Так вот, отец Эндрю Лаут написал, сейчас она издана уже тоже и на русском языке, переведена книгу такую «Современные православные мыслители. От добротолюбия до нашего времени». Прекрасный труд отца Эндрю, который охватывает и дает прекрасные характеристики, выделяет какие-то основные характерные черты, мысли основных православных богословов и мыслителей, аскетов за вот более чем два века. И вот он за точку отсчета взял именно издание «Добротолюбие». Ну, нужно здесь сказать, что есть несколько сборников. Первое — это греческое «Добротолюбие», греческий сборник, составленный святителем Макарием и преподобным Никодимом Святогорцем. Они собрали выписки и творения святых отцов, которые хранились на Святой Афонской горе и почитались монахами, и не просто почитались, а употреблялись монахами для самообразования и для назидания, для учения и восприятия древнего отеческого опыта аскетической жизни и богословского также. То есть научение православному богословию в практике и в теории. Это вот труды святых отцов, начиная с отцов IV века, упоминавшийся нами уже, конечно, отец монашества Антоний Великий, Макарий, вот Ава Евагрий, его труды и множество-множество других отцов, Иоанн Лествик, Максим Исповедник, через все века, вплоть до святителя Григория Паламы, святой отец XIV века, который сам пользовался, конечно же, трудами этих святых отцов и черпал именно из этих рукописей православное вероучение и аскетическое учение о молитве Иисусовой, о непрестанной молитве, о видении света. Все это есть в трудах святых отцов, начиная с IV века, да, начала монашества, и так через все века и до XIV века. То есть вот такой широкий тысячелетний срез православной аскетической мысли, очень важный сборник. Оно было издано как книга в конце XVIII века. Параллельно работу проводил преподобный Паисий Молдавский, Величковский и его ученики. Он сделал перевод на церковно-славянский «До братолюбия». Нужно сказать, что работа эта действительно проводилась параллельно. Не так, что сначала возникла греческая, а потом возникла славянская. Но, можно сказать, вот эта идея издания вот этого сборника, она витала в воздухе. И преподобный Паисий сделал этот сборник для православных славян. И именно так, через его учеников, труды святых отцов на славянском языке попали в Россию. И в Оптину пустынь, и на Валаам, где были ученики преподобного Паисия Величковского. Но вот то, что я упоминал уже, русское издание, чтобы «Добротолюбие» было написано современным, на понятном жителям России русском языке, вот уже для появления вот этого издания потрудился святитель Феофан Затворник, который перелагал славянское «Добротолюбие», но он творчески подходил к этому и произвел 5 томов русского «Добротолюбия», когда он жил в Затворе в Вышинском. И нужно сказать, что он отсылал написанные им труды на Афон, где также это проверялось, сверялось, и, в общем-то, это издание является изданием и русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ну и очень важный, на мой взгляд, сейчас осуществляется английский перевод «Добротолюбия» уже на протяжении более полувека. Издано 4 тома, и вот 5-й том «Владыка Каллист Уэр», тоже знаменитый святитель и богослов, учитель, профессор оксфордский, в сотрудничестве со своими сподвижниками, переводчиками, начал вот это великое дело перевода на такой вот нынешний международный английский язык. И нужно сказать, что его перевод, английский перевод «Добротолюбия», он важен также тем, что в английском издании учитываются все новейшие научные находки, то есть то, что академическая наука раскопала, доказала за последнее столетие. Нужно сказать, что произошел очень большой прогресс в академической сфере, атрибуции, то есть соотнесение тех или иных текстов тем или иным отцам. И вот владыка Каллист уже в своем английском издании «Добротолюбие» объясняет и атрибутирует те или иные тексты тем или иным отцам. И уже мы имеем такой более аутентичный сборник. В том числе это касается как раз трудов Евагрия Понтийского. Потому что один из очень существенных, можно сказать, главных его трудов – это 153 главы о молитве. В русском «Добротолюбие» помещены в разделе преподобного Нила Синайского. Но сейчас уже никто не сомневается, что этот труд является трудом Евагрия Понтийского, который из-за упомянутого осуждения на Вселенском соборе некоторых его учений, его очень существенные и важные аскетические труды сохраняются под именем других подвижников и вошли и в греческое, и в славянское, и в русское «Добротолюбие» под другими именами. Если говорить о том, что же вот было осуждено, что неправильного было в учении Оригена, Евагрия Понтийского. Там много есть пунктов, но вот наиболее такое известное — это предсуществование душ. Это в общем и целом некая такая вот, ну, скажем, спиритуалистическая наклонность, которая характерна для платонизма. Она воплотилась в некоторых идеях Оригена и была подхвачена многими движениями монашествующих, которые назывались оригенистами. Было много-много разных подразделов, но в итоге были сформулированы анафематизмы, и наиболее существенно расходящиеся с православным учением моменты были анафематствованы. И нужно сказать, что да, действительно, вот этот момент о предсуществовании душ, что они такой были в духовном, нематериальном состоянии, и потом они якобы не спали в земное состояние, и потом должно быть восстановление, апокатастасис. Опять все рациональные, разумные существа, ангелы, люди, они вернутся в такое нематериальное, первобытное состояние. То есть идея тоже всеобщего восстановления, она тоже была подвергнута осуждению и анафеме Вселенского собора. Комплекс вот этих идей, безусловно, является неправославным, осужденным, но, опять подчеркну, не за эти идеи церковь в лице отцов, которые сохраняли, переписывали писания отцов из поколения в поколение. Сейчас мы чтим память и читаем труды Евагрия Отшельника. Одно из наиболее известных высказываний, которое сейчас, между прочим, очень многие цитируют в разных контекстах, это следующее. «Если ты богослов, ты будешь молиться истинно. И если ты истинно молишься, ты богослов». Очень ёмкое выражение, идея, которую я уже не раз упоминал, идеи единства аскетики и догматики, молитвы и умозрительного богословия. Молитва соответствует богословию в его мистико-аскетическом смысле. Ну, чтобы вот просто почувствовать и понять, сколько важно то, о чем пишет Евагрий. Ну и более того, я скажу, что его учение развито в учениях святого Иоанна Лествичника, преподобного Максима Исповедника и прочих всех последующих поколениях святых отцов и подвижников. Почитаем некоторые отрывки из его труда «Главы о молитве». Нужно сказать, что владыка Каллис Туэр в английском издании поместил эти 153 главы о молитве под именем Евагрия, как раз в самом начале своего первого тома сборника «Добротолюбие». А вот в русском издании эти 153 главы о молитве помещены во втором томе под именем преподобного Нила Синайского. Почитаем некоторые из этих глав. Главы — это такие коротенькие абзацы, можно сказать, пронумерованные. 153, конечно же, это символическая цифра, отсылающая к Евангелию. 153 рыбы большие были уловлены апостолом по слову Господа. Так, душа, очистившись полнотою добродетелей, то есть очистившись исполнением заповедей, поставляет ум в состояние непоколеблемости, соделая его способным принять устроение, какое требуется в молитве. Вот есть та же мысль о том, что молитва неотделима от христианского делания соблюдения заповедей, от добродетелей. Далее он говорит, молитва есть беседа ума к Богу. Очень важное определение молитвы. В другом месте он говорит, что молитва — это возношение ума к Богу. Итак, молитва есть беседа ума к Богу. В каком же устроении имеет нужду ум, чтобы мочь, не озаряясь вспять, вознестись к своему владыке, беседовать с ним без всякого посредника? Здесь речь идет о том, что ум для того, чтобы иметь возможность молитвы, должен быть специальным образом устроен. И в этом-то и состоит христианская практика, аскетическая практика, очищение ума, приуготовление ума. Почитаем несколько интересных абзацев о получении слез. Прежде всего молись о получении слез, чтобы плачем умягчить сущую в душе жестокость и, исповедав на себя беззаконие Господеве, получить от него оставление грехов. Употребляй слезы как орудие к получению всякого прошения, ибо очень радуется тебе Владыка, когда ты молишься со слезами. Кто из нас каждый раз молится со слезами? Но вот интересно, если мы читаем эти слова и вспоминаем лестницу преподобного Иоанна Лесвичника, где есть целый большой раздел о плаче, о том, что плач-то и слезы, соответственно, они не обязательно внешние, они могут быть и внутренние, и, собственно, этот плач молитвенный самый ценный перед Господом. Ну, конечно, это не исключает и действительно молитву со слезами, о которой мы впоследствии много говорил и преподобный Симеон Новый Богослов. Далее. «Стой терпеливо, молись крепко, отрывая прирожение житейских попечений всяких помыслов, ибо они возмущают и тревожат тебя, чтобы расстроить твое молитвенное устремление». Ну, это прямо вот, наверное, о каждом из нас. И вот дальше он расширяет свою мысль на эту тему. «Когда демоны увидят, что кто-либо имеет усердие и ревность молиться, как должно, то во время молитвы влагают ему мысли о чем-либо, будто нужном, и отходят, а спустя немного опять возбуждают воспоминания о том, подвигая и ум на рассмотрение того, если это вопрос на разрешение, если вещь на приобретение, и он, не находя искомого, досадует и скорбит. Потом, когда станет на молитву, этот усердный ревнитель молитвы, они напоминают ему, о чем он помышлял и чего доискивался, чтобы ум, подвигшись опять к узнанию, нерешенного прежде, сделал молитву бесплодную». Здесь о чем речь идет? О том, что порой, ну, действительно, наш ум занят разрешением каких-то проблем. И здесь речь идет о том, что это не просто какое-то блуждание ума, то, что мы называем таким праздным мечтанием. Нет, это может быть действительно какое-то важное, житейское, нужное дело. И вот когда мы становимся на молитву, вдруг представляется перед очами нашего ума возможность разрешения этого дела. И вот какая-то очень-очень полезная, важная мысль вдруг озаряет нас во время молитвы. И мы оставляем молитву, бежим что-то вот сделать или записать, потому что это, ну, так важно для нас. И вот о чем говорит Евагрий, о том, что это от бесов, от демонов. Такие помыслы, даже, казалось бы, хорошие. Почему? Потому что они убивают молитву. Они не дают возможность вознести наш ум к Богу. Они прерывают нашу беседу с Богом. Учение Евагрия о безобразной молитве – один из таких вот важных тоже моментов, который, опять же, тянется через всю золотую нить православного предания. Как нужно бороться с помыслами, что такое страсти, какие бывают силы души. Вот обо всем об этом в своих аскетических трудах пишет Евагрий Понтийский. «Молитва есть ветвь от древа кротости и безгневия. Молитва есть врачество печали и уныния. Если ты терпелив, то всегда будешь молиться с радостью», пишет Евагрий от своего опыта, разумеется. «Молясь, не ограничивайся одними внешними телодвижениями и положениями, но возводи ум свой в чувство духовной молитвы с великим страхом. Иногда лишь станешь на молитву, тотчас начнешь молиться хорошо, а иногда и много потрудившись, не улучшишь этой желанной цели. И сие попускается тебе для того, чтобы ты еще усерднее взыскал молитвы и, получив, имел молитву совершенно исправную, безопасную от окрадения». Вот дай Бог нам всем иметь такую молитву, учиться с рассуждением из Писания святых отцов, искать себе трезвых духовных наставников. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу и в следующий раз продолжим говорить о писаниях святых преподобных отцов, наставников монашества. С вами был иеромонах Тихон Васильев. До следующих встреч.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Я иду по большой дороге. На мне полупальтишко, солдатские сапоги с подковками, барашковая шапка. За плечами две сумы. В одной запасные дары, Евангелие, деревянная чаша, служебник да требник, а в другой — сапожный инструмент. На груди у меня в особой ладанке антиминс. В руке — березовый посох. Я стал священником-странником. Перед отступлением белых меня убеждали за границу бежать, но я отказался. Ноги мои для ходьбы оказались легкими. Дни стоят сентябрьские, теплые. Бабье лето. Я остановился на лесном взгорье, внизу река,

дорожным посохом. Недаром и петь мы любим. Ах, не одна-то в Ополе дороженька пролегала. Земля вечерела, надо покоя искать. Но куда Господь направит стопы моя? Проходя вересковыми тропинками, увидал я бревенчатый дом. Не приютят ли меня? Стучу посохом по окну, никто не откликается. Выбежал откуда-то кот, сел на крыльцо и смотрит на меня. Он кольнул меня скорбным человеческим взглядом. Я погладил его, и он прижимается ко мне и жалобно мяучит. Еще раз постучал в окно, и опять неоткликаемое. И, как мне показалось, неживая тишина. Я решился открыть дверь. Вхожу в избу, озираюсь и вижу. На полу лежит зеленый, от зеленых сумерек, мертвый человек в холщовой рубахе и солдатских шароварах, босый. На шее чернел медный крестьянский крестик, на волосатой голове кровь в сгустках. Рядом деревянный подсвечник с выпавшей свечою и железный шкворень. Я перекрестил усопшего, сходил к колодцу за водою, обмыл его, чин отпевания совершил. Неподалеку в песчанике яму вырыл, окутал тело холстиною и волоком вытащил из избы. Какая тяга мертвое человеческое тело, сырая земля. Я переночевал в сенях на соломе. В ногах у меня кот лежал. С зверем было повадно. С восходными зорями я дальше пошел.

полями витает паутина, пряжа Богородицы. Вся трава перевита серебрецой, словно морозная. И до чего это народ русский умилительный выдумщик? Ведь надумает же, Богородица придет пряжу. И все это у него поэзия, и не какая-нибудь высокая, духоносная. Вспомнить лишь название богородичных икон, кое он приукрасил и увенчал. Неувидаемый цвет, взыскание погибших, купина неопалимая, нечаянная радость, утоли моя печали, всех скорбящих радость, а какие слова, песни да присказки. Надо иметь невместимую душу, ширше облака, изъясняясь словами акафиста, упоенную творящую душу, чтобы все это выразить. Великий он поэт. Спускаюсь под гору, весь я в солнце. Иду и напеваю богородичный канон. Отверзу уста моя, и вот вижу я лужайку, а на ней тела лежат рядами. И воронье над ними. Трупы раздеты и разуты, никого кругом. Широкое в холмах да взгорьях поле. Я отпел убиенных, посыпал их перстью. Господне есть земля и исполнение. Долго поджидал у дороги людей, чтобы кликнуть их и упросить предать земле усопших. Но на дороге было пусто.

Иду я и ни единого жилья не встречаю. А уже ночь наступает темная, да студеная, и ветер поднялся дюжий, такой настоящий степной русский ветер. Никогда такой древней не кажется земля, как при ночном ветре среди поля. Набрел я на сенной сарай, ветер был такой силы, что заснуть никак не мог. Слушал я его и думал о русской земле. Думы мои о ней до того замучили, что я спасался лишь бесчетным повторением вслух от всего спасающей молитвы Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Среди ночи рядом со мной кто-то тяжело пошевелился. В шорохе этом что-то звериное было. Я громко вопросил: «Кто здесь?» Никто не откликнулся. Рано утром я осмотрел все углы сарая и никого не нашел, и посейчас вот размышляю, с кем я

каждой почти деревне приходилось мне и ребят крестить, и венчать, и земле предавать. Всюду встречали меня с любовью. Но и гонений, и поношений было немало, но и они пошли на пользу, тоже творили чудо. Был со мной такой случай. В селе Горелово за устройство духовной беседы в лесу меня арестовали и посадили под замок. Поздно ночью приходит ко мне в темницу комиссар. Бравый такой мужчина, сожженного роста, был он пьянее вина. На ногах чуть держится, еле владающим языком приказал мне шагом марш за мною. Привели меня в большую избу, вся она полным-полна и все пьяные. На табуретке сидел гармонист, при виде меня он заиграл плясовую. Комиссар сгреб меня пятерней за волосы, вытащил на середину избы и приказал: «Пляши, пьяные, что дети, али звери». Я не стал противиться им и пустился в пляс. А когда кончил плясать, то сел на лавку и засмеялся. Вначале ничего, смеялся по-людски, а потом не выдержал и засмеялся с душевным содроганием, с плачем и выкриками, и никак этого смеха не мог удержать. Когда успокоился немножко, то огляделся вокруг и вижу, все стоят с опущенными головами и молчат. Есть что-то святое в задумчивости русского человека. Первым не выдержал молчания комиссар. Он это как охнет, да как воскличет, гляжу, бух, падает мне в ноги. «Прости меня, Божий человек». Мы подняли его, усадили за стол, я рядом с ним сел, поуспокоились немножко, поставили самовар, стали меня почивать. И вот кто-то из них говорит мне: «Расскажи что-нибудь душевное, только не про нашу жизнь, не про нашу землю. Если Божьего слова недостойны, то хоть сказку расскажи». Долго, до петушиных вскликов, беседовали с ними. Слушали меня с опущенными головами и вздохами. На прощание сказали мне: «Иди своей дорогой, батюшка. Не поминай нас лихо, мы это, ну, одним словом, ладно, чего ж там говорить».

Большой крест греха лежит на русском человеке. Во время ночлега моего в одной избе был я самовидцем дикого мужицкого разгула. 5 человек красноармейцев вместе с хозяином, рыбаком Семеном и горбатым сыном его Петрухой глушили самогон. По совести говоря, мне бы уйти отсюда надо, но я остался. В русском разгуле есть что-то грустное. Несмотря на видимое безобразие его и содомство, и в разгуле этом чаще всего душа раскрывается. «Почем знать?» — раздумывал я. «Может быть, понадоблюсь?» Бывает же в жизни русского разгульника смертные часы, когда он не знает, что со своей душою делать. В такие минуты ему утешитель надобен. Красноармейцы, русские, ржаные парни, широколицые да курносые, когда трезвым были они, то я любовался ими и думал, хлеб бы им сейчас молотить, снопы возить, по деревенскому хозяйству справляться. Слова у них жесткие, с выплевками, с матерщиной. Завидев меня в уголке, с каким-то злым харканьем спросили, кто такой, за меня отвечал Семен. «Бродячий ты сапожник». «А ну-ка, почини мне сапоги», — сказал один из них. Снял он исхоженный вдрызг сапожочки свои, мне в угол бросил. «Уплачу, не бойся», — прибавил он. Я сапоги чинить стал. Они к столу присаживаются. Бутылки вынимают, стали меня почивать. Пригубил я для видимости и сказал, «Больше, ребят, не угощайте, сердцем слаб». Перепились эти молодцы самогону и стали похваляться геройством своим. Много всяких страшных были, они порассказали, но один рассказ потряс меня до смертного окоченения. Рассказывал его крикливым, с провизгом голосом маленький мозглявый паренек с рыжими, кочковатыми бровями. «Это еще что?» — начал он. «У нас дело почище было. В снях такое не причудится». При этом он подмигнул сидящему напротив парню с жирными, пропитанными пылью морщинами на широком волосатом лбу. «Помнишь, как самогоном причащали?» «Ты бы лучше помалкивал бы», — нахмурился другой. «Не могу. Уж больно это у нас оглушительно получилось». «Не рассказывай», — хрипнул волосатый. Расходившийся парень не захотел молчать. «Дело недавно было. Приехали мы в одно большое село, там церковь, но заколоченная. Священник, сказывали, на костре, как борва, опалили. А потом горящую головню в хайло ему запихали. Да пустая церковь-то. Слушайте дальше, слушайте. Это только присказка. Командиром нашим был Павел Никодимович Вознесенский, голова и Краснобай. Когда-то в духовной семинарии обучался. На священника, видишь, ты пер». Вот однажды во время самого ненасытного пьянства нашего поднимается Павел Вознесенский и во весь широкий голос свой объявляет: «Товарищи, хотите штуку, разыграю над деревенскими дураками». А сам это по волчьи зубы скалит, и огонь в глазах этакий у него погибельный. «И для чего ты рассказываешь, туз бубновый?» — опять перебил его волосатый, приходя в гневное волнение. «Помалкивай, так хотите, — говорит, — штуку разыграю». Мы, конечно, спрашиваем, какую такую штуку, Павел Никодимович, а вот какую, — грохнул он по столу кулачищем, — завтра обедни служить в церкви буду, народ причащать самогоном. Мы ведь немножко побледнели, дрогнули, ну а потом разошедше все стало нипочем. Одним словом, религия опиум, тому подобное, чего уж там, плевать с высокого дерева. На другой день часиков, это около 10, один из наших в колокол ударил, село-то как всколыхнется, звонят, где дивуют, что такое, мы объявляем, что где власть, я навстречу народу разрешила Бога и даже попа прислала. Пошло в народ ликование, валом в церковь повалили, плачут от радости, иконы в церкви целуют, цветами их украшают, пыльник смахивают. Павел Никодимович в ризы облачился, все как есть по чину, хор собрали, из знающих старый дьячок припер. А обедня у нас такая идет, что все в церкви ревмя ревут. Волосатый парень, все время бросавший на рассказчика гневные взгляды, вдруг не выдержал, задрожал, побледнел, надсадно крикнул: «Замолчи, сволочь!» Прокричав эти слова, он обессилел, как-то повалился на скамью и сразу же захрапел пьяным, всхлипывающим сном. Наступило маленькое перетишье. «Ну, и что ж, причастил?» Косясь на спящего, шепотом спросил горбатый. «Да, причастил!» Парень устал говорить тише и, видимо, с душевным смятением.
стараясь побороть его лихостью глаз. «Вот это, причастивши-то, выходит Вознесенский говорить проповедь. Господи Иисусе, что было-то? Стал он крыть по матушке, и Господа, и Матерь его, и всех святых. Я от страха и дрожи стоять не мог, так и пригнуло меня к полу. Народ-то, Господи, что с народом-то стало?» Тут парень призакрыл глаза, съежился, несколько раз вытер со лба пот рукавом шинели. Лицо его задрыгало, зубы застучали, и руки заходили ходуном. «Если не можешь, не рассказывай», — посоветовал рыбак, тоже не зная, куда девать себя от волнения. «Нет, надо сказать», — заупрямился парень, приходя в полубезумный раж. «Не могу не досказать. На чем-то я остановился, да, народ это видали, как ураган крышу срывает, да город сокрушает, так вот и народ. Как это, бросился он на Вознесенского, подмяли под себя, да с хрипом, воем, ревом, подчали его сапогами, да кулаками, да подсвечниками по груди, да по всему хрусткому, до самого мозга, до внутренности, до кишок этих, все иконы мозгами, да кровью забрызгали». Парень охнул, закачался со стороны на сторону, попросил воды. «Ну, а потом что?» С неумолимой жестокостью допытывался горбатый, став как бы безумным от страха и любопытства. «Мало тебе горбатому черту рассказали», — накинулись на него остальные, сидевшие до сего времени как бы неживые. «Потом что?» — взяв опять крикливый тон, заговорил парень. «Вызвали пулеметную команду, да по народу, та-та-та-та-та-та-та, забудь ты возмущение против власти, душ 50, не считая ральных, в расход вывели». Пить никто не хотел. Они долго сидели нахмуренные, а потом все стали расходиться. Сапог я не мог починить, мое сознание держалось на тонкой паутинке. Колыхнись она немножко, и я стал бы безумным.

Иду берегом Волги, по древней Тверской дороге. Осень не витает уж легкой солнечной паутиной, а исходит ветрами и неуемными дождями. Ноги мои вязнут в грязи, руки и лицо мое леденит колючий предзимник, земля потемнела, идти тяжело, никакого жилья не видно. Стала донимать меня слабость, кружилась голова, и подкашивались ноги, старался приободрить себя и трунил над собою. «Что ж это ты, отец Фанасий, сдаешь? А ну-ка, ну-ка, с ветром в ногу встряхнись, поспешай, раз, два, три». Ну, как не ободрял себя, пришлось мне сесть на придорожный камень и забыться. Долго ли я был в забытии, не ведаю, но только почувствовал, кто-то поднимает меня и сажает на телегу. Помню, что вся земля закружилась перед глазами, словно граммофонная пластинка. В тягостном черном бреду я все время видел, как комиссар Вознесенский причащал народ самогоном, и как будто бы вместе с разъяренным народом я бил его чем-то холодно-тяжелым по всему хрусткому, а потом прятался в каких-то черных садах, отысковал и плакал о преступлении своем. Но больше всего меня мучило бесчисленное количество белых сверкающих рук, старавшихся сорвать с груди моей священное тиминс. Больше двух месяцев находился я между жизнью и смертью, сидел на палатях, рассматривал руки свои, и мне жалостно было смотреть на них, желтые и ломкие, как свечи в морозном храме. И думал о себе, покачивая головой, слабый все же я человек. Не могу закалить себя, вооружиться крепостью и мужеством. Если бы не рассказ о причащении самогоном, может быть, ничего не случилось бы. Слишком это страшно было. Слишком не по силам мне, немощному. Меня, оказалось, подобрали на дороге неподалеку от села местные крестьяне. Сам хозяин, не старый чернобородый мужик с иконными глазами, и жена его маленькая, исхудавшая женщина с испуганным взглядом, взгляд большинства русских женщин в наши дни. Черно и бедно было в избе. Обхаживали они меня, как сына родного, ночами не спали. Когда я поправился немножко, то хозяева подошли ко мне под благословение. В удивлении спросил их, откуда вы знаете, что я священник? Из твоего бреда узнали. Ввиду наступающих холодов упросили меня у них пока остаться. Однажды говорит мне хозяин, отслужи ты нам Божью службу, утешь страждущих. В церкви-то нельзя, народный дом там, а мы уж в Авине соберемся, все у нас будет в молчании. Ночью привели меня в темный дымом да копотью пахнувший Авин на глухих задворках. При свете свечей приметил я, что все здесь было прибрано, вычищено. На столе, покрытом скатертью, стояли иконы, и перед ними три лампады. Человек 20 пришло на молитву. Отслужил я им всеночное бдение, а потом беседовал с ними. По привычке своей всем в глаза смотрел. Хороши русские глаза на молитве. Мироотречение в них и образ Божий. Окреп я немножко, исполнил дело свое, распрощался и тронулся дальше.

Земля пахла морозом, но снега еще не было. От вечернего морозного зарева небо и земля казались медными, и тишина была словно отлитая из меди. Ударить по ней и зазвучит. Деревня-часовня на горе, черные бревенчатые бани, похожие на гостомыслов Русь, запах дыма. У околицы стояла маленькая сгорбленная женщина в тулупе, черном монашеском платке, в тяжелых деревенских сапогах. Она облокотилась на березовую изгородь и смотрела на большую дорогу. Я подошел к ней, окликнул ее приветствием. Она вскинула на меня странные, болью какой-то пронзенные глаза свои и улыбнулась неживой улыбкой. «Ты оттуда?» — показала она, зябшей рукой на пройденную мною дорогу. «Да, к вам в деревню иду». «Так, так. А ты моих деток не встретил?» «Нет, никого не видел». Она приложила руку к щеке и по бабе запечалилась. «Жду их, пожду. Они не приходят. Куда же они пошли?» «Воевать пошли с белыми. Люди сказывают, что они убиты, а я не верю. Врут люди». Подула на свои окоченевшие пальцы и стала смотреть на дорогу. «Должны прийти», — шептала она, смотря вдаль поверх дороги. «А я ведь старая, скоро помереть должна. Да и голодно мне, и зябко. Куда это они запропастились, баловники этакие?» Завидев кого-то вдали, она исступленно радостно вскрикнула, сорвалась с места и побежала навстречу, вскидывая вперед озябшие руки. «Идут, идут!» — кричала она. «Детки мои, родненькие!» В деревне мне рассказали, что женщина эта помутилась в разуме, когда узнала о расстреле своих сыновей. С этого времени она во всякую погоду выходит за околицу встречать их. И каждого встречного спрашивает: «Не видали вы деток моих?»

0: В морозно-солнечный день я направлялся навестить один тайный монастырь. На лесной дороге встречаю трех стариков. В тулупах бородатые, с котомками через плечо, с лисинами в руках, в валенках. Я спросил их, куда Бог несет? Не отвечая сразу на вопрос, приземистый желтым стариковским взглядом путник обратился ко мне. «Не священников ли будешь желанный?» Я ответил утвердительно. Вопросивший меня обрадовался и с тихим довольством посмотрел на спутников. «А ведь угадал я, старики! Говорил же вам, что это батюшка!» «Я желанный!» — улыбнулся мне зазябшим лицом и издали признал, что ты из духовных. Пословица-то не зря молвится. «Попа и врагу же спознаешь!» Подошли ко мне под благословение и стали рассказывать. «Мы, батюшка, в Москву идем. Обоих хлопотать». «Как так?» «Да так, чтобы это Бога нам разрешили. И всякие гонения на него воспретили, а то беда». Говорят спокойно, по-крестьянски кругло. И только в глазах их как бы блуждание и муть. «Шибко стали Бога поносить», — сказал сгорбленный старик, опираясь двумя руками на посох в страннической покорности. «Жалко нам его, терпеть невозможно». «Ведь до чего дошло?» — перебил его другой с косыми глазами и впалыми забуревшими щеками. «Миколаха жерть из нашего посада, инкубатор для выводки цыплят сделал из дедовских икон. Говорит Михалаха, что они иконы-то подходящие для этого, так как толстые, вершковые, а главное дерево сухое. А внук мой Пашка из иконы покрышку сделал в своем нужнике», задыхаясь, прошамкал беззубый тихий старик, весь содрогнувшись. «Спрашиваю их, кому же вы жаловаться будете в Москве?»
1: «Как кому?»
0: «Ленину? Ильичу, то есть?» «Да он помер. Это мы слышали, только не верим. Нам сказывали, что он грамоту такую объявил, чтобы не трогать больше Бога». Я чуть не заплакал. Застывшая в глазах моя скорбь заставила стариков на время задуматься. Что-то они поняли. Растерянно взглянули друг на друга и на меня посмотрели. «Ну, а если же не найдем Ленина, так к самому патриарху пойдем», заявил желтоглазый старик. «Пусть он рассудит и анафемой безбожникам пригрозит. Патриарша — это анафема, дело нешуточное, убояться. И святейшего патриарха нет в живых». Они не удивились. Сняли шапки, перекрестились, сказав шепотом: «Царство ему небесное». Глаза стариков гуще налились мутью. «А Калинин старость жив? Ну так мы к нему пойдем, он нас приветит». Вначале тихо, а потом все горячее и горячее. Я стал убеждать их не делать этого, вернуться к себе, терпением припоясаться и ждать Божьего суда. «Не можем!» С земляным упорством заявили они и даже рассердились на меня. «100 верст пешком прошли!» — взвизгнул один из них. «Сам Господь идет с нами рядышком, а ты вернуться!» «На смерть идете!» — сказал я в отчаянии. Только улыбнулись тихо так: «Что нам смерть?» Поклонились мне и пошли вперед степенным деревенским шагом. Долго слушал я хрустень морозного снега под их валенками.

проходил мимо оскверненных храмов, сожженных часовень, монастырей, превращенных в казармы и торговые склады. Был свидетелем надругательства над мощами и чудотворными иконами. Соприкасался с звериным ликом человека, видел священников ради страха, отрекавшихся от Христа. Был избиваем и гоним не раз, но Господь помог мне все претерпеть и не впасть в уныние. Да разве могу я ослабнуть духом, когда вижу я сотни пастырей, идущих с котомками и посохами по звериным тропам обширного российского прихода? Среди них были также и епископы, приявшие на себя иго апостольского странничества. Все они прошли через поношение, заключение, голод, зной, ледяной ветер. У всех были грубые обветренные лица, мозолистые руки, рваная одежда, изношенная обувь, но в голосе сияние неизреченной славы Божией, непоколебимость веры, готовность все принять и все благословить. При встрече кланялись земно друг другу, обнимались, тихо беседовали среди поля или леса. На прощание крестили друг друга и расходились по разным дорогам. Молился я в потаенных монастырях, где подвязались иноки из бывших отрицателей и поносителей имени Божьего. Видел иноков в миру, всегда готовых поделиться Богом с неимеющими Его и тоскующими по Нему. Был очевидцем великого раскаяния русского человека, когда он со слезами падал в дорожную пыль и у каждого встречного просил прощения. Видел власть имущих, которые в особой ладанке носили на груди частицы иконы или маленький образок, и потихоньку, яко Никодим в нощи, приходили ко мне за утешением. Знаю одного из них, который хранит в чулане иконы отцов своих и в моменты душевного затмения затепляет перед ними лампаду и молится. Видел запуганных отцов, заявлявших мне: «Сами-то мы безбожники, а детей наших выучили закону Божьему, чтобы они хулиганами не стали». И в большой тайне у многих из этих отцов я учил детей их. Слышал новые народные сказания о грядущем Христовом Царстве, о пришествии на землю Сергия Радонежского и Серафима Саровского, о Матери Божией, умолившей спасение русской земле. Не одну сотню исповедей выслушал я, и страшные были эти исповеди, и все кающиеся готовы были принять самую тяжкую эпитимию и любой подвиг, чтобы не остаться вне чертога Господня. Вся русская земля истосковалась по благому тешителю, все устали, все горем захлебнулись, все чают Христово утешение. Я иду к ним, пока сил хватит, и крепко еще обнимает рука мой дорожный посох.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам повести Василия Никифорова-Волгина «Дорожный посох». Читал Георгий Корольчук.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня вторая часть беседы. Мои гости — два историка, которые занимаются историей белого движения на Северо-Западе, историей Северо-Западной армии генералов Юденича и Радзянко. Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук. Иван Васильевич занимается историей православного духовенства в Балтии в 20 веке. Здравствуйте, Иван Васильевич.
1: Здравствуйте, Мария Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: И Николай Иванович Богомазов, кандидат исторических наук, занимается, собственно, историей Северо-Западной армии. Здравствуйте, Николай Иванович.
2: Здравствуйте.
0: Это часть Белой армии, Северо-Западная, которая шла занять Петроград, столицу Российской империи. Наиболее близко подошли к своей цели. Почему проиграли?
2: Вопрос в двух плоскостях лежит. Во-первых, причина проигрышей масштабная и общая, почему белые проиграли. И второе, почему, проиграв войну Северо-Западной армии, почему она, ее причина провала и того, что они не смогли взять Петроград. Перейду ко второму ответу. Тут целая масса причин. Во-первых, мы уже с вами говорили, что очень малое количество людей. Максимум 20 тысяч строевых, кто непосредственно в армии находится. Очень большое количество в целом людей. Почти 1 к 3, получается, грубо говоря. 1 строевой на 3 штабных. В целом, то, что у белых было 1 к 3, то есть людей много, но не все из них хотят воевать, а тех, кто хотят воевать, их мало. Даже с трудом можем говорить о соотношении сил. Оно, безусловно, в пользу Красной армии, специфика тоже фронта, о том, чтобы оно постепенно все увеличилось. Собственно, с момента, как только белые двинулись на Петроград,
0: у красных время, сразу растет.
2: У красных постоянно растет.
0: Так и особенно... что ж белые не пошли, не перерезали железную дорогу? Хорошо, давайте вот вы дадите краткий ответ тогда. Значит, сначала Николай Иванович. Почему проиграли белые в целом? Почему не взяли Петроград северо-западники? Два ответа.
2: Давайте повторюсь очень быстро и кратко. Почему проиграли белые в целом? Наверное, не смогли найти, как мне кажется, нужных лозунгов, которые бы зацепили большую массу народа. Хотя, опять-таки, с моей точки зрения, такие лозунги в арсенале белых были и могли быть.
0: Например?
2: То же самое...
0: «Земля крестьянам, заводы за рабочим».
2: Нет,
0: уже не их лозунг. Что
2: нет,
0: можно
2: конечно,
0: сказать
2: нет,
0: в такой
2: конечно.
0: Ситуации?
2: Но в целом, во-первых, русский народ, мы об этом с вами говорим, он очень религиозный. И сражаться против Красной армии, воспользовавшись грамотно церковными лозунгами, как мне кажется, было нужно даже.
0: А в это время у большевиков были карикатуры на священников, демонстрации с карикатурами священников, и они этим увлекали народ. Вопрос.
2: Ну, большевики увлекали народ не антирелигиозной пропагандой, это совершенно точно. Они увлекали народ чем-то другим, они увлекали народ...
0: Халявой.
2: Халявой, то, что в плане, что сейчас награблено и прочее. То есть такие, видите, вещи были.
0: То есть противопоставить этим лозунгам невозможно ничего.
2: Вот, а то, что можно было, почему-то не использовано. Вместо того, чтобы там как-то действительно вот играть на христианских мотивах, у нас, если вы посмотрите агитационные материалы той же Северо-Западной армии, там они играют на антисемитских лозунгах, каких-то простых, таких, знаете, очень низовых и не трогающих никого, очень какие-то простые, приводят там фамилии всех большевистских лидеров в скобочках настоящей фамилии. Мы же с вами говорим, что они оказались недейственными, а были те, которые могли быть действенными. Это с одной стороны. С другой стороны, несогласованность.
0: Две основные причины, почему проиграли белые в целом. Не нашли нужных лозунгов, подход к душе народа и несогласованность друг с другом.
2: Совершенно верно, да.
0: А северо-западники, почему Петроград-то не взяли?
2: Малая численность армии, которая вытекает из нашего
0: мало народа,
2: ответа.
0: Так.
2: Вторая, это то, о чем вы говорили, не перерезали железную дорогу Москва-Петроград. Был специальный генерал, специальная часть. Генерала звали Петренко. Он впоследствии был выслан из Прибалтики в Советский Союз как советский шпион. Был ли он тогда уже шпионом, никто не знает. Ему была поставлена задача перерезать железную дорогу Москва-Петроград, которую он не выполнил. И все время, что белые наступали на Петроград, все это время по этой дороге шли подкрепления.
0: Кошмар. Ну, в общем, ужас. Этого Петренко ненавидели, наверное, все белые.
2: Очень сильно не любили, да, упрекали в том, что вот он не тем занимался был и прочее, прочее. Третий очень важный момент, который вытекает из несогласованности, то, что параллельно с наступлением белых на Петроград разыгралась драма в Прибалтике, в Латвии, где местные антибольшевики во главе с Берман Таваловым, небезызвестным таким человеком авантюристического склада характера и ума, решили вдруг наступать на Ригу, именно в этот самый момент, когда белые на северо-западе наступают на Петроград. Поскольку...
1: Большевистскую, причем Ригу.
2: Нет, Рига не большевистская, да, это важно. Рига...
0: То есть они обещали помочь здесь белым, а сами...
2: Они должны были помочь хотя бы белым, хотя бы своим бездействием, потому что белым в случае их бездействия помогала бы британская флотилия по наступлению на Петроград.
0: Но сложно как все.
2: Британцы обещали помочь.
0: Ваш ответ на те же два вопроса, Иван Васильевич. Может быть, вы согласны во всем с Николаем Ивановичем?
1: Не совсем. Вот в плане лозунгов я согласен. С церковной, не соглашусь, церковные лозунги тогда не были интересны русскому народу.
0: Тоже
1: и, в принципе,
0: так.
1: Он очень пассивно относился к гонениям на духовенство, частично поддерживал или, по крайней мере, пассивно к этому относился.
0: Так большевики сказали, грабь награбленная, а вам священник, ваш батюшка, говорит, что это грех. Ну, вот, знаете, он сейчас едет в известном направлении, и так ему и надо.
1: В
0: и народ действительно
1: народ,
0: не протестовал.
1: Народ, конечно, поддержал.
0: Да.
1: Я бы сказал, да, действительно, со всем остальным я соглашаюсь с Николаем Ивановичем, он тут больше специалист насчет военных вопросов. Я бы, может быть, добавил свою позицию тут и к северо-западной армии, и вообще к белым. Вот эта вот жесткая позиция по отношению непризнаний новых государств, которые образовались на осколках Российской империи, стали образовываться Украина, Эстония, Латвия. И вот часто такая жестко-имперская позиция в том, что мы не будем признавать эти государства, позиция непредрешенчества. Конечно, политические и военные лидеры этих новых государств не хотели оказывать помощь белым, потому что они понимали, что как только белые расправятся с большевиками, они могут повернуть свои штыки против вот этих национальных армий. К сожалению, потом случилось это для них в еще худшем варианте. Но тогда красные и их купили своими лозунгами, что они признали ту же независимость Эстонии, Латвии.
0: В общем, проблема в том, что красные всем врали, в том числе в международной политике, а им все верили.
1: Да. А белые говорили в этом плане честно, но их, конечно, не поддержали.
2: Ну, они оказались худшими политиками.
1: Они худшими политиками. Да. Политика и идеология белого движения, непредрешенческая, пропагандистские материалы, это, конечно, все было на уровне очень и очень слабым, плюс вот такая внутренняя разрозненность, споры, политические часто споры, при том, что у большевиков было в большей степени единство внутри этих рядов.
0: Да, конечно.
1: Эти постоянные
0: будешь возражать,
1: споры,
0: стенки
1: которые
0: отведут.
1: Были, они привели к такому поражению белых. И это характерно как для всей России, я тут не разделял бы вот северо-запад что-то отдельное.
0: А по поводу железной дороги? Если бы перекрыли железную дорогу, могли белые взять Петроград?
1: Я думаю, что да. Вот, но я опять же, тут поддержу Николая Ивановича. Взяли бы они Петроград, чтобы было дальше?
0: Неизвестно.
1: Неизвестно. Также открытый вопрос.
0: Но это же символ, и
1: конечно,
0: это ресурс.
1: Конечно,
0: и конкретный
2: ресурс. Да,
0: и потом, и это действительно ресурс реальный. Город – это ресурс.
2: Город, который, опять-таки, с оружейным заводом, база флота недалеко. То есть тут, конечно, много было плюсов.
0: Церковная ситуация во время гражданской войны здесь, на северо-западе, насколько хорошо изучена? Вопрос вот к Ивану Васильевичу, это ваша тема. Может быть, какие-то судьбы священников отдельные, особенно интересные, чтобы как-то понять, что вообще происходило?
1: Отвечая на первый вопрос, как изучено? Никак. Я бы, вот если говорить, если честно, вопрос духовенства северо-западной армии отдельно не изучался, не написано даже не только какой-то монографии, но вот пока нет статьи. Отдельный, вот отдельно по духовенству северо-западной.
0: Но есть ведь еще духовенство, которое служило на своих приходах. Приходили красные, потом приходили белые,
1: вот
0: потом приходили
1: вопрос.
0: Опять красные.
1: Тут мы должны делить военное духовенство, которое
0: конечно.
1: Было в северо-западной армии, число которого доходило всего лишь до 50, около 50.
0: Священников.
1: Вот говорят, 50, это вместе с диаконами, то есть это очень небольшое количество. И это никак не сравнить, опять же, с югом, с тем же, где было просто огромное количество епископата. И плюс те священники, тот же епископ Евсевий, которые ушли вместе с северо-западной армией и которые составили ядро православного духовенства Балтии, русское ядро, вот такое, скажем так. Традиция была продолжена военного духовенства, было поделено жалование определенное специальными, собственно говоря, распоряжениями Николая Николаевича Юденича. Духовенство, которое находилось и служило здесь на приходах, оно, как святой праведный Алексей Ижинский, тоже уходило с северо-западной армии потом в эмиграцию. Часть бросала свои приходы, боясь расправы над ними со стороны большевиков, и входила в число военного духовенства. То есть тут можно так разделить. Если мы оцениваем это служение как-то, количество я уже сказал, не дягой, конечно, качественно, но вот общие цифры, то число последствий вошедших в эстонское и латвийское духовенство, того духовенства, которое шло в северо-западнике, это около 60-70%.
0: От того, что были здесь?
1: Да, да, да, да.
0: То есть 60-70% священства
1: ушли
0: вместе с белыми?
1: Да, вместе с белыми. Даже был составлен специальный список, вот еще с финномучеником Вениамином, как раз незадолго до его трагического гибели, до расправы над ним большевиками и судилища вот этим. Список тех представителей православного духовенства Петроградской епархии, которые ушли с белыми и оказались на той территории, которая была занята северо-западной армией. Современная Псковщина — это вот в основном эти территории и Ямбург, и окрестность.
0: Как духовенство воспринимало белых и красных? Это мы можем определить как-то?
1: Можем, конечно. По любым воспоминаниям, в том числе того духовенства, которое оказалось в Балтии, они воспринимали их как спасителей, прежде всего.
2: От богоборческой власти.
1: От власти и спасителей собственной жизни. Тут нельзя назвать никак по-другому. Большинство представителей духовенства или расстреливались, часто без суда и следствия, или в любом случае над ними проходили какие-то мероприятия, допросы в достаточно жестком виде. И красных они воспринимали в большей степени как врагов. Если в Петрограде были представители так называемого красного духовенства, это городское духовенство.
0: Да, да, вот,
1: а такое духовенство сельское? В большей степени сельское или небольших городов, оно было настроено гораздо более консервативно и было более лояльно к белым. Если мы вообще говорим о позициях православного духовенства, тут надо согласиться с тем, что православное духовенство, что верно, оно всегда придерживалось антисоветских позиций и антибольшевизма. Часть идеологии белых – это идеология защиты православных ценностей. Идеология красных – это защита атеизма и богоборчества. Выбор православного духовенства, как мне представляется, очевиден.
0: Ну, естественно.
1: Это выбор тех, кто идет с крестом, а не с красной звездой.
2: А, собственно, у белых на Северо-Западе, как мы знаем, один из главных элементов их самоидентификации – был крест. Белый крест, который носили на рукаве под трехцветным шевроном из национальных цветов, был белый крест, который должен был намекать на именно как раз защиту христианских ценностей.
0: То есть это знак белой армии?
2: Знак белой армии, да. Там трехцветный шеврон на рукаве, углом вверх, бело-сине-красный, и под ним белый крест.
0: Кстати, о символах. Очень важно ведь, под какими символами воевали. Вот вы сказали, да, уже трехцветный флаг, трехцветный шеврон, соответственно, крест.
2: Ну и, соответственно, на флоте это Андреевский флаг старый, который, например, наши корабли, находившиеся потом в Безерте, в Тунисе, до конца не снимали, пока вот и не были корабли переданы французам. При этом, надо сказать, что были случаи, когда белые, что удивительно, возможно, сражались под красным флагом. Это вот на Поволжье, период до Колчака, до переворота, 18-й год, Камуч, там у белых были, ну, они были формально белые, антибольшевики, в смысле, в этом плане.
0: Да.
2: Народная армия Камуч, она сражалась под красным флагом. Они вот считали, что красный флаг — это их, а не большевиков.
0: Да.
2: Вообще флаг революции, а большевики — это неправильная революция.
1: И плюс еще, конечно, надо говорить, что большевизм, появившийся здесь, рожденный здесь, кто бы там ни искал корни его, марксизм и прочее, большевизм — это такой продукт, родившийся в России. Большевизм является самой антирелигиозной, самой антихристианской идеологией по осуществлению своей политики и, собственно говоря, по отношению ко всем христианским традициям и сложившимся устоям. Поэтому, если мы опять же возвращаемся к вопросу о выборе, то выбор между христианством и нехристианством, богоборчеством был сделан на определенный вот этап своего бытия в советское время. Народ в том числе сделал выбор в пользу богоборчества по разным причинам. Несмотря на то, какие бы лозунги не были у белых, но подкупленные, собственно говоря, вот такими большевистскими быстрыми лозунгами улучшения якобы своей собственной жизни, народ выбрал именно богоборческий путь.
0: Ну да, теперь надо покаяться в этом. Вот многие почему-то не хотят, и не знаю почему, это на самом деле это прекрасное христианское действие. Северо-западная армия отступает в Эстонию. Как отступали?
2: Это, наверное, самая трагическая страница истории Северо-западной армии. Отступали очень трудно. Если вы представляете себе карту, белая армия занимала территорию от Нарвы до Петрограда. Такая вытянутая линия, когда наступил критический момент, когда красные ударили в подбрюшье этой линии снизу, да, с юга, и белые рисковали оказаться отрезанными от границ Эстонии и стали быстро отступать, чтобы путь отступления был отрезан. Стремительно, там, за течение месяца они отступили к границе с Эстонией.
0: И столпились там, да.
2: Да, они там столпились, остатки, в том числе столпились и большое количество беженцев, в том числе и то духовенство, которое, да, уходило с белой армией. Знаменитая история, согласно которой эстонцы не стали пропускать белых на свою территорию. Это вообще целая проблема. Дело в том, что в 18-м году, после Компьенского перемирия и после того, как немцы, у них случилась революция, и немцы, немецкие оккупационные власти стали покидать территорию Прибалтики, в том числе Эстонии, Красная армия стала на эту территорию наступать. И с большой степенью вероятности можно говорить, опять-таки, да, я ухожу в историю, которая, что было бы, если бы, но тем не менее, что Эстония на рубеже 18-19 годов, декабрь 18-го, январь 19-го, не смогла бы самостоятельно сохранить свою независимость. То есть тот факт, что Эстония не оказалась полностью под захваченной Красной армией, в том числе столица Ревель, Сталин, не был захвачен, остановились примерно в 30 километрах от Ревеля красные войска, эстонцы во многом были обязаны белым. Тем белым частям, которые оказались по договору от 6 декабря 18 года в составе формальной эстонской армии, но сохраняли там свою независимость. Порядка 5000 сначала было человек, русских белогвардейцев. И благодаря им, вот они были самой основной частью, которая с Красной армией сражалась. Эстонская армия только-только была основана. Она была плохая, многие части изменяли. Не будь белых, в том числе, даже в котором маленьком они были, 5000 человек поначалу, эстонцы вряд ли бы сохранили собственную независимость, как бы с Латвией. Вот Латвии не было русских белогвардейцев, почти очень маленькое число было, почти их не оказалось там. И Латвия к началу 19 года оказалась полностью, за исключением Либавы, занята красными войсками. Там 95, там, не знаю, сколько-то процентов территории оказалось занято Красной армией. Эстонцы нет. Они сохранились и потом смогли Красную армию обычно достаточно быстро за свои пределы выбить. Но вот история, которая случилась в конце 19-го, начале 20-х годов, когда белые были прижаты к эстонской границе, все это было забыто. Все заслуги белых по сохранению эстонской независимости год назад случившиеся уже были забыты, вычеркнуты из памяти. Белые там имперцы, великодержавные шовинисты. Но они, понимаете, тут очень тонкая материя. В течение, в принципе, всего существования Северо-Западного фронта были постоянные противоречия между русскими, белыми и эстонцами. Они формально шли в союзе вместе с мышкой против большевиков, но постоянно были столкновения, какие-то недопонимания, потому что эстонцы смотрели косо на белых, как Иван Васильевич говорил, да, это, возможно, будущие какие-то поработители независимости Эстонии. Белые смотрели косо на эстонцев, называют зачастую их розовыми, полубольшевиками. Не пускали эстонцы долгое время, причем это надо учесть, что это холодное время года, это декабрь 20-го года, январь 21-го.
0: То есть это просто вот, если мы посмотрим, это военные, да, часть военные, которых продолжают, может быть, вести еще военные действия.
2: Очень
0: с
2: маленькая
0: красными.
2: Часть сохраняла, да.
0: И это фронт. Беженцы. Это...
2: Беженцы, раненые. Говорил, да, уже, что в течение месяца примерно наступление очень быстро шло. То есть большое количество раненых, которых с собой везли, они многие из них в тяжелом состоянии.
0: Численность мы можем как-то обозначить?
2: Порядка, грубо говоря, 30-40 тысяч человек, которые пытаются пройти через границу. Многих пускают, преимущественно... не военных, но военных не пускают. И они долгое время находятся без жилья, без возможности себя как-то прокормить, на холоде, совершенно в ужасных условиях, при этом вынуждены обороняться от давящих на них красных. Закончилось тем, что в итоге Юденич, который жаловался во все инстанции, в первую очередь союзникам, что эстонцы ведут себя недостойно и не пускают белых, ему удалось через британцев на эстонцев надавить, эстонцы согласились пропустить северо-западную армию, белые были интернированы, такой термин. Отняли все имущество, не только военное, но в том числе стали отнимать личное имущество у многих офицеров, а у них были зачастую какие-то личные там крестики, те же, да, перстни, деньги, оружие личное, которое не являлось военным. Да, это какое-то наградное оружие или что. В общем, отобрали все, что было.
0: Но пустили.
2: Но пустили, но дальше началось, стало еще хуже. То есть это только начало было. Самое страшное было потом, когда пустили. Пустили, разместили приграничные территории, бараков, в которых не было никаких санитарных условий. Разумеется, люди жили в огромной скучности, многие были, опять-таки, ранены, им не оказывали должной медицинской помощи, и все это привело к ужасной эпидемии тифа, которая случилась как раз вот в это время в приграничных территориях, в первую очередь Нарве, конечно же, в бараках, где располагались чины бывшей северо-западной армии. Унесло большое количество жизни, порядка чуть больше 10 тысяч человек. То есть из 20 тысяч армии, если мы всего берем число перешедших, там порядка 40 тысяч, 10 тысяч погибло от эпидемии тифа.
1: Половина?
2: 1/4 примерно. Ничего. Тем не менее, это очень большие цифры. Для Эстонии того времени это огромные цифры. Люди погибают в этих тифозных бараках, которым, даже несмотря на уже развившуюся эпидемию, не оказывается должной помощи, тифозные не эвакуируются, погибающие хоронятся плохо. Опять-таки, на улице очень холодно, бараки не отапливаются, мыться негде. Ну, очень ужасная история, которая закончилась большим процентом погибших людей. И очень тяжелые внутренние переживания, конечно, одолевали людей, которые покинули свою родину. Надежды потом, как многие белые надеялись, потом вернуться и отбить ее, тем не менее, они погинули и попали в такие условия, и еще потеряли там близких друзей или родственников даже. Конечно, многие из них стали переживать критические моменты в своем сознании, что привело потом к некоторому количеству вернувшихся чинов Северо-Западной армии уже в Советскую Россию.
1: Вот те цифры, это если 50 с ушедшим еще, ну, до 100... точно священников, то есть несколько десятков это погибшие, в том числе разделившие вот судьбу тех, кто погиб во время этой эпидемии тифа. То есть, спасаясь от большевизма,
0: да,
1: многие из них погибли фактически в стане союзников. Путь был такой для православного священника. Он уходил в Эстонию. Он уходил ведь не на какой-то отдельный приход, допустим, назначался, а ему надо было искать приход, где его направляли бы служить. Прежде всего, надо было окормлять свою паству. А как перемещалась паства, допустим, те же воины северо-западной армии, они окормляли тех северо-западников, куда те северо-западники попадали уже на территорию Эстонии. Поэтому те священники, которые пережили вот эту эпидемию тифа, назначались церковным руководством, которое находилось в Эстонии. А я напомню, что Эстония находилась в ведении Российской Православной Церкви до 1923 года. 23-го года она перешла во Вселенскую Патриархию. И происходил процесс именно назначения на новые приходы, или священники назначались к храму эстонскому, где служили на эстонском языке, и проводили отдельные богослужения вот для тех лиц, которые были перемещены на территорию Эстонии. И, в принципе, жизнь вот этих вот священников, которые ушли с северо-западе, была очень тяжелой. До периода середины, конца 20-х годов эта жизнь не была налажена. Были разные регионы. Если мы посмотрим территорию Эстонии, наиболее русскими регионами была Нарва, как и сейчас есть, и тоже надо помнить, это Печерский край, нынешнего Петсиери, он входил в состав Эстонии до 1940-х годов. И эта территория стала центром эмиграции, потому что, как шутили многие эмигранты, они приезжали в Печору, чтобы посмотреть на родину.
0: Угу.
1: Там было видно из Печерского монастыря родные русские просторы. И большинство печерского духовенства, которые служили рядом с монастырем, там в том же Изборске, они выполняли функцию сохранения вот этих вот традиций и попытки донесения этих традиций для эмигрантов и их потомков и для всего мира. Это был такой передний край. И среди этого местного населения, которое там жило, и эмигрантов, которые ушли вместе с северо-западной армией, начинался новый период. Это период эмиграции. Большинство православного духовенства группировалось вокруг лидеров православия Эстонии этого периода. Здесь я могу назвать того же епископа Евсевия, который фактически окормил северо-западную армию. Он стал епископом Нарвским вплоть до своей смерти в 1929 году. Вот несколько лет назад произошло его перезахоронение в Пюхтицком женском монастыре. И в том числе он отстаивал права всего русского населения Эстонии, как того, которое было местными жителями, то есть жило здесь с рождения, так и эмигрантов. Происходили некоторые парадоксальные случаи, например, небольшой храм. Северо-западников было так много в этих приграничных районах, я бы назвал это вплоть до современного города Ихви, это вот там, где начинал службу будущий патриарх.
0: Где Алексей Южинский тоже
1: служил. Да. Служили, идет богослужение на эстонском языке, 3-4 прихожанина. И приходят русские, и священнику приходится менять язык богослужения, переходить уже на церковнославянский. Судьба тяжелая православного духовенства, как и самих северо-западников.
0: Да, вот что потом-то? Вот, ну, вот все-таки кто выжил, тот выжил, да, после таких тяжелых условий. Но они остались в Эстонии?
1: Они остались, большинство осталось служить в Эстонии. Часть потом оказалась на территории Латвии. Ну, то есть это регион Балтии.
0: Угу.
1: Вот Латвия, Эстония, вот пример, допустим, Николая Клейберского, это как раз латвийский пример. Они преподавали в Печорских там, духовных заведениях, они занимали ведущие посты в православной церкви, собственно говоря, в эстонской митрополии, впоследствии эстонской православной церкви. Хотя уже в период 30-х годов усиливаются национальные споры внутри православных, между православными эстонцами и православными русскими, но это уже отдельный разговор. И судьба большинства православного духовенства, они сохраняли вот эту вот русскую национальную составляющую вплоть до 40-х годов. Единицы из них, в том числе среди духовенства, как и среди офицерства, они потом перешли на позиции патриотизма, даже советского патриотизма, период перед 1939-1940 угу. годом.
0: Ну, такой это как и в других странах, в эмиграции были такие.
1: Происходит вот такой угу. перелом. Но вот период 20-х годов, когда еще живы были воспоминания о тех ужасах большевизма, большинство православного духовенства в Эстонии, они как раз были ярыми антибольшевиками. Причем они стояли на такой позиции. Мы русские по национальности, но русский советский — это не синоним.
0: И этому они учили свою паству. Вот все-таки действительно священник и паства, они неразрывны. Когда мы говорим, да, что вот они ушли туда, в Эстонию с белыми, они действительно ушли и со своей паствой. Вот эти вот тысячи, даже десятки тысяч, да, которые уходили в Эстонию вместе с белыми, они шли и со священниками, которые их окормляли. И вот после всех трагических событий перехода границы и вот первого года такого ужасного в Эстонии, все-таки русские там осели, судьбы вот этих русских, белых, и военных, и невоенных, все-таки они все, да, вот белые.
2: Ну, надо сказать, что очень много людей из бывших членов Северо-Западной армии уехало. Во-первых, большой процент тех, кто воевал под начальством известных людей, таких как Балак Балахович и генерал Пермякин, они уехали в Польшу, и в составе уже не польской армии, они так называемая Третья русская армия, первая, вторая были в Врангеле в Крыму в 20-м году, а Третья русская армия была вот на территории Польши, которой командовал генерал Пермякин. И они вот во время Советско-Польской войны пытались с этой части фронта, формально сражаясь на стороне Польши, помочь Врангелю в Крыму, то есть продолжать борьбу с большевиками. Часть уехала в Польшу, достаточно значительная часть уехала в Центральную Европу. В целом из видных деятелей не так много осталось из руководящего состава, если мы говорим о военных. не так много осталось в Прибалтике, а средний и нижний состав, конечно же, остался. Сначала они работали на лесозаготовках и подобного рода работах, потом мы же стали потихонечку как-то переходить к более мирной жизни. Так что, действительно, некоторая часть бывших северозападников осталась.
0: А вот те, кто во время эпидемии ТИФа скончались, они ведь были похоронены, эти места сохранились?
2: Конечно, да.
0: Дело есть в том, там что... памятники?
2: В Таллине, например, большая часть кладбища, которого было, оно было, разумеется, снесено уже в советские годы и не сохранилось, а сохранилось только место, где оно находилось. В Нарве более-менее еще оно действительно сохранилось и в том виде, как оно и было изначально.
0: Ну, вот я когда смотрела в интернете какие-то изображения, искала в связи с Северо-Западной армией в Эстонии, вот ищешь что-нибудь в интернете, где предлагаются изображения, то очень часто встречаются изображения с сайтов каких-то приходов, где сфотографированы события, когда священники служат панихиды около вот этих захоронений северо-западников. То есть церковная память северо-западников в Эстонии
1: она осталась,
0: есть.
1: Она осталась. Более того, русская общественность православная в 90-е годы хотела поддержать такую идею, что северо-западная армия – это частично та армия, которая помогала сделать Эстонию независимой и свободной от большевизма.
0: Ну, так
1: это,
0: и есть.
1: И на этом, мы объединить русских и эстонцев до сих пор, которые проживают там. И церковь могла идти в фарватере этого процесса, как такая объединяющая. Потому что если там Вторая мировая война, она разделяет сейчас жителей Эстонии, русских и эстонцев, очень часто. А период гражданской, освободительной войны, как называется до сих пор в Эстонии, она объединяет. Была такая идея. Но, возвращаясь к вопросу о судьбах церковных, даже те, кто поддержал офицера, а многие офицеры входили в эмигрантские профсы, в другие, и в эстонские национальные организации, типа как Кайцерит, впоследствии вашей части русских, после того, как пришли большевики, советская власть, там, 40-41 год, самая первая волна репрессий, которая была, она была против русских по национальности иммигрантов. И если ты служил в Северо-Западной армии, это было для тебя... Если ты, допустим, был дьяконом и священником, и были такие примеры, когда бывшие северо-западники становились священниками.
0: Воины белые,
2: например,
0: ставшие священниками.
2: Известный генерал Ярославцев, он служил, если не ошибаюсь, в Марокко. Впоследствии один из самых видных генералов Северо-Западной армии, который стал, и потом впоследствии стал как раз служить.
1: Больше десятка, если мы берем Северо-Западную армию.
0: Воинов, ставших священнослужителями.
1: Ставших вот именно священнослужителями. Тут надо, если смотреть биографии, мы просто не успеем это. Но, я говорю, для советских властей уже в 40-41 год, если ты служил в Северо-Западной армии, невзирая, священник ты или не священник, невзирая, какая у тебя была позиция, люди часто не только арестовывались, но и расстреливались.
2: Да, надо сказать, что действительно, что те, кто дожил до 39 года из чинов Северо-Западной армии или духовенства, им не повезло. И судьба была трагичная.
0: А влияние Северо-Западной армии на Эстонию, что можно сказать? Что Эстония-то получила? Вот, кроме независимости.
2: Во-первых, независимость, да, для начала, надо сказать, это очень важно. И это, наверное, главный вклад, который можно, если мы говорим о влиянии Северо-Западной армии на эстонцев. Конечно же, без ядра будущей Северо-Западной армии, которая называлась Псковский, потом Северный корпус, в 18-19 году эстонцам было бы очень тяжело пришлось. Очень тяжело, и мы не знаем, что было бы, не будь белогвардейцев, а знаем, смотря на Латвию. Было бы то же самое, что с Латвией, просто заняли бы все. Что говорить? Ну, культурно, конечно.
1: Культурно. Она получит русскую культуру, настоящая русская культура, которая существовала вот в этот межвоенный период, она получила именно от Северо-Западной армии и тех людей, которые спаслись благодаря Северо-Западной армии. То есть вот это тот вклад, который Северо-Западная армия внесла в культуру независимой Эстонии. Эти люди внесли эту русскую культуру не только, чтобы ее пропагандировать, но и для того, чтобы сделать новую независимую Эстонию страной с высокой культурой не только эстонской, но и русской.
0: Нельзя не увидеть, что все-таки в Эстонии есть память, прежде всего, церковная Северо-Западной армии. Есть ли она у нас, в нашей метрополии? Давайте посмотрим, оглянемся каждый вокруг себя.
1: Тяжелый вопрос.
0: Ну, нельзя не задавать,
1: нельзя
0: мы же
1: не задавать,
0: на совесть-то христианская, на все время стучит.
1: До сих пор эти темы остаются на периферии.
0: Вы имеете в виду что?
1: Память о погибших в гражданскую войну.
2: К слову памяти, я хотел сказать, что вот эстонский историк, мы с ним знакомы лично, Як Валги, он написал в свое время статью. Я не помню точно название, в духе «Виновата ли Эстония?»

праведного Алексея Ижинского, можно вспомнить о тех людях, о которых, я уверена, он, конечно, молился. Вторая программа, вторая беседа вместе с историками. Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук, сегодня был гостем нашей студии, и его коллега Николай Иванович Богомазов, также кандидат исторических наук. Передача была Марина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала канцона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина и Александра Крупинина с поэтом и переводчиком Сергеем Завьяловым.
2: Возвращаясь к Горацию.
3: Да, давайте.
2: Интересно. Может быть, прочитаете что-нибудь из своих переводов? О том мы говорим, чтобы мы понимали, в чем как бы вот новое слово в переводе Горация.
4: О, Вакх, куда ты меня полного влагой своей похищаешь? В какие рощи, в гроты какие уводишь мою завороженную душу? В пещерах каких отзовется великому Цезарю вечная слава? Рвутся к звездам, к престолу Юпитера слова небывалые, беспримерной силы, ничьих не знавшие уст. Как Менада, застывшая в изнеможении на горной вершине, смотрит сверху на Гебар, на Фракию, заметенную снегом, на варварские следы на отрогах Родопов. Так я цепенею в своем вдохновении, на берегах и в рощах безлюдных, предводитель наяд и вакханок, ясени, исторгающих с корнем. Я больше не в силах говорить о земном, о несущественном, о приходящем, о Линней, увенчанной виноградом. Сладко и страшно идти за тобой.
3: Могу прочесть какое-нибудь хрестоматийное стихотворение?
2: Да, памятник.
3: О, давайте памятник.
5: Сейчас, пока вы читали о Вакхе, у меня такое даже как бы ощущение музыки, так как трубка каких-то криков, да, как будто кто-то идет процессия, и Вакх сидит там.
2: Ну, как будто это даже не верлибр, на самом деле.
3: Вот, вот именно.
2: Не слышится, не слушается, как верлибр, а слушается, как какой-то вот тоже белый стих, такой вот лагаэт какой-то.
3: Лагаэт. Лагаэт. Да, как будто бы это лагаэт, да, не знаю.
2: Конечно, содержание требует очень больших комментариев для современного человека, то есть там столько всего.
3: А, кстати, оно и написано сложным размером. Я сейчас прочитаю кусок оттуда по латыни. А, так это тот же размер, который я уже читал к Мельпомене.
2: То есть все-таки там размер есть.
3: В латыни-то есть. Латыни. А у меня-то нет.
2: А кажется, что есть. Ну, от того, как вы читаете, конечно.
3: Ну да. Ну вот, памятник. Да, ну в памятнике «Экзеги монумент эре перениус регаликвеситу пирамидальциус». Quod non imber dax, non aquilim potens, posset dirur aut innumerabilis annorum series et fuga temporum. Да, вот этот размер. Ну, кстати, довольно простой. Я оставил напоминание о себе прочнее, чем медный памятник, и величественней царских пирамид. Его ни всеразъедающая влага, ни мощный ветер с севера не сможет уничтожить, ни даже неисчислимая череда годов, бег времени. Я умру не весь, большая часть меня избегнет богини мертвых. И свежей будет память обо мне, пока восходит на Капитолий с молчащей висталкой верховный жрец. Скажут про меня, что я оттуда, где грохочет ауфит неистовый, оттуда, где над иссохшими полями когда-то владычествовал Давн, что я вышел из народной толщи, что первым облачил иулийские размеры в латинские слова. Проникнись заслуженной гордостью и мне, дельфийским лавром, благосклонно Мельпомена, увей седины.
5: Спасибо.
2: Да, блестяще.
5: Да, замечательно. Я бы хотел, помимо Горация, поговорить еще и о вашем творчестве, о вашей поэзии, потому что переводы — это как бы диалог, диалог с древним поэтом, но есть и личное какое-то высказывание, которое обращено уже не в древности, а как-то сегодня, или, может быть, людям, которые жили несколько лет назад, много лет назад. Вы говорили уже, что начали сами писать стихи, да? Вы можете немного рассказать о своем пути, да, если это возможно?
4: Ну, я думаю, что в двух словах можно, потому что начал я писать стихи в середине 80-х годов и довольно быстро попал в круг поэтов того времени, неофициальных, которые... был объединен властями, и, надо сказать, на мой взгляд, это была чрезвычайно разумная акция властей, в клуб 81. Клуб 81, который поддерживался, нам подарили квартиру, где мы могли собираться. Очень многим помогли с работой, кому-то помогли с жильем. Я, например, работал в школе учителем, получил дополнительный выходной на работу.
5: Да, звучит неожиданно.
4: Неожиданно, да. Да. Так в том-то все и дело, ведь кураторов было много. Был Союз писателей, был Комитет государственной безопасности и был обком Коммунистической партии. Надо сказать, что больше всех мешал Союз писателей. На втором месте стоял обком партии. А вот меньше всего мешал Комитет государственной безопасности.
2: Ну, присматривал.
4: Это парадокс. Нет, не присматривал. Это же был их эксперимент. Они понимали, они единственные понимали, что все старому режиму пришел конец, приходит конец. И нужно что-то срочно делать. И вот они это пытались сделать. Их эксперимент тоже провалился, но во всяком случае... Ну, это я так воспринимаю. Очень многие мои товарищи, конечно, будут возмущены моими вот этими словами.
5: Знаете, я сейчас, пока вы говорили, вспоминал о записке Владимира Вениаминовича Пибихина, о его работе в иностранном отделе, в «Унионе». И он говорил, что там тоже была такая деятельность экспериментальная, связанная с переводом иностранной философии на русский язык, да, и это все поддерживалось, в том числе с мотивацией того, что старый режим уходит, и он скоро закончится, и нужно что-то делать. Соответственно, вот получается, вырисовывается такая интересная картинка этого эксперимента в поэзии, в философии. В данном случае получается, что ну, для меня, по крайней мере, как бы скомпоновалась, да, вот эта вот история в целом. Так, вы работали.
4: Ну вот, при клубе 81 стали издаваться самоиздатовские журналы. Они делались на машинке, там какие-нибудь три закладки, что-нибудь такое. Дальше же это передавалось из рук в руки. Читательская аудитория примерно соответствовала современной аудитории, потому что современные журналы, я имею в виду не бумажные, поддерживаемые государством, а ну, то, что вот издают люди самодеятельные какие-то. Вот он интернет. Ну, интернет-журналы — это другое. Это другой способ чтения. Вот для меня неприемлемый. Я не могу читать стихи с экрана. То есть могу, конечно, но мне это
5: с трудом.
4: Трудно. Да. Я чувствую какое-то препятствие. Даже свои стихи, когда я вижу... Недавно был опубликован цикл моих лирических стихов в «Новом мире», в третьем номере за этот год. Лирические стихи, которых я не писал уже 25 лет. И вот мой маленький цикл лирических стихов. И сначала это было вывешено в интернете. Я смотрю, а потом вот я вчера получил бумажный номер, смотрю. А выглядит это совсем иначе. Для меня. Не для других, не для моих читателей. Для меня. Что для меня чтение – это чтение книги или журнала. Вот клуб 81, где я оказался. Я пишу вот эти экспериментальные стихи, которые следуют традиции Сен-Жон-Перса, Эльюара и так далее. Дальше крушится русское государство, разрушается, и все находятся в каком-то ожидании. Вот тут на улицах какие-то люди или бездомные лежат в грязи, в струпьях, там, как прокаженные. Я помню этот великий фильм «Росселлини» о Святом Франциске. Прокаженные, вот что-то такое ужасное. Потом стоят женщины, вот я, Земная площадь, морозы, зима, там, скажем, с 91 на 92 год. Стоят женщины с обмороженными пальцами, продают какие-то пачки сигарет. Женщины, которые, вообще-то говоря, инженеры, они работали в институтах. И вот все это рухнуло для них. Потом эти беженцы из стран, которые провозгласили независимость. Все это страшно. Страшное время. А мы живем. То есть мы, я, мои друзья, вся вот эта поэтическая среда, мы живем в ожидании того, что вот завтра будет рай. Рай будет прекрасно. Все будет прекрасно. Что мы, наконец, дожили до нашего времени. На самом деле, мы сами голосовали против самих себя, против наших интересов. Это поразительно. Но это так. Ну вот, а дальше я как-то... Мне очень повезло, потому что на какой-то момент в Институте иностранных языков, тогда еще частном, была создана кафедра классической филологии, и я даже ее возглавил. Вот у меня были какие-то деньги, достаточные для существования меня и моей семьи. А кроме того, самое главное, что я думал не о низком, а о высоком. Просто как вот Гораций, который получил от мецената в подарок дачу. Он жил на этой даче. Мог думать о высоком. Меценат ему подарил вот виллу, подарил 8 рабов, и не помню, 8 рабов. И не помню, сколько семей колонов, то есть, ну, как бы крепостных. И так вот он писал свои стихи. И вот я оказался в положении Горация на какой-то момент, потому что я мог не думать о низком. Всего несколько лет. И я стал писать оды на античные сюжеты с очень сложной метрикой. Я попытался рационализировать метрику. Я на полях своих стихов ставил размеры. Там, скажем, Бакхий, потом там идет следующий там Хрем, потом, ну, что-нибудь такое же сложное, и Гемеипес. И это выглядело, конечно, ну, немножко как какое-то такое бравирование, я понимаю. Сейчас бы я так не сделал. И при переиздании я это все равно сохраняю, ну, как печать времени. Вот это были в основном оды, монологи античных героев, судьбы которых я как бы прикладывал к себе. Вот, например, какой-то герой влюблен в собственную дочь. Это Гипподамия, вот этот знаменитый сюжет. И вот я представляю себя на его месте, как он гибнет от руки влюбленного в его дочь человека. Да? И на май, и Гипподамия. Ну, вот такого рода. Или, скажем, я вижу своего сына среди сыновей Лаокоонта. Вот Лаокоонт, которого душат змеи, это маленький мальчик. Там двое детей, один постарше, другой помладше. И вот тот, которого душат змеи, маленький, да? Я представляю, что это мой сын, которому было, так скажем, 5. Такие монологи. Потом я понял, что нет, надо двигаться дальше, к крупной форме. Нужна крупная форма. Музыку классическую 19 века все-таки определила симфония. Не что-то, а симфония. И вот это, вот этот Пиндер. И я пишу несколько больших от, написанных по пиндеровской схеме, где есть там зачин, после зачиния, потом там омфалос, там это центральная разработка мифа, кататропа, метакататропа, то есть все вот эти части пиндеровской композиции, а кроме того, это написано еще и сложными размерами. То есть тут как бы и размер, и уже форма вместе. Одна из этих от была памяти Бродского. Не потому, что я Бродского очень люблю, он не относится к числу моих великих поэтов. Но для меня в тот момент это было как бы смерть поэта. Поэт умер. Поэт. Что-то у Бродского я люблю, что-то не люблю. Я имею в виду не в смысле стихов, а в смысле в его в самом творчестве. Есть какие-то вещи, которые мне отвратительны, есть какие-то вещи, которые трогают мое сердце. Но после этого у меня были разные эксперименты. Были эксперименты с использованием мордовского языка. Мои далекие предки были мордвинами. И там человек что-то кричит, пытается произнести какую-то речь, и существительные не склоняются, а глаголы не спрягаются.
5: Макшанские языки, да?
4: Нет, ирзянские.
5: Ирзянские,
4: да.
5: Просто я много лет пожил в Тамбове, у меня там родственники.
4: А, там макшане, да?
5: Да, там очень много макшан. Да, и у меня были знакомые, которые занимались этими языками, и они мне рассказывали, как примерно они устроены, хотя я, честно говоря, сам не знаю. Но это очень интересный эксперимент. Я первый раз слышу, чтобы кто-то писал на этих языках.
4: Не то чтобы я языков этих не знал, но все-таки я читал книги об этом. Пытался на этом языке, с параллельными текстами, фольклор издан с параллельными текстами, значит, я смотрю. Особенно народные песни, некоторые пронзительные. Потом у меня были стихи, которые имитировали, скажем, античные папирусы. Папирусный текст с этими дырами, где непонятно что.
3: какое-то слово, словосочетание.
4: Потом я уехал в Финляндию, жил в Финляндии какое-то время, и вот там я созрел писать большие уже поэмы, менее формальные. И первая из этих поэм называлась «Четыре хороших новости», то есть «Четыре Евангелия». Она была красно-мордовская тема, что как бы Христос приходит туда.
2: Мордовию.
4: Вот, «Четыре хороших новости». Следующая поэма была огромная, была посвящена памяти моих родственников, погибших во время блокады. Она называется «Рождественский пост». Вот в этой поэме... Ну, первая моя, сначала, конечно, пытался пофилософствовать, хотя из меня философ тут еще. И я пытался воплотить идею о том, что нет такого дискурса, который был бы способен говорить о трагедии, о катастрофе, вернее, катастрофе как таковой. И что я первоначально воспринимал этот текст как какой-то протест против любого из дискурсов. Но после того, как я стал ее исполнять, а я ее исполнял несколько раз, она огромная ее, читать надо больше часа. Вдруг я понял, что один из дискурсов способен. А там каждая часть заканчивается стихами из песни Богородицы. «Величит душа моя Господа». И вдруг оказалось, что... То есть я сначала думал, что это какая-то, ну, как бы... Ну, такое, как вот Иов, да? Опыт. Слова брошенные, да? Слова жуткого упрека. И вдруг я вижу, что это не так. Что вот этот текст, он таков, что... Это не упрек. Это единственный дискурс, который возможен в этой ситуации. Ну вот, а потом, после этого были еще другие поэмы. Были поэмы, которые имели бы большой успех временный. Назывались они «Советские кантаты». Там брались, ну скажем, вот первая поэма называлась «Старик рабочий над гробом Ленина». Я беру речь Сталина над гробом Ленина, который, на мой взгляд, шедевр, литературный шедевр. Это как Цицерон, это как Демосфен, это поэзия.
2: Прокофьевым положено на музыку.
4: Да, совершенно верно, да. 20 лет октября.
2: 10 даже, 10 лет.
4: Ну, 10 лет. Нет, 20.
2: Нет, 37-й
4: год.
2: Нет, по-моему, 27-й год.
4: Нет, в 27-м году Прокофьев еще был буржуазным формалист.
2: Ну, там вообще же текст на текст, там одна из частей на текст.
4: Вот именно. Ее еще у нас, когда исполняли, вырезали, да, вместо этого первую часть повторяли.
2: Да.
4: Вот именно. Вот. Я очень люблю Прокофьева и эту вещь, и так же, как песни Лисаха Шостаковича. Да, и в это же время я начинаю интересоваться советской поэзией. И вот в этой поэме, а тут рабочий. Вот он стоит над гробом Ленина. И тут получается, что либо Ленин жив, либо мира нет. Мир без Ленина невозможен. Потому что без Ленина для него нет ничего. Вторая поэма была посвящена мордовской крестьянке, у которой во время голода, вот после колхозного голода, умирают дети. Но потом наступает большой террор, и она ликует по поводу того, что тех людей, которые организовали этот голод, расстреливают. И она поет как бы славу Сталину, который убил вот этих вот, значит, зверей, которые растерзали ее птенчиков. Жуткая штука. А третья – это поэма, посвященная моему любимому советскому писателю Николаю Островскому. Вот Николай Островский лежит на одре и вспоминает то, что с ним было. Но там как бы не Николай Островский лежит, просто персонаж поэмы, но там используются цитаты из писем Островского кому-то. Местами из романа, но в основном нет. Тем больше роман этот, не знаю, вы знаете ли вы или нет, что в том виде, в каком он напечатан, это не Николай Островский. Небольшой фрагмент был опубликован в 90-м году в собрании сочинений. Это подлинный текст Островского с очень плохим русским языком, но с такой силой мощной. Ну вот, это были советские кантаты. В то время тут, значит, левые только начинали свою, не знаю, как ее назвать. Они еще не были так страшны и опасны, как сегодня, на мой взгляд. А им был нужен кто-то из стариков, кто тоже левый. Они меня восприняли как левый. Они не поняли, что если я марксист, то вообще марксизм бывает разный. Есть, например, католические епископы, которых расстреливали американские наймиты в Никарагуа, в Гондурасе там, и так далее. Епископы, которые были на стороне угнетенного народа. Ну, вот такие вот вещи. Ну, вот эта поэма. А потом последняя большая поэма была опубликована в 23-м году, и она называется «Я видел не Иисуса, и он был Христос». И там какие-то современные персонажи. Но вот это я хотел как раз показать.
5: Давайте мы послушаем как раз отрывок.
4: Отрывок. Значит, поэма состоит из 6 больших частей, каждая из которых состоит из цитаты из Писания, из монолога персонажа, из голосов, идущих в 5 случаях с неба, а в одном случае оттуда. И в заключение богослужебный текст. Я буду говорить как. Итак, часть... Я не всю буду читать, естественно. Это опубликовано в «Новом мире», первый номер за 23 год. «Преображение Господне. И по 6 днях поет Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возведи их на гору высоку, особь единый, и преобразися пред ними. И риза его быше блещащейся, белы зело, яко снег, и цех же не может белильник обелить на земле». Так и стоит перед глазами этот закат, а вокруг постепенно темнеет, но там, в сторону гор, все как будто всплывает в розовом небе заходящего солнца и становится ясней и ясней. Сказано: «Дверь отверста на небо. Времени уже не будет, прежнее прошло. Да, герой готов умереть за свой род, за свою землю, за свой язык». Словно бы горы с невезде растаявшим снегом, не из здешнего мира. Словно они не парят, но медленно поднимаются ввысь, где не существуем ни мы, ни наши злые дела, ни наши возвышенные устремления. 4-й день от начала мира. Да, жрец готов умереть за Слово Божие, за свидетельство о нем, за исполнение его закона. За что-то готов умереть хлебопашец, пастух, ремесленник. Я так хорошо это помню. Мне еще не было и 20. Так все и стоит перед глазами всю мою далеко не короткую уже жизнь. Она началась тогда заново. Я вдруг почувствовал, будто кто-то встал за моей спиной и оглянулся. Одежды его заблистали, и словно бы облако село на нас. За что-то готовы умереть даже раб, паденщик, блудница. За что готов умереть ты? И готов ли ты умереть? Он говорил: воскреснуть из мертвых, пострадать и быть уничижену. Я тогда ничего не понял в этих словах. Наверное, даже хорошо, что ничего не понял. Зато понял главное. Я видел Иисуса, и Он был Христос. И дальше кандак преображения. На горе преобразился Иси, и якоже в мещахусь ученицы твои, славу твою, Христе Боже, видишь, да егда тебя узрит распинаемо, страдания уба разумеют вольное, мирови же проповедит, яко ты еси воистину отче сияние. Третья часть называется «Богатый юноша». «И исходящему на путь притек некий, и поклонься на колену ему, вопрошаши его: Учителю благий, что сотворю, да живот вечный наследствую? Иисус же, возрев нань, возлюби его и рече ему: Единого еси не докончал, иди, и лика имаше продашь и дашь нищим, он же дряхал быв, о словеси, вот иди скорбя». Марка 10:17-21. Неужели это я богатый? Я, что доедаю последние семейные крохи, У деда был особняк, вилла в горах, еще ткацкая фабрика. Он еще шутил: эргостерий. А готов ли ты умереть, потому что все поглотит или, наоборот, испарится вода? Потом фабрику пришлось продать, а отцу пришлось расстаться и с виллой. Мне было 8 лет. Как я плакал! Теперь 2/3 особняка сдаю мигрантам. Еле-еле хватает. А готов ли ты умереть, потому что воздух станет отравлен или растворится ввыси? Уже толком и не помузицировать. Даже музыку без наушников не послушать. Заявляют, и без всякого почтения, маленькие дети мешают. У них же раздается. Понятно, что не макамы и не кантемироглу. Сплошное звуковое непотребство. А готов ли ты умереть, потому что солнце остынет, или наоборот, раскалится? Раздать, что имею. Да у меня ничего и не осталось. Библиотеку, любимые стихи, книги на экзотических языках, что завещал мне мой незабвенный отец, диски с классической музыкой, снимем кино, и кому это нужно? А готов ли ты умереть, потому что мор истребит всех людей, все живое? Он говорил, слово-слово не помню, но смысл был такой, что горе богатым они обнищают, горе респектабельным мир их рухнет, горе веселым они вас плачут и возрыдают. Но ты не готов умереть ни от удара стихии, ни от пули в бою, ни от ножа в деревенской драке. О, как же он прав! Если бы не здоровье, еще нет 40, уже давление, аритмия, ночами не сплю. Как хотелось быть вместе с ними, чтобы не моя воля, но твоя. Но он не принял меня. Зачем ему игрушечный верблюд? Зачем мое благополучное детство с хождением на службу в нарядном костюмчике по воскресеньям? Пропал я совсем. А я ведь, я так поверил, и сейчас еще верю, что увидел тогда Иисуса, и что Он был Христос. Утренняя антифон 4-го класса. От юности моей я мнози борют мя страсти, но сам мя заступи, заступи и спаси, спаси, спаси мой. Ненавидящие Сиона, посрамитеся от Господа, яко трава бы огнем будете иссохши. Святым Духом всяка душа оживится и чистотою возвышается, светлеется троическим единством священно-тайне. Еще можно?
5: Конечно.
4: Милосердный самарянин. Человек некий, схожавший от Иерусалима в Иерихон, и в разбойники в паде, и же совлекший его, и язвы возложши от Идоша, оставший едва живо суще. Самарянин же некий гряды, прииди над него, и, видев его милосердного, и приступал, обваза струпы его, возливая масло и вино. От Луки 10:30-34. Еду, короче, с рейса. Солнце заходит, слепит. Ну, это становиться пора, делать вечерний намаз. Шом, значит. Паркуюсь вот, отхожу в кусты, потом омылся из баклажки. Достал жой намаз. У вас еще говорят, намазлык. Короче, думаю, в какую сторону? Разворачиваю на земле. Придет день, и правоверные восстанут на правоверных. Вдруг как будто стонет кто-то. Астагфириллах, да простит Аллах. Никак шайтан хочет помешать. Все же становлюсь, дочитал до «Аузу биллахи минаш шайтани ражим». А тут стон еще сильнее. «Бедняки! Они будут саблями отрубать головы друг другу, ножами вспарывать животы женам друг друга, бить детей друг друга головами о каменные углы». Намаз все одно нарушился, думаю. «Пусть я умру от гнева Аллаха! Пусть он сожжет меня в огне! Нужно идти! Бисмиллахи рахмани рахим!» И все они будут 5 раз на дню совершать намаз и читать молитвы на одном языке. Спускаюсь в канаву, а там это человек, весь в крови. Говорить не может, стонет. Подумал, может, еще успею в больницу, ведь если Аллах не дал ему сразу умереть, значит, будет жив. Ведь не подобает умирать иначе, как с дозволения Аллаха. «Придет день, и неверные восстанут на неверных». Несу, короче, на руках. Постелил сиденье. С хозяином ведь потом не рассчитаешься. Быстро-быстро еду, а сам боюсь. Вот сейчас остановят менты и скажут: «Это ты сделал, чурка?» «Богачи! У них будут большие корабли на воде и под водой, с которых они будут в море топить друг друга. У них будут стальные птицы, и они, накинувшись с воздуха, превратят в развалины города друг друга. У них будут огненные столпы, и они сожгут на земле и под землей воинов друг друга». Но ведь сказано, Аллах не обидчик для рабов. А кто я тут в чужой стране, как не раб? Какие звери это сделали? Со своим ведь? Пусть Аллах обрадует их мучительными наказаниями. Аллах силен в ярости. И священники благословят их на это теми же самыми молитвами и на том же самом языке. Вернулся к себе, прочитал хуфтон. Затем закончен шуннамоз. И это думаю, а как же пророки? Как евреи хотели убить Ису ибн Марьям? И как он был спасен? А я ведь видел Ису ибн Марьям, и он был Масих. Достойник Пасхи. Ангел вопияши благодатней, чистая дева, радуйся. И паки реку, радуйся. Твой сын воскресе, тридневен от гроба. И мертвые воздвигнувы, люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Богу Господа! На тебе восия, ликуй ныне и веселися сегодня. Ты же, чистая, красуйся, Богородица, восстание Рождества твоего.
5: Спасибо вам большое. Замечательное совершенно впечатление вам, Александр.
2: Да, спасибо. Даже,
4: спасибо вам.
2: Ну, про стихи трудно говорить, конечно, да, словами мы, прозаическими.
5: Поэтому оставим. Да. Просто мы пока ощущения сохраним.
2: Наших слушателей, для наших слушателей.
5: И благодарю вас за то, что пришли к нам, да, в студию. Мы поговорили и о поэзии древней, и о современной, и погрузились в поэтическое слово, в поэмы, что, на мой взгляд, там редкое явление сегодня. Как правило, я встречаю сегодня небольшие стихи, а поэма — это все-таки что-то такое большое. Это ткань, да, ткань мировая. Да,
2: обычно считается, что поэму никто читать не будет, лучше коротенькое написать.
4: Ну да, написал и тоже вывесил в каком-нибудь.
2: И лайки получил,
4: забираешь лайки.
5: Тем не менее, я рекомендую обратиться к журналу «Новый мир». Это первый номер, да, за 2023 год.
4: На 23-й.
5: Посмотреть эту поэму.
4: Ну, я треть примерно прочел.
5: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Сергей Александрович Завьялов, поэт. Мы обсуждали новую вышедшую книгу его перевода в Горация в издательстве «Яромир Хладик», 2026 год. Эту книгу, наверное, можно будет купить.
4: Да, она продается, скажем, в магазине «Порядок слов».
5: в том числе в «Порядок слова», да, можно сходить и купить книгу тем, кому интересна античная поэзия, тем, кому интересно прочтение античного слова с современным взглядом, да, с попытками как-то из древности найти некоторую нить и перетянуть ее в современность. С нами также в студии был Александр Матвеевич Крупинин, Артем Андреевич Гравин, я ведущий этой программы. На этом мы завершаем. Всем всего доброго.
2: До свидания.
4: До свидания.
2: Спасибо.

0: Маленький концерт.
1: О первых годах жизни Антонио Вивальди известно немного. Несомненно, что его музыкальное дарование проявилось очень рано. Уже в возрасте 10 лет он часто замещал в оркестре собора Святого Марка своего отца-скрипача. Постоянно общаясь с музыкантами знаменитой капеллы Святого Марка, Вивальди еще в ранней юности впитал богатейшие музыкальные традиции, позднее своеобразно преломившиеся в его творчестве. С самого детства Вивальди страдал серьезным дефектом грудной клетки, из-за чего всю жизнь прожил полуинвалидом, страдая от сильной астмы. Здоровье Вивальди с годами не становилось лучше, и в оркестре он не смог выдерживать нагрузку. Встал вопрос о его дальнейшей судьбе. Наиболее перспективным было бы преподавать в консерватории, их в Венеции было 4. Все консерватории были при церкви, и там обучались бедные девушки и сироты. Мужские консерватории были в Неаполе. Отец Вивальди счел наилучшим дать сыну духовное образование, так как сан и обет безбрачия давали Вивальди право преподавать в женской консерватории. Вивальди получает образование в духовной семинарии, а в 1703 году рукополагается в сан священника. Но из-за нарастающих болей в груди и кашля Вивальди 3 раза пытался и так и не смог довести мессу до конца. Его освободили от службы ввиду болезни, однако за ним осталось прозвище «Рыжий священник». Надо отметить, что и его отец фигурирует в списках капеллы Сан-Марко под прозвищем «Росси», что значит «рыжий». Отец вполне подготовил Вивальди к преподаванию, сам занимаясь тем же в консерватории нищих. Так начался период блестящей педагогической и творческой деятельности Вивальди, вскоре принесшему широкую известность. Консерватории возникли в Италии еще в XV веке как приюты для сирот и подкидышей. Сначала в них обучали ремеслам, а позже было введено преподавание музыки, которое стало основным предметом. С тех пор консерватории или госпитали развивались как музыкальные учебные заведения. В разное время в них работали такие выдающиеся итальянские музыканты, как Галуппи, Легренци, Скарлатти и многие другие. Оспитале де ля Пьета — одно из наиболее замечательных учреждений Венеции того времени. Это был дом для подкидышей, детей, тайно помещенных в специальную нишу в стене. Оспитале де ля Пьета для девушек-сирот особенно славилась отлично поставленным обучением хоровому и сольному пению и игре на струнных, клавишных и духовых инструментах. По свидетельству современников, воспитанницы умели играть на многих инструментах и легко переходили от одного к другому. По субботам и воскресеньям устраивались концерты силами учащихся и преподавателей. Исполнительский уровень был настолько высок, что службы в храме приюта и концерты привлекали всеобщее внимание. А тот факт, что девочки и женщины, исключенные в то время из профессиональной музыкальной жизни, выступали здесь в роли единственных исполнителей, вызывал дополнительный интерес. Любопытство публики только возрастало от того, что музыка звучала благодаря невидимым музыкантшам. Исполнительницы были скрыты от нескромных взглядов тюлевой завесой. «Я не могу представить себе ничего более изысканного, деликатного и трогательного, чем эта музыка. Искусная композиция, мелодии тончайшего вкуса, красота голосов, точность исполнения — все в этих духовных концертах производит непередаваемое словами впечатление. Увы, едва ли подобное можно встретить в повседневной практике в каком-либо другом месте, несмотря на то, что ни одно человеческое сердце не в силах остаться глухим и равнодушным. Ни я, ни мой спутник не пропускали ни одной вечерни, и надо сказать, что таких, как мы, вокруг было множество. Церковь всегда была полна любителями музыки. Даже лучшие певцы из Венецианской оперы приходили сюда, чтобы слушать это великолепное пение, и, следуя превосходным образцам, заодно совершенствовать свой вкус и манеру. Только одно мучило меня. В галерее, на которых располагались девушки-музыканты, самые старшие из которых говорили едва исполнилось 20, были занавешены тонкими тканями. Сквозь них легко проникала музыка, но, увы, не взгляды. И, наслаждаясь музыкой, я не мог созерцать ангельских ликов тех, кто выводил сии божественные звуки. Так писал Жан-Жак Руссо, один из многочисленных гостей Венеции, о Венецианской консерватории Пьо Оспитале де ля Пьета. Став педагогом одной из лучших консерваторий Венеции, Вивальди оказался в среде с блестящими музыкальными традициями, где перед ним открылись возможности для осуществления самых разнообразных творческих замыслов. Подобно другим композиторам XVIII века, выступавшим в роли педагогов, например, Иоганну Себастьяну Баху в Лейпциге, Вивальди должен был регулярно создавать для своих учащихся огромное количество духовной и светской музыки. Так же, как Бах, он занимался с хористами, проводил репетиции оркестра, дирижировал концертами, преподавал теорию музыки. Благодаря столь интенсивной и многогранной деятельности Вивальди, «Оспитале для пьета» вскоре стало заметно выделяться среди других консерваторий Венеции. Современники свидетельствуют, что оркестр Вивальди не уступал французскому придворному под управлением Люлли. Концерты «Оспитале для пьета» собирали восторженную публику не только со всех концов Италии, но и приезжую из других стран. Вивальди проработал в «Оспитале для пьета» почти всю свою жизнь и все свои духовные произведения написал для своей консерватории – кантаты, оратории, мессы, гимны, матеты. Текст кантаты «Магнификат» Антонио Вивальди, который мы сегодня послушаем, взят из первой главы Евангелия от Луки. Это благодарственная песня Пресвятой Богородицы, воспетая ею в ответ на приветствие ее родственницы, праведной Елизаветы, которая в радости приняла Марию в своем доме как Божию Матерь. «Магнификат анима моя домини, величит душа моя Господа». «Магнификат» Вивальди для пяти солистов, хора и оркестра — это великолепное произведение, сочетающее виртуозную концертность сольных партий с развернутой полифонией хоров. Подобно Иоганну Себастьяну Баху, который в своем «Магнификате» не ограничился общей передачей настроения текста, Вивальди бережно следует за словами евангельского молитвословия, чередуя величественно возвышенные хоралы с элегическими ариями, эпизоды, полные глубокой молитвенной сосредоточенности, с ликующими словословиями.

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучал «Магнификат» Антонио Вивальди в исполнении солистов хора и оркестра «Тафель Музик Барок» под управлением Жанны Ламон. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч!
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
4: Включаю «Радио Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Наша программа о социальном служении, о церковной благотворительности в Санкт-Петербургской метрополии. Гость студии «Града Петрова» Константин Муханов. Это сотрудник организации, которая называется «Мастер ОК». И, может быть, даже, дорогие радиослушатели, вы когда-то слышали об этой организации, потому что Анастасия Луговкина делала репортажи, и даже не один раз. Здравствуйте, Константин.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Я напомню, что «Мастер ОК» — это Центр социально-трудовой адаптации инвалидов, то есть это социально ориентированная некоммерческая организация, учредителем которой является Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГААОРДИ». Это очень известная организация в нашем городе. Насколько я знаю, Константин, очень уже многолетняя организация, и вы являетесь вот таким структурным подразделением, да?
2: Да, если затрагивать нашу историю, то мы очень тесно связаны с ГААОРДИ, потому что они, по сути, наши родители, они нас создали, они нас основали. Но тогда, в 2002 году, когда мы были основаны, мы еще не назывались Центр Мастер ОК, мы были просто структурным подразделением ГААОРДИ. И тогда у нас уже существовали мастерские, специальные для людей с особенностями здоровья, но спустя время мы стали самостоятельным юридическим лицом. Это был 2013 год. То есть на сегодняшний момент мы уже более 10 лет работаем самостоятельно.
1: Да, но все-таки немало времени понадобилось, да, чтобы вам уже официально зарегистрироваться, да, и стать отдельной организацией. Скажите, пожалуйста, я неправильно произнесла ударение, принято ГААОРДИ, говорит, да?
2: Ну, вообще, насколько я слышал, да, ГААОРДИ. Но люди говорят по-разному. То есть, насколько я понимаю, это разрешено, и никто не против. Городская ассоциация, объединение, общественное объединение родителей детей-инвалидов, да, ГААОРДИ.
1: Константин, с одной стороны, я немножко хочу спросить вас про историю, но, надеюсь, мы сейчас к этому вернемся. Я знаю, что сегодня у вас большое событие значительное в вашей организации. У вас открывается четвертая площадка.
2: Да, да, все верно.
1: Четвертое, да, пространство, в котором вы сможете работать и помогать другим. И давайте тогда, может быть, вот с этого расскажите, что же сегодня за праздник.
2: Да, сегодня для нас очень важный день. Мы открываем четвертую площадку с нашими инклюзивными мастерскими в городе. Она будет направлена как раз на трудоустройство ребят в столярной мастерской и в гончарной или керамической мастерской, как мы ее называем иногда.
1: То есть две мастерские,
2: да? Да, две мастерские, столярная и керамическая.
1: Это новый адрес, да?
2: Да, помещение откроется по адресу Уральская, дом 13П. И сегодня как раз у нас день открытых дверей в 14 часов. И мы зовем всех, приглашаем всех на день открытых дверей, чтобы посмотрели наше помещение, познакомились с сотрудниками, со специалистами, ну и выпили чаю.
1: Но это, наверное, можно делать и в другой,
2: да,
1: день,
2: конечно,
1: не только,
2: конечно.
1: Да? Да. Скажите, пожалуйста, а у вас вот в разных районах мастерские?
2: Да, особенность наша в том, что наши мастерские, наши площадки располагаются в разных районах. То есть швейная мастерская располагается на улице Тамбасова. Две площадки у нас располагаются в центре города, то есть это Чайковского 60, главный офис, и Заслонова 20, это мастерская по батику и творческая мастерская там находится. Вот. А сейчас вот открывается четвертая площадка.
1: А вот тогда, в 13-м году, когда вы зарегистрировались, да, или уже в 18-м, когда уже вы стали заниматься сопровождением в трудоустройстве, какая самая первая была? На Чайковского?
2: Мастерская, да. Самая первая была как раз столярная мастерская. Она была основана как раз еще при городе, и на Чайковского 60 располагалась, да. И только вот спустя много-много лет она переезжает в свободное помещение, в удобное помещение, где можно будет подключить все станки, все оборудование, которое требуется. И я думаю, что у нас будет она работать еще лучше.
1: Замечательно. Во всяком случае, я вам этого желаю сердечно, чтобы вам там было уютно и принимать тех, кто будет приходить работать. А какова структура организации? Чем вы занимаетесь конкретно? Вот существуют эти мастерские. Это уже более или менее понятно, да, наверное, нашим радиослушателям. А что еще делает организация «Мастер ОК»? Чем еще занимается?
2: У нас три основных направления. Это социально-трудовая адаптация, собственно, мастерские, в которых трудятся ребята, получают опыт, в том числе не только трудовой, но и социальный. Потому что многие люди с особенностями здоровья не имеют каких-то коммуникативных связей, не имеют друзей. Здесь они их находят, здесь они находят увлечения, здесь они находят труд себе по душе. А далее, это сопровождаемое трудоустройство, то есть та программа, о которой вы говорили, мы ее начали развивать в 2018 году при поддержке, опять же, наших партнеров, и фонд президентских грантов очень сильно нам помогал. Вот сопровождаемое трудоустройство — это целая система, которая построена на том, что психолог помогает человеку определиться. Клиент приходит к нам, психолог помогает определиться ему с направлением, которое ему близко. Далее мы переводим человека в отдел сопровождаемого трудоустройства, там ему подбирают вакансию, его учат проходить собеседование и становиться более уверенным на, собственно, при встрече с работодателями. Потом ему подбирается вакансия, человек проходит собеседование, и мы трудоустраиваем его на открытый рынок труда, то есть это в компании города.
1: То есть это совсем не значит, что все ограничивается вашими мастерскими?
2: Конечно, нет. Конечно,
1: а компании города? Да. А что же это за компании, которые принимают?
2: Почта России, «Вкусная точка», «Теремок», «Перекресток» и многие другие организации. Мы очень благодарны, что они поддерживают нас и помогают ребятам развиваться, трудоустраиваться. Вот. То есть компаний очень много. И третье направление — это психологическая поддержка. К нам можно записаться как клиенту с особенностями здоровья, так и родителю, у которого есть в семье человек с инвалидностью, так и просто человеку, которому нужна поддержка психологическая. Вот, к нам можно записаться, и проведут наши специалисты индивидуальные консультации, групповые проводятся консультации. То есть мы помогаем и в этом аспекте. Психологическая поддержка.
1: Константин, у меня сразу же вопрос. Всего 4 точки в городе таких мастерских. На весь город, на огромный город. А вдруг кому-то трудно добираться и удаленный район?
2: Ну, мы стараемся, во-первых, ребятам находить место, ну, конкретно мастерскую, которая будет близка им к дому по возможности добраться. Также мы стараемся, если говорить про сопровождаемое трудоустройство, то мы стараемся подобрать вакансию тоже близко к дому. Вот, например, у нас есть история человека, которому, ну, ему сложно передвигаться, и мы нашли буквально на этой же улице, где этот человек живет, мы нашли такое место, такую организацию, которая согласилась принять человека на работу. То есть, по сути, он идет от начала улицы в конец и как бы приходит на работу, а потом возвращается домой. То есть, есть такие истории. Мы стараемся всегда подобрать... У нас подход от клиента к вакансии. Mm-hmm. То есть, исходя из его особенностей, из его возможностей, из его предпочтений, мы подбираем как раз подходящее место и в нашей мастерской, и на открытом рынке труда.
1: Психологическая помощь, вы говорите, это же должны быть специалисты особой квалификации, ну, если, может быть, это не узкое направление в специализации профессиональных психологов, но оно такое, скажем, особенное направление. А где вы берете таких специалистов?
2: Здесь такая особенность. У нас сама организация, она на 80%, более чем на 80% в штате у нас состоит из людей с особенностями здоровья. То есть сами психологи тоже могут быть людьми с особенностями здоровья. Как мы их находим? То есть учебные заведения, начинается все оттуда, потом индивидуально человек может обратиться к нам, то есть у нас тоже есть на главных агрегаторах, на главных площадках, где располагаются вакансии, человек может там оставить свое резюме. То есть иногда мы находим, иногда нас сами находят люди. Так.
1: При этом ваша психологическая служба принимает на консультации только людей с особенностями, или к вам может прийти кто-то, что называется, с улицы?
2: По сути, к нам может записаться любой, кому нужна поддержка, кому нужна помощь. А наши специалисты помогают как клиентам, так и, собственно, нашим же сотрудникам, то есть и обычным горожанам тоже могут помочь, но нужно предварительно записаться на нашем сайте или по телефону. Телефон у нас 275-45-63. Это наш основной телефон. По нему можно обратиться как к нашим администраторам, как для записи в проект «Сопровождаемое трудоустройство», так и поинтересоваться насчет мастерских, так и за психологической поддержкой. То есть это основной наш телефон.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню вам о том, что сегодня у нас в гостях в студии «Града Петрова» Константин Муханов, сотрудник организации «Мастер ОК». «Мастер ОК» — это Центр социально-трудовой адаптации инвалидов, учредителем которой является Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей инвалидов «ГАОРДИ». Константин, давайте к мастерским перейдем. Да. Основная у вас все-таки столярная, я так поняла, мастерская. С нее вы начинали.
2: Самое главное, да, самое первое, конечно, столярная мастерская, но она и самая, скажем так, активная, самая у наших заказчиков, самая тоже популярная. Но при этом остальные мастерские тоже пользуются спросом, интересом у людей. Так что, да, основная столярная.
1: И там у вас есть станки, довольно сложные станки, они режут что-то и шлифуют, и быстро вращаются, и когда вот я все это увидела, меня даже это слегка напугало. Как у вас происходит процесс обучения, или вы специально, вы сами говорили, что консультируете сначала, чтобы было понимание, сможет человек с этим справиться, нет ли, как это все устраивается?
2: У нас есть инструкторы трудового обучения, ну или просто мастера, которые после того, как человек прошел диагностику у психолога, и получилось так, что он хочет попробовать свои силы в мастерской, хочет набраться трудового опыта. Человек, мастер наш, он работает с ним индивидуально, то есть пытается сначала простую какую-то работу дать, задачи выполнять, например, шкурить заготовки. А потом уже, если у него есть предрасположенность, если у него есть желание, самое главное, то ему могут поручить что-то более сложное, в том числе и работу на станках.
1: А как у вас ребята реагируют? Они смелые или бывает часто, что опасаются и как-то сами побаиваются?
2: Ну, чаще всего ребята смелые, да, они готовы, они понимают, куда они идут, то есть в какую среду и где хотят себя попробовать. Бывает, конечно, что человеку эта система не подходит, ну, конкретно столярная мастерская, например. И он вот попробовал себя, ну, не подошло. Хорошо, он всегда может рассчитывать на то, что мы либо подберем ему другую мастерскую по его способностям, по его возможностям и желаниям, либо попробуем как-то трудоустроить в другое место. То есть человек никогда не останется один, его не бросят, не оставят одного.
1: Я видела продукцию, которую вы делаете, у вас целый интернет-магазин, и там все представлено. И вот из дерева это очень красивые вещи, просто, я бы сказала, эксклюзивные вещи. Это ручная работа, светлое дерево, натуральное дерево. Да. Оно великолепно, видно, что оно обработано, и к нему очень приятно прикасаться. И это такие очень современные вещи для интерьера. И через интернет-магазин это все приобретается, да?
2: Да, можно, у нас три варианта. Можно заказать через интернет-магазин, можно написать нам в группу ВКонтакте, в сообщение. И также, опять же, в том же магазине есть адрес электронный, заказ собака, центр труда, куда можно тоже написать, если у вас какой-то, может быть, индивидуальный заказ, особый заказ, либо корпоративный заказ, то есть, может быть, совершенно разные.
1: А индивидуальные заказы тоже бывают?
2: Конечно.
1: А какого рода?
2: Ну, например, керамическая кружка. Человек хочет сделать, или там не кружка, а какое-то другое изделие. То есть он хочет как-то сделать особенный подарок.
1: То необычный какой-то... подарок, да. И какой-то он свой чертеж представляет,
2: да,
1: рисунок,
2: да,
1: там
2: да,
1: что-то, да.
2: Да? Вот, либо представляет свой чертеж, либо можно, наверное, как-то пообщаться с мастером, и там уже придут к какому-то общему решению, что создать, что сделать. То есть к нам обращаются, да, и индивидуально.
1: Константин, ну вот раз кружка, мы перейдем к гончарной мастерской. Она уже вторая после столярной мастерской по объему работ. Или я ошибаюсь, или швейная?
2: Я думаю, что гончарная и швейная примерно равны, вот, ну и Басик тоже где-то рядом. Гончарная мастерская, да, она тоже сейчас набирает популярность, набирает обороты, потому что мы открыли, в принципе, для себя керамику недавно. То есть это после пандемии это все произошло. И поэтому мы сами еще в процессе где-то какие-то новые отрабатываем стили, какие-то новые варианты продукции продумываем. То есть все еще тоже учимся и становимся опытнее. Да.
1: И тоже вы это делаете изысканно, потому что это глазурованная керамика, да?
2: Да?
1: Вы покрываете ее разноцветной, причем глазурью,
2: да,
1: и рисунками, и это абсолютно авторские вещи, неповторимые, да?
2: Да. Я бы хотел отметить, что наши вот керамические изделия, рисунки, которые там, и дизайн, который там присутствует, это все идеи наших ребят, которые эскизы представляют свои, а потом мастер вместе с этими же ребятами пытается все это и создает из этого какие-то крутые изделия, и пытается доработать, и улучшить, и сделать все красивее.
1: Вам это удается, потому что я отметила, что эти вещи, они выглядят очень современно, я бы даже сказала, модно, и они соответствуют идеям и тенденциям дизайна современного интерьера. Такое вот создается.
2: Ну да, мы стараемся быть на волне, скажем так.
1: А батик? Батик — это что, вы расписываете батик, ткани или только шелк? Или как?
2: Батик — это, ну или мы еще называем ее художественная мастерская, это роспись по ткани, конкретно, да, шелк. Я думаю, что вы тоже видели некоторые наши работы по батику. Некоторые рисунки просто... Я это называю сокровища, потому что не только платки, палантины мы расписываем, но и делаем картины. То есть ребята могут делать картины. И когда ты смотришь на эти картины, ты можешь реально погрузиться в эту историю, которую человек там отобразил. Вот, то есть это впечатляет.
1: И там занимаются и молодые люди, и девушки.
2: Да, у нас есть и способные парни, и девушки. Да, тоже очень красиво. Каждый раз они изобретают какие-то новые темы, какие-то новые стили. И все это тоже при поддержке мастера, которая поощряет их, вот этот творческий порыв, творческое желание. Все-таки очень важно поддерживать, доверять и поощрять.
1: А в швейной мастерской что?
2: В швейной мастерской делают тоже разные заказы, и корпоративные в том числе. То есть, может быть, это шопер, может быть, это наволочки, может быть, это пододеяльник, и сумочки и так далее.
1: Ну, это крупные вещи,
2: да,
1: уже. Постельное белье — это объемные, да, крупные, да, вещи. Это сложно. Обучение происходит непосредственно, когда уже молодой человек пришел, выявились его наклонности, и уже непосредственно на рабочем месте в мастерской происходит обучение.
2: До этого... По сути, да, потому что мы понимаем желание человека, да, то есть он, допустим, хочет рисовать, у него получается рисовать, и мы даем ему возможность попробовать. Бывали случаи, когда человек, допустим, приходил и обучался в мастерской по батику, потом переходил в керамику, или наоборот, давали попробовать в керамике, потом переходил в батик. То есть, может быть, по-разному. Да.
1: Скажите, а какова наполняемость мастерских? Сколько занимается, работает, например, столярной мастерской?
2: Столярной мастерской, если мы говорим вот о новой площадке, которая даст нам новые возможности, да, четвертая площадка на Уральской 13П, она нам даст возможность устроить непосредственно в столярную мастерскую около 20 человек. В столярную и гончарную, я бы так сказал, потому что Мы говорим пока в общем, планируем. Это существенно больше, чем было раньше, потому что тогда у нас были определенные ограничения, мы не могли установить определенное оборудование, само помещение было по площади намного меньше, и столько не вмещало желающих, скажем так. Теперь ситуация другая.
1: Константин, ведь каждое помещение, которое вы осваиваете, вам нужно приводить в порядок, ремонтировать, да. Может быть, даже что-то переделывать. И вы это все делаете своими силами, да?
2: Не совсем так. Нам активно помогают фонд президентских грантов, Комитет по труду и занятости населения. И другие наши партнеры, другие городские органы, организации, да, активно нам помогают. И, собственно, ремонт вот этого помещения на Уральской, он был произведен в том числе за счет средств фонда президентских грантов, за счет поддержки вот партнеров. Поэтому сами, ну, без партнеров мы бы, я думаю, было бы тяжелее, и нам они очень серьезно помогли в ремонте, в оснащении. Ну и, конечно, когда у нас мастерские потихонечку стали осваиваться в этом пространстве, и они тоже сами что-то уже стали дорабатывать, где-то повесили полки, где-то там подвели нужные провода и подготовили место, пространство для того, чтобы поставить необходимые как раз приборы, технику и так далее.
1: Да видно даже, что мебель вы сами там делаете, у вас и столы. Все видно, что это приспособлено умелыми руками мастера к данной ситуации, к данным обстоятельствам. Получается такое пространство, значит, вот здесь человек может соорудить и стол себе.
2: Ну да, грамотно использовать пространство, которое у тебя есть, это тоже нужно уметь, как говорится, поэтому наши специалисты умеют, наши специалисты очень активно развиваются, им интересно учиться новому. Вот, например, гончарная мастерская, которая у нас в этом же пространстве откроется, там будет, наконец-то мы сможем установить свою собственную печь для обжига изделий. И мы сами сможем создавать и, как я это называю, выпекать изделия тогда, когда нам удобно, когда нам это необходимо, не отвозить куда-то, а создавать свое. Это новое, одно из таких новое оборудование, которое вот тоже осваивают наши мастера вместе с ребятами, все это им интересно.
1: А до этого вы отвозили куда-то в другое
2: да,
1: место
2: всю керамику? Да, до этого мы вынуждены были, из-за того, что мы не могли поставить некоторое оборудование, мы были вынуждены отвозить на обжиг. То есть мы делали конкретно вот изделие, да, но его нужно было обжечь, и мы возили в другое место.
1: Дорогие радиослушатели, здесь мы сделаем паузу в сегодняшней передаче, в сегодняшней нашей встрече с Константином Мухановым, сотрудником Центра социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК», о которой Константин нам любезно рассказывал. И, надеюсь, встретимся через неделю. Передачу подготовила Елена Обламская. Спасибо, до свидания.

Борис Житков, механик Салерна. Часть третья. Капитан взял веревку с градусником. Он сам смерил температуру. Было 88 градусов. Маленький механик подошел и сказал. Он был в одной сетке, мокрый от пота. На переборке краска закудрявилась, барашком пошла. Но мы поливаем. Полно пару, люди задыхаются. Работаем мы со вторым механиком. Капитан подошел к кочегарке. Глянул сверху, но сквозь пар не мог увидеть. Слышал только, лязгают лопаты, стукают скребки. Маленький механик шагнул за трап и пропал в пару. Солнце садилось. Красным отсветом горели буруны по бокам парохода. Черный дым густой змеей валил из трубы. Пароход летел, что есть силы, вперед. В трюме парохода горел смертельный огонь. Пассажиры приятно пели испанскую песню. Испанец махал рукой. Все на него смотрели, а он стоял на табурете выше всех. «Споемте молитву», — говорил испанец. «Его преподобию будет приятно». Испанец дал тон. Капитан быстро пошел вниз, к матросам. «Сейчас готово!» — крикнул навстречу Грапани. Он голый до пояса долбил долотом. Старик Салерно, лохматый, мокрый, тесал. Он без памяти тесал, зло садил топором. «Баста! Довольно уж!» — кричал ему судовой плотник. Салерно красный, мокрый, озирался вокруг. «Еще по бутылке вина», — сказал капитан. «Выпить здесь и по койкам. Двое в кочегарку, помогите товарищам, они в аду. Вахта по часу». Все бросили инструменты. Один Салерно все стоял с топором. Он еще два раза тяпнул по бревну. Все на него оглянулись. Капитан вышел на палубу. На трюме в пазах стена пошла пузырями. Они надувались и лопались. Смола прилипала к ногам. Черные следы шли по палубе. Солнце зашло. Яркими огнями вспыхнул салон. Оттуда мирно мурлыкал пассажирский голос. Грапани догнал капитана. «Я доложу», — весело говорил Грапани. «Очень здорово. То есть замечательные плоты, говорю я. А Салерно?» «Видел все», — сказал капитан. «Готовьте провизию, воду, фляги, ракеты. Фальшфейера не забудьте. Сейчас же». «А Салерно? Чудак? Ей-богу!» — крикнул Грапани и побежал хлопотать.

Ночью капитан пошел мерить температуру. Он мерил каждый час. Температура медленно подходила к 89 градусам. Капитан осторожно прислушивался, не гудит ли в трюме. Он приложил ухо к трюмному люку. Было горячо, но капитан терпел. Было не до того. Слушал. Нет, ничего. Это урчит машина. Ее слышно по всему пароходу. Капитану начинало казаться. Вот сейчас, через минуту, пароход не выдержит. Взорвется люк, полыхнет пламя, и конец. Крики, вой, кровавая каша. Почем знать, дотерпит ли пароход до утра? И капитан снова щупал палубу. Попадал в жидкую горячую смолу в пазах. Снова мерил градусником уже каждые полчаса. Капитан нетерпеливыми шагами ходил по палубе, глядел на часы. До рассвета было еще далеко. Внизу Грапани купорил в бочке сухари, консервы. Солерно возился тут же. Он слушал Грапани и со всех ног исполнял его приказы. Как мальчик, старик глядел на капитана, будто хотел сказать: «Ну, прикажите скорее, и я в воду брошусь». Около полуночи капитану доложили. Двоих вынесли из кочегарки в обмороке. Но машина все вертелась, а пароход летел напрямик к Торной дороге. Капитан не мог присесть ни на миг. Он ходил по всему пароходу. Он спустился в кочегарку. Там, в горячем пару, звякали дверцы топок. Пламя выло под котлами. Распаренные люди изо всех сил швыряли уголь. Не попадали и снова с ожесточением кидали. Ругались, как плакали. Капитан схватил лопату и стал кидать. Он задыхался в пару. «Валяй, валяй, сейчас конец», — говорил капитан. Гайки закрыли. Капитан вылез наверх. Ему показалось холодно на палубе. «А это что?» «Какие-то фигуры в темноте возятся у шлюпки». Капитан опустил руку в карман, нащупал браунинг. Подошел. Три матроса и кочегар вываливали шлюпку за борт. «Я не приказывал готовить шлюпок», — тихим голосом сказал капитан. Они молчали и продолжали дело. «На таком ходу шлюпки не спустить», — сказал капитан чуть громче. «Погибнете сами и загубите шлюпку». Капитан сдерживал сердце. Нельзя подымать тревогу. Матросы вывалили шлюпку за борт. Оставалось спустить. Двое сели в шлюпку, двое других готовились спускать. «А, дьявол!» — вскрикнул один в шлюпке. «Нет весел! Они запрятали весла и паруса!» «Давай весла!» — крикнул он в лицо капитану. «Давай!» «Не ори!» — сказал тихо капитан. «Выйдут люди, они убьют вас!» И капитан отошел в сторону. Он видел, как люди вылезли из шлюпки. До рассвета оставалось 3 часа. Капитан увидел еще фигуру, пригляделся. Солерно. Старик, полуголый, шел, шатаясь. Он шел прямо на капитана. Капитан встал. «Солерно?» Старик подошел вплотную. «Что мне теперь делать? Прикажите». Солерно глядел сумасшедшими глазами. «Оденьтесь», — сказал капитан. «Причешитесь, умойтесь. Вы будете передавать детей на плоты». Солерно с сердцем махнул кулаками в воздухе. Капитан зашагал на бак. По дороге он снова смерил. Было почти 90 градусов. Капитану хотелось подогнать солнце, вывернуть его рычагом вверх
Еще 2 часа 45 минут до рассвета. Он прошел в кубрик. Боцман не спал. Он сидел за столом и пил из кружки воду. Люди спали головой на столе, немногие в койках. Свесили руки, ноги, как покойники. Кто-то в углу копался в своем сундучке. Капитан поманил пальцем боцмана. Боцман вскочил, тревожно глянул на капитана. «Вот порядок на утро», — тихо сказал капитан. И он стал шептать над ухом боцмана. «Есть, есть», — приговаривал боцман. Капитан быстро взбежал по трапу. Ему не терпелось еще смерить. Градусник с веревкой был у него в руке. Капитан спустил его вниз и тотчас вытянул. Глядел, не мог найти ртути. Он взял рукой за низ и отдернул руку. Пеньковая кисть обварила пальцы. Капитан почти бегом поднялся в каюту. При электричестве он увидел. Ртуть уперлась в самый верх. Градусник лопнул. У капитана захватило дух. Дрогнули колени в первый раз за все это время. И вдруг нос почувствовал запах гари. От волнения капитан не расчуял. Откуда? Озирался вокруг. Вдруг он увидел дымок. Легкий дымок шел из рук. И тут капитан увидел. Тлеет местами веревка. И сразу понял. Труба раскалилась докрасно в трюме. Пожар дошел до нее. Капитан приказал боцману поливать палубу. Пустить воду. Пусть все время идет из шланга. Тут под трюмом пар шел из трубы. Капитан зашел в каюту Салерна. Старик переодевал рубаху. Вынырнул из ворота, увидал капитана, замер. «Дайте химию», — сказал капитан сквозь зубы. «У вас есть химия?» Салерна схватил с полки книгу. «Одну, другую. Химии, химии», — бормотал старик. Капитан взял книгу и вышел вон. «Может ли взорвать?» — беспокойно думал капитан. У себя в каюте он листал книгу. «Взрывается при ударе», — прочел капитан про Бертолетову соль. «И при внезапном нагревании». «А вдруг там попадет так, что внезапно?» Капитан заерзал на стуле, глянул на часы. До рассвета оставалось 27 минут.

Остановить пароход в темноте, все пассажиры проснутся, и в темноте будет каша и бой. А в какую минуту взорвется? В какую из 27? Или соль выпускает кислород? Просто кислород, как в школе на уроке химии. Капитан дернулся смерить, вспомнил и топнул сердцем в палубу. Теперь капитан как закаменел, шел твердо, крепким шагом, как живая статуя. Он прошел в кубрик. «Буди», — сказал капитан боцману. «Двоих на лебедке, плоты на палубу, собирать». Люди просыпались, серые и бледные. Всеми глазами глядели на капитана. Капитан вышел. С бака на него глядели бортовые огни, красный и зеленый, яркие, напряженные. Капитан уже слышал сзади возню, грохонье брусьев, тарахтела лебедка, вспыхнула грузовая люстра. «Грапани, к пассажирам», — сказал капитан на ходу. Он слышал голос Солерна. «Солерна, ко мне», — крикнул капитан. «Вы распоряжаетесь спуском плотов. И ни одной ошибки». Второй штурман с матросами вываливал шлюпки за борт. 11 шлюпок. Капитан глянул на часы. Оставалось 17 минут. Но восток глухо чернел справа. «Всех наверх», — сказал капитан маленькому механику. «Одного человека оставить в машине». Пароход несся, казалось, еще быстрее, напоследки, очертя голову. Капитан вышел на мостик. «Определитесь по звездам», — сказал он старшему штурману. «Надо точно знать наше место в океане». Легкий ветер дул с востока. По океану ходила широкая плавная волна. Капитан стоял на мостике и смотрел на сборку плотов. Солярно точно, без окриков, руководил, и руки людей работали дружно, в лад. Капитан шагнул вправо. Ветром дунул свет из-за моря. «Стоп, машина!» — приказал капитан. И сейчас же умер звук внутри. Пароход будто ослаб. Он с разгону еще несся вперед. Люди на миг бросили работу. Все глянули наверх, на капитана. Капитан серьезно кивнул головой, и люди вцепились в работу. Аббат проснулся. «Мы, кажется, стоим», — сказал он испанцу, и зажег электричество. Испанец быстро стал одеваться. Поднимались и в других каютах. «Ах да, именины!» — кричал испанец. Он высунулся в коридор и крикнул веселым голосом. «Дамы и кавалеры, пожалуйста, прошу, все в белом, непременно!» Все собрались в салоне. Грапани был уже там. «Но почему же так рано?» — говорили нарядные пассажиры. «Надо приготовить пикник», — громко говорил Грапани, а потом шепотом. «Возьмите с собой ценности. Знаете, все выйдут, прислуга ненадежна». Пассажиры пошли рыться в чемоданах. «Я боюсь», — говорила молодая дама, — «в лодках по волнам». «Со мной, сударыня, уверяю, не страшно», — сказал испанец. Он приложил руку к сердцу. «Идемте. Кажется, готово». Грапани отпер двери. Пароход стоял. 5 плотов гибко качались на волнах. Они были с мачтами. На мачтах флаги перетянуты узлом. Команда стояла в 2 ряда. Между людьми проход к трапу. Пассажиры спустились на нижнюю палубу. Капитан строго глядел на пассажиров. Испанец вышел вперед под руку с дамой.
Он улыбался, кланялся капитану. От лица пассажиров начал испанец и шикарно поклонился. «Я объявляю», — перебил капитан крепким голосом. «Мы должны покинуть пароход. Первыми сойдут женщины и дети. Мужчины не трогаться с места, под страхом смерти». Как будто стон дохнул над людьми. Все стояли оцепенелые. «Женщины вперед!» — скомандовал капитан. «Кто с детьми?» Даму с девочкой подталкивал вперед Грапани. Вдруг испанец оттолкнул свою даму. Он растолкал народ, вскочил на борт. Он приготовился прыгнуть на плот. Хлопнул выстрел. Испанец рухнул за борт. Капитан оставил револьвер в руке. Бледные люди проходили между матросами. Солерно размещал пассажиров по плотам и шлюпкам. «Все?» — спросил капитан. «Да, 203 человека!» — крикнул снизу Солерно. Команда молча по одному сходила вниз —

плоты отвалили от парохода. Легкий ветер относил их в сторону. Женщины жались к мачте, крепко прижимали к себе детей. Десять шлюпок держались рядом. Одна под парусами и веслами пошла вперед. Капитан сказал Грапани: «Дайте знать встречному пароходу. Ночью пускайте ракеты». Все смотрели на пароход. Он стоял один среди моря. Из трубы шел легкий дым. Прошло 2 часа. Солнце уже высоко поднялось. Уже скрылась из глаз шлюпка Грапани. А пароход стоял один. Он уже не дышал. Мертвый, брошенный, он покачивался на зыбе. «Что же это?» — думал капитан. «Зачем же мы уехали?» — крикнул ребенок и заплакал. Капитан со шлюпки оглядывался то на ребенка, то на пароход. «Бедный, бедный!» — шептал капитан. И сам не знал, про ребенка или про пароход. И вдруг над пароходом взлетело белое облако, и вслед за ним рвануло вверх пламя. Гомон, гул пошел над людьми. Многие встали в рост, глядели, затаив дыхание. Капитан отвернулся, закрыл глаза рукой. Ему было больно. Горит живой пароход. Но он снова взглянул сквозь слезы. Он крепко сжал кулаки и глядел, не отрываясь. Вечером виден был красный остов. Он рдел вдали, потом потухло. Капитан долго еще глядел, но ничего уже не было видно.

Три дня болтались на плотах пассажиры. На третьи сутки к вечеру пришел пароход. Грапани встретил на борту капитана. Люди перешли на пароход. Не досчитались старика Салерна. Когда он пропал, кто его знает?

0: прозвучал романс для виолончели и фортепиано Мили Алексеевича Балакирева в исполнении Якова Слободкина и Наума Вальтера.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
3: «21 августа – День памяти Марины Константиновны Адашевской».

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Мария Петько. Санкт-Петербург хранит на страницах своей истории множество судеб, множество дорог, по которым прошли и которыми идут его жители, люди разных времен и поколений. Благодаря им и бьется сердце нашего города. Одну из таких страниц мы приоткроем сегодня. Вот уже более 70 лет на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова играет заслуженная артистка России Марина Константиновна Адашевская. С театром ее связывает не только собственная профессия. Отец Константин Игнатьевич Адашевский был ведущим актером Петербургской Александринки, а первый муж – известный актер театра и кино Павел Панков. Марина Константиновна – характерная актриса. Многие зрители помнят ее неподражаемую бабушку Ануш в легендарном телевизионном спектакле Большого драматического театра «Ханума», поставленном Георгием Товстоноговым.
2: Что такое? Что такое?
3: Бабушка Ануш, я вас очень прошу, вы пересядьте куда-нибудь здесь подальше, а то нам места не хватит для танцев.
2: Вай мы, на крестинах соной! Здесь 100 человек Багдадури плясали.
3: А? Мы будем танцевать не Багдадури! Мы будем танцевать вальс. Этот танец простора требует.
2: А Микич требует, чтобы я сон и глаз не спускала.
1: До сих пор Марина Адашевская играет на сцене Большого драматического театра в спектакле «Время женщин» по пьесе Елены Чижовой в постановке Геннадия Тростенецкого. А родилась она в далеком 1927 году в Петербурге, городе, который почти никогда не покидала. Марина Константиновна встретила войну еще совсем девочкой, но тяжелые военные годы определили всю ее дальнейшую жизнь и профессию. Об этом времени мы и побеседовали в ее уютной квартире в самом центре Петербурга, в доме, наполненном воспоминаниями.
4: Родители у меня, отец мой был артист Александринского театра, вот, а мама у меня была учительница. До войны как-то, знаете, когда детство, это вообще всегда все хорошо. Хорошая школа, прекрасный дом. Мы жили в коммунальных, у нас не было никакой отдельной квартиры. И мы жили в коммунальной квартире, были там и хорошие жильцы, и всячески это тяжелый путь вообще привыкания и жизни в коммунальной квартире. В моей довоенной жизни еще, хотя мне, значит, исполнилось уже 14 лет, когда началась война, но я еще, как говорю, я прожила живу еще 3 века, потому что в гостях у родителей дом был гостеприимный, несмотря на коммунальную квартиру, всегда собирались компании очень интересных артистов из разных театров. И люди были просто 19 века, понимаете, приходили уже, скажем, пожилые. Ну и потом перед войной еще же у нас большая семья была, родственников много было. Не просто семья наша состояла из 3 человек, папа, мама и я. А так вообще было много очень родственников, двоюродных и родных, там родственные связи всегда. Дни рождения, особенно детские, детей собиралось очень много. Было всегда очень весело. Вот уже потом, когда началась война, это я помню, это очень хорошо день, это вот утро было. Мама была на кухне, кто-то еще с соседей там был. И я вдруг, знаете, тогда перед войной были круглые такие радиоприемники. Ну, показывают много их по телевизору, вспоминают. И эти приемники всегда работали. Сейчас молодежь слушает, в ушах там музыка и все. А тогда эти стояли приемники, и все известия, все было через радио такое местное. И вдруг, знаешь, так речь Молотова. И сообщение, что война. И я помню, как это был такой, боже мой, всплеск, значит, в кухне, что и как-то. И вот жизнь как бы прежняя на этом абсолютно кончилась. Потому что начались сразу другие заботы. Затемнение в окнах. Окна заклеивались, знаете, так крест-накрест, не для чего-либо. А чтобы, ну, если вот бомба разлетались стекла, осколки же. Сохранить, чтобы стекло были темные абсолютно улицы. Потом, значит, ввели такой синий свет. Немножко были пуговички такие светящиеся. И был сразу же введен комендантский час, так называемый. Только я вот это врать не буду, у меня с цифрами плохо. Ну, тогда поначалу еще он был такой поздний, дальнейшее я уже не знаю, потому что, значит, вот папа в Александринском театре был, и Александринский театр, театр имени Пушкина тогда, он эвакуировался, весь театр, значит, папа сказал, ну все, мы уезжаем. Ну, были прощания с родственниками такими, еще хотели, чтобы я осталась там, потому что никто не думал, что это будет так, но немцы очень быстро подступали. И, значит, нас уже эвакуировали. Там был один вагон спальный, но не мягкий, никакой обыкновенный. Такой один для пожилых людей. А остальные ехали так называемыми столыпинских теплушках, иначе говоря. В конце августа мы уезжали. В теплушке взяли какие-то там чемоданчики, родители собирались. Больше ничего, вещи только какие-то. Остальное, знаешь, все оставалось в квартире. Так, когда еще в Ленинграде висели аэростаты, немцы боялись ниже спускаться. Я так думаю, уточняли, куда что надо разбомбить, все спокойно. А вот когда, значит, мы поехали, и ехали очень медленно, наш ехал эшелон театральный, там еще ТЮЗ, был такой ТЮЗ-зона Бориса Вольфовича. Это новый ТЮЗ назывался. Два ТЮЗа были. Один был старый, брянцевский, который и остался. А еще перед войной Борис Вольфович тогда выпустил курс свой. Вот кадочников, вот эта плеяда вся была. Сейчас уже их нет, по-моему, живых. Вот. Они тоже эвакуировались в Сибирь. Но они сначала были в другом городе, а потом тоже в Новосибирск как-то их перевели. Но это я не могу точно сказать, как. Просто они у нас там бывали. Вот, и в районе Жихаревки, вот возвращаясь, там было уже сначала, значит, нас остановили, и нас обогнал эшелон с Кировского завода. Там эвакуировались танки и семьи работников. Им первым, естественно, заводу надо было эвакуировать в первую очередь. И мы остались еще, лежали, значит, нас лесочек такой был туда. Всех велено было там, морали в эти самые, в рупоры, и лежали. И над нами летчик летал, немец, фашистские знаки были, он что-то разглядывал. И так это продолжалось часа 2-3, наверное, мы были. Ну, потом он улетел. Налета на нас там не было, когда мы проезжали, вот до Жихарева доехали. Наши питерские же, знаете, это там Назия, Жихарь, вот это уже туда. Там тех разбомбили в клочья. И они уже лежали, покрытые тогда поначалу еще были простыни, покрывали трупы. Это все мы видели. Ну, Новосибирск так приехали, там театр начал работать. Работал очень много. Мы, в общем, прожили в Новосибирске 3 года. Там расселили по квартирам, там тоже, конечно, уплотнение было жильцов. Мы жили, значит, там врачи были. Врач, а он инженер, железнодорожник был. Хорошая семья была. Конечно, им было все тяжело, но все понимали, что это война, и все. Знаете, сейчас говорят, ну, старики вечно говорят, только бы не было войны. Да, я старуха и твердо подтверждаю. Вот прошла моя большая долгая жизнь, но ничего страшнее войны нет. Даже там, в Новосибирске, бомбежек нет, да? Дают какой-то хлеб. Во-первых, все стояли, потому что снабжение было, естественно, все на фронт, все, естественно, и все это понимали. Продукты давали по карточкам, там, но их надо было еще в очереди получать. Это дается карточка, тебе полагается, скажем, я сейчас цифры привожу неверные, не помню, и вот крупы сколько-то. И она вся на мелкие квадратики в карточке разделена. И там в эти маленькие квадратики было, скажем, 20 грамм крупы. Значит, вы берете себе какое-то блюдо, там просто обыкновенная каша, и там написано 5 грамм масла и там 10 грамм крупы пошло на ваше, и это все, значит, вот это отрезалось. это вот это было. Поэтому, конечно, сравнивать с блокадниками и с голодом, который был здесь, это просто нечего. Но, конечно, жили тяжело. Еще, может быть, знаете, когда на заводе, там был имени Чкалова большой завод, ну, много заводов было, там, может быть, куда-то больше. В театре, конечно, было похуже снабжение, потому что, ну, театр как обслуживающий персонал. Но все равно было довольствие, был хлеб хотя бы, да? Ну, просто так, знаете, как, ну, девчонка еще все-таки 14 лет, хоть подросток. Это я рассказываю, не жалуюсь ни в коем случае, потому что тогда жалости у людей никакой к себе не было, что мы тут там чего-то не додают, пармезан не тот, не настоящий, знаете, или еще что-то. Этого не было. Просто, ну, голодно людям, особенно мальчишкам там, знаете, и росли мы все, и все такое прочее. Знаете, так еще иногда вдруг увидишь какой-то сон, хлеб и маслом намазанный, вот, знаете, так просто, ну, маслом, потому что тогда давались, я как помню. Я тоже в очередь, меня же, конечно, я стояла, там сменяла маму или кого-то. Хлопковое масло, оно еще было не то, что рафинированное, а просто, знаете, там хлопок. Мы потом, я помню, были на гастролях, по-моему, в Алмате, ну, где-то в Средней Азии. И это же хлопковое масло оказалось очень вкусное, которое, когда оно обработано для пищи. Это также, наверное, сравнивать, как сейчас эти пальмовые масла идут, разговор. Пищевое или там хозяйственное какое-то для нужды. Вот это было. И жили, все жили на нервах. Потому что у каждой семьи кто-то был или очень близкий, сын, там, брат, муж или кто-то, или вообще просто какой-то близкий друг, подруга, не знаю, и ждали. И вот боялись прихода почтальона, потому что с чем идет повесточки у почтальона были такие стандартные, уже понятно, приходил. И все ждали, и все слушали радио. И вот это по первые годы, когда и под Москвой уже. Киев сначала думал, ну как это Киев все. Потом из Петербурга, у меня же там же полно, у меня вроде не очень много в блокаду умерло. Там остался только, ну да, моя тетка и мой кузен, брат двоюродный. Мальчишка, он моложе меня еще был. Потом, значит, когда стали уже спокойнее оттуда письма, все-таки приходили треугольнички такие, потому что конвертов никаких не было. Треугольничек, знаете, писался, и все. Потом только там на почте печать ставила, что оплачено, и все было цензуровано. Тогда была цензура. Военная цензура, но боялись, чтобы каких-нибудь там не было сообщений. Это было. Вот, и тогда первое пришло, там написано было. Тетя Катя умерла в таком году от голода. Тетю Дашу там она попала под обстрел, а бабушка тоже умерла, ее откинуло там. Ну вот, знаете, вот такие веселые письма, ужасные были. Вот это все, и вот этим жили. И Сталинградскую битву, там же все время слушали, только это уже. Вот в напряжении этом, и, конечно, когда был положив блокады, сообщили, но этот была там вообще и в театре во всем. Радость была несусветная. И как-то свет, знаете, в окошке. И, в общем, театр вернулся. Мы вернулись еще туда, в Ленинград, в 44-м году.
5: То есть война еще не закончилась?
4: Еще война. Но она уже была на границе. Уже туда перешли, значит, отброшены. И уже мне было 17 лет, и я вот тогда поступила в студию в 44-м году Большого драматического театра. Студия была самостоятельно, не от театрального института. Там у нас свои были педагоги и приглашенные. Тогда зав литературной частью был Леонид Антонович Малюгин, очень интересный человек. Потом он в Москву уехал. Тогда художественный руководитель Нарудник. К нам приглашали педагогов из университета. Так что студия была очень интересная, но мы не являлись как бы студенты, хотя мы, так сказать, студенты, но юридически мы были все артисты вспомогательного состава. Поэтому вот буквально в первые дни, ну, в начале, когда нас приняли, театр еще был в отпуске, по-моему, или у них какие-то, мы не были заняты. Но мы оборудовали в театре костюмы, перекладывали в разные места, сшили какие-то декорации на тоже, потому что народу не было. это все было. Значит, с 1944 года вот я стала быть в театре. Ну, юридически потом уже в артисты переходили. Ну, это юридические дела. А так с 1944 я никуда не делась, потому что после окончания 3 года мы учились там. Оставлена была в театре, так вот и осталась до сих пор.
5: А ваше решение вот стать актрисой, оно не менялось?
4: Вы знаете, что я сейчас думаю, я не знаю. Я актриса, потому что я в актерской семье, папа артист. И тогда я почему сказала, вот 22 июня – это конец моей счастливой жизни. Не с родителями или чем, а просто когда я могла выдумывать свои какие-то профессии, выбирать, куда-то ездить. А так вот, ну, 14 и 17, да? Вот когда начинает что-то в башке шевелиться у молодежи и начинает думать о профессии. И тогда профессия была театр, потому что я была там при театре только. Там же тоже ведь во Во-первых, и ездить даже мы однажды только папа там как-то мне еще такая, то, что там в Александринском была актриса Лежена, ее дочка, она, и он нам устроил какой-то там к директорше какого-то клуба, что ли, под Новосибирском, чтобы мы хоть в лес немножко сходили, посмотрели, что это такое. Просто прогулялись. А ведь нельзя было передвигаться никуда, потому что война. И не дай бог что-то такое. Масса же было, так сказать, разведчиков. У немцев разведка была сильно поставлена. Все отмечают и тогда, и все, этот самолетик летал над нами. Это все было очень ограничено. У меня во время войны мамина, моя бабушка, в общем, материнская, по материнской линии, они в Павлодар были эвакуированы с другой теткой моей. Она умерла. И маме надо было поехать как-то решить, потому что там и сестра. Ну, в общем, трагедия такая, они позже нас выехали, их уже вывозили из блокады. И вот тогда, ну, во всяком случае, были какие-то уже ходы, там уже знакомые как-то понимали, что это ленинградские люди, дали пропуск проехать в Павлодар и решать там свои семейные похороны и все такое прочее. Как-то помочь родственникам. А так просто я это к тому говорю, что вот вы спросили о профессии, как я решила. Я не знаю, там было очень, в Александринке это были одержимые люди, скажем, вот тот же 19 век. Юрий Михайлович Юрьев, знаменитый александринский артист. Он обожал вообще театр. Он из Рюриковичей, как он говорил всегда, действительно у него. Он такая фигура была, очень интересная. Такой могучий человек. Он, значит, организовал такой, ну, сейчас бы сказали, кружочек, что ли. Собрал вокруг себя молодежь. И, кстати, вот подстановкой голоса тогда и дикции. Он занимался, он любил театр, он учил. Он вообще-то преподавал, у него были ученики. А там уже института никакого театрального, ничего. Это просто его была, ну, как такая любовь к театру и добровольное занятие, что ли. И что-то привить молодежи. Ну вот из тех, кто там у него учился, в общем-то, пожалуй, да, артисткой стала я. Остальные там разошлись по разным там профессиям были. Потом, конечно, и тут, когда и поступила, тут же тоже был театр. Тоже интересные люди были, опять же. Большой драматический театр всегда как-то был на какой-то определенной высоте.
5: То есть судьба, война за вас?
4: Да, это все, потому что там была одна профессия театральная. Очень любимая, я ничуть, так сказать, это все очень хорошо. Но если вы спрашиваете, как я выбирала, у меня выбора не было. Потому что даже потом, когда мы приехали, ведь эти все были разрушены, я помню, еще только даже просто на лыжах покататься, да? Ну, единственное, тогда в Царском селе. Там просто во дворцах каком-то внизу выдавались коньки, замерзало все, зимы были очень холодные. И лыжи. Вот туда можно было приехать, там покататься по паркам. Уже разминировано было и все. Вот вся радость. Жизнь. Ничего похожего на современную нет.
5: А до войны вы жили, вы говорите, в коммунальной квартире, да? В центре где-то города?
4: Да, я вообще в центре. Я один раз на Петроградской еще, это вроде-то не центр был, да? Была. А, нет, еще Васильевский остров был. Я была, первый муж был Панков, мы жили с ним на Васильевском острове. Я родилась-то, это очень интересно, потому что я родилась на Загородном, 34. То есть вот этот переулок Джамбула, тогда Леша такого было, он прямо, так сказать, к театру отвел. И упирался в мой дом. Но это тогда не было. Ну вот просто на Загородном мы жили, у пяти углов. Потом переехали, ну это тоже в коммунальную, и на Загородном в коммунальную, и... У пяти углов, опять же, вот Рубинштейна 23 на одной площадке с Довлатовым. На одной площадке Довлатов как раз на 14 лет меня моложе. Он родился с началом войны.
5: Дружные были, общались между...
4: Да, вот, ну, потому что отец Сергея, он же был режиссер в Александринском театре, это было такое тесное. А Нора Сергеевна, она мать. Она была корректором в журналах, она очень... Вот весь этот юмор довлатовский, это от матери. Она была очень такая интересная. Потом и мы поменялись, и тогда как-то разъезжались, пытались чего-то побольше, получше где-то. И потом я жила. Я много где... Я как-то так складывалась жизнь моя, что я много где жила и менялась. Ну, и как-то, ну, подолгу жила. Все равно жизнь-то какая, да? И еще на Большой Конюшенной жила и на Петроградской.
5: А родители верующие люди?
4: Я бы не сказала. Они традиционные были. И это никто не возражал. Это все полагалось. Раз крестить надо, тайно закрыли окна, покрестили. Это все было. В семье и все традиции, все Пасхи, Рождество, это елка тоже была закрыта из занавеска, потом только разрешили уже эти елки, это справлялось для детей и все. А в смысле такой дома чего и нет, папа совсем так иронично, скорее, мама больше немножко, верующая я. Ну, только своеобразно. Я, может быть, батюшки меня бы как бы и осудили, что я не то делал. Но я религиозный человек. Вот это да. У меня как-то это даже было, когда я маленькая, это меня на каникулы отправили в Лигово. Это тогда было совершенно дачное место. Лигово, я забыла, партизана Германа, да? Это Лигово вообще. Ну, туда надо на поезде было ехать, и поезд, даже еще какие-то остановки были. И там жила тетка отцовская. И вот туда меня, значит, в это Лигово на каникулы отправили, и мы с ней, она повела как раз Рождество 7-е, и мы были в церкви, и на меня произвело это. Я была, по-моему, во втором классе что-нибудь. Грандиозное впечатление. Ну, сельская церковь, деревянная, значит, все это горит. И я приехала домой, и я сказала, я буду веровать. Не понимая ничего, мама сказала, пожалуйста. Если ты считаешь нужным, то пожалуйста. Вот от этого пошло. Это все такое какое-то детское.
5: То есть это уже с детства? Или это просто детские впечатления?
4: Детское впечатление и пошло. Ну, очевидно, я так думаю, потому что там же все тетки, бабушки, особенно материнская мать, очень религиозные были. Очень. Но это все, так сказать, не афишировалось. Сейчас немножко любят, так сказать, это есть парадность в религии, чего я не терплю. Вот это я не могу сказать. Она со мной внутри, и это мое дело. И как я строю эти отношения. Я не могу сейчас этого сказать. Это как-то вот пришло ко мне и не уходит. Ну, хотя это, так сказать... Раньше это скрывалось, это не очень. Это парадная жизнь одно, а на кухне другое. Так жили. Клана не было такого, не считалось, не знали, как это называется. Но сейчас это говорят. Ну вот семья в большом смысле. С тетками, с бабушками. Знаете, большой клан. Ну, наверное, я так считаю, что у нас был человек 20-30 таких вот. Людей, которых вот и на рождение всегда у родителей было примерно, какую сегодня тетку звать, какую там твое рождение справим, тех, кто позовем, а этих, чтоб не обижались. Ну вот у нас так в семье было принято. И они также принимали это, и также ходили в гости. Праздники были очень интересные. Всякие, причем, знаете, с угощениями совсем, но перед войной-то это жили нормально, потом уже все развалилось.
5: А скажите, пожалуйста, вот вы, когда вернулись из эвакуации,
4: да.
5: В Петербург до до эвакуации, до того, как вы уехали, и после. Это два разных города. Да. Как вы восприняли?
4: Вы знаете что? Я не могу сказать, что это два раза. Он настолько был любим. И там, когда сказали, это была такая радость, что мы возвращаемся. Что там даже были такие, сказали, что там можно, может быть, еще остаться, поработать в театре, другому папе предлагали. Сказали, ни в коем случае. Вот есть занята квартира или нет. Ну, у нас в результате оказалась комната наша свободна. Вернее, там кто-то жил, но они как бы незаконно. Если у человека там были такие в Ленинграде правила, разбомбили, им где-то жить надо, да? Есть свободные люди, уехали в эвакуацию, или там что-то нету людей, и они поселялись. И за ними закреплялся. Это даже не было ЖСК, которые потом покупались, могли купить что-то себе даже при советской власти квартиры. Тогда не было. Тогда все было государственное, и это не собственность. И это бывало. Те, кто приехал, и вот люди из разбомбленного дома, то это уже что-то другое ему полагалось давать, там давали, где жить. У нас нет. У нас осталось другое дело, что разграбили там вещички. Не до конца, но там вещи вот старые, видите, у меня. Это все же такое. Это каждый имеет свой смысл. Это не так просто. Это долгая экскурсия. Вот. Мы там уже остались. Это
5: в свой дом.
4: Вот это до войны Рубинштейна, 23 квартиры, 24. И после войны мы вернулись в свой дом. И там еще была одна жилица из очень интересных. Наталья Людыгина, вообще Швецова, но рожденная Поль Мари. У меня такое вот впечатление, что в ее особняке родительском, потом вот на английской набережной нашей, там, по-моему, Ростропович купил тогда эту квартиру. Но это уже он потом, она умерла вскоре после войны, она блокада была здесь. Еще сказал, вы извините, вот какую-то вещь, вот эту я продала, потому что кто-то пришел там грабить. Я сказал, нет, это вот приедут и все, ну, продайте тогда, нам ей дали что-то, хлеб. Ну, мама сказала, Наталья, о чем вы говорите, вы живы и все, слава Богу. Вот это было. Потом она, бедная, попала в больницу, и навещали ее уже в инвалидном доме. Она просто не вставала уже из-за этого, как больница. Там у Смольного он и сейчас еще до сих пор, по-моему, там есть. Уже другого качества, наверное. А тогда вот блокадники какие-то одинокие старшие. Это ужасно. А город сам, понимаете, он, конечно, потому что, ну, вот видишь, раз дома нету. Вот, кстати, район Староневского. Первые бомбы попали в Староневский. Вот этот они, наверное, Московский вокзал хотели, что ли, разбить. На Поварском первые были бомбы. Он был сильно разбомблен. Ну вот их там восстановили. Но все равно он был прекрасен, народу было мало. И вот, будучи студентом, молодым, мы же заняты в спектаклях были, вот мы любили или домой идти пешком куда-то там, или называлось «Пойдем к Пете», это как «Медный всадник» тогда открыли, он же был закрыт. И тогда вот смотрели, когда разворачиваются тогда Онечковский мост, и народу мало, машин нет. И вся архитектура, знаете, по улице Желтчего Розы пройти – одно удовольствие.
5: Как бы заново открывали тогда город, наверное,
4: ну,
5: после войны.
4: Потому что его все в любви признавались, все из фронта вернувшиеся хотели к нам. И он и стал восстанавливаться потихонечку, потому что, ну, это же деньги, это же. Но много было зияющих, что-то сносили, но очень много восстановили, соблюдая, так сказать, стиль города, понимаете? Владимирская церковь была закрыта, и там, вы знаете, очень интересно. Но это, может быть, байка расхожая, но, наверное, она имеет под собой какую-то почву. Там был НИИ какой-то, научно-исследовательский институт, во Владимирской церкви, которая на площади, да, Владимирской. НИИ закрыта. А потом, когда стали восстанавливать, значит, эти церкви, там что? Там алтарь сохранился. А почему сохранился? Вот это, так сказать, со слов молвы, которая была вокруг. Я думаю, что она действительно, это так и было. Что там был руководитель этого НИИ. Там везде же так, ну, кружится алтарь, раз, это. А он взял алтарь и пошел завернуть. То есть закрыл и спрятал. Окна там закрыл, понимаете, алтарь, и это все он сохранил. Так что, когда стали восстанавливать, легко было. То есть там надо было что-то реставрировать, но все было цело, вся эта вот резьба леснина и все. Такой рассказ был. А открыта была только Никола Морского, знаете, где это? У Мариинского театра, вот это, да. Вот она была открыта, и блокаду была на Петроградской, Владимирской. Всю блокаду работала.
5: Вы вот сказали, что вы все время так в БДТ и оставались в Большом драматическом театре, работали всегда, никуда не уходили никогда.
4: Нет.
5: И до сих пор вы играете в спектакль,
4: да,
5: «Время женщин».
4: Угу.
5: Но вот этот спектакль, он же не только о конкретных судьбах, ну и о конкретных людских судьбах тоже, но и о городе, о Петербурге.
4: Обо всем. Дело в том, что мне больше нравится, честно говоря, вот это мое мнение. Но я, правда, и сказала Чижова, когда она у нас была. Как вы относитесь к пьесе «Время женщин»? И у нее же есть повесть «Время женщин». Я прочитала. Она очень хорошо передает атмосферу. И очень хорошо передает атмосферу наш Кочергин, художник. Это вот атмосфера, которая была, вот эти бабушки, которые там у Чижовой.
5: Это же время такое, конец 50-х.
4: Абсолютно. Да? Там вот Хрущев немножко введенный. Вы видели этот спектакль?
5: Да, я видела. Да.
4: Вот отношение этих старушек, которые девочку воспитывают, это вот все, как говорилось тогда, вот все это бывшие, вот там бывшие. До войны и после войны, когда живы были те 19 века, всегда говорю, ну, это из бывших. То есть, значит, не обязательно аристократы и высокое там дворянство или кто-то такой, а просто по укладу, по правилам жизни. Сейчас много фильмов снимается, и хорошие фильмы есть, и о войне. Ну, вот даже вот вы посмотрите, военные фотографии, вот глаза нельзя забыть. Можно сделать прическу абсолютную, как сейчас почему-то забыли ее, всегда носили две косички, и я в том числе, и всем у нас было очень удобно. Вот сюда косичка привязывалась, бантик сюда, и здесь все носили косы, девочки носили косы. Это было до войны. Редкие были, без кос, там стриглись. Наверное, еще и родителям тоже это все же, в общем-то, жили. Трудновато. И с парикмахерскими, кстати, и тогда даже те, кто и мог, ну вот, и ходили в парикмахерские, это верно, но тогда же вот так из избыта довоенного, знаете, стояла керосинка, знаете, что такое? Да, вот тут керосин, тут два фитиля, наверх, вон там щипцы даже у меня лежат, как память. Вот они вставлялись, это официально, приходили, и у тебя, значит, парикмахеры тебе делали. Были парикмахеры, которые очень ловкие, и к своим они, значит, эти кудри, локоны, они крепко договорили, это у него крепкая рука, значит, этот локон сохранялся и берегли. И голову тогда мыли раз в неделю, чтобы идти на следующий раз, потому что иначе как это все рассыпется. А это вот эти папильотки тогда, да, вот эти старые называли, потому что это же все накручивалось на бумажечке, подкладывалось там побольше, поменьше, это все. Потом это же и эти самые современные бигуди, они продувные, а те-то бигуди, они же, ну там, ну... веревочкой свяжешь.
5: Бумажка и тряпочка была, да?
4: Тряпочка, да, все это было. Или там бумажка, чтобы... Да, бумажка тоже впитывает влагу легче. Понимаете? Там же можно было... Скажем, ватка, она скукожится, это не то. Ну, вот это дело. Это же тоже из палеветик. А как? Как японки, да. Но это все сложности. На чем? На кирогазе, на дачу ездили с кирогазами. Кирогаз еще был, только качать надо было его. Ну, там он как-то так вырабатывал, вроде бы синий огонек был, знаете, как-то тут газ получался, они горячие, но взрывались. И до сих пор даже и думаю, господи, боже мой, а стирали, эти стирки все были. Во время войны же еще и мыла-то не было, ведь марганцовкой стирали часто. Она что-то там, я уже забыл, как, ну, стирали, боже. Вот сейчас, если старушки еще у меня одна школьная, одна... Жива, так что, значит, моя сверстница. А так-то нашего поколения-то раз-два да обчелся. Ну, по городу-то найдешь, а в своем-то кругу уже все моложе. И мало ли там уже с полуслова не поймут, потому что вам надо объяснять, а им не надо объяснять, сказать. Вот и все.
5: Марина Константиновна, вот возвращаясь к спектаклю, да. «Время женщины», вот сколько много личного вы туда вложили?
4: Конечно, я вложила, я знаете что, я не ездила по курортам, не из-за бедности даже. Мы как-то все любили вот этот наш север, из гастролей редко, когда оставались где-то там на юге даже, а жили вот тут на Ладоге и с деревенскими, а там деревенская мать с ее психологией и тоже очевидно, по всему одиночка, это даже... как это Орлозовская пьеса была, там, ну, персонаж какой-то, который говорил, а мой женишок где-то под Берлином лежит, понимаете? И мой женишок под Берлином там возможный. То есть я была замужем, это другое дело. Но почему матери-одиночек? Очень много тогда было, а тогда жажда была. И люди что-то живое рядом с тобой, ты же один вообще остался. Сколько было детских домов. И ребяческие были вот эти беспризорники, все страшные дети. Очень страшно это все было. И я еще видела еще тех беспризорников, которые были довоенные. Мы с бабушкой шли по Фонтанке. Там они в люках жили. И это все на моей памяти. Так что знаете, как складывается наше поколение. И то, что мы пережили там, все эти вот и репрессии, и все. В каждой же семье было. И много. Все равно ничего страшнее самой войны ничего нет. Потому что, понимаете, когда от грозы сгорает твой дом, или просто от небрежности, от пожара, ну ты там кто-то виноват, кто-то что-то, это одно. А когда к тебе приходит враг, и тебя так лицо в лицо бьют, да, и теряешь ты все вообще, и не знаешь, что и как, это страшно. Что угодно, только чтобы не было войны. Я думаю, что это все старики скажут. И наплевать, что говорит про нас молодежь.
5: Мне кажется, у нас еще и в крови все-таки заложена вот эта память на каком-то генетическом уровне, даже в молодых людях, которые...
4: В том-то и дело. Но есть часть людей, которые... Что-то в них другая генетика сидит, понимаете? Есть, но это все, но это общество, это вообще-то и так же не может быть. Всегда что-то кто-то находится, говорит, а мне не нравится. Парней так много холостых, а я люблю женатого, да? Вот, ну почему? Так это бывает тут.
5: Марина Константиновна, вот вы говорите, что вы живете 3 века. Как вы смотрите на сегодняшний день, на Россию сегодня? Вот что ушло, потерялось, а что может быть новое?
4: Вы знаете что? Я, наверное, не модный человек, но мне нравится, что именно сейчас вот происходит, потому что сейчас время-то, как вы понимаете, больше свободного у меня, а сил меньше выйти куда-то. Я всегда, я пешеход. Я во все времена любила, даже на трамвай иногда садил, чтобы посмотреть и спальные ваши районы, и там какие, что где происходит, понимаете? Все-таки сейчас мне кажется, что вот нельзя безоговорочно сказать, что все это мне нравится. Скажем, предположим, вот сейчас в театре у нас «Могучий». Это совершенно другой театр. Это не тот театр, в который я пришла. Я всегда смотрю. Мне обязательно надо вот эти спектакли, которые сейчас идут, нравятся, не нравятся. Мне надо смотреть. Я должна понять, на каком языке. Потому что сейчас для меня театр разговаривает на своем языке. И я не все понимаю. Потому что есть вот как вот с гадождом сидят. Вот они же друг друга и понимают, и сокращения понимают, да? ОРТ, ТРТ, ТТТ, да? У меня это, мне и трудно сейчас это. Я должна в это вникнуть. Я обязательно смотрю. Там, где я понимаю, вот что, это мне интересно.
5: Ну, то есть, говоря о современной жизни, я правильно поняла, что то, что вам понятно, да, вот...
4: Да, это, конечно, это она идет, жизнь не может остановиться. Она все равно идет. И самое главное, поскольку я еще религиозный человек, я думаю, Господь или кто-то к высшей силе, будем говорить, посмотрит, а потом свое и скажет. Это когда-то давно, это о природе, это ученые. Была там «Курьер ЮНЕСКО», такой был журнал. И он однажды вышел. Тоже его надо было доставать так. Просто малый тираж, что ли, было, но очень интересный был журнал на разные темы. И вот вышло под названием таким: «Сохраним ли мы нашу планету обитаемой?» Это уже это было, но уже этому государству нашему, России, да, 25 или 27, да, лет. А это было при советской власти еще лет за 10 до этих всех передряг. Там разбиралось, что вырубаются в Амазонке леса. Амазонка разбиралась. Иностранные ученые были. Я тогда еще сказал: хорошо, что у нас тайгу-то ничего, потому что у нас еще никаких электропил не было. Двуручной пилой много не вырубишь. Но сейчас и вырубили. И с тайгой, и с нашей корейским перешли, там одни лысины оставили. И там, значит, было сказано, что вот вырубается все, атмосфера так, вот то, что происходит сейчас. Вот это было предсказано, значит, сейчас, но лет 30 тому назад. И сохраним или нет? Природа-то восстановится, как написал один, по-моему, француз. Но будет ли человек, или мы начнем снова с обезьяны?
1: Заслуженная артистка России Марина Адашевская, хранительница трех веков петербургской истории. Сегодня мы прикоснулись лишь к одному из времен, живущих в ее памяти, подобно тем неслучайным предметам, воспоминаниям, которые многие годы Марина Константиновна заботливо собирает в своей гостеприимной квартире в самом центре Санкт-Петербурга. Беседу с актрисой для вас подготовила Мария Петько. Всего доброго!

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 6 си минор Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра Кливленд Оркестра. Дирижер Лорен Маазель.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий,

и на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная Та.

окропишемя и сопом и очищуся, омышемя и паче снега убелюся, слуху моему дасе радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди меня, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей, Господи, устни мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше,
я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащенный воздвигл еси, Боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, Жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мне сотвори, врача росшая, у врачу души моей, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешение, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная,
да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнути мя от твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибов, ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всям не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 125-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из первой главы.
1: Братья, посмотрите, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
0: Послушайте 82-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 20 главы.
2: В то время, когда выходил Иисус из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня евангельское повествование об исцелении Господом Иисусом Христом двух иерихонских слепцов. Если следовать евангельской хронологии, то описываемое сегодня событие относится к третьему, последнему году общественного служения Спасителя. Это одно из последних чудес, которые Господь совершил во дни своего земного бытия. Совершенно естественно, что к этому времени слава о нем, как о великом чудотворце, гремела по всей Палестине. За ним следуют толпы народа, и, выходя из города Иерихон, двое слепых, которые сидели у дороги и, видимо, просили милостыню, наверное, услышав от людей, кто сейчас проходит мимо них, стали громко кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ пытается заставить их замолчать, и действительно, у всех, кто окружает Христа, масса своих проблем, и они хотят разрешить их с его помощью, либо услышать от него совет, либо получить исцеление, а тут еще двое слепых своими криками отвлекают Христа от их личных дел, от их проблем, как бы сейчас сказали, лезут без очереди, а толпа такого не прощает. Но слепые не только не замолкают, но еще громче начинают звать о помощи. Спаситель останавливается, подзывает их к себе и спрашивает: «Что вы хотите от меня?» Они отвечают: «Чтобы открылись глаза наши». Христос прикасается к их глазам, и слепые прозревают. И еще важное дополнение – следуют за Ним, то есть следуют за Христом. Вот такое повествование. И, казалось бы, не столь уж оно из ряда вон выходящее событие среди множества тех великих дел и чудес, которые совершил Господь. Но есть в этом рассказе несколько моментов, о которых стоит сказать подробнее. Во-первых, слепые взывают ко Христу и обращаются к Нему как к Сыну Давида. «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов», — говорят они. Но мы знаем, что, говоря языком, обозначающим степень родства, отцом Христа считался Иосиф Обручник. Да, конечно, Иосиф не был биологическим отцом Христа, поскольку Дева Мария никогда не была его женой. Но ведь никто, кроме Спасителя, Матери Божией и Иосифа, не знал о тайне бессеменного зачатия. А если бы даже и узнали, то никогда бы не поверили этому. Поэтому для внешних это была обыкновенная семья, муж, жена и ребенок. Все считали, что Христос, или Иисус, как называли его по имени, был сыном Иосифа. И вот помните эпизод, который произошел в городе Назарете, в городе, где Спаситель прожил 30 лет, где он был воспитан. и там его все хорошо знали. И вот он приходит в субботу в синагогу и начинает читать отрывок из книги пророка Исаии, а затем говорит, что те мессианские пророчества, которые он только что прочитал, сбылись на нем, то есть что он мессия. И вот тогда жители Назарета очень удивились столь необычному заявлению своего земляка. И не только удивились, но и в ярость пришли. Захотели скинуть Христа с горы за богохульство, то есть убить его, и при этом возмущались и говорили между собой, не Иосиф ли это сын? То есть как же он может претендовать на мессианское достоинство? Другими словами, сын того-то означало то, что мы сегодня называем отчество. Когда мы после имени человека называем отчество, например, Иванович, Петрович, Борисович, то в древней традиции это звучало бы как сын Ивана, сын Петра или сын Бориса и так далее. В данном случае слепые под словами «сын Давида» обозначают не степень родства, а один из титулов Мессии. Сын Давида значит потомок царя и пророка Давида. Ведь царь Давид – это основатель израильского государства и Иерусалима как столица этого государства. Правление царя Давида – его сына Соломона – это самая яркая страница истории евреев. Это было время, когда и государство было не просто независимым, но и достаточно влиятельным в древнем мире, с которым невозможно было не считаться. А вот вся последующая история Израиля – это бесконечное унижение. Поэтому в сознании подавляющего большинства иудеев грядущий Мессия – это не освободитель от власти греха, а славный потомок царя Давида, который восстановит его блестящее царство, воздаст всем народам за многовековые унижения и обиды, нанесенные евреям, и который покорит под их ноги весь мир. Но помимо чисто политических проблем, Мессия должен был быть и великим чудотворцем, который в первую очередь уврачует недуги своего народа, а затем уже займется покорением мира. Но действительно, если евреи претендуют, чтобы быть избранным народом во всех смыслах, если они претендуют на мировое господство, ну, то ведь не могут калеки миром править. Слепые, хромые, глухие, расслабленные, бесноватые не могут быть избранной Богом расой и править миром. Поэтому в первую очередь от Мессии ожидали избавления от болезней, немощей, а потом уже и от римской оккупации. Вот какой смысл заложен в восклицании слепцов «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Они верили во Христа. Да, пускай они представляли его так, как к этому были научены, в соответствии с мнением своего народа, но вера в них была. И смотрите, после исцеления они пошли за Христом. То есть помимо того, что они получили физическое зрение, они получили и зрение духовное. Вот надо сказать, что церковь всегда проводила оправданную Священным Писанием параллель между зрением физическим и зрением духовным. Вот как материальный мир мы познаем на 80% органами физического зрения, так только духовным зрением мы можем принять Господа. Ведь, собственно говоря, верить в Господа – это значит иметь зрячую душу. И как зрение физическое, так и зрение духовное – это дар Божий, это великая милость Божия к нам, потому что мы ничем это не заслужили. Ведь мы, будучи людьми верующими, то есть духовно зрячими, часто бываем не лучше тех людей, у которых этого ока сердечного нет, или оно закрыто до времени. А это значит, что как физическое зрение бывает не стопроцентным, так и духовное зрение бывает неполноценным. Можно привести даже некие схожие симптомы болезни глаз, глаз телесных и глаз сердечных. Знаете, с возрастом многие люди начинают страдать дальнозоркостью. Это когда вдали хорошо видишь, а вблизи нет. Этот дефект приносит неприятности, особенно если человек много читает или занимается родом деятельности, где надо что-то вблизи рассматривать. И дефект этот очень распространенный и с возрастом появляется практически у всех. Но не менее распространена и духовная дальнозоркость. Это когда мы очень хорошо замечаем недостатки других людей, их недостойные поступки, их недостойные слова. Все это обсуждаем и осуждаем, и вместе с тем совершенно не видим себя. Да, вдаль видим хорошо. Все, что делается в жизни других людей, разбираем по косточкам. а вот в себе самих разобраться не можем. Ничего не видим вблизи. Вот это и есть духовная дальнозоркость, которая не позволяет нам видеть себя изнутри. И, видимо, учитывая распространенность этой болезни, народная мудрость гласит: «Посмотри на себя со стороны видней». Да, не все у нас в порядке с духовным зрением. Почему мы и молимся Господу: «Просвети очи сердца моего». И сегодня, когда мы слышали Евангелие об исцелении от слепоты, это повод задуматься над проблемами своего духовного зрения и попросить Господа, чтобы Он не давал нашему оку сердечному закрываться этой катарактой, чтобы оно было здравым и видело свет Христов, который просвещает всех. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 22 августа, 9 августа по старому стилю, на следующий день после празднования преподобным Зосиме и Савватию Соловецким, празднуется собор Соловецких святых, в который входят основатели обители, преподобные Зосима, Савватий и Герман, а также множество прославленных церковью соловецких подвижников. В Соловецком соборе мы видим имена святителей Филиппа, митрополита Московского, и Маркелла, архиепископа Вологодского. В XX веке собор Соловецких святых пополнился именами многих новомучеников и исповедников. Сегодня празднуется память святого апостола Матфея, избранного в числе 12 апостолов вместо Иуды Искариота, и раннехристианского мученика Антония Александрийского. Также в этот день мы вспоминаем преподобного Псоя Египетского, ученика преподобного Пахомия Великого, в IV веке подвязавшегося в египетской пустыне. В этот день празднуется память множества мучеников VIII века – Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии Патрикии и других, пострадавших в 730 году от иконоборцев. Наш церковный календарь продолжит житие святого апостола Матфея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
2: Святой апостол и евангелист Матфей родился в Вифлееме и происходил из колена Иудина. С раннего детства он изучал закон Божий по священному писанию Ветхого Завета под руководством святого Симеона Богоприимца. Когда Господь Иисус Христос явил себя миру, святой Матфей уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал за Ним и был избран в число 70 апостолов. После вознесения Спасителя апостол Матфей был избран по жребию в число 12 апостолов вместо отпавшего Иуды Искариотского. Из Иерусалима вместе с апостолами Петром и Андреем он ходил в Антиохию Сирийскую, был в каппадокийском городе Тиане и в Синополь. Здесь его заключили в темницу, из которой он был чудесно освобожден святым апостолом Андреем Первозванным. После этого апостол Матфей путешествовал в город Амасию на берегу Понта. Во время третьего путешествия святого апостола Андрея святой Матфей был с ним в Едессе и Севастии. По церковному преданию он был с проповедью и в Эфиопии Понтийской, ныне Западная Грузия, где претерпел многие муки за Христа. Когда святой апостол Матфей пришел в Македонию, то греки, желая испытать силу проповедуемой веры, дали ему выпить чашу с ядом, от которого тотчас же сделался слепым. Святой Матфей выпил и не только сам не ослеп, но и исцелил от слепоты более 250 человек, возлагая на них руки и призывая имя Христово. Греки решили все-таки схватить его и посадить в темницу, но он стал для них невидимым. В другой раз, когда язычники в ярости бросились, чтобы убить апостола, земля разверзлась и поглотила их. Так проходил святой апостол по странам, всех просвещая светом Евангелия. Из Македонии святой апостол Матфей снова вернулся в Иудею. Иудейский первосвященник Анан, ненавидящий Христа, по приказу Анана был сброшен с высоты храма апостол Яков, брат Господень, приказал взять апостола Матфея и представить на суд Синедриона. Святой апостол Матфей был осужден Синедрионом на смерть и побит камнями. Когда святой Матфей был уже мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли ему голову и объявили правительству, что его казнили за непокорность римскому императору. Смерть за Христа последовала около 63 года. Русский паломник Антоний свидетельствовал, что еще в 1200 году глава святого апостола Матфея, находилась в Константинополе в храме во имя 12 святых апостолов.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие святых мучеников, пострадавших за святые иконы в 730 году. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Мученики Юлиан, Маркиан, Иоанн, Яков, Алексей, Дмитрий, Фотий, Петр, Леонтий, Мария и Григорий пострадали за святые иконы в 730 году при императоре-иконоборце Льве Исавре. Император низверг святого патриарха Германа и заключил его в тюрьму, а на патриарший престол незаконно возвел иконоборца Анастасия. По императорскому указу все иконы должны были быть изъяты и уничтожены. В Константинополе над бедными воротами со времен равноапостольного царя Константина Великого была укреплена чудотворная икона Спасителя, сделанная из меди. Эту икону император приказал снять. Чтобы снять икону, к воротам приставили лестницу, по которой за чудотворным образом стал взбираться посланный за этим воин. У ворот собралась толпа, но немногие решились пойти против воли императора и защитить святыню. Среди толпы находилась патрицианка Мария, женщина знатного рода. Она, а вслед за ней другие, бросились к лестнице и потянули ее от стены, чтобы не дать воину дотронуться до иконы. Лестница обрушилась, стоявший на ней воин упал и разбился насмерть. В защите иконы приняли участие также военачальник Григорий и преподобная мученица Дева Феодосия. Узнав об этом, император тут же предал смерти множество православных, имена и число которых знает только Господь. Мученическую смерть принял и Григорий. Но некоторые православные из числа византийской знати, Юлиан, Маркиан, Иоанн, Яков, Алексей, Дмитрий, Леонтий, Фотий и Петр, были заключены в темницу и содержались там около 8 месяцев, каждый день перенося избиения. Силою Христовою они в этих мучениях оставались живыми и мужественно переносили страдания. После этого, по приказу императора, защитникам иконопочитания сожгли лица раскаленным железным, а затем отрубили головы. Святая Мария, которая из-за своего знатного происхождения не была заключена в тюрьму, узнав о предстоящей казни, добровольно пожелала принять мученическую кончину вместе с другими. Тела этих святых мучеников были зарыты близ храма в честь святаго мученика Феодора и обретены нетленными через 139 лет.

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Третий антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в торжествах в Свято-Введенском Толкском женском монастыре. Мурал с изображением равноапостольного князя Олова украсит железнодорожную улицу в Выборге. Состоялась паломническая поездка прихожан храма Вознесения Господня поселка Федоровское, Псково-Печерский монастырь. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 августа православные верующие отметили 712-ю годовщину обретения Толкской иконы Божией Матери и основания обители. Главным событием праздника стала божественная литургия, совершенная под открытым небом. Торжественные мероприятия в монастыре традиционно объединили тысячи паломников, духовенство и почетных гостей со всей России. Из-за большого числа верующих праздничные часы и божественная литургия начались на соборной площади обители в 9 утра. Торжественное богослужение возглавил митрополит Ярославский Ростовский Вадим. По окончанию богослужения состоялся крестный ход. Наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, сослужил преосвященным архипастырем в этот знаменательный день. Его преосвященство прибыл на Ярославскую землю накануне и также принял молитвенное участие в Малой Вечерне с акафистом Богородицы и во Всенощном Бдении. На празднике епископа сопровождал эконом Александра Невской лавры и романах Прокопий Павлов. 16 августа, в неделю 11 по Пятидесятнице и День памяти преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца, епископ Петерговский Силуан совершил божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Антонове. По окончании богослужения епископ Петерговский Силуан обратился к верующим с архипастырским словом. Владыка поздравил всех присутствующих с воскресным днем и днем памяти преподобного Антония Римлянина, особо отметив сугубое значение этого святого дня для новгородской земли. Вечером 16 августа митрополит новгородский Старорусский Лев и епископ Петерговский Силуан совершили вечерню с чтением акафиста преподобному в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Антонове. Помощник командира бригады по строительству и ремонту кораблей и подводных лодок протоиерей Михаил Погиблов 19 августа поздравил команду крейсера «Аврора» с праздником Преображения Господня. «Воинское служение сопряжено со многими лишениями ради выполнения долга перед Отечеством», — отметил он. «Жертвенное служение, достойное выполнение своих обязанностей, призывают Божью благодать на ваши души, преображая и укрепляя их». А крепость духовная понадобится вам не только в несении воинского служения, но и на протяжении всей жизни. Отец Михаил пропел величание празднику вместе с моряками и вручил им освященные плоды. В день Преображения Господня 19 августа на петербургском подворье Каневского Рождества Богородичного монастыря была совершена божественная литургия. В навечере праздника 18 августа всенощное бдение. Богослужение возглавил настоятель подворья романах Давид Алексеев. Ему сослужили романах Василиск Воронин, эконом Каневского монастыря, и клирик подворья иерей Роман Рябцев. После литургии было совершено освящение начатков урожая по традиции, принесенных в храм прихожанами. 15 августа в приходском доме храма святителя Николая Чудотворца поселка Рощино состоялась встреча прихожан с преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии Романаховым Варфоломеем Магницким. Встреча прошла по инициативе настоятеля храма благочинного Рощинского округа протоиерея Дионисия Холодова. Темой беседы стала о внимательном обращении к слову. Мурал с изображением равноапостольного князя Олова украсит железнодорожную улицу в Выборге. Арт-объект призван привлечь внимание к подвигу святого, который считается небесным покровителем города. Это пример культурно-просветительской работы Выборгской епархии. Король Олов II Харальдсон боролся за христианизацию Норвегии, поддерживал тесные связи с купеческим Великим Новгородом. За основу изображения взят иконографический сюжет. 15 августа, в день празднования дня поселка Севастьяново, храм во имя пророка Божия Илии Приозерского Благочиния посетил глава администрации Приозерского района Александр Соклаков. Настоятель храма Ирий Владимир Куркин радушно встретил высокого гостя. Во время беседы священник рассказал о ходе строительных работ и о том, какое значение для поселения имеет церковь. Руководитель района отметил красоту места, выбранного для возведения, и похвалил оперативность строительства. В завершении встречи Александр Николаевич поблагодарил отца Владимира и всех благотворителей за щедрую помощь в создании этого святого объекта. Кроме того, настоятель принял деятельное участие в официальной части сельского торжества. В праздник Преображения Господня 19 августа в крестовоздвиженском храме поселка Ромашки после божественной литургии чина освящения плодов нового урожая был совершен молебен на изъявление обета трезвости, который совершил руководитель отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Выборгской епархии Ирий Александр Семенов. Свой обет перед Богом дал выпускник Илья. Брат подтвердил свое намерение продолжать трезвую жизнь и закрепил его обетом пред крестом и Евангелием. Это не просто отказ от пагубных привычек, но сознательное вручение своей воли Господу ради спасения души. Состоялась паломническая поездка прихожан храма Вознесения Господня поселка Федоровское Тоснинского района в Псково-Печерский монастырь и Никандрову пустынь. Путь верующих начался с посещения храма Успения Божией Матери в деревне Городец, где они смогли поклониться святым мощам преподобно-мученика Трифона Городецкого и вознести свои молитвы в этой старинной церкви. Далее паломнический маршрут пролег через Древний Псков, где путешественники посетили Свято-Троицкий кафедральный собор. В главном храме города прихожане приложились к мощам святых благоверных князей Всеволода Гавриила и Довмонта Тимофея, блаженного Николая Саласа и преподобно-мученика Иоасафа Снятогорского. Особое благоговение у верующих вызвало созерцание уникальных святынь собора, чудотворной храмовой иконы Святая Троица с деяниями, древних чудотворных образов Божией Матери Чирская и Псково-Покровская XVI века, а также мироточивые иконы святого великомученика и целителя Пантелеимона. Главной точкой духовной кульминации поездки стало посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Паломники спустились с Богом с данной пещеры, где покоятся многие подвижники благочестия. В стенах самой обители прихожане смогли поклониться православным святыням, среди которых чудотворная псково-печерская икона Успения Божией Матери в житии, святые мощи преподобно-мученика Корнилия, старинная икона святителя Николая Чудотворца в житии, чудотворный образ Пресвятой Богородицы Умиления и честная десница святой мученицы Татьяны. Заключительным этапом путешествия стало посещение Благовещенской Никандровой пустыни. Здесь паломники погрузились в историю уединенного монастыря и смогли телесно и духовно укрепить свои силы с верой и молитвой, окунувшись в целебные святые источники обители. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
2: Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16 часов в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла «Город Шостаковича».
1: В судьбе этого недавно канонизированного святого переплелось многое. Служение в Петербурге, гонения, чудесное спасение от расстрела, бегство из России, и, наконец, многолетнее кормление русских рабочих эмигрантов во французском шахтерском городке. 22 августа – День памяти святого праведного Алексея Южинского. В 17:10 начнется передача из рубрики «Православные святые». Людмила Зотова беседует с потомками русских эмигрантов Ольгой Сидельниковой-Вербицкой и Екатериной Макаровой об истории прославления святого Алексея Южинского.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Мы продолжаем цикл программ «Жизнь рабочих в Ленинграде с 30-х до 80-х годов». Екатерина Чиркова продолжает читать документы Ленинградского партархива. Сегодня у нас пятая передача.
5: 41-й год. Документы тоже разные по содержанию. Так, для общей картины, чем жили люди. Секретарю райкома ВКПБ Шишмареву. Это небольшой отчет о работе информаторов. Из 122 первичных партийных организаций района в 106 организациях партинформаторы подобраны и утверждены на парткоме, партбюро или партсобрании. В крупных парторганизациях завод Калинина, Козицкого, Марксист, Урицкого, Ленгоруниверситет и других утверждены цеховые факультетские информаторы в количестве 73 человек. Партинформаторы ведущих предприятий, вузов, исследовательских учреждений утверждаются на бюро райкома ВКПБ. Утверждено 10 информаторов, подготовлено и проходит проверку 9 человек. В последнее время в 23 парторганизациях неработоспособные информаторы заменены грамотными и проверенными товарищами. Это фабрика

То есть, если членов партии больше 6, то там уже был партинформатор, надо так понимать. С партийными информаторами промышленных предприятий и промысловых артелей секретарем райкома Шишмаревым проведен по тематике и практике информационной работы семинар. Присутствовало 34 человека. Проведено 4 групповых совещания с информаторами. При посещении или вызове партинформаторами проводится индивидуальный инструктаж. В январе месяце секретарь райкома проводил совещание с секретарями первичных парторганизаций о практике и действенности партинформации. На заводе имени Козицкого секретарем парткома с инструктором райкома проведено совещание с цеховыми партинформаторами. Информационные сводки, письма по качеству и содержанию в последнее время несколько улучшились. По некоторым информациям бюро райкома приняло соответствующие решения, например, по необоснованным повесткам, которые были разосланы управхозом ЗАМИ, о слабой политмассовой работе в техникуме связи, по плохой организации труда в мастерских ЛПМК, по ряду сигналов партинформаторов принимались меры и оперативно разрешались вопросы, например, о несвоевременной выдаче зарплаты на заводе «Вперед», гидрогеоприбор, мастерских ОПП, о незаконном повышении платы за общежитие рабочим Академии художеств, о разъяснении работникам больницы Веры Слуцкой о неправильном требовании оплаты за неотработанное время и так далее. По некоторым информациям райком рекомендовал первичным парторганизациям самостоятельно разобраться и принять меры, например, парторганизация ЛАХУ о поведении члена ВКПБ Черкасской, парторганизация Академии художеств о притуплении политической бдительности по организации выставки и другое. Поступление информационных сводок. За декабрь месяц поступило 46, за январь – 63. Зав. Орг.инструкторским отделом ВО райкома ВКПБ Лебедев, инструктор райкома Сосин. Секретарю Василеостровского райкома Шишмареву докладная записка по Ленинградскому полиграфическому техникуму. Это февраль 41 года. По Ленинградскому полиграфическому техникуму отмечено ряд фактов халатного отношения со стороны дирекции техникума к отдельным студентам, благодаря чего по техникуму за 41 год, который только что начался, отмечено несколько смертельных случаев, происшедших только по вине дирекции техникума, директор Гуляй Яновский. После выхода постановления Совета народных комиссаров о введении платного обучения в высших и средних учебных заведениях, студентка 4 курса, этот курс последний, Михеева, не имела возможности уплатить за обучение. Дирекция техникума, зная, что ранее материальное положение Михеевой было затруднительное, последняя во время каникул летом ездила за грибами, сушила их и продавала, старалась подработать и на других работах. Михеевой никакой помощи не оказала, а наоборот поставила в такое положение, что последняя вынуждена была продать свое пальто и уплатить за обучение. После этого вскоре Михеева заболела и умерла, так как посещала занятия в зимнее время без пальто. 12 февраля 1941 года по Ленполиграфическому техникуму отмечен случай, что студент также 4 курса Черников П.И. 21 года рождения пытался покончить жизнь самоубийством путем применения мелкокалиберной винтовки. Последней ночью с 11 на 12 февраля забрался в военный кабинет техникума, совершил взлом шкафа, где хранились винтовки, и ранил себя. Черников в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Считаю, что подобные случаи происходят в полиграфическом техникуме только ввиду плохой работы дирекции техникума, отсутствие политмассовой работы в техникуме, а также и слабой работы комсомольской организации техникума, где комсомольцы заявляют, что кроме того, что они ежемесячно уплачивают членских взносов по 20 копеек, других обязанностей не знают. Директор техникума Гуляй Яновский, член ВКПБ, борясь с текучестью студентов, в скобочках «последний уходит в военное училище». Среди студентов распространяет клеветнические измышления на Красную армию. Так, например, последний рассказывал студентам 4 курса на уроке. «Вот видите, какой я пришел с фронта? Похудел. Кормят там неважно, суп и каша. Хорошего ничего нет быть красноармейцем».

0: Зачем только люди стремятся попасть в военное училище? А я вот, например, попал туда и стремился как бы скорее удрать оттуда. Наверное, немало таких найдется. Начальник Василеостровского РО НКВД лейтенант ГБ Зеленков. Докладная записка директору 3-й школы Дзержинского района от учительницы Л. Висковатовой. На моем уроке 14 февраля 1941 года в 5-м Д-классе ученик Зеленцов ранил ножом ученицу Фомичеву. Ученица Фомичева сидела на парте перед Зеленцовым. По словам учеников, Фомичева, повернувшись к Зеленцову, кольнула его хвоинкой, в ответ на что Зеленцов ударил ее по спине ножом перочинным. Я в это время отошла вглубь класса к ученику Прохорову и стояла спиной к этим учащимся, учительнице Висковатова, 5 марта 1941 года. Ну и по этому же делу два документа. Зав. РАНО Дзержинского района от 3-й средней школы Дзержинского района. Докладная записка от директора школы Киселева. Настоящим, прилагая характеристику на ученика 5-го Д-класса Зеленцова, акт врача и докладную записку учителя, прошу вас утвердить исключение ученика из школы за недопустимый хулиганский поступок или, в крайнем случае, перевести его в другую школу, так как безнаказанность подобного поступка может вызвать серию подобного ряда поступков. Поступок ученика стал предметом обсуждения и осуждения в классах школы. И следующий уровень выше. Зав. Дзержинским РАНО Никитин пишет зав. Ленго РАНО товарищу Егорову. Копия идет в райком и в райисполком. Сообщаю вам, что 14 февраля сего года ученик 5-го Д-класса 3-й школы, в скобочках 180, Дзержинского района, Зеленцов Борис, во время урока естествознания учительница Л.А. Висковатова нанес ножевое ранение ученице Фомичевой Нине. Согласно акту, составленному с участием врача, размер раны имеет в длину около сантиметра, в глубине около 5 миллиметров. Пострадавшей была оказана помощь на месте, и для более основательной медпомощи она направлена в больницу. Ученик Зеленцов директором школы из школы исключен. С учащимися проведена соответствующая воспитательная работа. Я этого случая еще не разбирал, но имею намерение санкционировать исключение. Такая история. Они предполагали, что этот пример может быть заразительным.
1: Но мне кажется, что они понимали, что у большинства мальчишек есть с собой нож.
0: А теперь я представила эту Фомичеву, она, может, с ним заигрывала, она хвоинкой его уколола.
1: Представляете? Тоже неизвестно, что она там сделала. Но, с другой стороны, неизвестно, да. Если на агрессию отвечаешь агрессией, это тоже имеет под собой какие-то основания. Ну а что мы читали из взрослой жизни и в предыдущих документах?
0: Я согласна, что в рамках той жизни
1: мы в кругу врагов, да? Мы в кольце врагов. Да. Враги, враги, враги, враги, во-первых. Это разные народы, враги, враги, враги, враги.
0: И вообще кругом враги.
1: А потом все, что происходит в жизни, продуктов нет, враги, враги, враги. Электричество отключили, враги. А ребенок, что он должен делать? Если еще нож у него в кармане, как он должен себя
0: вести? А без ножа вообще не прожить, мальчишки. Ну вот на самом деле, они же еще все там то камнями кидались, они же так друг с другом общались. На самом деле, физические взаимодействия, они были нормой жизни, скажем так. Дзержинскому райкому встречаются, я уже, по-моему, это говорила где-то в передаче, самоубийства регулярные, причем в некоторых случаях можно предположить. Вот была передача, где я читала сначала донос члена суда по фамилии, по-моему, Кузнецов, насколько я помню, Степан Матвеевич, если я правильно помню. Потом был документ, что какой-то Степан Матвеевич покончил жизнь самоубийством в Москве. Я тогда еще говорила, что, похоже, это один человек. Вы знаете, я потом в другом деле нашла таки документ, подтверждающий, что это действительно тот самый человек. Действительно, это он и был. Он в последнее время, там так и написано, работал в Москве судьей, но принадлежал к парторганизации в Ленинграде. И когда он там покончил с собой, то эта парторганизация, какая-то по этому поводу переписка. То есть можно представить, что человек сам написал донос, ну, хоть как-то немножко пофантазировать, почему он покончил самоубийством. А бывает никаких объяснений, просто самоповешение, и все. Что за этим, мы никогда не узнаем. Вот Дзержинскому райкому март 41 года партбюро архивного отдела УНКВД ЛО направляет кандидатскую карточку номер такой-то на кандидата ВКПБ с ноября месяца 38 года Гаврилова Николая Гавриловича, 15 года рождения, и копию свидетельства о смерти номер 151, выданную ЗАГСом Октябрьского района города Ленинграда. Причина смерти самоповешения: проживал по улице Связи, дом 3, квартира 52. Вот мы видим, что он работал в НКВД, что в ноябре месяца 1938 года он стал кандидатом в партии, что какая была жизнь у этого человека, и вскоре, в начале 1941-го, он покончил с собой. В Ленинградский городской комитет ВКПБ от бывшего члена ВКПБ партбилет номер такой-то Шамбурского П.Д., проживающий улица Воинова, дом 32, квартира 23. Работает он в РЖУ Дзержинского района, то есть РЖУ – это жилищное управление. О чем он пишет? «Хотя я и не получал копии решения парторганизации, исключившей меня из членов ВКПБ, но по сведениям других товарищей я об этом решении знаю. В течение 4 лет я добивался помощи со стороны нашей парторганизации в части улучшения жилищных условий, так как нахожусь с семьей в 5 человек в подвале, без естественного света, причем кухня и уборная, все находятся в этой комнате, где я живу, не говоря о сырости и другом. Вместо помощи в этой части, которую парторганизация при жилищном управлении оказать была в состоянии, я был вынужден оказаться без партбилета, ибо после всех хождений без результатов я совершенно не стал посещать парторганизацию, партсобрание и не уплачивал в течение 6 месяцев членских взносов. Обо всем изложенном я подробно писал в райком ВКПБ и 3 письма на имя товарища Жданова еще до ухода из партии, и не получив ответа, хотя и не по-партийному, я вынужден был автоматически выбыть из членов ВКПБ, прилагая при сём партбилет на мое имя за указанным выше номером. Явиться по вашему вызову на 24 марта 41 года не могу, так как работаю вечернюю смену с 4 часов дня до 12 часов ночи. Прошу рассмотреть мое дело в моем отсутствии. Считать это вынужденное с моей стороны исключение меня из рядов ВКПБ, послужившей вследствие особой заботы со стороны парторганизации при первом РЖУ Дзержинского района правильным. Приложение. Партбилет за номером таким-то. 24 марта 41 года. Шамбурский. Докладная записка о недостатках в работе нарсудов Василеостровского района. В одной из передач я читаю о судах, причем примерно того же времени другого района, где за всякие хулиганские выходки людям вообще ничего не дают или выписывают штраф, который они никогда не оплатят. А вот тут примерно то же время, но еще некоторые данные. Василеостровский район, март 41 года. По имеющимся в райотделе НКГБ, судя по всему, материалам имеются следующие факты недочетов в работе нарсудов района. 18 сентября 1940 года нарсудья 5-го участка Типалина, невзирая на то, что по назначенным к слушанию делам были вызваны граждане, в 19 часов прервала судебное заседание, сняла с аншлага 3 гражданских дела и поехала в театр. Это вызвало возмущение граждан, которые были вызваны в суд к 12 часам дня. Просидев до 19 часов, ушли домой. Нарсудья 6-го участка Кожевникова систематически во время судебного разбирательства дел прерывает судебное заседание по своим личным делам. Даже имели место случаи, когда в зал заседания приходил ее знакомый, она прерывала судебное заседание, объявляла перерыв, уходила с ним в совещательную комнату, где просиживала по 30-40 минут рабочего времени. Такое положение наблюдается еще и по настоящее время. Нарсудья 3-го участка и 7-го участка Сердюкова и Турина систематически берут дела, накладывают их в портфель или чемодан и выносят из камер суда домой. Некоторые из них возвращают через несколько дней, как, например, нарсудья Турина 4 февраля 1941 года взяла домой уголовное дело. А когда 5 февраля 1941 года адвокат попросил дело для ознакомления, то его в камере суда не оказалось, так как оно было дома у Туриной. В январе месяца 1941 года нарсуд 2-го участка, разбирая хулиганское дело по обвинению Гришухина, ранее судившегося, имеющего приводы, по статье 74 части 2 в судебном заседании переквалифицировали на статью 74 часть 1, приговорили к условному наказанию, из-под стражи освободили. 20 февраля 1941 года в спецкамере нарсуда, что такое спецкамера, я не знаю, под председательством нарсудьи Коминой, рассматривалось уголовное дело по обвинению работницы 5-го хлебозавода Цветковой за вынос с производства 500 грамм подсолнечного масла. Цветкова, будучи беременная, представила в суд больничный лист о том, что она ходит последние дни беременности. Нарсудья Комина, невзирая на это, приговорила Цветкову к 1 году лишения свободы. Объявление приговора для Цветковой вызвало всеобщее возмущение присутствующих большинства работниц завода. В зале были выкрики «Это не пролетарский суд! А когда Цветкову взяли под стражу и отправили в тюрьму, то ее провожало много работниц и присутствующих при разбирательстве этого дела знакомых. В результате в эту ночь Цветкова в тюрьме после рождения ребенка умерла сама и умер новорожденный ребенок. 22 февраля 1941 года в зал заседаний спецучастка вошел гражданин послушать судебный процесс. Не зная правил, так объяснил он, не снял головной убор. Судья Комина вопиюще закричала на него: «Гражданин, это не кабак, а суд, снимите шапку». Последний извинился, снял головной убор, сконфуженный. В руках потряхивал шапкой. Судья Комина моментально объявила перерыв, закричав на провинившегося: «Я вас посажу!» И повела его в совещательную комнату, где составила на него акт и тут же передала конвоиру, находившемуся в зале суда, который взял гражданина под стражу. Поведением судьи Коминой присутствующая в зале заседаний публика возмущалась, выкрикивая: «Надо бежать из зала суда, а то еще чья-нибудь физиономия не понравится, то арестуют». Нарушитель в кавычках просидел в тюрьме сутки за то, что при входе в зал заседаний не снял шапку. Был освобожден. Надо отметить, что нарсудья Комина грубая и своими действиями дискредитирует советский суд. Настоящие факты сообщаются для принятия мер по вашей линии. Начальник Василеостровского РО НКВД лейтенант ГБ Зеленков. Я думаю, что один из моментов, с которыми очень неприятно сталкиваться в жизни, это когда ты не знаешь, за какое нарушение следует какое наказание. То есть человек, я уверена, что это несчастная работница, которая своровала эти 500 миллилитров масла, я думаю, что она не могла предположить, что это будет вот так.
1: Мне очень неприятно, что здесь, как и сейчас, большинство упомянутых судей – женщины. То есть, видимо, судьи вот тогда были женщины. Это советская такая традиция интересная. Ну, понятно, что женщина получила больше прав, больше возможностей, но вот до сих пор у нас, допустим, найти судью мужчину почти невозможно. Но женщина, женщину беременную, зачем так засудила? Я понимаю, какой-нибудь мужчина, ну, видимо, с чекистским сознанием, ну, видимо, но женщина,
0: что-то
1: женщина.
0: Что-то Коминой, вот мы сначала читаем про других судей, ну что они там делают? Дела берут домой, болтают там, да? Но такого жестокого ничего не делают. Сначала Комина к этой беременной вот так, да, а потом она же к несчастному человеку, который не знал, как себя в суде вести, прицепилась. Вот что-то с этой Коминой, видимо, нехорошо. Но просто получается, что как много зависит от судьи, все зависит. От судьи зависит твоя жизнь, буквально, да?
1: Да.
0: А в другом случае, была бы не Комина, ее бы отпустили, например, да? Дали там бы условно, я не знаю что. Вот такие дела. Спецсообщения. Я стараюсь идти прямо по месяцам. То есть это у нас была весна 41-го, осень 40-го. А теперь о настроениях населения в связи с первомайскими праздниками. 41-й год. Василеостровский район. При осмотре красных уголков фабрики имени Горького в красном уголке цеха номер 7 электроотдела на школьной доске была обнаружена контрреволюционная надпись «Ленин в тюрьме». При предварительном выяснении мастер Отто объяснил, что здесь занимается школа грамотности. Судя по почерку, контрреволюционная надпись сделана хорошо грамотным почерком. Завод 210. 27 апреля. День отдыха перенесен на 4 мая 1941 года. По словам секретаря комсомольской ячейки Куреневой, такое перенесение было вызвано невыполнением апрельского плана. Данный перенос выходного дня вызвал большое недовольство в среде работниц, которые заявляют, что их лишили возможности сделать домашние дела к празднику 1 мая и приготовиться к встрече праздника. Начальник ремонтно-механического отдела фабрики имени Желябова Вавилович Илья Григорьевич отдал распоряжение механикам Хлопкину, Пичеса и своему помощнику Эдрогову о том, чтобы они к 28 апреля 1941 года представили списки подчиненных им лиц с указанием, кто идет на демонстрацию, кто не идет. От отказавшихся присутствовать на демонстрации требуется указывать причину отказа. В пояснении Вавилович добавил, что он эти списки должен передать дальше, и кто из записавшихся откажется идти, то будет нести ответственность. Указанное распоряжение начальника ремонтно-механического отдела было передано мастерам отдела, и от них потребовали списки. Такое распоряжение вызвало большое недовольство в среде мастеров, и мастер Кротов заявил: «Я и раньше не демонстрацию не ходил, и теперь не пойду, так как после демонстрации домой не попасть. Фабрика имени Урицкого. О подготовке к празднику и явке на демонстрацию имеются следующие данные, которые не могут обеспечить участие большинства рабочих демонстрации. Бригадир набивного цеха Яковлева Ирина заявила: «Я на демонстрацию не приду, так как поеду отдыхать в Лугу». Бригадир набивного цеха Прохорова Вера Нестеровна сказала: «Рабочие моего отделения говорят, что без денег праздник не праздник, и поэтому не хотят приходить на демонстрацию». Экономист планового отдела Попова Нина Борисовна говорила: «Я думаю, на демонстрацию не прийти, так как почему это должны приходить всегда одни и те же лица? Почему не привлекут тех, кто обычно не приходит на демонстрацию?» Рабочие на складе сырья фабрики имени Горького Каминский, Гонкин, Федоров на предложение дежурного по фабрике Максимова усилить подачу целлюлозы и этим больше заработать к празднику, выражаясь нецензурными словами, кричали: «Смотрите, на нас рубашки мокрые, мы и так нажимаем, а что толку, расценки снизили, мы больше 10 рублей не можем заработать. Какой нам праздник, когда мы себя не можем прокормить? На эти заработки, не говоря о семье, кушаем один хлеб. Какая у нас может быть сила?» Столяр первой художественной литографии Фролов по вопросу первомайских праздников заявил: «За что работаю, и сам не знаю. Сколько получу, неизвестно. Работаю уже месяц без нарядов, так что не до встречи праздника». Зав. Финансовой частью фабрики имени Горького Бурненко Михаил неоднократно просил коммерческого директора Подольского прибавить зарплату или уволить, и, получив отказ, заявил: «Если меня не освободят, я повешусь и оставлю письмо, что в моей смерти виноват Подольский». То есть получается, что он даже не может уволиться. Видимо, какие-то у него есть варианты, но его не отпускают. В беседе с рабочими комбината «Марксист» о майских днях зафиксированы следующие настроения. Рабочий 13-го цеха Волынский сказал: «Если во время майских дней будет хорошая погода, я начну тренировку по бегу, чтобы подготовиться к майскому кроссу». Рабочий опытного завода Семенов заявил: «Нужно отдохнуть за майские дни и хорошенько покушать. Затем, я думаю, прочесть несколько книг. Пить много не буду». Несколько книг за несколько дней – это сильно. Мастер завода номер 2 Тимофеев говорил: «Проведу праздники в кругу своей семьи. Немного выпью, схожу в гости к знакомым». Рабочий цеха номер 2 Букин заявил: «Запасаю водки и закуски, думаю погулять как следует. Жаль, только дней мало». Рабочий цеха номер 10 Мильтрегер просил одолжить ему денег, говоря: «Я у тебя, Юра, займу на майские дни рублей 30, а то у меня будет на сердце зимний хлад». Из этого можно сделать вывод, что этот Юра и докладывает. Инженер-химик художественной литографии, кандидат ВКПБ Осипов Иосиф Александрович в беседе с сотрудницей Александровой по вопросу первомайской демонстрации заявил: «Я не пойду на демонстрацию, так как меня обидели, не повышают зарплату. И новый директор Трофимов загружает работы и придирается». На отказ Осипова присутствовать на демонстрации Александрова сказала: «Вы не пойдете, я тоже не пойду на демонстрацию». А затем нас обоих потащат в партком. Работники отдела снабжения завода номер 4, беседуя по вопросам первомайских дней, говорили, что к 1 мая в магазинах появятся хорошие вещи, которые можно будет недорого приобрести. Примерно так.
1: Радость от праздника.
0: Небольшая. А вот тут еще у меня есть страничка, наверное, с другой информацией, но на ту же тему. Отмечается плохое настроение рабочих ОПП РЖУ Василеостровского района в связи с тем, что полагающуюся зарплату 25 числа каждого месяца выдали 28 апреля сего года только 3 мастерским, а остальные до сих пор ничего не получили. Работники райпищеторга Смирнов, Байков, Остожьев, Баканин, Мирович и другие, беседуя между собой по вопросам проведения праздников, выражали свою мысль в том, что праздник будет в этом году плохой из-за отсутствия денег. Даже военные и те денег не имеют. Праздник будет только у того, кто получил по 100 тысяч премии. Раз у рабочего нет денег, то нет и праздника, а поэтому не стоит идти на демонстрацию. Домохозяйки Жакта по Среднему проспекту, собравшиеся в конторе Жакта, говорили: В этом году 1 мая и пирогов не испечешь. Все вздорожало, а зарплату не прибавили. Вот это конец этой информации. Это май 41-го года.
1: Скоро будет июнь 41-го. Скоро будет у них июнь. Такая жизнь в
0: а
1: мае.
0: У них такая жизнь в мае. Ну, еще три документа на разные темы, но про это же время. Вот документ 20 июня, прямо за два дня до начала войны. Правда, совершенно на другую тему. Опять бедная Ленэнерго по поводу обеспечения электроэнергии. Доклад товарища Красова. Ой, простите, а тут у них есть пункт про обеспечение электроэнергии, но основной мотив этого конкретного собрания другой. Доклад товарища Красова о довыборах. Верховный Совет РСФСР по Дзержинскому району Ленинграда. Не могу это не процитировать. Слушали. Доклад товарища Красова о довыборах по Дзержинскому району. Прошлые довыборы, то есть уже были одни довыборы, которые мы провели, доказали сплоченность широких масс трудящихся с нашей партией, советским правительством. Выбранный депутат Дзержинского района не оправдал своего доверия, а поэтому Президиум Верховного Совета РСФСР назначил перевыборы нового депутата от Дзержинского избирательного района. Товарищ Красов сообщает о задачах, стоящих перед партийной организацией, которые нужно выполнить на избирательном участке. В связи с данными выборами мы должны поставить вопрос о поднятии производительности труда по нашему предприятию, развернуть работы по изучению Конституции, проверке списков избирателей на прикрепленном избирательном участке. Мы должны быть готовы к попытке вылазки наших врагов. В настоящее время имели место случаи уничтожения плакатов и лозунгов и антисоветские надписи на плакатах. У нас есть работники, которые не хотят работать на избирательном участке, к ним принадлежит товарищ Туриков. Но это я небольшие цитаты, да? То есть ладно, что до выборы, но почему-то в связи с этим надо увеличить производительность труда и произвести изучение Конституции. Ну, естественно, повысить бдительность, чтобы кто-нибудь не исполнил плакат, ну и, конечно же, составить списки. И вот к нему задается два вопроса. Вопросы. Первый вопрос. Какая кандидатура выдвинута в Верховный Совет? Ответ. Еще кандидатур нет, и они не обсуждались. Второй вопрос. Сколько человек избирается в Верховный Совет? Один депутат. Собственно говоря, про саму суть выборов-то вот вопрос-ответ. Нет еще кандидата. А все остальное – это какая-то большая работа вокруг очередных довыборов. И вот документ на другую тему, я его хочу прочитать, он от детей. Ну, возможно, дети написали, конечно, по рекомендации взрослых.
1: То есть он рукописный, почерк нужно разбирать.
0: Он рукописный, я буду читать, немножко корректируя, потому что тут бесчетное количество ошибок. И я даже при желании не смогу прочитать, как здесь написано, потому что мне не сломать язык до такой степени. Смысл я вам донесу. Военный морской совет, город Кронштадт, от дворцовых детей. Ремесленное училище номер 23, Александр Арсентьевич, и ученицы 5 класса школы 181, Валентина Арсентьевна, проживающих по улице Войнова, дом 6, квартира 20, Ленинград 194, заявление «Мы дети счастливой и свободной, радостной страны и будущие патриоты партии большевиков». Осмеливаемся обратиться к вам, товарищи балтфлотцы, с просьбой о ходатайстве нашей родной мамы, о прописке ее в городе Ленинграде. Наша несчастная родная мама была взята под стражу. Тут число не видно, июля 40-го года. Она была осуждена по статье, по-моему, 162, лишение свободы, которая отбывала по 17 июля 41-го года. На станции, тут указано название станции. После болезни она была оставлена при больнице имени Газа. То есть уже она в городе. То есть она там отбывала наказание. Потом она заболела и при больнице была оставлена. Тут не объяснено почему. В Ленинграде. Не отбывала свое наказание честно и открыто. Имеет хорошие отзывы. И паспорт получила в городе Ленинграде. В 6-м отделе милиции. Освобождена 1 июля 41 года, то есть уже это идет война. Но в прописке 6-й отдел милиции ей отказал. На площади Урицкого прописку разрешили на 10 дней. В дальнейшей прописке прошу походатайствовать, товарищи краснофлотцы. Не дайте, товарищи краснофлотцы, нам сбиться с хорошего и правильного пути и пойти по хорошему большевистскому пути. Но без присмотра матери мы ходим грязные и обношенные. Просим вас, мы, дети дворцовые, в общем, там Шура и Валя, прописать нам маму в Ленинград постоянно.
1: Дворцова — это их фамилия?
0: Да, да, да. В Ленинград постоянно, и наша мама дает свое слово быть честной и трудолюбивой. И вот тут я не могу разобрать слово «других». Что там «других»? Товарищи краснофлотцы, просим просьбу ублаготворить, по-моему, и походатайствовать. О прописке, значит, моя родная мама, тут они несколько раз это повторяют, очень много ошибок, но, в принципе, суть ясна. Вот такую они написали бумагу, и секретарю Дзержинского райкома Левину: по вашему поручению мною было проверено два заявления. Первое – заявление детей Дворцовых, в котором они обращались в Балтфлот, чтобы им помогли прописать их мать, которая за кражу на заводе «Красный маяк» была осуждена на 1,5 года тюремного заключения. В прописке их матери было отказано, вследствие чего она в августе месяце сего года уехала в Калининскую область, забрав с собой дочь Валентину, которая пишет заявление. В беседе с Александром, это сын, который тоже вот в этом заявлении, он ученик ремесленного училища, он рассказал, что обращался с просьбой к товарищу Корчагиной Александровской, как к депутату Верховного Совета. Якобы Корчагина ему посоветовала обратиться с заявлением в Балтийский флот. Мальчик Александр живет с отцом, отец рабочий строитель. 18 октября 1941 года сама посетила их жилье. Комната, в которой они проживают, содержится очень грязно, запущена. Александр ученик 23-го ремесленного училища и уже 1,5 месяца не учится. Из училища уволен за прогул. Поговорив с мальчиком, убедилась, что ему необходима помощь, так как прогул у него был впервые. Договорилась с отделом кадров Управления трудовых резервов о восстановлении Александра Дворцова в ремесленном училище, причем крепко предупредив его. Точка. Там дальше еще в этом документе про другую семью, я вот тут хочу остановиться. Вы знаете, на самом деле очень жалко всю эту семью, да. Уж если мама что-то там с завода украла, ну, наверное, не от хорошей жизни. Причем она уже отбыла наказание, почему ее не прописывают в ее же семью, где уже живет и жил ее муж, и живут ее дети, это большой вопрос. Я не исключу, что в связи с военным временем, то есть она освободилась уже, может быть, они перестраховываются, что в военное время они от всего перестраховывались, хотя ясно, что это просто воровство, скажем так, бытовое, она же не какой-нибудь там политически там сказала что-то не то. Но тем не менее, но в данном случае я подумала, что, может быть, им повезло, что ее не прописали. То есть вот этой Валентины, они, правда, уехали в Калининскую область, и там в части Калининской области были немцы, неизвестно, в какой район они уехали. Но, может быть, это их шанс выжить. Потому что вот этот папа, который в октябре остался, и мальчик, который в ремесленном училище будет получать маленький паёк, вот они, скорее всего, погибнут. Потому что мужчины вообще почти все погибли, кто не выехал. А ремесленники гибли просто партиями, потому что они были подростки. То есть в данном случае вот это несчастье, может быть, приведет к тому, что хотя бы девочка Валентина с мамой переживут блокаду. Иногда бывают вот такие повороты. Александр очень мало шансов, что выжил. А эвакуировать тоже, я не знаю, дожил ли он до этой эвакуации. Вот такая история семейная. Конечно, еще во всем этом возникает вопрос, а при чем тут вообще Балтфлот? Это какие-то
1: легенды. Я думаю, что ни при чем, да.
0: Ни при чем, это просто легенда, что, видимо, балтийские моряки, они делали революцию, они там справедливые, еще какие-нибудь. Но благодаря вот этой инициативе мы узнали про эту историю. Ну и тут же в этом документе было еще заявление члена ВКПБ Абраменко-Успенского, не имеющее отношения к предыдущей истории, и вот этот инструктор райкома по фамилии Смолий, он посещал семью Дворцовых, он же посетил семью вот этого Абраменко-Успенского. Была сама на квартире и проверила, в чем нуждается его семья. В основном семья нуждается в топливе и в периодической помощи деньгами. По договоренности с райсобесом 18 октября 1941 года жене Абраменко-Успенского выдали единовременное пособие в сумме 100 рублей. Управхоз выдал полкубометра дров. Затем я с товарищем Гордон договорилась, что он семье Абраменко-Успенского также поможет с топливом. Выдаст отходов со строительства и раскопов. Точка. Во время войны, не в первый ее этап, а уже к 43-му году, будет очень много документов, посвященных помощи семьям красноармейцев. Но вот вся эта помощь, вот 100 рублей, где-то там, может быть, 200 там проскочит. При этом будет документ, где красноармейцы пишут: мама работала на заводе, осталась здесь в блокаде, остались дети. И маму убила во время налета, и пришла информация в часть, где служил их отец. Так вот эти вот люди, которые служили с этим мужчиной, они скинулись и прислали этим детям письмо, ну, скажем так, соболезнования искренне, что у них вот так погибла мать, и денег. Так там денег они прислали больше 3000. Вот это разница, помощь райкома, и разница, когда она от сердца идет, помощь от простых людей, которые они оторвали от себя, они оторвали от своих семей эти деньги. Но они искренне оторвали, и там сумма 3000, а тут 100 рублей, пол кубометра дров и какие-то отходы от какого-то производства.
1: Да, да. Ну вот можно посмотреть в книгах памяти на сайте «Возвращенные имена», «Блокада». Это книги памяти, которые составляет Анатолий Яковлевич Разумов, нашим слушателям, конечно, известный. Несколько дворцовых по фамилии Дворцов
0: там адрес, если
1: умерли
0: есть.
1: В блокаду. Вот Дворцов Александр Арсеньевич.
0: О, это он.
1: 27-го года рождения.
0: Да, это 100% он.
1: Место проживания, улица Воинова, дом 6, квартира 20.
0: Это он, да.
1: Дата смерти, 42-й год. Место захоронения неизвестно.
0: Вот это вот, я даже...
1: То есть его даже никто не похоронил?
0: Тут же есть заявление, что он Александр Арсеньевич, тут так и написано, указана его квартира, вот у меня в документе.
1: Кстати, у большинства неизвестно место захоронения. У кого-то Большеохтинская, у кого-то Пискаревская, у кого-то... Просто я про Дворцовых просмотрю, Волковская, а большинство
0: вот,
1: неизвестно.
0: Если вы мне можете сказать, раз уж вы там открыли, значит, Александр умер в 42-м году, как я и думала, потому что, ну, да. Ремесленники все умерли. А отец у него, соответственно, по имени Арсентий.
1: Нет.
0: И вот этой
1: в блокаду он не погиб.
0: Нет.
1: Ну, мы можем посмотреть его...
0: Вы знаете, может, его призвали просто. Вы же могли призвать. Может быть, он ушел в ополчение или еще куда-то.
1: Посмотрим его тогда...
0: Даже вот интересно, видите, как мы сами быстро...
1: Погибших.
0: У меня какое-то вот было чутье. Мне этого мальчика так жалко, что
1: умер,
0: он болтался.
1: Умер, умер быстро.
0: И он, да, и он умер.
1: То есть он умер у нас
0: ну, так все в 40...
1: без даты даже.
0: Ремесленники все умирали в 42-м, потому что они на нерабочей карточке подростку было не прожить, а им не давали рабочие.
1: Даже месяца неизвестно про него. То есть, видимо, он был один, одинокий какой-то. Вот.
0: Наверное.
1: Ну, допустим, мы Дворцов Арсений посмотрим погибших. Дворцов Арсений Федорович.
0: Ну, так может быть. Тут, видите, она...
1: Калининская область, место рождения.
0: Видите, к сожалению... А там о чем говорит? Ведь это вот женщина, мама с дочкой уехали как раз в Калининскую область. Может быть, это и тот. Может быть, и нет. И нам...
1: Ну, видите... учитывая, что имя редкое, Арсений, и
0: ну,
1: среди погибших все-таки Дворцовых, конечно, много, но Арсений один. В общем, есть Дворцов Арсений Федорович. Он погиб 27 июня 41 года.
0: Ну, не можем сказать, может, это и не он, непонятно. В общем, смысл в том, что вот этот Александр, я как прочитала, я так подумала, как повезло этой женщине, что ее не прописали в Ленинград. Вот на тот момент это был просто выход, хотя бы, может быть, девочка осталась жива. Потому что ремесленное училище – это просто смерть. Где-то, может быть, не 100%, но 90%.
1: Это была пятая передача в цикле «Жизнь рабочих в Ленинграде с 30-х до 80-х». Документы Ленинградского партархива читает Екатерина Чиркова. Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных музыке Георгия Васильевича Свиридова. В предыдущих наших передачах мы уже говорили о том, что в последние годы своей жизни композитор работал над грандиозным циклом под названием «Из литургической поэзии». В этот цикл должны были войти, наряду с хорами без сопровождения, части, написанные для солистов, хора и оркестра. Часть этого произведения, песнопения и молитвы для смешанного мужского, женского и детского хоров, была фактически завершена композитором и после его смерти опубликована. Этот цикл был удостоен Государственной премии России в 1996 году. «Представляя собой собрание хоровых циклов композитора, сказал тогда в своем слове патриарх Московский всея Руси Алексей II, это произведение отражает особую и самую существенную грань внутреннего мира этого великого национального мастера, его глубинную духовную жизнь, неразрывно связанную с русской православной традицией. Болезнь и смерть в ночь с 5 на 6 января 1998 года застигли композитора в момент подготовки к печати рукописи этой последней работы, ставшей своеобразным реквиемом Свиридова. Когда я думаю о музыке, мне вспоминается, что изначально она исполнялась в соборах и церквях. Мне хочется, чтобы к ней было такое же святое, такое же трепетное отношение, чтобы в ней искал, а главное, находил ответы наш слушатель на самые важные, самые сокровенные вопросы своей жизни, своей судьбы. Так писал Свиридов. А созданные им песнопения открывают нам, какие темы были самыми важными, самыми сокровенными для самого композитора.

В нашем маленьком концерте прозвучало песнопение «Покаяние блудного сына» из цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопения и молитвы». Известный исследователь творчества Свиридова и издатель полного собрания сочинений композитора Александра Белоненко пишет в своей статье «Хоровая теодицея Свиридова». О том, как формировался замысел этого цикла, можно судить по заметкам на полях принадлежащего Свиридову молитвослова. Композитор отбирал почти исключительно тексты покаянных молитв. То же самое наблюдается и в его отборе псалмов из псалтири и текстов из постной триоди. Как в выборе текстов, так и в работе над ними проявилась оригинальность свиридовского замысла. За редким исключением, все отобранные тексты были подвергнуты переделке. Но в этом не было ни небрежения к традиции церкви, ни проявления авторского произвола. Свиридов всегда избирал поэтическое слово и соединял его со своей музыкой в музыкально-поэтическую амальгаму, как единое целое. Для него молитвослов и псалтирь были не только богослужебными книгами, но и образцами высочайшей поэзии. Не случайно он дал своему произведению подзаголовок «Из литургической поэзии», подчеркивая именно поэтическую составляющую христианской гимнографии. В одной из записных тетрадей композитора можно прочитать следующие строки. «Церковные заповеди, стихиры, пророчества, не говоря уже о словах самого Христа, это не математические формулы и законы, ибо они согреты всей полнотой возвышеннейших чувств и помыслом Духа Божия. Они требуют, соответственно, проникновенной музыкальной фразы». Поиск проникновенной музыкальной фразы и составил суть композиторского труда. Сейчас мы послушаем еще одно песнопение из цикла «Песнопения и молитвы», которое композитор назвал «Песнь очищения». Основу этого песнопения составили несколько стихов знаменитого 50-го псалма, которые, по замыслу композитора, прерываются то благодарным из глубины души идущим пением «Аллилуйя», то мольбой «Пресвятая Богородица, спаси нас». Здесь живой отклик души на слова, когда-то сложенные царем Давидом в покаянной молитве. Здесь то почти невероятное сочетание скорби о грехах и благодарной радости о Господе, которое знакомо всем, кто когда-нибудь погружался в таинственную глубину псалтиря.

В нашем маленьком концерте прозвучало песнопение «Песнь очищения» из цикла «Песнопение и молитвы» Георгия Васильевича Свиридова. Вновь обратимся к статье Александра Белоненко. Глядя на водружение креста на главу Казанского собора в Петербурге, Свиридов запишет 1 мая 1994 года в своей тетради. «Боже, неужели это не фарс, а подлинное возрождение, медленное, трудное очищение от зла?» Народ расслоился. С одной стороны, окончательное падение в бандитизм, в продажность во всем. С другой — церковь и интерес к жизни духа. Теперь надежда лишь в спокойствии и терпении. Кажется, это есть в церковных людях. Терпение, но и действие. Пошли, Господи, благо и здоровье всем близким. И помилуй нас. На такой ноте закончилась последняя тетрадь Свиридова. Самое поразительное впечатление от знакомства с последними записями композитора в том, что их дисгармоничность, их беспощадно правдивая картина хаоса русской жизни абсолютно не соответствует божественной эвфонии, благозвучию песнопений и молитв, создававшихся в то же самое время. Это и есть самая удивительная загадка свиридовского творчества. Творческая идея — это не ксерокопия жизненных впечатлений, это не иллюстрация какого-либо мировоззрения. Связь искусства с действительностью намного сложнее, и Свиридов прекрасно это понимал. Но было у него еще нечто — обостренное чувство жизни. Как он сам сказал, «Мы гости здесь, на земле. Но как прекрасен мир! Сколько в нем красоты, сколько печали!» Об этом мире, о живущих с ним рядом людях, о любимой им России, свиридовские песнопения и молитвы.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали фрагменты цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопения и молитвы» в исполнении Киевского камерного хора «Кредо» под управлением Богдана Плиша. Запись была сделана в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в 2004 году. В передачах о цикле «Песнопения и молитвы» были использованы материалы статьи Александра Сергеевича Белоненко «Хоровая теодицея Свиридова». Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В эфире программа «Семейные чтения».

Ксения Курякова. По лестнице. Часть первая. Небо закрывается на ночь.

0: На крохотной веранде помещается только небольшой круглый плетеный стол и круглые же табуретки. Кроме этой скромной мебели, там еще находится 5 человек и огромное количество солнечного света. Мама завтракает с маленьким Володей на руках. Бабулечка этого не одобряет.
1: «Оставишь его на месяц, я его быстро отучу от рук».
0: Между старшими детьми начинается перепалка. Из-за кружек, которые делятся, у них на женские с цветочками и мужские без цветочек. И Степка, и Маша желают выпить чай из мужской. На ней изображены какие-то глазастые, скачущие чашки-пиалы, наполненные разными снедями. Женская же кружка отвергнута. Она пуста и банальна, с этими своими глупыми незабудками. Дети, мы сидим за круглым столом. В нем есть своя философия. Все равны. Никто не может оказаться.

0: яйца, но теперь уже из-за женской кружки. Эта цветочница теперь в фаворитках. Ее незабудки насмешливо таращатся на опального соперника. А я сегодня впервые видела, как звезда падает. Находит, что сказать, расстроенная мама.
1: Когда это?
0: Степа сразу отвлекается от посудной дискуссии.
1: В 4 утра. Ты что, ходила на улицу?
0: Да.
1: А почему?
0: Ну, не спалось.
1: Желание успела загадать, спрашивает бабулька.
0: Это так принято?
1: Ну, ты темнота.
0: После завтрака Степан, постановая, выводит букву «О» в прописях. После каждого готового экземпляра он вопит.
1: «Да что это? У меня не получается! Не хочу!»
0: Мама с кухни адресует ему ругательство, при этом думая, что неплохо было бы обзавестись хорошим ремнем к 1 сентября.
1: «Да этот стол весь ребристый! Какая в нем философия!» — неистует Степан.
0: «И это правда. Поверхность неровная». Мама об этом не подумала. Бросив в огороде тяпку, бабулечка наведывается в дом с дельным предложением.
1: «Забирай своих горлопанов и идите в лес, а я Володю уложу».
0: Мама роняет в недоваренный суп ложку, она умеет действовать оперативно. Через 5 минут в подходящей к случаю одежде, с корзинками, они топают в указанном направлении. В лесу высоченные сосны скрипят. Нога мягко утопает во мху. Особые запахи, особые звуки. Ничего ценного так близко к дачному поселку не найти. Сыроежки только. Ну и что? Мама на каждую из них бросается, как ястреб на цыпленка. Ее победный клич привлекает Машу. Какие они свеженькие, крепенькие. Из-за мха видно только шляпки. А с внутренней стороны грибка они девственно белые, ни одной червоточины, с капельками росы. Неизменным их спутником всегда является Степкино занудство.
1: «Ну, это вы и все нашли, а я ничего, я устал, домой хочу. Какая Машка вредина, все грибы себе забрала!»
0: Это его обычный стиль поведения. Мама молчит, бронится в лесу, язык не поворачивается. Она вспоминает свое незагаданное звездное желание. «Ой, как я хочу долго-долго жить!» Как говорится, во всяком благочестии и чистоте. А вы, чтобы выросли, и у вас были бы хорошие семьи, никто бы не разводился. Я стану тогда замечательной бабушкой. Внуки будут висеть на мне, как чернички на этом кусте. Так много? Ну, чтоб целая куча, я буду с ними возиться гораздо лучше, чем с вами.
1: А почему?
0: Я же стану тогда мудрая, добрая, через многое пройду и многое в себе преодолею.
1: Как это?
0: Ну, недостатки свои теперешние исправлю. Если не становиться лучше, то незачем и жить долго. Маме глубоко врезалась в память фраза из жизнеописания одной святой русской женщины. В детях она счастлива не была. Можно себе представить, что за этим стоит. А ведь она наверняка была прекрасной мамой. «Не мне чита», — мелькает в уме. Через некоторое время группе подростков, сгрудившихся на речном берегу вокруг ревущего мотоцикла, является картина. 3 вышли из леса. 2, те, что поменьше, швыряют полупустые корзинки, свою одежду на песок и бегут в воду. Никто из присутствующих не обойдет долгим взглядом этих орущих моржат. Дома обед, сон, обычные преткновения текущего дня. Ближе к вечеру маме приходится оттаскивать возмущенную Машку от Володи. Дочь кричит: «Это мои!» про трусы, в которые забавно дрыгает ножками ее братишка. С этим трудно поспорить. Несколько часов назад она пришла в них с речки. Володе они тоже вполне подходят, потому что в них напихано большое количество марлевых подгузников. «Ну что ты, успокойся, ведь сначала эти трусы носил Степашка. Теперь он отдал их тебе и не кричит про них «мои». Это просто наши общие семейные трусы». Мама хихикает. Фасон и правда у них, как у пресловутых семейных трусов. Такие ситцевые шортики с мелким рисунком. На них надпись есть «Кочерыгин Боря». Почти вся их одежда кем-то ношена раньше. а Мария все не унимается.

мама малодушно стягивает трусы с Володьки, и сестрица сразу же переодевается в них. Наверное, я не права. Но как мне их убедить? Как воспитать? «Идите смотреть радугу!» — слышится за окнами. Мама с Володей и Машкой в семейных трусах выбегают из домика. Длинный день идет к концу. Впереди укладывание детей, к которому мама готовится как к бою. Она так и не научилась это делать, чему не перестает каждый вечер удивляться за стенкой бабулечка. Ей слышатся громкие детские голоса, их обычные заигрывания друг с другом, мамино пение. Песни она почему-то выбирает не колыбельные и поет их слишком вдохновенно. Можно не сомневаться, что ни один ребенок не уснет, пока она не напоется. Книжки она читает артистично, громко, с различными обсуждениями прочитанного и вообще лишними разговорами. Если она совсем в миноре, то не поет и не читает, а ругает непослушных бессонных детей, трясет на руках младенца и при этом громким, остервенелым шепотом твердит ему «Чшшш!», как будто это чиканье может обладать снотворным эффектом. Да, это надолго. В конце концов, совсем обессиленная мама открывает молитва слов, и бабулечка слышит, наконец, тихое, убаюкивающее бормотание из детской комнаты. То, что вполне соответствует моменту, но теперь скоро уснут. Мама падает в постель. Последнее, что она думает, началось с падающей звезды, а закончилось радугой. Неплохо для

Утро. Как всегда заторможенное в это время дня, мама пытается понять, отчего плачет Маша. Вслушивается в ее жалобное бормотание. «У меня нет окошка, небо не видно». Действительно, только ее кровать соседствует не с окном, а с обитой вагонкой стенкой. Детские слезы неподдельны. Мама уже готова начать двигать мебель. Но тут начинается их обычное безобразие. Степан заводит разговор о том, кто первым будет сегодня купаться с надувным кругом. Тут уже не до неба. «Ну давайте, подеритесь, — вопит разъяренная мама. — Выцарапайте друг другу глаза из-за этого паршивого круга». «А круг-то отличный. Розовый. Что и говорить, все в нем хорошо. Кроме того, что он один. А их двое, Степан да Мария. Сильнейший уже умчался вперед с этим сокровищем, крикнув: «Сначала я искупаюсь!» «Я хочу сначала!» — кричит ему вслед сестра. Решительными педагогическими приемами мама вынуждает ее пойти на компромисс, если она вообще хочет попасть на пляж. «А потом я буду сначала», — решает дочь. Вот они идут. Это чуть позже. Ее дети. Мама смотрит издали, ждет, когда приблизится. А они будто удаляются, а не приближаются. Обман материнского зрения такой. Это их отдаленность и отдаленность вызывает щемящее чувство. Почему-то взялись за руки. Машка съежилась от ветра. Такие крохотные, трогательные, одинокие. Это ее обычная тревога проснулась. А вдруг сиротками останутся? Кто же их таких сможет терпеть и любить, кроме меня? Хоть бы пожить подольше, вырастить, на ноги поставить. Дневные часы бегут своим чередом. Мама со Степкой идут в деревенский магазин лесной дорогой, потом через заброшенный пионерский лагерь под названием «Чайка». Ей, как ветерану, приходится объяснять представителю подрастающего поколения, что значит «пионерский». В лагере, конечно, не было такой свободы, но мы и не скучали. «А ты что, здесь была пионером?» «Не здесь. Мы тогда жили на Украине, в советское время. Я тебе потом объясню, что это такое. Лето всегда проводили в Крыму. Мой лагерь был на берегу Черного моря и назывался «Алые паруса». Это белые, значит?» «Нет, алые — это ярко-красные. Как же ты не знаешь?» «А такие разве бывают?» «Нет, только в книжках». И мама начинает пересказывать сыну историю о Соль. Тоже ведь сиротка была. «Ой, почему тоже? Какие сегодня мысли бродят в ее голове, однако?» «Скоро отдохнем», — так думает мама с приближением ночи. Они удаляются в свою комнату, и начинается долгий и захватывающий детский поединок с надвигающимся сном. Опять всплывает оконная проблема. Мама сегодня сентиментальна. Степан за что-то зол на сестру, но образ капитана Грея, видно, оставил свой след в его сознании. Он рисует окно фломастером на большом листе бумаги. Оно теперь прилеплено скотчем над Машиным ложем, даже лучше настоящего. В него всегда заглядывает нарисованное солнце коричневого цвета.

Этот день начинается неудачно. В маме копошится что-то противное. Бабулечка уехала в город, мама едва дождалась ее отъезда. Казалось, останется одна, и все наладится. Не одна, конечно, вчетвером. И ничего не налаживается. Укладывание детей днем превращается просто в бой. «Это у нас тихий час или где?» — хлопает дверью. Стоит на кухне с малышом на руках. Грызет сухари и запивает компотом из литровой банки. Единственное, что она успела сегодня сварить. Обеда как такового не было. В детской идет шумная перестрелка. Степка в последние дни играет только в войну. Сделал себе снайперскую винтовку из старой палки. Умолял маму вчера разрешить нарисовать фломастером на лице маскировку, чтоб никто снайпера не узнал. Столкнувшись с маминым решительным запретом, загорелся другой идеей — сделать маску. Так задурил всем головы, что в конце концов бабулечка, забросив все дела, уселась шить ему маску из старой майки. Прорезала дырки для глаз и рта. Мама все стоит и грызет. Как обычно, с ребенком на руках она слегка подпрыгивает. Ей кажется, что это укачивание. Бабулечка же называет это утряхиванием. Увидев спящего малыша, она обычно констатирует: «Уже затряхнула?» Если мама утряхивает его сразу после кормления, бабушка умоляет не взбивать в ее внуке коктейль. Сейчас некому дать маме дельный совет или прийти на помощь, она крайне раздражена. Да что там, просто мегера. В такие дни она особенно хорошо понимает, почему у нее растет такой трудный сын. А каким же ему быть? Утолив кое-как голод, она решительным шагом идет в детскую. Открывает дверь, получает деревянным кубиком по лбу. «Ой, мам, я не хотел, это я во вражеский корабль целился!» Она вступает в комнату. Рот уже открыт, чтобы изрыгать какие-нибудь страшные ругательства в адрес этих оболтусов. «Мама, куда ты идешь? Здесь же море!» Кто сказал, что некому прийти ей на помощь? Они сводят ее с ума. Они же и приводят ее обратно в себя. Степка вытаращился на нее совершенно неподдельным изумлением. Это ее всегда подкупает, их искренность в игре. Он боится, что мама сейчас утонет. А я, бегущая по волнам... Ты, кстати, еще не забыл, кто такой Александр Грин? Она будто вырвалась из темницы. Не будем обольщаться. На какое-то время. Да так не бывает, чтоб по волнам. Как не бывает? Бывает. Всю жизнь бывает. Разве она чувствует твердую почву под ногами? Нет, там что-то зыбкое, житейское море. Разве рожать детей в ее ситуации не значит идти по воде? А помнишь, Иисус вышел из лодки, прямо по воде пошел, позвал Петра, и тот пошел, но усомнился в один момент и стал тонуть, призвал Господа на помощь. Он сразу протянул ему руку, и я могу призвать, и ты. Нет, не так было. Он шел к ним с берега в лодку, и Петр сам захотел пойти ему навстречу. Мне дядя Слава рассказывал. Когда? В монастыре. А, в Серпухове. Да, там была на стене такая картинка, и я у него спросил, а он потом мне рассказал. Мама помнит Серпухов. Нет, ездила не она, а папа с сыном, к иконе «Неупиваемая чаша», исцеляющая от пьянства. Тогда показалось, что это ее маленькая победа. Ведь об этом молилась она, когда не было еще забот с третьим ребенком. Но никогда не обольщаться. Золотое правило. Злобы как не бывало. Вылезайте из кроваток, спать уже теперь поздно, 4:30. Но Володьку-то я уложу. Мама качает коляску. За домом шумит детская компания, бурно играют. Вдруг крик Степки. Опять он орет. «Мама вот-вот утратит только что обретенное ею равновесие. Ну сколько же можно?» Степан бежит к ней. «Мама! Светка меня толкнула прямо на трубу!» Мама продолжает заниматься своим делом, отвернувшись, и думает, как охладить разгорячившегося сына. Поворачивается к нему. Майка на спине вся в крови. Слегка переменившись в лице, мама тащит Степку к крану, открывает воду. Сует разбитый затылок под холодную воду. Так он долго полощется, громко ревет. Как ни странно, кровотечение заканчивается, и рана в волосах не видно почти. Вечером встречают гостей.
Бабулечка возвращается из города. С нею ее старшая дочь с семьей. Мама радуется, когда они приезжают на выходные. Степка с обмотанной бинтом головой остервенело жалуется всем на соседскую Светку. Мама молчит, устала говорить. Только что она провела беседу о прощении, кротости, незлопамятности. Столько слов сказала, и так кажется убедительно, с примерами. Перед сном мама необычно тихо, убаюкивающе напевает. «Житейское море играет волнами, в нем радость,

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть первой симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна», дирижер Йос ван Иммерзель.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Наша программа о социальном служении, о церковной благотворительности в Санкт-Петербургской метрополии. Гость студии «Града Петрова» Константин Муханов – это сотрудник организации, которая называется «Мастер ОК». И, может быть, даже, дорогие радиослушатели, вы когда-то слышали об этой организации, потому что Анастасия Луговкина делала репортажи, и даже не один раз. Здравствуйте, Константин.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Я напомню, что «Мастер ОК» – это Центр социально-трудовой адаптации инвалидов, то есть это социально ориентированная некоммерческая организация, учредителем которой является Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАОРДИ. Это очень известная организация в нашем городе. Насколько я знаю, Константин, очень уже многолетняя организация, и вы являетесь вот таким структурным подразделением, да?
2: Да, если затрагивать нашу историю, то мы очень тесно связаны с ГАОРДИ, потому что они, по сути, наши родители, они нас создали, они нас основали. Но тогда, в 2002 году, когда мы были основаны, мы еще не назывались Центр Мастер ОК, мы были просто структурным подразделением ГАОРДИ. И тогда у нас уже существовали мастерские, специальные для людей с особенностями здоровья, но спустя время мы стали самостоятельным юридическим лицом. Это был 2013 год. То есть на сегодняшний момент мы уже более 10 лет работаем самостоятельно.
1: Да, но все-таки немало времени понадобилось, да, чтобы вам уже официально зарегистрироваться, да, и стать отдельной организацией. Скажите, пожалуйста, я неправильно произнесла ударение, принято ГАОРДИ говорить, да?
2: Ну, вообще, насколько я слышал, да, ГАОРДИ. Но люди говорят по-разному. То есть, насколько я понимаю, это разрешено, и никто не против. Городская ассоциация, объединение, общественное объединение родителей детей-инвалидов, да, ГАОРДИ.
1: Константин, с одной стороны, немножко хочу спросить вас про историю, но, надеюсь, мы сейчас к этому вернемся. Я знаю, что сегодня у вас большое событие значительное в вашей организации. У вас открывается четвертая площадка.
2: Да, да, все верно.
1: Четвертое, да, пространство, в котором вы сможете работать и помогать другим. И давайте тогда, может быть, вот с этого расскажите, что же сегодня за праздник?
2: Да, сегодня для нас очень важный день. Мы открываем четвертую площадку с нашими инклюзивными мастерскими в городе. Она будет направлена как раз на трудоустройство ребят в столярной мастерской и в гончарной или керамической мастерской, как мы ее называем иногда.
1: То есть две мастерские,
2: да? Да, две мастерские, столярная и керамическая.
1: Это новый адрес, да?
2: Да, помещение откроется по адресу Уральская, дом 13П. И сегодня как раз у нас день открытых дверей в 14 часов. И мы зовем всех, приглашаем всех на день открытых дверей, чтобы посмотрели наше помещение, познакомились с сотрудниками, со специалистами, ну и выпили чаю.
1: Но это, наверное, можно делать и в другой,
2: да,
1: день,
2: конечно,
1: не только,
2: конечно.
1: Да? Да. Скажите, пожалуйста, а у вас вот в разных районах мастерские?
2: Да, особенность наша в том, что наши мастерские, наши площадки располагаются в разных районах. То есть швейная мастерская располагается на улице Тамбасова. Две площадки у нас располагаются в центре города. То есть это Чайковского 60, главный офис, и Заслонова 20. Это мастерская по батику и творческая мастерская там находится. Вот. А сейчас вот открывается четвертая площадка.
1: А вот тогда, в 13-м году, когда вы зарегистрировались, да, или уже в 18-м, когда уже вы стали заниматься сопровождением в трудоустройстве, какая самая первая была? В Начайковского?
2: Мастерская, да, да. Самая первая была как раз столярная мастерская. Она была основана как раз еще при городе, и на Чайковского 60 располагалась, да. И только вот спустя много-много лет она переезжает в свободное помещение, в удобное помещение, где можно будет подключиться все станки, все оборудование, которое требуется, и я думаю, что у нас будет она работать еще лучше.
1: Замечательно. Во всяком случае, я вам этого желаю сердечно, чтобы вам там было уютно и принимать тех, кто будет приходить работать. А какова структура организации? Чем вы занимаетесь конкретно? Вот существуют эти мастерские, это уже более или менее понятно, да, наверное, нашим радиослушателям. А что еще делает организация «Мастер ОК»? Чем еще занимается?
2: У нас три основных направления. Это социально-трудовая адаптация, собственно, мастерские, в которых трудятся ребята, получают опыт, в том числе не только трудовой, но и социальный. Потому что многие люди с особенностями здоровья не имеют каких-то коммуникативных связей, не имеют друзей. Здесь они их находят, здесь они находят увлечение, здесь они находят труд себе по душе. А далее, это сопровождаемое трудоустройство, то есть та программа, о которой вы говорили, мы ее начали развивать в 2018 году при поддержке, опять же, наших партнеров, и фонд президентских грантов очень сильно нам помогал. Вот, сопровождаемое трудоустройство — это целая система, которая построена на том, что психолог помогает человеку определиться, клиент приходит к нам, психолог помогает определиться ему с направлением, которое ему близко. Далее мы переводим человека в отдел сопровождаемого трудоустройства, там ему подбирают вакансию, его учат проходить собеседование и становиться более уверенным на, собственно, при встрече с работодателями. Потом ему подбирается вакансия, человек проходит собеседование, и мы трудоустраиваем его на открытый рынок труда, то есть это в компании города.
1: То есть это совсем не значит, что все ограничивается вашими мастерскими?
2: Конечно, нет. Конечно,
1: а компании города? Да. А что же это за компании, которые принимают?
2: Почта России, «Вкусная точка», «Теремок», «Перекресток» и многие другие организации. Мы очень благодарны, что они поддерживают нас и помогают ребятам развиваться, трудоустраиваться. Вот. То есть компаний очень много. И третье направление — это психологическая поддержка. К нам можно записаться как клиенту с особенностями здоровья, так и родителю, у которого есть в семье человек с инвалидностью, так и просто человеку, которому нужна поддержка психологическая. Вот, к нам можно записаться, и проведут наши специалисты индивидуальные консультации, групповые проводятся консультации. То есть мы помогаем и в этом аспекте. Психологическая поддержка.
1: Константин, у меня сразу же вопрос. Всего 4 точки в городе таких мастерских. На весь город, на огромный город. А вдруг кому-то трудно добираться и удаленный район?
2: Ну, мы стараемся, во-первых, ребятам находить место, ну, конкретно мастерскую, которая будет близка им к дому по возможности добраться. Также мы стараемся, если говорить про сопровождаемое трудоустройство, то мы стараемся подобрать вакансию тоже близко к дому. Вот, например, у нас есть история человека, которому, ну, ему сложно передвигаться, и мы нашли буквально на этой же улице, где этот человек живет, мы нашли такое место, такую организацию, которая согласилась принять человека на работу. То есть, по сути, он идет от начала улицы в конец и как бы приходит на работу, а потом возвращается домой. То есть, есть такие истории. Мы стараемся всегда подобрать... У нас подход от клиента к вакансии. Mm-hmm. То есть, исходя из его особенностей, из его возможностей, из его предпочтений, мы подбираем как раз подходящее место и в нашей мастерской, и на открытом рынке труда.
1: Психологическая помощь, вы говорите, это же должны быть специалисты особой квалификации. Ну, если, может быть, это не узкое направление в специализации профессиональных психологов, но оно такое, скажем, особенное направление. А где вы берете таких специалистов?
2: Здесь такая особенность. У нас сама организация, она на 80%, более чем на 80% в штате у нас состоит из людей с особенностями здоровья. То есть сами психологи тоже могут быть людьми с особенностями здоровья. Как мы их находим? То есть учебные заведения, начинается все оттуда, потом индивидуально человек может обратиться к нам, то есть у нас тоже есть на главных агрегаторах, на главных площадках, где располагаются вакансии, человек может там оставить свое резюме. То есть иногда мы находим, иногда нас сами находят люди. Так.
1: При этом ваша психологическая служба принимает на консультации только людей с особенностями, или к вам может прийти кто-то, что называется, с улицы?
2: По сути, к нам может записаться любой, кому нужна поддержка, кому нужна помощь. А наши специалисты помогают как клиентам, так и, собственно, нашим же сотрудникам, то есть и обычным горожанам тоже могут помочь, но нужно предварительно записаться на нашем сайте или по телефону. Телефон у нас 275-45-63. Это наш основной телефон. По нему можно обратиться как к нашим администраторам, как для записи в проект «Сопровождаемое трудоустройство», так и поинтересоваться насчет мастерских, так и за психологической поддержкой. То есть это основной наш телефон.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню вам о том, что сегодня у нас в гостях в студии «Града Петрова» Константин Муханов, сотрудник организации «Мастер ОК». «Мастер ОК» — это Центр социально-трудовой адаптации инвалидов, учредителем которой является Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей инвалидов «ГАОРДИ». Константин, давайте к мастерским перейдем. Да. Основная у вас все-таки столярная, я так поняла, мастерская. С нее вы начинали.
2: Самое главное, да, самое первое, конечно, столярная мастерская, но она и самая, скажем так, активная, самая у наших заказчиков, самая тоже популярная. Но при этом остальные мастерские тоже пользуются спросом, интересом у людей. Так что да, основная столярная.
1: И там у вас есть станки, довольно сложные станки, они режут что-то и шлифуют, и быстро вращаются, и когда вот я все это увидела, меня даже это слегка напугало. Как у вас происходит процесс обучения, или вы специально, вы сами говорили, что консультируете сначала, чтобы было понимание, сможет человек с этим справиться, нет ли, как это все устраивается?
2: У нас есть инструкторы трудового обучения, ну или просто мастера, которые после того, как человек прошел диагностику у психолога, и получилось так, что он хочет попробовать свои силы в мастерской, хочет набраться трудового опыта. Человек, мастер наш, он работает с ним индивидуально, то есть пытается сначала простую какую-то работу дать, задачи выполнять, например, шкурить заготовки. А потом уже, если у него есть предрасположенность, если у него есть желание, самое главное, то ему могут поручить что-то более сложное, в том числе и работу на станках.
1: А как у вас ребята реагируют? Они смелые или бывает часто, что опасаются и как-то сами побаиваются?
2: Ну, чаще всего ребята смелые, да, они готовы, они понимают, куда они идут, то есть в какую среду и где хотят себя попробовать. Бывает, конечно, что человеку эта система не подходит, ну, конкретно столярная мастерская, например. И он вот попробовал себя, ну, не подошло. Хорошо, он всегда может рассчитывать на то, что мы либо подберем ему другую мастерскую по его способностям, по его возможностям и желаниям, либо попробуем как-то трудоустроить в другое место. То есть человек никогда не останется один, его не бросят, не оставят одного.
1: Я видела продукцию, которую вы делаете. У вас целый интернет-магазин, и там все представлено. И вот из дерева это очень красивые вещи, просто, я бы сказала, эксклюзивные вещи. Это ручная работа, светлое дерево, натуральное дерево. Да. Оно великолепно, видно, что оно обработано, и к нему очень приятно прикасаться. И это такие очень современные вещи для интерьера. И через интернет-магазин это все приобретается, да?
2: Да, можно, у нас три варианта. Можно заказать через интернет-магазин, можно написать нам в группу ВКонтакте, в сообщение. И также, опять же, в том же магазине есть адрес электронный, заказ собака, центр труда, куда можно тоже написать, если у вас какой-то, может быть, индивидуальный заказ, особый заказ, либо корпоративный заказ, то есть, может быть, совершенно разные.
1: А индивидуальные заказы тоже бывают?
2: Конечно.
1: А какого рода?
2: Ну, например, керамическая кружка. Человек хочет сделать, или там не кружка, а какое-то другое изделие, то есть он хочет как-то сделать особенный подарок. Необычный подарок, да.
1: И какой-то он свой чертеж представляет, да, рисунок, да, там, да, что-то, да. Да?
2: Вот, либо представляет свой чертеж, либо можно, наверное, как-то пообщаться с мастером, и там уже придут к какому-то общему решению, что создать, что сделать. То есть к нам обращаются, да, и индивидуально.
1: Константин, ну вот раз кружка, мы перейдем к гончарной мастерской. Она уже вторая после столярной мастерской по объему работ. Или я ошибаюсь, или швейная?
2: Я думаю, что гончарная и швейная примерно равны, вот, ну и Басик тоже где-то рядом. Гончарная мастерская, да, она тоже сейчас набирает популярность, набирает обороты, потому что мы открыли, в принципе, для себя керамику недавно. То есть это после пандемии это все произошло. И поэтому мы сами еще в процессе где-то какие-то новые отрабатываем стили, какие-то новые варианты продукции продумываем. То есть все еще тоже учимся и становимся опытнее. Да.
1: И тоже вы это делаете изысканно, потому что это глазурованная керамика, да? Вы покрываете ее разноцветной, причем глазурью, да, и рисунками, и это абсолютно авторские вещи, неповторимые, да?
2: Я бы хотел отметить, что наши вот керамические изделия, рисунки, которые там, и дизайн, который там присутствует, это все идеи наших ребят, которые эскизы представляют свои, а потом мастер вместе с этими же ребятами пытается все это и создает из этого какие-то крутые изделия, и пытается доработать и улучшить, и сделать все красивее.
1: Вам это удается, потому что я отметила, что эти вещи, они выглядят очень современно, я бы даже сказала, модно, и они соответствуют и идеям, и тенденциям дизайна современного интерьера. Такое вот создается.
2: Ну да, мы стараемся быть на волне, скажем так.
1: А батик? Батик это что, вы расписываете батик, ткани или только шелк? Или как?
2: Батик это, ну или мы еще называем ее художественная мастерская, это роспись по ткани, конкретно, да, шелк. Я думаю, что вы тоже видели некоторые наши работы по батику. Некоторые рисунки просто... Я это называю сокровища, потому что не только платки, палантины мы расписываем, но и делаем картины. То есть ребята могут делать картины. И когда ты смотришь на эти картины, ты можешь реально погрузиться в эту историю, которую человек там отобразил. Вот, то есть это впечатляет.
1: И там занимаются и молодые люди, и девушки.
2: Да, у нас есть и способные парни, и девочки. Да, тоже очень красиво. Каждый раз они изобретают какие-то новые темы, какие-то новые стили. И все это тоже при поддержке мастера, которая поощряет их, вот этот творческий порыв, творческое желание. Все-таки очень важно поддерживать, доверять и поощрять.
1: А в швейной мастерской что?
2: В швейной мастерской делают тоже разные заказы, и корпоративные в том числе. То есть, может быть, это шопер, может быть, это наволочки, может быть, это пододеяльники, сумочки и так далее.
1: Ну, это крупные вещи, да, уже. Постельное белье – это объемные, да, крупные, да, вещи. Это сложно. Обучение происходит непосредственно, когда уже молодой человек пришел, выявились его наклонности, и уже непосредственно на рабочем месте в мастерской происходит обучение.
2: Да, этого... По сути, да, потому что мы понимаем желание человека, да, то есть он, допустим, хочет рисовать, у него получается рисовать, и мы даем ему возможность попробовать. Бывали случаи, когда человек, допустим, приходил и обучался в мастерской по батику, потом переходил в керамику, или наоборот, давали попробовать в керамике, потом переходил в батик. То есть, может быть, по-разному. Да.
1: Скажите, а какова наполняемость мастерских? Сколько занимается, работает, например, в столярной мастерской?
2: В столярной мастерской, если мы говорим вот о новой площадке, которая даст нам новые возможности, да, четвертая площадка на Уральской 13П, она нам даст возможность устроить непосредственно в столярную мастерскую около 20 человек. В столярную и гончарную, я бы так сказал, потому что мы говорим пока в общем, планируем. Это существенно больше, чем было раньше, потому что тогда у нас были определенные ограничения, мы не могли установить определенное оборудование, само помещение было по площади намного меньше, и столько не вмещало желающих, скажем так. Теперь ситуация другая.
1: Константин, ведь каждое помещение, которое вы осваиваете, вам нужно приводить в порядок, ремонтировать, да. А может быть, даже что-то переделывать. И вы это все делаете своими силами, да?
2: Не совсем так. Нам активно помогают фонд президентских грантов, Комитет по труду и занятости населения. И другие наши партнеры, другие городские органы, организации, да, активно нам помогают. И, собственно, ремонт вот этого помещения на Уральской, он был произведен в том числе за счет средств фонда президентских грантов, за счет поддержки вот партнеров. Поэтому сами, ну, без партнеров мы бы, я думаю, было бы тяжелее, и нам они очень серьезно помогли в ремонте, в оснащении. Ну и, конечно, когда у нас мастерские потихонечку стали осваиваться в этом пространстве, и они тоже сами что-то уже стали дорабатывать, где-то повесили полки, где-то там подвели нужные провода и подготовили место, пространство для того, чтобы поставить необходимые как раз приборы, технику и так далее.
1: Да видно даже, что мебель вы сами там делаете, у вас и столы. Все видно, что это приспособлено умелыми руками мастера к данной ситуации, данным обстоятельствам. Получается такое пространство, значит, вот здесь человек может соорудить и стол себе.
2: Ну да, грамотно использовать пространство, которое у тебя есть, это тоже нужно уметь, как говорится, поэтому наши специалисты умеют, наши специалисты очень активно развиваются, им интересно учиться новому. Вот, например, гончарная мастерская, которая у нас в этом же пространстве откроется, там будет, наконец-то мы сможем установить свою собственную печь для обжига изделий. И мы сами сможем создавать и, как я это называю, выпекать изделия тогда, когда нам удобно, когда нам это необходимо, не отвозить куда-то, а создавать свое. Это новое, одно из таких новых, новое оборудование, которое вот тоже осваивают наши мастера вместе с ребятами, все это им интересно.
1: А до этого вы отвозили куда-то в другое
2: да,
1: место всю
2: керамику? Да, до этого мы вынуждены были, из-за того, что мы не могли поставить некоторое оборудование, мы были вынуждены отвозить на обжиг. То есть мы делали конкретно вот изделие, да, но его нужно было обжечь, и мы возили в другое место.
1: Дорогие радиослушатели, здесь мы сделаем паузу в сегодняшней передаче, в сегодняшней нашей встрече с Константином Мухановым, сотрудником Центра социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК», о которой Константин нам любезно рассказывал. И, надеюсь, встретимся через неделю. Передачу подготовила Елена Обламская. Спасибо, до свидания.

0: В исполнении Гидона Кремера и Венского филармонического оркестра прозвучала вторая часть концерта номер 2 ре-мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и программа «25-й кадр». С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Володченко. И сегодня мы рады поделиться второй частью нашей долгой, плодотворной и невероятно увлекательной беседы с Ольгой Миловидовой, филологом-финистом, актрисой и арт-директором Финского театра в Петербурге. В прошлый раз речь шла о финском театре, финском кинематографе, о самом режиссере Аки Каурисмяки и о разных театральных техниках, о национальных театрах в Петербурге. И сегодня мы продолжим обсуждать фильм Аки Каурисмяки «Человек без прошлого».
1: А нас вот какая-то пошла, пусть не слава, но слово о том, что в Петербурге Финский театр появился. Меня спрашивают, а кто ваши зрители? И я говорю, наши зрители – интеллигентные петербуржцы. Те люди, которым интересно, вот как тем, которым интересно смотреть «Аки Каурисмяки», не понимая, что там происходит. Вот это те самые люди, которым в театре не просто не скучно, их никто не развлекает. Им хочется понять. А вот что нам нужно понять? Как две культуры, финноязычная и русскоязычная, глобально связаны веками? Калевала, которая есть общее наше дело, да, она была написана конкретно финном, но она пелась на ижорском языке. Она пелась на водском языке. Это все Калевала, родившаяся вот в этих землях. Это совершенно невероятный пласт культуры, который не важно на каком языке, главное что. И вот тут мы и попадаем вот в эту точку, что если я говорю это по-фински, почему я это делаю? Потому что пьеса была написана на этом языке. На каком написано, на том и играйте. Зачем Чехов на других языках, когда Чехов на русском? Зачем Шекспир на других языках? Это, кстати, Роберт Уилсон пробовал. Он считал, что да, вот многоязычный.

0: что, дорогие мои, сегодня, это все случилось в 70-е годы прошлого века, начали певцы петь либретто на том языке, на котором оно было написано. И нам ничего от этого хуже не стало. Мы хуже не воспринимаем. Наоборот, Вагнер должен быть на немецком. Так же, как князь Игорь должен быть на русском. И для музыки это очень понятно. И в оперном спектакле это звучит органично. Так нам осталось сделать только маленький шаг в сторону того, чтобы возродить в нашем городе, пусть это будет сугубо петербургский проект, спектакли на всех языках, на которых возможно. Мы в этом году в «Ночи музея» в библиотеке Лермонтова прочитали Лермонтова на 14 языках. Вы скажете, а зачем вот тогда это делать, если вы говорите, на каком написано, на таком и читать? А вот это необходимо делать для просвещения. Для того, чтобы просветить людей, люди должны знать на своем родном языке высочайшие произведения культуры человечества. Данте на финский язык перевел Эйно Лейно, выдающийся финский поэт. И мы в этом году отметили его день Эйно Лейно. Он совпадает с праздником, очень красивым поэтическим праздником финской поэзии и праздником финского лета. И мы соединили его с Данте. Мы слушали Данте на итальянском, на русском и на финском языках. Это потрясающе красиво. И я сейчас задумываюсь, а что бы нам, может быть, Алексей, я ваших студентов, с ними, если вы позволите познакомиться, сагитирую подумать о том, чтобы нам Данте Ди, это день Данте, 25 марта, в канун театрального дня, Международного дня театра, не прочитать Данте на всех возможных доступных языках. Это было бы, конечно, потрясающе. То есть сегодня, да, Финский театр Петербурга готов сотрудничать с близкородственными языками, и мы начали уже эту работу с нашим землячеством эстонцев в Петербурге, с латышами, литовцами. Это просто близкие национальные театры, которые были и в Советском Союзе довольно успешны. И, в общем, ограничений здесь никаких нет. Любой язык, на котором написано произведение, может быть сыгран, поставлен талантливыми режиссерами и актерами. Потому что, дорогие друзья, если вы владеете этими языками, это не значит, что вы можете играть спектакль. Спектакль на неизучаемом языке могут играть только актеры. Это особенность такой профессии. А носители языка не обязательно владеют актерской профессией. Вот в этом смысл. Почему развиваются языковые театры? Они развиваются исключительно в тех условиях, где есть дети, изучающие языки. Потому что вынос этого языка, который ты изучаешь на сцену, очень помогает человеку запомнить определенные паттерны, клише. Это метод изучения английского языка в Великобритании. Обязательно нужно было всем играть. Это, между прочим, было ясным и понятным делом в условиях домашних театров, когда это развивалось в XIX веке и в России. Люди играли на английском, на французском, на немецком, на любом языке. У нас здесь, в Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Российской империи, существовали театры. Они назывались немецкий, французский театр, понятно, русский театр. И вот эти национальные театры, о которых я говорила, 4000 произведений собрано в фонде цензурном, драматическом. В этом году, кстати, 26-27 октября будет очередная конференция этого цензурного фонда. Я вот уже выступаю с самого начала, рассказываю о том, что нам удается сделать с текстами из этого фонда на финском языке. В общем, это бесконечная тема, но надо нам вернуться к сюжету.
1: Напротив нас здесь, во-первых, английская набережная. Почему? Потому что жила огромная английская слобода. У нас Кирочная улица, потому что там стоит немецкая кирха, и там была немецкая слобода.
0: А весь Васильевский остров это?
1: Весь Васильевский остров, это у меня в окно германландский храм Михаила Архангела, лютеранский. Огромное количество общин, огромное количество разных культур.

0: Действительно, это не просто флаги в гости к нам, а это культура, абсолютно поликультурный город. Как говорил Александр Сергеевич, вопрос одно, сойдутся ли в Русском море все эти языки. Кафоличен должен быть русский язык, кафоличен должна быть русская культура. Мы должны быть абсолютно всеприемлющи в этом плане. И вот, кстати говоря, по поводу того, что вы говорили сейчас о финском высоком языке в фильме «Аки Каурисмяки», я как раз первое желание у меня было, когда я посмотрел его еще с переводом, и мне его и так не... Они так, там говорят такие простые тексты, так все на самом деле несложно, что первое желание у меня было, а теперь посмотри-ка это на родном языке, mm-hmm. потому что ситуация невероятно простая, потому что настолько выразительно все, что происходит в кадре, настолько понятно, и это тоже, кстати говоря, я не случайно вспомнил сегодня Йоса Стеллинга с «Летучей голландцем», в котором одно из главных качеств – это то, а как они удивительно смотрят друг на друга, какие внимательные, долгие взгляды, пропускающие оценку, не рефлексирующие в привычном смысле для нас и так далее. И вот здесь то же самое. Этот герой, он герой наблюдающий, он герой смотрящий. Оказавшийся в этом мире – это человек, который, у которого стерто прошлое, он не помнит ничего, он смотрит на этот мир впервые.
1: Он впитывает, как ребенок.
2: Ну, вот да. Я как раз здесь хотела сделать маленький комментарий. Ведь что такое по-фински название этого фильма? «Мис вайлле менне сютта». «Мис» — человек, мужчина, «менне сюс» — прошлое. А вот это «вайлле» — в нем все дело. По-русски один предлог — «без». А по-фински этих «без» — несколько. «Без тебя» — это будет «Илман». Это «Илма», «Илман», ведь финский язык — один из самых древнейших языков европейского континента. «Илман» — это предлог, который восходит к слову «Илма», что означает «воздух». Это древнейшее калевальское слово. То есть «без», когда нет ничего.
0: Вот без вакуум, тебя, без
2: вакуум,
0: воздушность.
2: Без воздушность, вот без труда, там, я не знаю, без человека, без, без души, все что угодно, вот это без. А что же это вайлле? А вот вайлле – это без, когда без пяти два. Вот не хватает чего-то до нужного времени.
0: Неполнота.
2: Неполнота. Вот разное без. Представляете? И этот человек не в вакууме без прошлого, а это до прошлого. Он почти, я сейчас говорю, у меня мурашки, он почти дошел, его время дошло до этого прошлого. Вот что у нас происходит. И этот телефон, о котором вы говорили, который взял Тимо Лайне, это мой коллега, как он вообще узнал, как мы вообще все это узнали? Потому что я, собрав столько информации, я, естественно, об этом и писала, и говорила, и финские журналисты сюда приезжали, и на финском радио был этот сюжет о финском театре Петербурга. И вот Тимо услышал мое интервью, и он мне написал, потому что мы с ним знакомы.
0: Из Братиславы?
2: Он из Братиславы написал, да. И он сказал: «Боже мой, а Аро Вартиайнен, это же вот мой родственник, не очень далекий, двоюродный брат бабушки». То есть это близкий человек, которого очень хорошо знала и любила его бабушка. Сам Тимо, конечно, с Аро никогда не встречался. А Аро Вартиайнен, чтобы вот мы все хорошо понимали, это тот редкий актер финского театра, творчество которого осталось в документах. Мы знаем о существовании Ленинградского финского театра, знаем даже список этих актеров, потому что они были расстреляны, 16 человек, в 1936 и 1937 годах. И спасибо за это Тамаре Михайловне Смирновой, выдающемуся исследователю нашего города, который занимается многонациональным Петербургом во всех его ипостасях, в том числе и национальными театрами. Она написала монографию, и там как раз прослежена кратко, но тем не менее, история Ленинградского финского театра и других национальных театров. Так вот, 16 человек. И мы пошли по этим всем адресам. Просто они указаны, адреса, где эти люди жили. У нас есть в мыслях, в желаниях, в душевных вот каких-то потребностях сделать последний адрес по каждому из них. Пока не можем, потому что мы не знаем, были ли они реабилитированы. И даже Аро Вартиайнен Мы не знаем, был ли он реабилитирован. Документы хранятся в соответствующих организациях, ФСБ, и войти туда может только сам родственник. Но как бы то ни было, вот мы знаем про Ару, мой коллега, его потомок, сам со своей стороны, потому что это был близкий человек для его бабушки. А он, для финнов это свойственно, они знают свое род, племя свое до такого колена, что нам и не снилось. В общем, вот преодолевая все преграды, он занят этой генеалогией, сам вот этот Тимо Лайне, филолог. И вот когда мы с ним встретились здесь, в Петербурге, это было в прошлом году, а мы уже до этого прошли все адреса. Финский театр вот взял на себя такую миссию. Я хотела знать, где жили эти люди. Потому что у нас есть два потомка на сегодняшний день. Про остальных ничего не могу сказать. И вот этот дом, дом номер 100, по Большому проспекту. То, что рассказал Алексей, мы действительно поднялись наверх. Как-то вошли в эту парадную, поднялись наверх. И стоим с Тимо, разговариваем по-фински, звонить, не звонить. Приличная дверь. Я говорю, ну давай, давай позвоним, а там уж как будет. Как Бог даст. И вот мы звоним, действительно, Елена Юрьевна открывает нам дверь, и дальше происходит вот все каким-то естественным образом. Когда я увидела этот телефон, я вот как раз Тиму и сказала, ну, теперь звони ему. И вот этот был момент легкий, постановочный. Ну, что говорить, он меня спрашивает, что говорить? Я ему говорю, ну, скажи про себя. Что ты? Что с тобой? Как ты? И вот он этому Аро, вот по номеру 1937, эту всю информацию в этот телефон отправил. Это было, конечно, потрясающе. И то, что мы в ноябре, в прошлом же году, в Есоде, в театре на Разночинной, уже благодаря вам, Алексей,
0: Алексею Аркадьевичу Малобродскому,
2: да, мы собрались... Вот это было сделано такая
0: попытка. В Еврейском культурном центре, да.
2: Да, и мы собрались. Ну, я уже собрала всех, кому могло бы быть это интересно. Мы познакомились с эстонской диаспорой, вот латышской, литовской. Просто были наши друзья, градозащитники, друзья, с которыми мы занимаемся восстановлением общественного сквера на Петроградской стороне. То есть много вот людей, единомышленников. И вот тогда... появилась у нас вот эта тема, важная очень, продолжать заниматься историей этих национальных театров. Без привязки к тому, кто они были идеологически. Красные финны, например, мы знаем, что это были красные финны. Но к ним потом примкнули, переехавшие уже сюда, совершенно наивные американские финны, которые надеялись на то, что утопические идеи социализма здесь, вот в этой стране, победят, и будет счастье для всего человечества. Но ведь не зря же здесь были вот эти попытки на эсперанто языке начать говорить. Он был придуман, этот язык. Все для объединения. Вы упоминали Бахтина Михаила Михайловича. Необходимо это в людях, ну, чтобы вот, вот были эти основы понимания, что если мы разобщены, тогда мы не люди. Люди и возникли, потому что они должны быть соединены. И вот наша сегодняшняя задача, ну, я не знаю, может быть, взять так на себя такую ответственность, а может быть, не ответственность брать, а просто понимать, что если случился когда-то, вот случилось Вавилонское столпотворение, люди перестали друг друга понимать, потому что говорят на разных языках, то сегодня, в наше время, когда у тебя в двух минутах и Google тебе все это переводит, и искусственный интеллект тебе помогает, ты находишься в мире многоязычия, нам нужно просто, наконец, уже понимать друг друга. Что же стоит за этим каждым словом? Но если я вам скажу по-фински, что щитовидная железа и печень, эти слова в наших органах имеют значение, щитовидная железа – мир, а печень – плата, вы немножко по-другому начнете относиться к собственному организму.
0: Это у них так в финском?
2: Да, да, да. Поэтому языки... Я начинаю со всеми, с нашими актерами, с калевальской азбуки. Калевальская азбука – это не АБВГД. Это не ABC, а это воздух, это ветер, это небо, это облако, это Илма, Тули, Тайвас, Пилви, Веси, вода, Мери, море, Алто, волна, Ма. И, друзья мои, на всех языках «ма», «мама» — это обращение к матери, а финны этим звуком обращаются к земле. Как это интересно.
0: Ну, русская азбука тоже же не АБВ.
2: Конечно.
0: Азбуки, ведение, глаголь.
2: Добро.
0: Добро.
2: И представляете весь этот текст?
0: И это вообще-то одна фраза.
2: Фраза, да. Именно. И где же этому учат? В школе нет. Дети у нас этого не знают. Я 30 лет работала в школе. Вот так.
0: Итак, вы в кинозале, вы смотрите фильм «Аки Каурисмяки». Вы вдруг видите, что в этой маргинальной среде людей, которые за чертой социальной, хотя не случайно, я повторюсь, нам не показывают другой среды в этом фильме, ну, кроме когда он возвращается уже потом к жене.
1: Есть еще бюрократические институты, это такое междумирье чуть-чуть.
0: Да. И, значит, первое, что вас потрясает, это то, на каком чисто финском языке, чистом и высоком литературном финском языке говорят все персонажи этого, казалось бы, заброшенного мира. Еще ваше впечатление, ваше понимание и те смыслы, которые пришли к вам в просмотре этого фильма в кинозале.
2: Это в Финляндии было, в городе Йвескеле, куда я приехала в качестве исследователя. Это вот тоже у меня такая была важная часть жизни, 1996-2001 год. Я 5 лет провела там. Была первой иностранной аспиранткой, которая защитила диссертацию о финском языке на финском языке. И мне было поразительно получить комментарии, в частности, от коллег, которым давали мою диссертацию читать для уже вторичного исследования. Просто кто-то написал, что у меня библейский язык. У меня финский язык библейский. Но я, конечно, я же не носитель языка. Я говорю по-фински на чистом финском языке, на котором написаны такие тексты, как Библия. По-фински, например, читать Библию – одно удовольствие, потому что там все понятно. Абсолютно. Вы современный финский язык, он трудный, потому что сколько людей, столько языков, можно так сказать. Вот финны это любят. Столько диалектов в Финляндии, и на каждом диалекте один и тот же текст будет звучать совершенно по-другому. Это только надо быть специалистом, филологом, фольклористом, который прочитает это.
0: Ну, друг друга-то они понимают?
2: Конечно, понимают, потому что есть общий язык, он называется общий язык, который усреднен. Ну, условно говоря, если я буду все время говорить «маса» и так далее, не все поймут, потому что на других языках, в других диалектах это будет «месо» или «сие», а есть общие слова «мина», «сина», «я», «ты». И все это, конечно, знают. И вот в условиях, например, радиостанции или там, где идут радиопередачи, естественно, все говорят на общем языке. Более того, мне очень нравится финский подход – приблизить язык, это прямо такая реформатская задача, приблизить язык к человеку. Если у человека есть особенности трудного понимания речи на слух, есть адаптированный финский язык, он называется облегченный финский или проясненный финский, селкокели. Можно сказать, что вот герои Аки Каурисмяки говорят вот на этом языке, чтобы каждый понял. О чем они говорят? Мне трудно сейчас ответить на ваш вопрос, что еще зацепило, потому что это было на уровне какого-то, и это эйфорическое было ощущение от этого фильма. Я еще раз его смотрела. сейчас вот к нашей встрече не пересматривала его, не знаю, доступен ли он нам сегодня.
0: Да-да, конечно, безусловно.
2: Вы смотрели уже здесь, да, в наших условиях. Ну да, тогда, конечно, уже буду воспринимать это так, как задачу посмотреть этот фильм еще раз, потому что «Каурис Мяки», конечно, это тот... финское кино, очень интересное кино. И там есть много замечательных режиссеров, может быть, не так известно, как скандинавское, я имею в виду датское кино или шведское кино у нас, но тем не менее до определенного времени, вот уже как 3 года, мы не видим недель финского кино, а ведь каждый год с 1989 года в нашем городе шла неделя финского кино. Обязательно в кинотеатре «Родина» показывали эти фильмы, и замечательные были, всегда приезжали финны, режиссеры, актеры, и мы со всеми с ними встречались. Это интересное кино. Я не могу сказать, что я фанат именно вот финского кино. Мне вот натуралистическая часть трактовок, даже у того же «Каурис Мяки», «Преступление и наказание», вы его видели?
0: Ну, видели, да.
2: Ну вот немножко вот такая, может быть, излишняя натуралистичность, она мне лично вот эстетически мешает. И в этом фильме тоже «Человек без прошлого». Натуралистичность, вот, вот так беспрекрас показанная вся правда, вот, ну, условно говоря, мясо, кровь и так далее, вот все это очень открыто. Ну вот, наверное, так. А в принципе, Аки Каурис Мяки, между прочим, он... из, по-моему, до сих пор единственный финский режиссер, который вошел в британскую энциклопедию кино. Я другого там не видела. Правда, я не видела последнего переиздания, но вот не могу сказать. Но он же сейчас «Каннскую ветвь», последний фильм, «Последние листья» получил. Это было год тому назад, или 2 уже года прошло.
3: Надо проверить.
2: Да,
3: надо проверить,
2: я не помню. Но Аки Каурис Мяки своеобразный человек, он отказывается от всех наград. Он сам ведет себя как его герой, человек без прошлого, который, несмотря ни на что, все равно не покидает, хотя он хотел уже закончить свою деятельность, но он продолжает все равно снимать кино. Это интересно.
0: Ну вот я хотел о натуралистичности как раз спросить или бы поспорить, я сам еще понять не могу, но у нас в самом начале из ниоткуда появляется тройка негодяев, которые жестоким образом убивают, с самого начала завязка фильма, убийство главного героя, да, и дальше с ними потом снова происходит встреча, точно так же, из нигде, из ниоткуда, они стоят посреди дороги на перекрестке, видят его, и они говорят: мы же этого уже убили. И тогда вместе с ним, с этим главным героем, который идет им навстречу, выходит со всех сторон, из всех углов, из всех щелей большое количество вот этих самых маргинальных персонажей, которых мы видели в этом фильме, кто стоял в очереди за супом для бедных, кто обращался за помощью к армии спасения. Там, мне кажется, нет темы изучения вот такого быта бедноты или что-то еще. Это вот как чудо в... Не помнишь, как звали прекрасного итальянский фильм «Чудо»? Где? «Чудо в Милане», да? «Чудо в Милане», по-моему, да, был как раз, как, когда беднота, вот эта живущая на окраинах, когда их всех хотят выселить из их маленького городка, и потом они в финале все просто улетают на небо, садятся там на какие-то лопаты, грабли, метлы и так далее, и летят, потому что им нет места на этой земле. Здесь не об этом, здесь не о том, что бедным нет места на этой земле, здесь что-то другое. Мне кажется, важно то, что, вот во-первых, вот эта повторяемость. Как ты, кто эти трое, Лена? Кто эти люди? Что это за инфернальные силы?
3: Ты про...
0: Тех, кто убивает главного героя в начале, кого он встречает в конце, а их потом прогоняют все, кого он встретил в течение всего этого фильма.
3: Нет, ну если ты меня наводишь на какую-то мифологическую трактовку...
0: Я спрашиваю тебя, вот у режиссера в фильме, в его тексте есть повторно встречающаяся тройка. Тройка негодяев, которые абсолютно без повода, с чудовищной жестокостью. Они даже толком ничего у него не ограбили. Потому, ну, возьмите кошелек, да уйдите. Это про грабителя? Нет. Они с особой жестокостью жестокостью избивают, убивают, уничтожают этого человека, который дальше весь фильм у нас главный герой. И вот еще про без значения, без прошлого, как без пяти, как определенная недостача. Надо очень важный момент отметить. Его жизнь к этому моменту, к моменту начала фильма, когда он едет в поезде, она, как мы узнаем в конце, она фактически исчерпана. И отношения с этой женщиной, с которой уже больше нет ни любви, ни связи, ни взаимопонимания, и с работой в том месте, где он существует. У него там жизнь закончена. Вот проходит, нужно окунуться, наверное, и в стихию этого языка, на котором говорят все эти персонажи, и в какую-то совершенно изначальную простоту человеческих отношений, где два ребенка, какой-то старичок снимает с него яловые сапоги и надевает ему вместо этого свои кеды, вот его еще и грабят мертвого, такие хорошие там. Но дальше идут два мальчика, которые откуда-то из картины Брейгеля, они на палочке несут какую-то канистру, висящую вдвоем на плечах, да?
2: Это, наверное...
0: Ой, не Брейгель, да, конечно.
2: Да, это Хуго Симберг, я думаю. «Раненый ангел».
0: Угу. Совершенно верно, да, который висит лапками, на крылышками на этой самой палочке. Вот появляются два эти ангела, они, мальчика, они приводят его, этого главного героя, они приводят его к себе в дом. Женщина, у которой муж ходит на какую-то очень мелкую работу, они бедные. Это очень интересный момент, когда этот муж потом выздоровевшему главному герою говорит: «Сегодня пятница, пойдем поужинаем». И дальше очередь, где выдают из полевой кухни, армия спасения разливает по мискам суп для бедных. Вот такой ужин пятницы. И вот он оказывается в этой простой семье, где... Поначалу ее муж предлагает вызвать полицию и сдать его, потому что, скорее всего, он сумасшедший, бежавший из тюремной клиники. Нет, они его оставляют. Он начинает расти в этой семье, где, казалось бы, нет места своих-то кормить, что называется, не хватает. Но его принимают. И он начинает вот эту совершенно новую жизнь, абсолютно не помня своего прошлого. О чем это? О чем Аки Каурисмяки нам, собственно говоря, показывает эту картину, про которую я пишу тебе, как ты на 10-й минуте, как там у тебя смотрится, ты говоришь, вроде не захватывает, но при этом держит.
3: Угу.
0: У меня эмоционально абсолютно все сложилось, потому что был, я вернусь к началу нашего разговора, еще в прошлой передаче, о том, как я сижу в городе Выборг, слушаю песню «Монрепо», которая зачем звучит в этом фильме, в исполнении этой прекрасной, пожилой, морщинистой, вот такая, лицо пожилой женщины, замечательной актрисы, звучит в этом фильме. И нам зачем-то, ее зря я смотрел, конечно, с русским переводом, еще и переводят, послушать толком не дают. И я понимал, что для меня почему-то совершенно очевиден посыл автора в рассказе этого. Это страна, которую как только не били, как только не убивали, без всякого мотива, без всякого смысла, без всяких политических на то оправданий, которая всякий раз вставала, находила внутри своего языка новую жизнь, цепляясь за свою культуру, выстраивала новую жизнь, оставалась цельной при этом, благодаря тому, что они помнят все свои диалекты, благодаря тому, что они знают Калевалу, благодаря тому, что они знают свой высокий литературный язык.
3: Вот и предков.
0: И помнят всех своих предков. Угу. Потому что...
2: И ищут их, несмотря ни на что.
0: Потому что вопрос в том, а почему он выжил, хотя вот эти трое на вокзале, они же убили его. Он даже снова встал и пошел, потому что есть то прошлое, не его биографическое прошлое, от которого он уезжает из города, где есть жена, у которой уже другой мужчина появился, где нет работы.
2: Ой, сейчас я знаю ответ.
0: А я не задаю загадок, я говорю о своем впечатлении. Угу. Не это прошлое, определяет жизнь. А вот то прошлое, оно тебя всегда поднимет, оно тебя всегда поставит на ноги, оно даст тебе новый смысл, вот то прошлое, которое... Ведь его настоящее прошлое, от которого он уезжает вначале, это заезженная пластинка. Оно уже ничего не дает. Оно не дает нового звучания. Нужно быть отброшенным на какой-то давний этап, оказаться в абсолютно, казалось бы, чуждой среде, оказаться в нигде. Он в пустом ангаре, да, вот, вернее, не в ангаре, а это контейнер для перевозки грузов, да, где недавно еще жил какой-то человек, то ли помер, то ли убежал, я сейчас уже не помню этой точной детали. Но как проявляется его поведение? Вот он заходит в эту железную коробку, его пускает полицейский, где даже электричества нет никакого, да, и он начинает с того, он человек, не знающий своей профессии, он человек, не знающий, откуда он приехал сюда, да, но в нем срабатывает очень простой, человеческий, созидательный инстинкт. Он начинает уборку в этом месте, он вычищает этот ангар, он превращает его в дом, не ангар, а вот этот контейнер для грузов, да, он вызывает знакомого, он вызывает электрика, который проводит, значит, от линии электропередач, он проводит сюда свет, и когда он спрашивает, сколько я тебе должен, как он отвечает?
3: Увидишь меня лицом вниз, переверни.
0: Увидишь меня лежащим в луже, да, лицом вниз, переверни меня, чтобы я не захлебнулся. Вот, найди меня в той крайности, да, в которой я могу оказаться. Прояви ко мне милосердие. Вот начало. Вот то прошлое, которое движет человека в самых экстремальных ситуациях, в ситуациях, казалось бы, абсолютной гибели, абсолютной беспросветности. Он поднимается, в нем вскакивает созидательный инстинкт, и он начинает из чего угодно. Он начинает создавать дом с его порядком, с его гостеприимством, с его незакрытостью для всех окружающих соседей. Он добр и благодарен ко всем. Эти люди общаются, все персонажи этого фильма. Их преимущество не в том, что они маргиналы, бомжи и так далее, и они связаны единой животной невозможностью социализироваться и приспособиться к этой жизни. Ничего подобного. Эти люди просто и ясно говорят, общаются друг с другом. Они абсолютно друг другу открыты. Они абсолютно друг другу прозрачны. Они доверчивы друг другу. Они помогают друг другу. Без всякого гуманистического пафоса. Надо помогать там или что-то еще. Они все в одной очереди за этим супом. И там так просто завязываются все отношения, там так просто складываются все эти биографии, там так просто завязывается его новая встреча с женщиной, которая некрасивая женщина, но ее полюбил. А она проявила к нему милосердие. И возникает эта пара. Да? И не случайно вот и звучит вот это «Она из армии спасения». Она из армии спасения. Вот мне кажется, в тот момент, когда человек зациклился, когда уже его жизнь, это заезженная пластинка, вот тогда приходит армия спасения, простоты, внятности. Давай откатимся от сложности сегодняшнего языка. Давай поймем, что мы друг другу люди. Давай поймем, что между нами может не быть никаких противоречий, конфликтов и прочее, прочее, прочее. Ты человек, и я человек. Вот мне кажется, вот это очень важная, важная посылка у Ресмяки. Вот про это, мне кажется, и кино.
2: Да, потрясающе, здорово. Но здесь еще есть маленькое филологическое дополнение. В финском языке нет будущего времени.
0: Ой, как прекрасно. Понимаете? Они живут сегодня.
2: Сегодня.
0: Они же вот только сегодня.
2: И это решение. Да. Да, у вас есть слова завтра, послезавтра, там через сколько-то лет, но действие, главное слово в языке – это глагол действие. Он не может быть ни в каком другом времени, кроме прошедших, их три варианта прошедшего времени и настоящего. Смешно сказать. Но это лозунг какое-то время тому назад был у Сбербанка. «Сделайте будущее сегодня». Вот финский образ жизни или финская ментальность именно в этом и заключается. «Сделайте свое будущее сегодня».
3: поразительное и строение языка, да. и истекающее из него мировоззрение.
2: Да.
3: Да. Да. То есть мы получаем, казалось бы, если все-таки немножко поиграться в мифологические трактовки и прочтения, как будто вот эти трое, как Цербер трехглавый,
0: Змей Горыныч,
3: да, да, да.
2: Я еще думала еще о героях Калевалы. Там тоже есть такие образы, собственно говоря, помните, Толкиен, он же прочитал Калевалу, профессор Толкиен, mm-hmm. и создал свой фэнтези-мир, от которого уже пошло бог знает что. Но изначально все-таки была Калевала. Да, там это есть.
3: Да, и вот они одновременно перебрасывают его, казалось бы, выбрасывают из мира социального и немножечко мира человеческого, земного, в такое потустороннее состояние. Рок – это действительно радикальная смена твоего жизненного пути. Но потом, когда ты понимаешь, каким чудом и одновременно совершенно естественным человеческим путем он обретает свою новую жизнь и новую идентичность, и мы не видим, спасибо режиссеру и сценаристу за вот это лишение нас какого-то излишнего драматизма, поиска прошлого, вот чем в основном славятся американские триллеры, и тот же Нолан, его ранний «Вспомнить все» фильм. Но здесь как будто лишился. И дальше пошел. Дальше как, как велит интуиция, душа, твой зов человеческий. И как все счастливо разрешается, как он обретает эту цельность без того прошлого, которое действительно ему не нужно было, когда он вспоминает о том, что вот жена, а действительно ничего не нужно было. Нужен был новый старт. И тогда ты вот этих троих уже воспринимаешь не как, допустим, неизбежное катастрофическое и случайное зло, а как Мойра. Да. Действительно. Вот она судьба, которая как будто лучше знает, когда что стоит и когда потерять, чтобы пришло новое, чтобы обрести.
0: И которая оказывается бессильна перед человеком, который пошел новым путем и обрел себе друзей. Вот, что очень важно. И я хочу немножко, близясь к финалу нашей истории, поставить один драматический вопрос, вернее, не вопрос, а эпизод. Мы летели из Барселоны, это было накануне закрытия Финляндии границы, когда уже полностью закрыли границы. У нас много соседей, даже у нашей Ленинградской области, да, все границы у нас закрыты сегодня, насколько мы знаем. И вот как раз мы летели из Барселоны, это был последний день, мы об этом не знали, мы узнали об этом, уже находясь в Испании, о том, что Финляндия закрывает границы. И мы выезжали из Финляндии ночью последним автобусом. Фактически. То есть завтра бы мы просто уже не выехали. Будьте добры, возвращайтесь в свою Испанию и добирайтесь до своего Петербурга каким угодно, любым иным другим путем и прочим. Границу закрывали и в ту, и в другую сторону. Причины этого всем известны. Вот. Но что хочется отметить. Мы ехали этим последним автобусом, и там на таможне, на пограничном, вернее, пункте, сидела девушка. Красивая, прекрасная девушка. У нее была с собой большая переноска, и рядом сидела собака Корги. Их не пустили в Финляндию. У нее были все анализы для собаки. Она везла эту собаку через Финляндию в Германию. И вот эти финны, они ее не пустили, хочется сказать. И русское сердце разрывается по этому поводу. Ни за что, ни про что. Просто человек ночует на границе, плачет и не знает, как ей быть. Мы подъехали большим автобусом. У нас много свободного места. Мы едем последним автобусом в Петербург. Я подхожу к водителям. Мы собираем водителей, я говорю, ребята, надо взять, это же наша девушка, она же русская, она же из Петербурга, да, она где будет, как она будет здесь ночевать, вот, и мне водители говорят, мы не можем этого сделать, потому что другие пассажиры могут быть против того, чтобы там собака ехала, ну, в общем, вот это вот все бла-бла-бла, которое начинается, можем, не можем, и я сказал, я опросил весь салон всех пассажиров, никто не был против того, чтобы взяли эту девушку. И вот я бегу уже всех прошел досмотр автобус, уже все садятся в автобус, и я бегу к таможеннику финскому, стучу ему в стекло, он прекрасно говорит по-русски, он оформляет ей какие-то документы ее непропуска на ту территорию, и я говорю: брат, сделай, пожалуйста, это сейчас побыстрее, потому что мы ее забираем с собой и возвращаем обратно в Питер, она поедет с нами. И он делает это все быстро. Я сажусь в автобус, автобус трогается. И я говорю водителям: стоп, секунду, мы же должны взять ее. Он подъезжает к шлагбауму, и я думаю, что сейчас, наверное, просто он подождет ее у шлагбаума. Шлагбаум поднимается, автобус едет дальше. Я думаю, что сейчас, видимо, она должна будет просто пройти. Автобус не имеет права у шлагбаума останавливаться. Но автобус медленно и планомерно едет дальше. Ее оставляют там. Ее, которую я пообещал, что мы заберем. Ее, ради которой собрали всех пассажиров этого автобуса и решили, что мы ее заберем. И вот здесь это такой узел человеческих противоречий, да, когда Финляндия по каким-то причинам закрывает границы навсегда и на въезд, и на выезд. Когда автобус своих соотечественников поступает так в отношении своей же гражданки, своей девушки и так далее. Вот это та самая хтонь. Это та самая обратная сторона. Это то, против чего как раз и движется основной пафос фильма Каурисмяки. Простота человеческих отношений, она должна быть совершенно другой. Такого не должно происходить ни на каких границах. У нас не должно быть тех границ, которые могут так разделять наше человеческое. И вот я хочу вспомнить, я как раз когда подучивал английский язык и читал великим постом Евангелия на английском языке, меня очень тронуло, что знаменитые слова «возлюби ближнего своего, как самого себя», в английском языке это слово «ближний», оно переводится, оно звучит словом «neighbor», «сосед». Ну и в завершение хочется вспомнить замечательные слова Отара Давидовича Асселяне, великого кинорежиссера, который сказал: помни и уважай своего соседа. Он не виновен в том, что его соседом являешься ты. Сегодня мы говорили «Все флаги в гости к нам», о наших соседях, о прекрасном финском кинорежиссере, о замечательном фильме. Большое спасибо Ольге Миловидовой. Мы говорили о языке, мы говорили о том общем, что для нас, для всех является главным человеческим составляющим и драгоценным.
2: Друзья, как раз 30 августа мы открываем 4-й сезон Финского театра Петербурга, приглашаем своих зрителей, а у нас есть такая история, мы зрителей возим до места, до локации, где будем показывать спектакль, а повезем мы вас в Кискеля, усадьбу Кискеля, которая находится, восстанавливается, возрождается совершенно потрясающими трудами Ильи Валерьевича Слепцова, известного врача, хирурга, который стал владельцем этих земель и восстанавливает эту усадьбу. Уникальная усадьба, она значение имеет для финнов такое же, как Ясная Поляна для нас.
0: Откуда поедут?
2: Поедем мы из Петербурга на автобусе. Будет экскурсия, естественно, по ходу нашего движения. Это в сторону Выборга. Заедем в город, побудем там какое-то время, а потом доедем до усадьбы Кискеля, где мы будем с вами провожать лето и открывать новый театральный сезон Финского театра Петербурга. Новой премьерой по поэтической драме «Эйно Лейно» «Сватовство Вайнамойнена». Добро пожаловать.
0: Куда звонить, как записываться?
2: Смотрите, у нас есть паблик наш Финского театра Петербурга ВКонтакте. Вы просто набираете «Финский театр Петербурга». Звонить никуда не надо. Можете писать, получать информацию. Вы покупаете билет и едете вместе с нами.
0: Прекрасно.
2: В это путешествие. Спасибо.
3: Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы обсуждали фильм «Человек без прошлого». 2002 год. В Каннах он берет гран-при. Это первый финский фильм, который был номинирован на «Оскар», на фильм на иностранном языке. Вот такой у нас получился замечательный разговор. Огромное спасибо пришедшей к нам сегодня Ольге Миловидовой, филологу-финисту, актрисе, арт-директору Финского театра Петербурга. С вами были Алексей Злобин и Елена Волоченко. Всего доброго.
2: Спасибо. Киитос.
0: Всего доброго, дорогие радиослушатели.

0: Маленький концерт.
1: Он был бы самым талантливым композитором рубежа веков, если бы судьба оказалась к нему чуть милостивее. Так писал Борис Асафьев о Василии Сергеевиче Калинникове, творческая биография которого действительно была очень короткой. Калинников скончался от чахотки в возрасте 35 лет. Василий Калинников писал свою музыку в то время, когда в русском музыкальном мире царствовали Чайковский и Римский-Корсаков. Но даже в лучах этих двух признанных всеми светил особый лирический дар Калинникова был всеми замечен. Удивительно, но Калинников — первый русский композитор, который приобрел известность исключительно благодаря своим симфоническим произведениям, далеко не самому общедоступному и общепонятному жанру. Настолько обаятельна его мелодия, настолько общителен, по словам того же Асафьева, его музыкальный язык. Свою знаменитую первую симфонию «Соль минор» Василий Калинников написал в 1895 году, вскоре после окончания композитором курса в Московском филармоническом училище. В 1897 году симфония была исполнена в концерте Русского музыкального общества. Успех превзошел все ожидания, и, воодушевленный теплым приемом, дирижер Виноградов обратился к публике с речью, рассказав о бедственном положении тяжело больного композитора, и предложил устроить сбор средств в его пользу. Помощь пришла слишком поздно. Свое лучшее сочинение композитор писал уже будучи смертельно больным. Но та музыка, которую он успел подарить нам, оставляет удивительно светлую память о Василии Сергеевиче Калинникове, замечательном композиторе, так ярко продолжившим столь свойственную нашему искусству традицию любовного и благодарного созерцания русской природы и русской души.

0: В нашем маленьком концерте прозвучала вторая часть первой симфонии Василия Калинникова в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Запись 1985 года. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровикина и Александр Горохов. Всего доброго.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Центр Дмитрия Лихачева в особняке Румянцева приглашает на мастер-класс по лепке «Черепаха из жгутов» незрячей художницы, члена Союза художников Ларисы Павловой. Лепка из самозатвердевающей глины, не требующей обжига. Участники смогут забрать свои работы домой и расписать акриловыми красками. Начало мастер-класса 22 августа в субботу в 14:30. Продолжительность 1 час. Вход по билетам в музей. Адрес: Английская набережная, 44.

Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Представитель Русской Церкви возглавил совещание по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага. В Жуковском на территории филиала больницы святителя Алексия открыли памятник святителю Луке Крымскому. В Стефановской церкви Мирожского монастыря завершена работа по реставрации кладки стен. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 20 августа в патриарших покоях в казначейском корпусе Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального монастыря под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось рабочее совещание по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага. В ходе заседания обсуждались текущие вопросы восстановления Соловецкого монастыря и развития Соловецкого архипелага. По окончанию заседания святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреннюю всенощного бдения в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального монастыря в канун Дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Богослужебное песнопение исполнил хор братьев монастыря под управлением монаха Андроника Пантака. По окончании богослужения святейший патриарх Кирилл обратился к верующим с первосвятительским словом. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Архангельский собор Московского Кремля, где ранее были открыты мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Глава государства осмотрел захоронение и принял участие в молебне, который совершил патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. По окончании молебна митрополит Крутицкий и Коломенский Павел пожелал президенту здоровья и Божьей помощи в государственных делах. Доступ к мощам был открыт в июле этого года в ходе реставрационных работ, проводившихся в связи с проседанием плит пола и угрозой разрушения надгробниц над могилами великих князей. Специалисты-археологи получили благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После разбора кирпичной кладки склепа открылись три белокаменных саркофага, которые, как установлено, принадлежат захоронениям благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки. Останки Дмитрия Донского в саркофаге сохранились полностью, за исключением левой пяточной кости. Патриарх Кирилл благословил поместить несколько фрагментов мощей в ковчеге для дальнейшего поклонения верующих. По окончанию реставрационных противоаварийных работ саркофаг будет закрыт, а склеп приведен в исходное состояние. 19 августа в праздник Преображения Господня в подмосковном Жуковском на территории Елизаветинского филиала Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского, состоялось открытие памятника святителю Луке Крымского. Освящение нового монумента совершил патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Митрополит Павел подчеркнул: «Замечательный памятник святителю Луке, архиепископу Симферопольскому и Крымскому, воздвигнут на нашей благословенной Жуковской земле, рядом с филиалом патриаршей больницы. Этот памятник вдохновляет

0: и со ссылкой на автономную некоммерческую организацию «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области». Алтарная часть и предел подготовлены для штукатурных работ, установки оконных заполнений. Состояние кладки было аварийным. Реставраторы устраивали специальные конструкции, поддерживающие своды, чтобы избежать обрушений во время проведения работ. Каменная церковь апостола и первомученика архидиакона Стефана построена в 1403-1404 годах при игуменстве Карпа Чернорисца. Эта информация подтверждена данными археологических исследований 1974 года. При вскрытии культурного слоя к северо-западу от существующей церкви обнаружен фундамент первоначальной постройки, датированный 15 веком и атрибутированный как первая Стефановская церковь 1403-1404 годов. В конце 17 века церковь перестроена заново на прежнем месте и освящена в 1713 году. Интерьер второго яруса церкви состоит из высокого двухсветного четверика, алтаря и трапезной. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
3: Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16:00 в эфир выходят передачи историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла «Город Шостаковича».
2: «Посиделкино» — это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное — за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу «Посиделкино» каждую субботу в 16:40. В судьбе этого недавно канонизированного святого переплелось многое. Служение в Петербурге, гонение, чудесное спасение от расстрела, бегство из России и, наконец, многолетнее кормление русских рабочих и

мигрантов во французском шахтерском городке. 22 августа – День памяти святого праведного Алексея Южинского. В 17:10 начнется передача из рубрики «Православные святые». Людмила Зотова беседует с потомками русских эмигрантов Ольгой Сидельниковой-Вербицкой и Екатериной Макаровой об истории прославления святого Алексея Южинского.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 125-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из первой главы.
1: Братья, посмотрите, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
0: Послушайте 82-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 20 главы.
2: В то время, когда выходил Иисус из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня евангельское повествование об исцелении Господом Иисусом Христом двух иерихонских слепцов. Если следовать евангельской хронологии, то описываемое сегодня событие относится к третьему, последнему году общественного служения Спасителя. Это одно из последних чудес, которые Господь совершил во дни своего земного бытия. Совершенно естественно, что к этому времени слава о нем, как о великом чудотворце, гремела по всей Палестине. За ним следуют толпы народа, и, выходя из города Иерихон, двое слепых, которые сидели у дороги и, видимо, просили милостыню, наверное, услышав от людей, кто сейчас проходит мимо них, стали громко кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ пытается заставить их замолчать, и действительно, у всех, кто окружает Христа, масса своих проблем, и они хотят разрешить их с его помощью, либо услышать от него совет, либо получить исцеление, а тут еще двое слепых своими криками отвлекают Христа от их личных дел, от их проблем, как бы сейчас сказали, лезут без очереди, а толпа такого не прощает. Но слепые не только не замолкают, но еще громче начинают звать о помощи. Спаситель останавливается, подзывает их к себе и спрашивает: «Что вы хотите от меня?» Они отвечают: «Чтобы открылись глаза наши». Христос прикасается к их глазам, и слепые прозревают. И еще важное дополнение – следуют за Ним, то есть следуют за Христом. Вот такое повествование. И, казалось бы, не столь уж оно из ряда вон выходящее событие среди множества тех великих дел и чудес, которые совершил Господь. Но есть в этом рассказе несколько моментов, о которых стоит сказать подробнее. Во-первых, слепые взывают ко Христу и обращаются к Нему как к Сыну Давида. «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов», — говорят они. Но мы знаем, что, говоря языком, обозначающим степень родства, отцом Христа считался Иосиф Обручник. Да, конечно, Иосиф не был биологическим отцом Христа, поскольку Дева Мария никогда не была его женой. Но ведь никто, кроме Спасителя, Матери Божией и Иосифа, не знал о тайне бессеменного зачатия. А если бы даже и узнали, то никогда бы не поверили этому. Поэтому для внешних это была обыкновенная семья, муж, жена и ребенок. Все считали, что Христос, или Иисус, как называли его по имени, был сыном Иосифа. И вот помните эпизод, который произошел в городе Назарете, в городе, где Спаситель прожил 30 лет, где он был воспитан. и там его все хорошо знали. И вот он приходит в субботу в синагогу и начинает читать отрывок из книги пророка Исаии, а затем говорит, что те мессианские пророчества, которые он только что прочитал, сбылись на нем, то есть что он мессия. И тогда жители Назарета очень удивились столь необычному заявлению своего земляка. И не только удивились, но и в ярость пришли. Захотели скинуть креста с горы за богохульство, то есть убить его, и при этом возмущались и говорили между собой, не Иосиф ли это сын? То есть как же он может претендовать на мессианское достоинство? Другими словами, сын того-то означало то, что мы сегодня называем отчество. Когда мы после имени человека называем отчество, например, Иванович, Петрович, Борисович, то в древней традиции это звучало бы как сын Ивана, сын Петра или сын Бориса и так далее. В данном случае слепые под словами «сын Давида» обозначают не степень родства, а один из титулов Мессии. Сын Давида значит потомок царя и пророка Давида. Ведь царь Давид – это основатель израильского государства и Иерусалима как столица этого государства. Правление царя Давида и его сына Соломона – это самая яркая страница истории евреев. Это было время, когда их государство было не просто независимым, но и достаточно влиятельным в древнем мире, с которым невозможно было не считаться. А вот вся последующая история Израиля – это бесконечное унижение. Поэтому в сознании подавляющего большинства иудеев грядущий Мессия – это не освободитель от власти греха, а славный потомок царя Давида, который восстановит его блестящее царство, воздаст всем народам за многовековые унижения и обиды, нанесенные евреям, и который покорит под их ноги весь мир. Но помимо чисто политических проблем, Мессия должен был быть и великим чудотворцем, который в первую очередь уврачует недуги своего народа, а затем уже займется покорением мира. Но действительно, если евреи претендуют, чтобы быть избранным народом во всех смыслах, если они претендуют на мировое господство, но то ведь не могут калеки миром править. Слепые, хромые, глухие, расслабленные, бесноватые не могут быть избранной Богом расой и править миром. Поэтому в первую очередь от Мессии ожидали избавления от болезней, немощей, а потом уже и от римской оккупации. Вот какой смысл заложен в восклицании слепцов «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Они верили во Христа? Да, пускай они представляли его так, как к этому были научены, в соответствии с мнением своего народа, но вера в них была. И смотрите, после исцеления они пошли за Христом, то есть помимо того, что они получили физическое зрение, они получили и зрение духовное. Вот надо сказать, что церковь всегда проводила оправданную Священным Писанием параллель между зрением физическим и зрением духовным. Вот как материальный мир мы познаем на 80% органами физического зрения, так только духовным зрением мы можем принять Господа. Ведь, собственно говоря, верить в Господа – это значит иметь зрячую душу. И как зрение физическое, так и зрение духовное – это дар Божий, это великая милость Божия к нам, потому что мы ничем это не заслужили. Ведь мы, будучи людьми верующими, то есть духовно зрячими, часто бываем не лучше тех людей, у которых этого ока сердечного нет, или оно закрыто до времени. А это значит, что как физическое зрение бывает не стопроцентным, так и духовное зрение бывает неполноценным. Можно привести даже некие схожие симптомы болезни глаз, глаз телесных и глаз сердечных. Знаете, с возрастом многие люди начинают страдать дальнозоркостью. Это когда вдали хорошо видишь, а вблизи нет. Этот дефект приносит неприятности, особенно если человек много читает или занимается родом деятельности, где надо что-то вблизи рассматривать. И дефект этот очень распространенный и с возрастом появляется практически у всех. Но не менее распространена и духовная дальнозоркость. Это когда мы очень хорошо замечаем недостатки других людей, их недостойные поступки, их недостойные слова. Все это обсуждаем и осуждаем, и вместе с тем совершенно не видим себя. Да, вдаль видим хорошо, Все, что делается в жизни других людей, разбираем по косточкам. А вот в себе самих разобраться не можем. Ничего не видим вблизи. Вот это и есть духовная дальнозоркость, которая не позволяет нам видеть себя изнутри. И, видимо, учитывая распространенность этой болезни, народная мудрость гласит: «Посмотри на себя со стороны видней». Да, не все у нас в порядке с духовным зрением. Почему мы и молимся Господу: «Просвети очи сердца моего». И сегодня, когда мы слышали Евангелие об исцелении от слепоты, это повод задуматься над проблемами своего духовного зрения и попросить Господа, чтобы Он не давал нашему оку сердечному закрываться этой катарактой, чтобы оно было здравым и видело свет Христов, который просвещает всех. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: стихира на литии праздника Преображения Господня первого гласа соловецкого напева прозвучала в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 22 августа, 9 августа по старому стилю, на следующий день после празднования преподобным Зосиме и Савватию Соловецким, празднуется собор Соловецких святых, в который входят основатели обители, преподобные Зосима, Савватий и Герман, а также множество прославленных церковью соловецких подвижников. В Соловецком соборе мы видим имена святителей Филиппа, митрополита Московского, и Маркелла, архиепископа Вологодского. В XX веке собор Соловецких святых пополнился именами многих новомучеников и исповедников. Сегодня празднуется память святого апостола Матфея, избранного в числе 12 апостолов вместо Иуды Искариота, и раннехристианского мученика Антония Александрийского. Также в этот день мы вспоминаем преподобного Псоя Египетского, ученика преподобного Пахомия Великого, в IV веке подвязавшегося в египетской пустыне. В этот день празднуется память множества мучеников VIII века – Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии Патрикии и других, пострадавших в 730 году от иконоборцев. Наш церковный календарь продолжит житие святого апостола Матфея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой апостол и евангелист Матфей родился в Вифлееме и происходил из колена Иудина. С раннего детства он изучал закон Божий по священному писанию Ветхого Завета под руководством святого Симеона Богоприимца. Когда Господь Иисус Христос явил Себя миру, святой Матфей уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал за Ним и был избран в число 70 апостолов. После Вознесения Спасителя апостол Матфей был избран по жребию в число 12 апостолов вместо отпавшего Иуды Искариотского. Из Иерусалима вместе с апостолами Петром и Андреем он ходил в Антиохию Сирийскую, был в каппадокийском городе Тиане и в Синополь. Здесь его заключили в темницу, из которой он был чудесно освобожден святым апостолом Андреем Первозванным. После этого апостол Матфей путешествовал в город Амасию на берегу Понта. Во время третьего путешествия святого апостола Андрея святой Матфей был с ним в Едессе и Севастии. По церковному преданию он был с проповедью и в Эфиопии Понтийской, ныне Западная Грузия, где претерпел многие муки за Христа. Когда святой апостол Матфей пришел в Македонию, то греки, желая испытать силу проповедуемой веры, дали ему выпить чашу с ядом, от которого тотчас же сделался слепым. Святой Матфей выпил и не только сам не ослеп, но исцелил от слепоты более 250 человек, возлагая на них руки и призывая имя Христово. Греки решили все-таки схватить его и посадить в темницу, но он стал для них невидимым. В другой раз, когда язычники в ярости бросились, чтобы убить апостола, земля разверзлась и поглотила их. Так проходил святой апостол по странам, всех просвещая светом Евангелия. Из Македонии святой апостол Матфей снова вернулся в Иудею. Иудейский первосвященник Канан, ненавидящий Христа, по приказу Анана был сброшен с высоты храма апостол Яков, брат Господень, приказал взять апостола Матфея и представить на суд Синедриона. Святой апостол Матфей был осужден Синедрионом на смерть и побит камнями. Когда святой Матфей был уже мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли ему голову и объявили правительству, что его казнили за непокорность римскому императору. Смерть за Христа последовала около 63 года. Русский паломник Антоний свидетельствовал, что еще в 1200 году глава святого апостола Матфея находилась в Константинополе в храме во имя 12 святых апостолов.

0: В завершение церковного календаря послушайте житие святых мучеников, пострадавших за святые иконы в 730 году. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Мученики Юлиан, Маркиан, Иоанн, Яков, Алексей, Дмитрий, Фотий, Петр, Леонтий, Мария и Григорий пострадали за святые иконы в 730 году при императоре-иконоборце Льве Исавре. Император низверг святого патриарха Германа и заключил его в тюрьму, а на патриарший престол незаконно возвел иконоборца Анастасия. По императорскому указу все иконы должны были быть изъяты и уничтожены. В Константинополе над бедными воротами со времен равноапостольного царя Константина Великого была укреплена чудотворная икона Спасителя, сделанная из меди. Эту икону император приказал снять. Чтобы снять икону, к воротам приставили лестницу, по которой за чудотворным образом стал взбираться посланный за этим воин. У ворот собралась толпа, но немногие решились пойти против воли императора и защитить святыню. Среди толпы находилась патрицианка Мария, женщина знатного рода. Она, а вслед за ней другие, бросились к лестнице и потянули ее от стены, чтобы не дать воину дотронуться до иконы. Лестница обрушилась, стоявший на ней воин упал и разбился насмерть. В защите иконы приняли участие также военачальник Григорий и преподобная мученица Дева Феодосия. Узнав об этом, император тут же предал смерти множество православных, имена и число которых знает только Господь. Мученическую смерть принял и Григорий. Но некоторые православные из числа византийской знати, Юлиан, Маркиан, Иоанн, Яков, Алексей, Дмитрий, Леонтий, Фотий и Петр, были заключены в темницу и содержались там около 8 месяцев, каждый день перенося избиения. Силою Христовою они в этих мучениях оставались живыми и мужественно переносили страдания. После этого, по приказу императора, защитникам иконопочитания сожгли лица раскаленным железным, а затем отрубили головы. Святая Мария, которая из-за своего знатного происхождения не была заключена в тюрьму, узнав о предстоящей казни, добровольно пожелала принять мученическую кончину вместе с другими. Тела этих святых мучеников были зарыты близ храма в честь святаго мученика Феодора и обретены нетленными через 139 лет.

Песнопение божественной литургии «Херувимская песнь», «Знаменная», прозвучало в исполнении мужского хора издательского отдела Московской Патриархии под управлением Анатолия Гринденко. Музыка раннего русского многоголосия.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз размышляли о тексте, который имеет прямое отношение к роману «Евгений Онегин», и который Пушкин печатает в качестве вступления к роману при первой публикации первой главы. Это разговор книгопродавца с поэтом, и разговор этот строится так, что книгопродавцу нужно купить у поэта рукопись, чтобы потом опубликовать поэму, на ней начать зарабатывать и так дальше. А поэт, как на грех, впал в какую-то меланхолию и говорит: «Эх, таков ли я был в те времена, когда одиноко пировал с музой в уединении и не нуждался ни в каких публикациях». Тут книгопродавец встревожился, потому что возможность заработать от него вроде как ускользает, и он начинает уговаривать поэта, ради чего нужно все-таки публиковать свои стихи. Понятно, что ты тем самым жертвуешь своей какой-то внутренней приватностью, такой тишиной и всем остальным, но зато ты приобретаешь славу, говорит книгопродавец. На это поэт говорит, что слава неинтересная вещь, потому что это гонение невежды или восхищение глупца. Цена ей недорога. Тогда книгопродавец пытается по-другому его соблазнить и говорит: ну как же, ведь женщины любят знаменитостей. Возможно, слава вам пригодится не сама по себе, а как оружие в борьбе за любовь. Возможно, будучи знаменитым, будучи овеянным ореолом славы, вам легче будет достичь любви прекрасных женщин. На это поэт говорит, что все это в прошлом, и это тоже больше не интересует. Ну, книгопродавец тогда спрашивает: итак, любовью утомленный, наскуча лепетом молвы, заранее отказались вы от вашей лиры вдохновенной. Теперь, оставя шумный свет и муз, и ветреную моду, что ж изберете вы? И тут мы с вами понимаем, что отвечает поэт. Свободу. В этот момент книгопродавец очень разумную развертывает аргументацию. Прекрасно. Вот же вам совет. Внемлите истине полезной. Наш век торгаш. Всей век железный. Без денег и свободы нет. Что слава? Яркая заплата на ветхом рубище певца. Нам нужно злато, злато, злато. Копите злато до конца. Предвижу ваше возражение, но вас я знаю, господа. Вам ваше дороготворение, пока на пламени труда кипит, бурлит воображение, оно застынет. И тогда постыло вам и сочинение. Позвольте просто вам сказать, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. И вот это почему-то аргумент для поэта. Поэт говорит: вы совершенно правы, вот вам моя рукопись, условимся. Но правда, ради справедливости и научной четкости, тут надо сказать, что вот эти слова, которые постоянно цитируют, говоря об этом стихотворении, не продается вдохновение, но можно рукопись продать, это все-таки не последний аргумент. Последний аргумент у книгопродавца – это благо читателей. Он говорит: «Что ж медлить, уж ко мне заходят нетерпеливые чтецы, в круг лавки журналисты бродят, за ними тощие певцы, кто просит пищи для сатиры, кто для души, кто для пера. И признаюсь, от вашей лиры предвижу много я добра». Ну, понятно, что это добро в последнем стихе, оно такое, мы добром можем назвать благо нравственное, да, или там онтологическое. А можем мы называть добром материальные ценности, сколько добра накопил в этом смысле. И понятно, что поэт и книгопродавец, скорее всего, вот эту строчку про добро для публики понимают по-разному. Книгопродавец понимает это как бизнес, а поэт как дар от души к душе, да, и это его почему-то убеждает. Материальный аргумент – в соединении все-таки вот с этим альтруистическим таким, да, нравственным аргументом подвигает его сказать: «Вы совершенно правы, вот вам моя рукопись, условимся». Пушкин это стихотворение написал в 1824 году, 26 сентября его завершил, и это важное стихотворение в контексте Евгения Онегина и в контексте размышлений Пушкина о его собственной жизни, потому что для него в этот момент ему 25 лет. Он хочет быть независимым, независимым от родителей, и, если это возможно, и от службы тоже. Вот в одном из своих писем он говорит: «Единственное, чего я жажду, это независимости». Из Одессы он пишет это в начале лета 24-го года. «Единственное, чего я жажду, это независимости. Слово неважное, да сама вещь хороша. С помощью мужества и упорства я, в конце концов, добьюсь ее. Я уже поборол в себе отвращение к тому, чтобы писать стихи и продавать их, дабы существовать на это. Самый трудный шаг сделан». Вот это важно, да? «Если я еще пишу по вольной прихоти вдохновения, то, написав стихи, я уже смотрю на них только как на товар по столько-то за штуку. Не могу понять ужаса своих друзей. Не очень-то знаю, кто они, эти мои друзья». Вот действительно, всегда находятся люди, которые говорят: «Ой, как это недостойно требовать денег за духовные ценности». Но Пушкину надо что-то есть и на что-то одеваться, и потом ему придется заботиться еще и о своей семье. Поэтому упрекнуть его в меркантильности, ну, это совсем неправильный ход, да. И напомню вам поздние слова Пушкина в 34-м году уже. Он пишет жене: «Я деньги мало люблю, но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости. Вот что ж, изберете вы свободу, да? А для того, чтобы быть свободным, в железный век необходимы деньги. Без денег и свободы нет». Вот это та преамбула, которую Пушкин предпосылает разговору о поэтах в «Евгении Онегине», да, разговор книгопродавца с поэтом. Мы с вами говорили, что тема поэзии и поэтичности так или иначе касается всех главных героев. Поэтичен, прежде всего, конечно, Ленский, но и Онегин этому не чужд. Во всяком случае, он может поставить себя на место поэта и поэтическим взглядом увидеть двух барышень и сказать: «Я выбрал бы другую, когда б я был как ты, поэт». Потому что он видит тайную, такую внутреннюю поэтичность Татьяны, задумчивой, молчаливой, в отличие от внешней поэтичности красотки, голубоглазой блондинки Ольги. Судьбы поэтов в «Евгении Онегине» — это отдельная история, потому что, во-первых, Ленский убит сколько поэтов были убиты на дуэлях в том самом XIX веке. Мы с вами знаем, сколько поэтов погибли от всяких других причин в молодости. Это мы тоже знаем. Как писал один поэт наших дней, да, при цифре 37 с меня слетает хмель. Помимо вот этой темы трагической судьбы поэта, есть еще просто перечисление разнообразнейших поэтов. И Пушкин всегда умеет одним словом дать какую-нибудь точнейшую характеристику. Он говорит «божественный о мир», например, или там «я знаю нежного парни, перо не в моде в наши дни», или «так пел Мицкевич вдохновенный», или «Байрон гордости поэт». Отдельное место в романе занимает история поэта-изгнанника. И это хорошая тема, о которой, наверное, нужно два слова сказать поподробнее, и мы с вами это сделаем в следующий раз.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучал полонез из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи «Радио Град Петров».
3: Включаю «Радио Град Петров».
4: Вы слушаете «Радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: «Преображение Господне». Статья из журнала «Вечная» за 1969 год. «Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистой плоти Твоя преславное преображение». По древнему преданию Господь преобразился за 40 дней до Своих страданий. А за 6 дней до преображения он беседовал в Кесарии Филипповой с учениками о смерти своей и о воскресении, а затем, подозвав народ, говорил о несении креста. Евангелист Матфей считает только полные промежуточные дни, а евангелист Лука считает день беседы и самый день преображения Господня, почему он и указывает 8 дней. После этих бесед Господь повел учеников своих на гору Фавор. Гора Фавор стоит одиноко в Эздрелонской долине, не очень далеко от Назарета. Это высокая, красивая гора, похожая на полушар. Она покрыта богатой растительностью. Преображение Господне приходилось на февраль месяц, но Церковь Христова перенесла его на август месяц, потому что иначе этот торжественный праздник приходился бы во дни Святой Четыридесятницы. Это было бы не совместно с великопостным служением и печальным временем поста и покаяния, изображающим собою настоящую многобедственную нашу жизнь, тогда как праздник Преображения Господня предзнаменует собою будущий век. 6 же августа именно, а не в другое какое-либо время, празднуется Преображение Господне потому, что 14 сентября празднуется воздвижение креста Господня, в которое вторично совершается празднование и воспоминание страстей Христовых. А так как преображение было за 40 дней до распятия Спасителя, то святые отцы, отсчитав от праздника воздвижения креста Господня 40 дней, установили, чтобы 6 по старому стилю и 19 по новому стилю августа праздновалось преображение Господне. Так как от 14 по старому стилю и 27 по новому стилю сентября До этого праздника ровно 40 дней. Иисус Христос знал, что приближается время Его страданий и смерти, что свидетели этого, Его ученики, могут соблазниться Его уничижением. И потому надо было утвердить их в вере, явить им, видимо, славу Своего Божества, чтобы они потом поняли тайну Его вольных страданий и смерти, и чтобы это навело их на пророчество об Избавителе Израиля. Святой Ефрем Сирин говорит: «Господь явил им, ученикам, царство свое прежде поругания своего и честь свою прежде бесчестия своего, чтобы, когда будет взят и распят иудеями, они знали, что распят не по немощи, но по благоизволению своему, добровольно, во спасение мира». В славе преображения предизображалась и слава Его воскресения, и та слава, в которую Он придет, как судья живых и мертвых, и наше будущее преображение при Его втором и страшном пришествии. Евангелист Матфей говорит: «Взял Иисус

всех апостолов, кроме Иуды, то этот последний исполнился бы гнева и ненависти не только к Иисусу Христу, но и ко всем апостолам. Святой Феофилакт дополняет: «Если бы Христос оставил под горою одного Иуду, а прочих взял бы с собою, то некоторые люди могли бы говорить, что это именно обстоятельство и ранило сердце Иуды и заставило его обратиться к мысли о предании своего владыки». Почему Иисус Христос взял именно этих трех учеников? На это святой Иоанн Дамаскин отвечает: «Господь взял Петра для того, чтобы показать, что свидетельство его, не ложное им данное, подтверждается свидетельством Отца, и чтобы уверить его в своих словах, что Отец Небесный открыл ему это свидетельство». В Евангелии от Матфея читаем: «Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живаго“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах“». Он взял Иакова, как имевшего прежде всех апостолов, умереть за Христа, испить чашу его и креститься за него крещением. Читаем мы в Деяниях апостольских: «И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Наконец, взял он Иоанна, как девственника, и чистейший орган богословия, дабы он, узрев вечную славу Сына Божия, возгремел эти слова: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Кроме того, на горе Преображения Петр, еще не вмещавший мысли о страдании и смерти своего учителя и Господа, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою», читаем мы в Евангелии от Матфея. Петр мог узреть истинную славу его, которая навсегда останется неприкосновенную для всех враждебных усилий. Иаков и Иоанн, ожидавшие открытия земного царства Мессии и домогавшиеся первых мест в этом царстве, могли созерцать истинное величие Христа Спасителя, превосходящее всякое земное могущество. Три ученика были по закону достаточными свидетелями откровения славы Божией и, по выражению святого Прокла, по духу представляли в лице своем и всех прочих. Сказано еще: «На гору высокую». По этому поводу блаженный Феофилакт говорит: «Он возводит их на гору высокую, чтобы показать, что тот, кто не возвысится над земным, не достоин таких божественных созерцаний». Кроме того, Господь хочет научить их богомыслию и трудолюбию. Без труда нет возможности взойти на высоту. Высота горы — образ богомыслия, восшествие на гору — указание на труд. Хорошо ум возносить к Богу, но не следует и труда оставлять. Богомыслие без трудолюбивой жизни недействительно и не приносит пользы трудолюбия без богомыслия. Утомленные от пути и ночной молитвы, апостолы уснули. Когда они пробудились, вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. По словам Никанора, архиепископа Херсонского, молния божества Христова возблистала сквозь облако его человечества. Заря славы божественной засветилась сквозь покров его человеческого смирения. Явился не только взору небожителей, но и бренным очам земных человеков во славе своей Бога-человек. Явился во славе больше той славы, в какой являлся он на Синае и на Хариве. В той самой славе, хотя из снисхождения к немощи апостолов и сдержанной славе, которая избранником Божиим в ограде небесном будет светить вместо солнца и луны вечно. Явился в такой славе, что свет лица его помрачал первые блестящие лучи восходящего вещественного солнца, как поет Святая Церковь. С трепетной радостью парят на гору Фавор, тот самый Моисей, который, видев Бога в облаках мрака, дыма, молнии, огня, молился Господу на Синае: «Открой мне путь твой, дабы я познал тебя». И однако же услышал в ответ: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Тот самый огненно-ревностный Илия, который на Хариве хотел усмотреть и не усмотрел Бога в видении вихря, сокрушающего горы и камни, в видении землетрясения и огня, и ощутил лишь тень присутствия Божия
во гласе

0: прохлада тонка, веяние тихой отрадной прохлады. Парят они по мгновению Божию, чтобы утолить давнюю жажду свою, откровенными очами узреть, что есть Бог, являющий себя не в видениях, а в существе своем, которое ипостасно соединилось с естеством человеческим и из него проявляет славу свою. Вот они, покрытые славой преобразившегося, предстоят ему как Господу, которому предстояли на Синае и на Хориве. И апостолы видят теперь, что Господь Иисус Христос не есть Илия, но Бог Илии, не Иеремия, но осветивший Иеремию в чреве матери, и не один из пророков, но Господь пророков, посылающий их. Он — Творец неба и земли, Владыка живых и мертвых, который повелел небу и низвел Илию, дал мановение земле и воскресил Моисея. Вместе с апостолами, пред преобразившимся Господом, предстали два величайших мужа Ветхого Завета — Моисей и Илия. Один, по выражению святого Иоанна Златоуста, умерший, и другой, еще не испытавший смерти. Предстали для того, чтобы показать, что Христос имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землею. Явлением своим на горе преображения они свидетельствовали также то, что преобразившийся владыка живых и мертвых есть Бог, Творец и Исполнитель закона и пророков. Радостью исполнялись пророки и апостолы, взошедшие на гору, замечает святой Ефрем Сирин. Радовались пророки, ибо узрели здесь его человечество, которого прежде не видели. Радовались апостолы, ибо узрели здесь славу его божества, которого прежде не разумели. Они предстояли перед Господом как служители и смотрели друг на друга. Пророки на апостолов, а апостолы на пророков. Там взаимно простирали на себя взоры первостоятели Ветхого и Нового Заветов. Таким образом, гора представляла собой церковь, потому что Иисус соединил на ней два завета, принятые церковью, и показал, что Он есть податель обоих. Грешникам нет места на фаворе небесном. Достойными участниками будущей вечной славы явятся те, которые в настоящей жизни преобразуются духом по образу преобразившегося на фаворе. Это те, которые преобразовывают свой ум непоколебимую верою, так что он делается умом Христовым, мыслят и рассуждают, как учит Святое Евангелие, твердо стоят в истине и отвращаются всякой лжи и неправды. Это те, которые преобразовывают свою волю так, что она становится послушной одному Святому Евангелию, и никто, а равно и ничто, не может отклонить ее от исполнения заповедей Господних. Это те, которые преобразовывают свое сердце так, что в нем царствует искренняя, пламенная любовь к Богу и ближнему, и оно живет и дышит единым Господом и упованием жизни вечной. Это те, которые преобразовывают и самые свои внешние чувства так, чтобы они не были рабами греху и беззакония, но рабами правде во святыне. В то время как Господь беседовал с пророками о страшных страданиях, которые ему предстоят в Иерусалиме, Петр в состоянии несказанного блаженства восклицает: «Хорошо нам здесь быть». В это время раздается вразумляющий голос свыше: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Этим свидетельствуется, что Он воистину Сын Божий, что Он — Отчее сияние. Его слушайте. В чем же слушаться Его? Он так еще недавно говорил, что всякий, хотящий за Ним идти, должен взять крест свой. Значит, земная жизнь не для радости и блаженства, хотя для укрепления нашего Господь и это иногда посылает, а для слезного покаяния и терпеливого перенесения скорбей и страданий. В своей проповеди о Христе Спасителе апостол Петр ссылается на то, что апостолы были очевидцами Его славы и величия и получили подтверждение, что Он — Сын Божий. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. Не только апостолы испытали блаженство на горе Преображения, но и угодники Божии сподоблялись этой небесной радости. Например, преподобный Сергий при посещении его Божией Матерью, и преподобный Серафим во время беседы с Мотовиловым просиял и преобразился. Великое значение преображения для всех нас заключается в духовном нашем преображении души, ума, всей нашей жизни, преображение сердца от вожделения земных в чистоту, преображение языка от осуждения в молчание, преображение гордости в смирение, в освобождении нашим от привязанности наших земных для узрения света божественного, как воспевает Церковь в икосе праздника.
1: Статью «Преображение Господне» из журнала «Вечное» за 1969 год для вас читала Ольга Суровегина.

0: Труды апостольские. В неделю 11 по Пятидесятнице. Братья, печать, удостоверяющая мое апостольство, вы сами, то, что вы теперь в Господе. А вот мой ответ тем, кто меня судит. Разве мы не имеем права есть и пить? Разве мы не имеем права иметь спутницей жену, сестру по вере, как прочие апостолы и братья Господа и Кифа? Или только я и Варнава не имеем права не работать? В самом деле, кто служит в войске на своем собственном содержании? Кто сажает виноградник и не ест его плодов? Кто пасет стадо и не пользуется молоком от него? Но разве это только простые человеческие примеры? Разве закон не говорит то же самое? Ведь в законе Моисея написано: «Молотящему валу намордника не надевай». Разве о валах заботится Бог? Или Он говорит о нас? Конечно же, о нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, с надеждою получить свою долю урожая. Если мы посеяли в вас семена духовные, то велико ли дело, если мы пожнем у вас дары земные? И если другие пользуются у вас своими правами, то не больше ли прав у нас? Однако мы ни разу не воспользовались своим правом, но все переносим, лишь бы не было от нас никакой помехи Евангелию Христову. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стихи со 2 по 12. Прочитанный отрывок из первого послания к Коринфянам рассматривает важную для апостола Павла тему соотношения свободы и ответственности. «К свободе призваны вы, братья», — писал он в другом своем послании. «Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Послание к Галатам, глава 5, стих 13. Да, любовь только тогда бывает любовью истинной, когда она жертвенная. Тем более это относится к любви во Христе. И апостол на примере собственного поведения показывает, каким образом жертвенное самоограничение в любви не только не противоречит христианской свободе, но, напротив, ее утверждает в Духе Святом. Конкретно речь у него идет о его отказе от содержания церковью. Как ни странно нам сегодня это покажется, такой отказ от содержания был смущающим моментом в отношениях апостола Павла и церкви. Дело в том, что уже с первых шагов своей миссионерской деятельности ему пришлось столкнуться с тем, что его апостольский авторитет иногда подвергался сомнению. При этом указывали на то, что он не был свидетелем ни воскресения, ни вознесения Иисуса Христа, как другие апостолы. Косвенно против его апостольства как бы говорил и его отказ от содержания. В глубине, мол, его совесть нечиста, если он не пользуется своим апостольским правом. Критики не останавливались и перед личными обвинениями, заочно устраивая над ним суд. И вот перед этим судом апостол как бы произносит речь в свою защиту. Эта речь — апология, и составляет содержание прочитанного отрывка. Разумеется, апостол Павел всегда настаивал на своем апостольстве, основанием которого он считал то явление ему воскресшего Господа на пути в Дамаск, которое сделало изгонителя Христа Савла великого апостола язычников Павла. Но не только это. Он доказывает свое апостольское достоинство тем, что его миссионерский труд был плодотворным. Сами коринфяне тому доказательство. Ведь основание их церкви — его дело. Он понимает себя как ее духовного отца. А само существование коринфской церкви в Господе — как подтверждающую печать, всем видимый знак его законного апостольства. Все апостолы, проповедники Евангелия, согласно указаниям самого Иисуса Христа, имели право на скромное содержание от церкви. Апостол Павел об этом пишет довольно подробно, и мы из его слов узнаем некоторые подробности из истории миссии раннего христианства. Так, например, мы узнаем, что апостолы имели право не работать своими руками ради заработка на жизнь. «Разве мы не имеем права есть и пить?» — риторически спрашивает апостол. Святитель Иоанн Златоуст комментирует. «Неужели он не ел, не пил?» «Действительно, часто не ел, не пил. Ведь он сам говорит, были часто в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 27. Но здесь он разумеет не то. А что? «Мы не едим и не пьем за счет учеников, хотя и имеем право брать от них». Мы узнаем также, что апостолы имели право брать с собою в нелегкий путь свою христианку-жену, или, как выразился Павел, сестру-жену. Ведь некоторые миссионеры были женаты, как, например, апостол Петр, и их жены тоже находились на содержании церквей. Так было принято. Наряду с Кифой и Петром упоминаются и братья Господа, то есть близкие родственники Иисуса Христа, которые в ранней церкви играли ведущую роль. Однако принятое большинством современных толковников мнение, будто речь идет о супругах апостолов, разделялось далеко не всеми. Некоторые отцы древней церкви полагали, что слово «сестра-жена» обозначает не супругу, а просто женщину из верующих. Как за Господом следовали верные жены, снабжавшие учеников необходимую пищу, так и за некоторыми апостолами следовали жены, которые показывали в себе горячую веру, привязаны были к их учению и содействовали божественной проповеди, по словам блаженного Феодорита. Что ж, миссионерская работа — такая же работа, как и всякая другая. За труд положена плата. Это апостол Павел образно показывает на нескольких житейских примерах, добавляя к ним свидетельства из Священного Писания. О вале, которому, когда он молотит собранное зерно, не следует зажимать намордником рот. То есть ему следует дать поесть зерна. Книга Второзакония, глава 25, стих 4. В Писании это выражение простой и практичной заботы о животных. Но апостол толкует это место принятым тогда способом, применяя его к миссионерам. Они не менее валов и прочих работающих имеют право получать плату за свой труд. Апостол Павел основал церковь в Коринфе, посеял в ней духовное, то есть, образно говоря, принес им Евангелие о спасении во Христе и тем самым заронил в души людей семена Святого Духа. Так не имеет ли он полное право, по меньшей мере, пожать земное, то есть получить за свой труд скромную материальную поддержку? Коринфяне, конечно, поддерживали других миссионеров. Однако апостол Павел не хотел пользоваться своим правом и не хочет им пользоваться в дальнейшем, хотя определенные лица в церкви ставили ему в упрек этот отказ. С точки зрения жителей Коринфа, заниматься ручным трудом ради заработка для истинного апостола было недостойным занятием. Сейчас нам такое мнение кажется странным, ибо мы воспитаны на словах «кто не работает, тот не ест». Но не забудем, что эти слова были впервые произнесены апостолом Павлом. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 10, и казались отнюдь не чем-то само собой разумеющимся. Они, во-первых, шли вразрез с устойчивым в глазах людей образом римлянина. Гражданин Рима не работает. Для работы существуют рабы и рабочая скотина. А ведь Павел был римским гражданином, и то, что он занимался ручным трудом, казалось чем-то странным. Во-вторых, в Греции, а не забудем о том, что Коринф — большой греческий город, занятие духовными предметами, философией, религией, ставилось неизмеримо выше презренной с их точки зрения физической работы. Отсюда и пренебрежение к ручному труду со стороны парящих в духовных высотах коринфян. Однако апостол вырос в других традициях. Он воспитан на Священном Писании, которое не знает такого противопоставления ручного и интеллектуального труда. Но еще важнее то, что он не желал никаким образом дискредитировать свою проповедь, не желал полагать никакого препятствия на пути спасительного Слова Божия о Христе. Он стремился избегать всякого впечатления, будто он рассматривает проповедь Евангелия как заработок на хлеб. Это бродячие философы зарабатывали себе на жизнь проповедью той или иной философии. Нет, апостол Павел не философ. Он посланник Господа. Он нес людям не новую мировоззренческую систему, но сеял семена Духа, из которых вырастает преображенное человечество, глубоко изменяющее не свои философские взгляды на мир, но изменяющее свою жизнь в ее глубине и сущности. Чему же учат нас слова апостола Павла, на первый взгляд имеющие отношение только к частному случаю его жизни и проповеди? Они учат нас тому, что христианская свобода не есть бездумный произвол. Она также не совпадает с правом, ни с естественным, ни с законным. Божественная свобода христианина имеет своим источником свободный Дух Божий, определяющий направление воли и поведения христианина. Тот Дух, который ведет людей не к разрушению, а к созиданию спасительного дела Христова на земле.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 11 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иоанна Ивлеева. Читал Константин Малышев.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами серию бесед по истории восточного христианского монашества. С вами клирик строящегося храма-музея преподобного Серафима Вырицкого, преподаватель образовательной интернет-платформы «Философия, культура, христианство» иеромонах Тихон Васильев. В прошлый раз мы с вами начали разговор о главном сборнике монашеских аскетических писаний «Добротолюбие» и познакомились ближе с одним из его древнейших авторов — Саввой Евагрием. Сегодня мы подробнее поговорим об истории этого знаменательного сборника и продолжим знакомиться и обсуждать, анализировать его содержание. Итак, мы уже упоминали, что следует различать сборники, вышедшие, опубликованные на греческом языке, на славянском и на русском языках. Несколько слов нужно сказать о греческом добротолюбии. По-гречески добротолюбие – филокалия. Греческое издание этих святоотеческих текстов связано с именем преподобного Никодима Святогорца и святителя Макария Натары. Оно осуществлялось вот этими двумя отцами в конце XVIII века. Святитель Макарий с юности имел особую любовь к святоотеческой письменности. И в 1770-х годах он посещал Афонскую гору, Афонские монастыри. И он в разных монастырях работал в библиотеках, где хранятся и по сей день много-много древних святоотеческих рукописей. И вот он, святитель Макарий, ездил по монастырям, собирал наиболее ценные, относящиеся к духовной жизни, к аскетике, к созерцанию, умной молитве, писания святых отцов. Некоторые из них уже составляли небольшие сборники, некоторые были в отдельных рукописях. Посетил он тогда и Ватопецкий монастырь, и там он нашел очень интересные рукописи. А вот когда уже он приехал на Афон еще раз, чтобы продолжить свою работу, он встретился там с преподобным Никодимом, который тогда был еще достаточно юным подвижником. Он находился в монастыре Денисиат и был, в общем-то, малоизвестен. Он еще ранее познакомился с святителем Макарием и избрал его духовным отцом. И вот тогда-то святитель Макарий поручил преподобному Никодиму, дал ему такое послушание исправлять и приводить к пригодному для печати виду вот эти древние святоотеческие рукописи. Ну, в итоге несколько лет ушло на вот эту редакцию, подготовку к изданию, и греческое издание «Добротолюбие» увидело свет в 1782 году. Ну, нас, конечно, как людей русских, русскоязычных, больше всего интересует славянское «Добротолюбие» и русский, конечно, его перевод. Так вот, славянское «Добротолюбие» связано с именем также святого преподобного старца Паисия Величковского. Преподобный Паисий также с юности стремился к изучению святых отцов и собирал их везде, где мог. И он много лет посвятил сверке славянских рукописей, потому что он увидел, что разные славянские рукописи, святоотеческие творения разнятся между собой и не во всем соответствуют друг другу. Он хотел подготовить, у него была задумка, издать эти тексты, сделать их доступными для многих и многих монахов, но не только для монахов, но и для просто благочестивых христиан, которые не имели доступа к удаленным афонским библиотекам. Так вот, преподобный Паисий не только сам на протяжении также десятков лет параллельно со святителем Макарием, преподобным Никодимом, он совершенно параллельную вел работу, собирал славянские рукописи, сверял их с греческими и занялся переводом непереведенных трудов греческих отцов-подвижников и аскетов на славянский язык. В итоге он даже сформировал такой целый кружок переводчиков из своих учеников, когда он уже стал духовником и старцем. Однако уже когда работа близилась к концу, издавать он сам не захотел без того, чтобы работа была закончена в России, Потому что, конечно, к тому времени, конец XVIII века, Греция еще находилась под турецким владычеством. И обстоятельства были достаточно стесненными. То есть в самой Греции, на территории Турции, в общем-то, было проблематично даже что-то издать. Все издавалось в Венеции. Тогда греческие рукописи и вот добротолюбие, оно издавалось в Венеции, печаталось. Потому что Греция была порабощена, была не свободна. Там, конечно, были православные люди, но ситуация была тяжелая. Единственная свободная страна, православная, была Россия. И именно там преподобный Паисий думал довести дело до конца. Ну и логично, конечно, потому что не только Греция была порабощена, но и славянские страны, православные, древние, где славяноговорящее население, оно также по большой части находилось на тот момент под турецким владычеством. Там также, конечно, было невозможно осуществить какое-то издание, какую-то полноценную работу. Так вот, переводы преподобного Паисия были привезены в Россию около 1790 года. То есть вот мы помним, да, что в 1782 году вышло в свет греческое добротолюбие, и преподобный Паисий передал, то есть его рукописи привез его ученик в Россию в 1790 году. И они были доставлены к митрополиту Гавриилу, по благословению которого была налажена работа по сверке и по подготовке к изданию славянского добротолюбия, рукописей святых отцов. Особое участие в этом принимал игумен, знаменитый игумен Валаамского монастыря, старец Назарий. Также еще некоторые другие старцы, ученики-последователи преподобного Паисия Величковского. И вот в 1793 году, уже через три года, в Москве вышел из печати первый том славянского добротолюбия. Нужно сказать, что второй том, а было два издано тома в нескольких частях, в четырех частях, второй том был напечатан, хотя, в общем-то, все уже было подготовлено, но напечатан он был лишь уже в конце 90-х годов. В 1798 или 99 году, из-за того, что были большие финансовые затруднения. Было много также и разного рода юридических препон. И здесь очень-очень много трудов на издание этих святоотеческих текстов положил именно старец Назарий Валаамский, Валаамский игумен. Ну, однако, тут нужно сказать, что все мы понимаем, что такое славянский язык. Да, с одной стороны, это тот язык, на котором совершается наше богослужение в Русской Православной Церкви. Но, с другой стороны, это не разговорный язык, это не тот язык, на котором говорят русские люди сейчас. Это такой книжный язык. И уже в то время было ясно, что, собственно, сразу после издания славянского перевода «Добротолюбия» было ясно, что нужен и еще один перевод, русский перевод. Но он вышел в свет только лишь почти 100 лет спустя. Был осуществлен трудами другого великого подвижника, святителя Феофана Затворника. Тем не менее, вот славянское добротолюбие, оно было очень важным делом. Что тут говорить? Вот преподобный Серафим Саровский, добротолюбие было его одной из любимых чтений, настольной книгой. Он был пропитан духом святых отцов. Именно благодаря знакомству с этой книгой во многом. И на протяжении всего XIX века преподобные старцы Оптинские, многие-многие другие подвижники этого времени и последователи преподобного Паисия Величковского. Так что славянское добротолюбие, оно сыграло свою роль, громадную положительную роль в духовном возрождении старчества, истинного такого духовничества, истинной монашеской жизни в России XIX века. Но уже, как я сказал, к середине XIX века стало совершенно очевидно, что необходим русский перевод. На тот момент, нужно сказать, что не было такого вот общего перевода Библии даже, да, то есть синодальный перевод только лишь готовился духовными академиями. русская Библия, да. Вот, поэтому, конечно, перевод святых отцов на русский язык, это было вот такой второй задачей, важной задачей, которую, как я уже сказал, взял на себя, подъял, и, в общем-то, это стало, можно сказать, наверное, главным делом его жизни. Святитель, затворник Феофан Вышинский. Он осуществил русский перевод сам, пребывая в затворе в Вышинском монастыре. Как известно, он решил удалиться в полный затвор, отказался от управления монастырем и полностью посвятил себя изучению, переводу на русский язык, на разговорный, литературный, да, такой вот современный русский язык, писаний святых отцов. Да, я еще не упомянул о том, что греческое издание «Дарпатолюбия» и славянское издание «Дарпатолюбия», ну, во многом они имеют общее содержание, во многом, но далеко не во всем. То есть есть существенные различия. То есть они не повторяют друг друга. Они не повторяют друг друга. То есть некоторые труды святых отцов входят в греческое, но не входят в славянское. Наоборот, некоторые входят в славянское, не входят в греческое. Вот. И то же самое касается и русского Дарпатолюбия. Святитель Феофан, у него была собственная концепция, как должен быть осуществлен перевод, как нужно сформировать. А нужно сказать, что он начал этот перевод в 1866 году, а закончил в 1889, то есть вот 20 с лишним лет, да, 23 года. Он продолжал работу, находясь в затворе, над подготовкой этого издания. И всего было издано, подготовлено 5 томов, репринтные издания, которых вот сейчас также лежат здесь передо мной. Потому что, ну, вот у нас именно этого сборника «Дарпатолюбия» другого перевода пока нет. И то, что мы имеем сейчас, вот уже в 90-е годы в России, к чему мы получили доступ после падения коммунистического режима советской власти, когда церковь получила свободу, мы увидели и познакомились со святыми отцами, с Дарпатолюбием именно вот в этом издании, с работой святителя Феофана Затворника. Работал святитель Феофан не в одиночку, а было активное сотрудничество, активная переписка с монахами, старцами русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. Там монахи выполняли и некоторую техническую работу, они готовили уже рукописи, делали такие чистовики для типографии, но также и выполняли некоторые поручения по поиску оригинальных текстов. То есть вот еще один важный момент в издании, в русском издании «Дарпатолюбия», мы не увидим имени святителя Феофана. Это была его не просто просьба, это было его требование, чтобы нигде ни в коем случае не фигурировало его имя. Зато фигурирует название именно вот русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. Написано, что вот это издание осуществлено иждивением русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ну, что, конечно же, имело и имеет большой смысл, потому что Дарпатолюбие связано с Афоном и греческое, и славянское, как мы слышали, ну и, конечно же, вот это русское Дарпатолюбие. То есть вот этот сборник вошли труды отцов, аскетов, которые особым образом почитались монахами именно на Афонской горе, сохранялись именно в афонских библиотеках, и через столетия многие дошли до нашего времени благодаря такой вот бережной, кропотливой работе, с одной стороны, с другой стороны, напряженной духовной жизни отцов афонитов. Концепция издания русского Дарпатолюбия, нужно сказать, менялась у святителя Феофана. Вначале у него была задумка включить также писания отцов, написавших общежительные уставы монашеские, включить это в текст. Но потом эти уставы были изданы отдельной книгой. Но общая идея русского Дарпатолюбия такова, чтобы от тома к тому было некое развитие, перейти от борьбы со своим греховным человеком к высшим стадиям духовной жизни, которые уже описаны в последних двух томах. То есть вот композиция этого русского Дарпатолюбия соответствует стадиям духовной жизни. Так это видел, понимал и осуществил в своем издании святитель Феофан Затворник. Ну, наверное, довольно об истории издания этих текстов. мы посвятили этому так много времени, потому что это ключевой сборник монашеских трудов для православного монашества. Это такая квинтэссенция опыта монашеской жизни, которая очень важна и как для современного монашества, и богословия православного, так и для мирян, для всех благочестиво живущих и для тех, кто хочет как-то, как сказать, преуспеть в духовной жизни, да, просто вести духовную жизнь христианскую, сосредоточенную, быть внимательным к своему внутреннему человеку. Ну, имена, которые можно встретить в 5 томах русского добротолюбия, это начиная с Антония Великого, отцы IV века, как мы уже упомянули, Авва Евагрий, Исаия, отшельник, Макарий Великий. Вот по поводу Макария Великого, его трудов, здесь большой вопрос. Это требуется отдельная дискуссия. Мы об этом поговорим вот сейчас чуть позже, потому что уже мы упоминали в прошлый раз в отношении к Авве Евагрию, кстати, да, что некоторые его труды входят в сборник под чужими именами. Так вот, здесь такой похожий случай, только наоборот. То есть автор здесь не Макарий Великий. И, в общем-то, это сейчас признано всеми патрологами без исключения. Тем не менее, традиция церковная, вот и святитель Феофан включил беседы Макария, да, то есть на протяжении многих веков традиционно они атрибутировались преподобному Макарию Великому, духовнику скитских отшельников. Это значительный корпус трудов, не полностью вошедший в русское добротолюбие, ну, частично там какая-то другая часть вошла в греческое, но, в общем-то, он присутствует во всех изданиях. И здесь для нас встает большой вопрос о том, как к этому относиться. Вот как мы, верующие православные люди, должны относиться сейчас, зная то, что сейчас утверждает вот критическая наука, патристика, к тому, что, ну, вот эти труды, подписанные в таких вот авторитетных церковных книгах именем Макария, не являются его собственными трудами, потому что кто-то какой-то другой автор. Нужно сказать, что это такая вообще большая проблема, и эта проблема связана вообще с другим отношением к авторству, к созданию литературных произведений в древности, по отношению к тому, как мы сейчас воспринимаем авторство, и какие сейчас есть, скажем так, литературные нормы, литературные стандарты. Так вот, в древности на протяжении веков несколько раз были такие значительные сдвиги в понимании того, что такое вообще авторство, кто является автором по-настоящему, и каким образом издатель или переписчик соотносится с автором того или иного произведения, что может себе позволить, скажем, переписчик. И вот были совершенно другие понятия. Ну, в частности, считалось, и это не только относится к христианским текстам, но и к другим текстам, философским особенно, да, что в некоторых случаях невозможно с достоверностью утверждать, кто является подлинным автором того или другого произведения. Считается, что вот это произведение из этого круга, из круга последователей того или иного учителя. Почему? Да потому что его ученики, они атрибутировали свои собственные записи, сочинения своему учителю, надписывали именем своего учителя, потому что они считали себя продолжателями дела того или иного великого учителя, наставника, и считали себя вполне вправе надписывать свои собственные произведения именем того или другого человека. И вот в случае с преподобным Макарием, несомненно, что множество разных монахов, множество было посетителей, людей, которые слушали его беседы. И вполне возможно, что кто-то из них составлял спустя, может быть, много лет, а может быть, он уже пересказывал кому-то еще, и вот этот кто-то еще через вторые, через третьи руки делали какие-то записи и составляли произведения, и считали себя вполне вправе написать их именем преподобного Макария Великого. Ну и вот эта проблема авторства, она относится ко многим произведениям Нового Завета, да, ко многим текстам новозаветным, и послания апостола Павла, и даже Евангелия. то есть кто был автором, помимо Святого Духа, вдохновлявшего святых. Но ведь главный момент здесь, который нам нужно иметь в виду, это то, что церковь приняла и использует эти тексты. Рецепция церкви – вот что наиболее важно, а не фактическое авторство. Однако мы должны здесь придерживаться, вот с моей точки зрения, это моя личная точка зрения, потому что есть разные точки зрения в церковной среде, но моя точка зрения, что мы должны придерживаться принципа евангельской правды. Потому что, конечно, все-таки апостолы говорили о том, что видели своими глазами, к чему прикасались своими руками. Они стремились передать историческую истину о Христе, о тех событиях, о которых они повествовали. Они ничего не хотели приукрашать или что-то придумывать. Поэтому какая-то намеренная выдумка, какое-то приукрашательство того или иного, оно должно быть убрано из нашей христианской жизни. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но в данном случае правда, она очень сладкая, потому что эти писания святых отцов, они проверены церковью, они приняты церковью, они использовались столетиями, многими поколениями разных подвижников. И то, что вот эти беседы действительно очень глубокие, прекрасные, вдохновенные писания, подписанные именем преподобного Макария Великого, они не являются, как сейчас доказала современная наука. Ну, почему они не являются произведением самого Макария? Потому что, ну, по многим, там, скажем, один из признаков таких-то, что даже географические названия, которые там фигурируют, они относятся не к Египту, где жил преподобный Макарий, а к Сирии. Соответственно, делается вывод, что автор жил в другой стране, поэтому, ну, никак не мог быть это Макарий египетский. Но с этим выводом согласны все современные ученые, как и инославные, так и православные патрологи. Вот сейчас, кстати, недавно издан прекрасное издание в России русскими учеными, специалистами, патрологами вот этих трудов Макариевского корпуса. Имя Макария преподобного все равно не может быть уже отъято от этих писаний. Но делаются разные предположения, кто же был действительным автором, может быть, не столь прославленным, известным. Но еще раз повторяю, что для нас, для тех, кто хочет извлечь духовную назидательную пользу из этих трудов, не играет роли, по большому счету, кто был действительным автором, так сказать, копирайт какой-то, да, кто имеет на это произведение. Это принадлежит церкви, это принадлежит всем нам. Ну вот на этом, наверное, мы закончим сегодняшнюю беседу. А в следующий раз мы продолжим говорить о добротолюбии, будем знакомиться с писаниями святых отцов. До следующих встреч. До свидания, дорогие братья и сестры. Храни вас всех Господь.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Вы слушали концерт «Воскликните, Господи, ви вся земля» композитора Александра Гречанинова в исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Епископ Палладий стоит у окна и смотрит на опустелый монастырский двор. Опускаются летние, задумно тихие сумерки. Благостно, лиловато, недвижно. Столетние липы солнце уходящее ловят. Золотым жаром пламенеет крест на монастырском соборе. Святые врата ограды распахнуты настежь, вратаря нет, и закрыть их некому. Давно уже ушла из монастыря вся братья, кто в мир, а кто и мученическую смерть приял. Под окнами келий вместо цветов дикий бурьян да репейник. Епископу вспоминается горький плач Иеремии на стогнах разрушенного Иерусалима. Пути Сиона сетуют, ибо нет идущих на праздник. Все врата его опустели, священники его вздыхают. Под синим осенением лип, по затравевшей тропинке бредет старый келейник Иларий. Тяжело шуршит истоптанными сапогами. Тихие неслышные глаза опущены долу, ветер дышит на его седую бороду. За Иларием входит в монастырь мирская молодежь, парни и девки. Гомонливой толпой садятся у часовни на святом камне, где некогда явлена была чудотворная икона Пречистой Богоматери, гармонь принесли с собой. Хриплые лады ее, колыхнули монастырскую тишину, в открытое окно донеслись слова частушки, коротким росчерком пера приказ мы учредили и чудотворцев со двора убраться попросили. Архиерей отходит от окна и, придерживая рукой сердце, сутулясь, ходит по молчаливым покоям и думает словами ветхозаветного пророка: «Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его, и в доме Господнем они шумели». С первых дней революции все отошли от Палладия, и только Иларий, 70-летний келейник, остался. Вместе коротали скудную монашескую жизнь. Щей в котелке сварят, потрапезуют, утром и вечером в домовой церкви служили,

Сегодня зашел я к обедне к Глебу, а тесто Никодим, гляжу, в красной ризе служит. Проповедь сказал касаемо живой церкви. Народ стоит-то без разумения. Что еще за живая церковь? Стояла со мной рядышком старушка и горестно шептала: «Упокой меня, Господи, возьми от жизни и к обители Твоим святым причти мя». А был когда-то отец Никодим совсем другим, раздумчиво шепчет Палладий. В царские дни бывало у него в окнах световые вензеля царственных особ. Все и Ларри меняется, проходит. Одна земля стоит вовеки. А помните, владыка, протодиакона Иорданова? Помню, Ларри. Как не помнить? Такой мощной октавы и в Москве не было. Так он теперь в совнархоз определился. Недавно сан дьяконский снял и на татарке женился. В театре, сказывают, арии богохульные поет. Иларий помешал пунцовые угли в печи и опять спросил: «Про отца Григория Никольского ничего не слышали?» Так неужели Иларий и он переменился? А какая светозарная душа была у него! Отец Григорий мученическую смерть принял. Пришли к нему во время литургии, раскрыли ему рот, выстрелили в него и сказали: «Мы тебя причащаем». Палладий перекрестился и заплакал. Дозвенели в печке угольки. Тишина и тени вошли в покои. Лунный свет голубым дымом упал в окна. Обезумел владыка мир, колыхнулся в темноте шепот Илария. Парни-то в святую часовню за нуждой ходят. Пытался усовестить их, да где уж тут, смеются только. А недавно молодежь упражнялась на кладбище в стрельбе, и мишенью были кресты, и в каком-то клубе икона Божией Матери превращена в шахматную доску. По ночам плохо спал архиерей. В бледном зареве свечи читал до рассвета творение Иоанна Златоуста и цепко прислушивался к шуму старых монастырских лип. В один из вечеров, во время чая, у подъезда кто-то позвонил. Иларий вздрогнул, заметался: «Звонят, владыка, не смерть ли за нами?» «Пуганный ты, старичок, Иларий, поди открой». В покое вошел высокий, упитанный человек, коротко остриженный, в мешковато сидящем смокинге. Палладий взглянул на посетителя. Перед ним стоял отец Павел Скорбященский, некогда ярый защитник самодержавия, строгий церковный уставщик, знаток канонического права, громивший когда-то духовенство за либеральный образ мыслей, за подстриженные волосы, щегольские рясы и даже белые воротнички. Он был сотрудником крупных консервативных газет и удостаивался похвал за свою верность престолу и церкви. «Чем могу служить?» — спросил его епископ. — Я к вам по важному делу, владыка. Церковь мою постигла некое попущение. На днях волею законных властей у меня было произведено изъятие священных сосудов на нужды нашей многострадальной Родины. Что ж, я с радостью. Деньги России нужны, а у нас в церквах да монастырях драгоценности понапрасну гуляют. — Гуляют, говорите? — с горькой улыбкой спросил владыка. — Что же дальше, отец Павел? — А дальше, владыка, вот что. Сосуды-то у меня взяли, а других не дали. Вот я и пришел к вашей милости. Не дадите ли вы мне сосуды из вашей домовой церкви? Вы властью и вам данные можете и без них обойтись. Каким-то образом. Я часто служу литургию. Пустое дело, владыка. Правила апостольские и канонические теперь устарели, и необходимо считаться с временем. Я вас не понимаю, отец Павел. Что вы этим хотите сказать?

0: Слушайте, вы епископ?
1: Да.
0: Обладаете благодатью Святаго Духа? Обладаете. Так что же вам стоит? Сей стакан превратить в чашу Господню, а сие блюдечко в дискос. Очень просто. А главное, этой перемены никто у вас не увидит, а у меня, владыка, народ. Со стаканом-то мне выходить нам вон зело непристойно. Палладий нервно сжал пальцами Панагию. Шутник вы, отец Павел. Раньше, помнится, таким не были.
1: Нисколько не шучу.
0: В древности, владыка, сосуды не только стеклянные, даже деревянные были. Да зато попы были золотые, а теперь сосуды-то золотые, а... Епископ встал с кресла. Он не дал договорить отцу Павлу и резко перебил его: «Дать священные сосуды вам, пренебрегающим апостольскими и каноническими правилами, я не могу. Вы недостойны быть совершителем святых Христовых тайн». Скорбящинский долго говорил в прихожей о старомодности епископа. Келейник беззвучно смотрел в окно на тусклый купол монастырского собора. Медленно, как ледяной шорох перед застыванием реки, шло время. После визита отца Павла Скорбящинского епископ испытывал приступы тоски. Было мучительно от созерцания, как на его глазах рушился старый тысячелетний мир. Чтобы утолить свое беспокойство, он заставлял Илария подолгу читать ему псалтырь. Епископ сидел в кресле и слушал, как колебалась его душа на волнистых переливах древнего языка, и как жизнь с ее огорчениями облекалась в голубые небесные ризы. Каждый день Иларий докладывал владыке то о расстреле того или иного пастыря, то о кощунствах над святынями, то о разрушении церквей и монастырей. Епископ молча слушал его и все время прикладывал руку к сердцу. По ночам, охваченный неясной тревогой, поднимался с постели, подходил к темному окну и крестил частыми крестами заснувшую русскую землю, и всегда она представлялась почему-то в виде Гефсиманского сада, из которого в страхе бегут ученики Христовы. В один из снежных декабрьских дней владыка решил объехать ближайшие приходы, чтобы посмотреть, как живет его паства, не ушла ли она от Христа, не погасли ли в это ветровое время светильники пастырей. На рассвете епископ Палладий с келейником Иларием на простых крестьянских санях выехал из монастыря, одетый в баранью шубу, теплую шапку с наушниками и валенки. Ехали сугробными голубыми полями, свежий ветер, пахнущий родниковой прохладой, неоглядность поля, похожего на степь, звездная россыпь снежинок, белые березы у края дороги, и сам он, одетый по-крестьянски, так не похожий на блистательного епископа, вселяли в душу радость, похожую на румяное, бодрое яблоко. В одном месте сани увязли в глубоких сугробах, и владыка с келейником помогали лошади выбраться на твердую дорогу. Приехали в село Отрадово. Над церковными дверьми висела вывеска «Народный дом товарища Ленина». В ограде лежал разбитый колокол. С настоятелем прихода, отцом Андреем, отслужили молебен в амбаре, превращенном в церковь. За недостатком места богомольцы стояли под открытым небом, и все навзрыд плакали. В селе Преображенском пьяные парни сожгли церковь, а поэтому краткий молебен служили на развалинах. И почти все стояли на снегу на коленях и громко выкрикивали слова молитв: «Господи, спаси! Господи, помилуй!» Во время служения в лесу раздалось несколько ружейных залпов. Пронесся испуганный шепот: «Расстреливают! соседнее с Преображенским село Лыково владыка не поехал. На днях убили там священника, а церковь превратили в кооператив. По дороге к селу Званову среди поля повстречали старика в рясе и с котомкой за плечами. Владыка остановил лошадь, подозвал к себе путника, оказавшегося священником Василием Нильским. «Откуда и куда, батюшка?» — спросил Палладий, благословляя отца Василия. «Скитаюсь, владыка. Из села Орехово меня выгнали, церковь мою запечатали. Хожу я из деревни в деревню с Христом попутчиком да с алтарем его за спиной». «Как так с алтарем?» «В котомке у меня антиминс, чаша деревянная и петрохиль да служебные книги. Приду в какую-нибудь деревню, разложу в избе или в летнее время в лесу свой антиминс и начну совершать святые Христовы тайны». Владыка не мог сдержать слез, слушая священника-странника. Когда распрощались, то владыка долго смотрел ему вслед и мысленно благословлял страннические пути его. Много тяжелых впечатлений вынес владыка из своих скитаний по приходам, много слез, горя и ужасов впитала душа его, и замутился бы разум его от отчаяния, если бы мысль епископа не останавливалась в раздумье. Над огоньками свечей в темных амбарах и сараях, превращенных в церковь, на богомольцах, стоящих на снегу на коленях, и в особенности на том священнике с алтарем за плечами, шагавшем по крестьянским дорогам с деревянной чашей Христовой. После поездки по приходам владыка простудился и слег в постель. Был сильный жар, владыка бредил. Иларий смачивал ему голову холодной водой, гладил горячие его руки и часто крестился в углу у темных икон. С каждым днем владыке становилось все хуже и хуже. Однажды он позвал в бреду келейника и крепко обнял его. «Вот бы, Иларий, — говорил он через силу, — обойти бы всю землю русскую в убогом наряде странника с посохом в руке и сказать всем чающим Христово утешение одно заветное слово — жжет оно меня, а сказать не могу. Тихий монастырек в березовом лесу. Слышишь, Илай, монашеское пение? Это березы поют. Иорданов, ты опять выпивший. Что? Не можешь. Больше говоришь велелепности, когда выпьешь. Ах, неуспокоенный ты человек! А парни-то в часовню за нуждою ходят. Ты, говорит, стакан в чашу Господню преврати. А березы-то поют и зовут, зовут. Вот бы рясу черную, простую, посох, алтарь на плечи, и пойти, пойти по утренней росе, по лесной дороге, умыться родниковой водой, цветы послушать, и опять пойти, подвиг восприять. А по дороге идет отец Василий с деревянной чашей, и вокруг него ночи падает снег, а он идет, идет. Епископ Палладий умер рано утром. В это время ударили к заутренне в Заречной церкви, и над снежной землей в голубом морозном дыме поднималась

прозвучала третья часть трио до минор для фортепиано, скрипки и виолончели Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Льва Оборина, Давида Ойстраха и Святослава Кнушевицкого. Запись 1952 года.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. С 19 мая по 1 октября 2026 года в Аванзале и Николаевском зале развернута масштабная выставка «Екатерина I», посвященная первой российской императрице и приуроченная к 300-летию ее правления. Удивительная судьба первой женщины на русском престоле отражена в мемориях, произведениях искусства, документах из собраний Государственного Эрмитажа, музеев Московского Кремля, Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербургского института истории РАН и Центрального военно-морского музея. Никогда прежде наследие Екатерины I не было представлено в таком масштабе, и значительная часть экспонатов впервые показывается широкой публике. Об удивительном пути незаурядной женщины, о структуре выставки и ее экспонатах рассказывает куратор, заведующий сектором Зимний дворец Петра I, отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Сергей Алексеевич Нилов.
1: Для Петербурга Петр – это главная фигура. Сегодня мы отдаем, по сути, дань женщине, которая больше 20 лет находилась рядом с императором и, по сути, была его помощницей в делах и продолжательницей дел Петра Великого. Хотя правила она недолго, всего 2 года, но нужно заметить, что это первая легитимная императрица российская на троне, именно императорском троне. Создать такую выставку было делом непростым, поскольку считалось, что и вещей Екатерины, и предметов с ней связанных совсем немного, и вообще сделать про нее выставку невозможно. Не так давно даже Царское село сделало виртуальную выставку, если, может, кто-то знает, и там всего несколько вещей, связанных с Екатериной, было помещено, ну, понятно, в интернете, как бы, да, и это, конечно, явно не ее уровень. Ей нужно было делать действительно свою большую выставку. И у нас в Эрмитаже обычно мы как делаем? У нас большой проект музейный, а потом мы его уменьшаем и делаем в наших спутниках, филиалах, можно сказать, нашего музея, которые по всей стране по нашей размещаются. Это и Екатеринбург, это и Омск, это понятно, да, ну, Очень и Выборг. Вот. А в данной ситуации произошло немножко по-другому. Дело все в том, что в 2023 году, если вы помните, праздновалось 300-летие города Екатеринбурга. И я предложил сделать выставку, посвященную женщине, которая, по сути, дала имя этому городу. Если вы помните, город основан был в 1723 году и назван в честь Екатерины I, Екатеринбург. И тоже тогда встал вопрос, сказали, что такой выставки не может быть, но мы с моими коллегами как постарались, и в 2023 году сделали выставку в Екатеринбурге «Екатерина I, наследница дел Петра Великого». Там было чуть больше 100 вещей представлено этой выставке. И тогда Михаил Борисович, когда посмотрел ее, он сказал, что нужно делать выставку в Эрмитаже, потому что и сама по себе тема имперская, да, и вообще-то начало правления женского в России идет, конечно, с Екатерины I. И вообще для Эрмитажа это знаковая фигура. И вот было принято решение вот как раз вот в это время, когда она правила 300 лет назад, к 300-летнему правлению императрицы у нас в России, сделать в Эрмитаже такую выставку. И надо сказать, что мы собрали на этой выставке больше 450 предметов. То есть это больше, чем в 3 раза то, что мы показывали в Екатеринбурге. И, конечно, выставка в Эрмитаже, она может похвастаться именно не то, что просто качеством вещей, а то, что это вещи, которые лично принадлежали самой императрице. В процессе подготовки к выставке были отреставрированы многие памятники, какие-то вещи просто никогда не показывались, и здесь можно будет увидеть действительно впервые уникальные произведения и прикладного искусства. Это и рисунки 717 года, выполненные голландским мастером, буквально с натуры Петра и Екатерины, впервые показаны здесь. И, конечно, то, что на этой выставке мы постарались рассказать именно о женщине, которая, по сути, ну, создавала вот тот самый домашний уют, с одной стороны, а с другой стороны была боевой подругой. Ведь она же, по сути, прошла все этапы вот этой войны, воин Петра, который он вел, и всегда была рядом, всегда была его вот той самой защитой, тем самым тылом, на который он мог всегда рассчитывать. И, конечно, она прекрасно знала его и вкус, и даже и в еде. Вот такие бытовые вещи, а ведь для человека это очень важно, когда у тебя есть понимающий рядом человек тебя. А главное, что понимающий с полуслова. И когда читаешь письма Петра и Екатерины, понимаешь, что там просто на каком-то одном языке они разговаривали, знаете как. И женщина действительно была незаурядная. Екатерина I, она, если вы помните, да, из шведской пленницы, вот той самой Марты Скавронской, прошла путь очень непростой. Непростой, потому что, по сути, она была не то что воспитана Петром, но она равнялась всегда на своего мужа и, с другой стороны, стала в какой-то момент, ну, действительно достойнейшей того, чтобы занять российский трон. И Петр I сделал все, чтобы поднять ее до своего уровня. Ну, как вы помните, сначала митресса, опять же, да, после знакомства у Меньшикова. Потом, в 12 году, он берет ее в жены как Шаутбинах, контр-адмирал, потому что как царь на ней жениться не мог. Она становится Екатериной Алексеевной Михайловой, если помните, да, то есть, опять же. И только в 724 году он поднимает ее до своего уровня и делает императрицей. Она стала Екатерина Алексеевна Романова. По большому счету, конечно, он скипетр своих рук не выпустил, то есть власть он ей не передал. Но дело все в том, что она стала именно Романовой. То есть она вошла вот в эту плеяду правителей России. И надо сказать, что, конечно, вот этот путь непростой женщины мы постарались проследить на предметах, на вещах, которых не так много, но, с другой стороны, Эрмитаж, наверное, один из немногих музеев, который обладает потрясающим собранием, и приглашенных вещей сюда к нам, да, вот очень немного. Мы воспользовались только вот помощью наших коллег из Московского Кремля, которые дали нам маскарадный кафтан Екатерины, ее детали, ее отдельные, буквально коронационного убора. Это чулки коронационные, туфли коронационные, которые были отреставрированы. В общем, уникальные, конечно, вещи. Я уже не говорю о кафтане, шляпе и лайковых перчатках, которыми она пользовалась во время празднования штатского мира в Москве. И эти вещи, конечно, они очень сильно, как бы так скажем, подняли статус этой выставки, с одной стороны. А с другой стороны, это предметы, такие как уникальные гравюры. Гравюра 704 года Пикарта, которая показывает тот самый дом, в котором Петр познакомился с Екатериной здесь, на Крадовом острове. Это, конечно, погребальная зала, где Петр лежал 40 дней в гробу после своей кончины. И, конечно, Екатерина все это, как бы, да, курировала все сама. Держала, как говорится, всю ситуацию эту. И последнее послужение Петру, конечно, это была очень важная история. Мы все мы помним про восковую персону Петра I. Это же тоже ее заказ. Это тоже она как бы повелела сделать. Это был государственный заказ, когда в Зимнем дворце, где жила императрица, создавалась восковая персона с платьем, стоял почетный гвардейский караул. Это было такое задание государственной важности. Я уже не говорю о том, что она продолжила его деяния, которые вещи, которые, то есть, что он запланировал, и создание Академии наук, она открывает Академию наук, она расширяет в 3 раза Зимний императорский дворец в Петербурге, она, естественно, отправляет Савва Рагузинского заключать договор с Китаем, ну, Кяхтинский мирный договор знаменитый, который был заключен в 27 году, а подписан в 28-м. Ну, то есть, это, опять же, все задуманные Петром дела, например, экспедиция Витуса Беринга. Вообще при Екатерине впервые русский корабль приплыл в Испанию, в Кадис. То есть это опять же, да, это такие вот как бы вроде бы вещи, которые мало кто знает, но они ключевые. И в понимании Екатерины она для того приняла российский трон, да, и вот эту на себя власть взяла, чтобы продолжить дела своего супруга и завершить их по возможности. Но краткое правление просто не позволило ей это сделать. Конечно, женщину не готовил Петр к царствованию. Он надеялся, что она будет, скорее всего, таким номинальным правителем, а его птенцы продолжат его дело. Но получилось так, что, конечно, после смерти Петра каждый пытался, как говорится, свои интересы соблюсти, и поэтому ей было непросто лавировать в этом, как бы, да, вот, опять же, периоде очень коротком между группировками внутри царедворцев. Вообще, конечно, как я уже сказал, эта выставка, она прежде всего показывает нам вещи. Вещи, которые рассказывают нам о жизни этой женщины. С одной стороны, мы можем увидеть созданные по заказу Петра, например, какие-то предметы, вот такие как замечательный золотой кубок, который он заказал на ее тезоименитство в 14 году, когда он ее наградил орденом святой Екатерины, основанный, опять же, за ее подвиги во время прудского похода. И вот эти темы, такие вот ключевые темы, связанные с ее жизнью рядом с Петром, как раз показаны у нас вот в начале выставки. Ну и, конечно, вот мы с вами сейчас находимся в самом начале выставки, и вы видите парадный портрет Екатерины. Здесь она указывает своим, видите, на корону. Понятно, что здесь она еще не царица, да, то есть не императрица полноправная. Здесь она еще вот коронована была Петром, и орден святой Екатерины, видите, у нее на груди. Тип, который вы здесь видите, очень не похож на Екатерину. сильно, правда? Но на самом деле это тип Никитина, Ивана Никитина, и похожий портрет в Уфице в галерее висит. А если вы посмотрите вот назад, и вот как раз здесь вы увидите два образцовых портрета Петра и Екатерины. Это работа Жан-Марка Натье, где изображена Екатерина как такая европейская правительница, а Петр, ну, прям Людовик XIV. Вот понимаете, да, что это, опять же, те портреты, которые не могли не понравиться. И 717 года портрет, написанный в Гааге, был послан Екатерине в Париж, и в Париже Петр заказывает парный портрет у Натье. Сегодня вы можете сравнить их с теми портретами, которые тогда же в 17 году выполнил Моор, художник. Да, когда Петру не понравился портрет Моора, вот, и понятно почему. Вообще надо сказать, что уже в это время и Петр, и Екатерина, они прекрасно разбирались и в искусстве. И вот если в первое заграничное путешествие Петр едет как урядник Петр Михайлов, и там его интересует в основном война, интересуют его инструменты, кунсткамеры, то второе заграничное путешествие – это уже посещение Академии наук. Это уже и диспуты, участие в диспутах, это уже и, опять же, покупка большого количества памятников искусства. И вот эта вовлеченность Екатерины, она прекрасно разбиралась в моде. Она ценила и любила французские экипажи. Вообще, надо сказать, что Петр I для нее очень много строил. И вы, наверное, знаете, что и Екатерингоф, и Анингоф, и Лизардгоф, опять же, и летние сады. В Третьем Летнем саду знаменитый дворец, который был в три комнаты, которые были обиты золотыми обоями. Вообще, надо сказать, что это все он пытался, конечно, своей жене сделать приятно очень часто. И вот когда мы читаем документы, например, Петр пишет Екатерине из Дрездена: «Извини, был всего один день в Дрездене и не смог тебе купить больше подарка. Купил только тебе часы с двойными стеклами, да, и печатку, ну, перстень с печаткой, как бы, да». Но все время он думал о своей жене и покупал ей брабанские кружева. А с другой стороны, и она заботилась о своем муже. Постоянно пыталась сделать ему приятное. Следила за тем, чтобы он всегда был хорошо одет, и чтобы он был накормлен. И посылала ему крепыша, как она писала, чтобы за здоровье выпить мог. Вообще, надо сказать, что женщина понимала своего мужа, вот, ну. И Петр знал, что у него хороший тыл и прекрасные девочки. Вообще вот редко встретишь, когда вот в это время и Петр, и Екатерина, они прекрасные родители, которые заботятся о воспитании своих детей, безумно их любят. Но я уже не говорю про Елизавету Петровну, которая была любимая дочка Петра I, не просто так названная Елизаветой, да, которая родилась в год Полтавы в 709 году. И поэтому это... Выставка, она просто должна была показать, с одной стороны, великих правителей России, а с другой стороны, показать их как простых, ну, как обычных людей, которые любят, которые, опять же, испытывают разные чувства, как бы, да, но друг другу они питали нежность. А вот с 712 года, когда Петр женился на ней, резко меняется отношение царя к Екатерине. То есть там совсем уже другая история. Вот действительно, когда он начинает ей пытаться сделать приятные подарки, вот это все. А до этого, как бы, да, она еще была ниже статусом, поэтому вот даже в письмах это чувствуется. Ну и давайте пройдем быстренько по этой выставке. Просто я хочу сказать какие-то ключевые, наверное, темы, потому что начало у нас вот начинается с московского периода. Вот там, смотрите, видите, там у нас усадьба Федора Головина, гравюра большая. Эта гравюра, а также портрет Евдокии Лопухиной рассказывает нам о том, что, ну, Петр был женат дважды, если помните. Первая жена Евдокия, и вот этот московский период, конечно, до его отправки за границу, в первое заграничное путешествие, а после он вернулся, ее в монастырь Покровско-Суздальский, и вот та самая история с Анной Мос. Как бы мы говорим о, опять же, пристрастиях и личной жизни Петра тут немножко. Дальше мы возвращаемся и видим здесь портреты Борисовича Шереметьева и Меньшикова. Тут мы говорим о том, что... Ну, конечно, Северная война. Конечно, действия русских в Прибалтике. И вот когда Борис Петрович Шереметьев захватывает город Мариенбург, именно тогда в руки, так скажем, унтер-офицера попадает в качестве шведской пленницы вот та самая Марта Самойловна Скавронская. Вообще, об этой женщине, о ее происхождении практически никто вам сегодня ничего не расскажет. Вернее, как расскажут, но дело в том, что даже еще писал Семецкий в 19 веке писал, что вы можете как бы только варианты брать какие-то, да, то есть то ли она Марта Скавронская, то ли Василевская, то есть или Веселовская, то есть там много всяких историй, но дело в другом, дело все в том, что она попадает в определенный момент к Меньшикову. Александр Данилович, видимо, женщина была незаурядная, и Александр Данилович не мог устоять, как он забрал ее Шереметьева, уже у Меньшикова. В 703 году ее встречает Петр. Там есть гравюра, это уникальная гравюра 704 года, как раз где показан дом на городовом острове, где Петр встретился с Екатериной. Далее мы с вами видим поднос 19 века с ушами. Замечательный поднос, но дело все в том, что он, конечно, такой лубочный, поскольку там сцена как раз встречи у Меньшикова Петра с Екатериной, где они бьют по рукам, и Екатерина переходит к Петру. И уже с этого момента она становится митрессой, сопровождает Петра в походах, рожает ему каждый год детей, по сути. Но дети умирают. Вы знаете, что смертность тогда была детская очень большой. Бог дал, Бог взял. И поэтому, конечно, и трагедии. Но, тем не менее, Петр припоручает свою митрессу своей сестре Наталье Алексеевне. Она в основном живет в Москве, у нее там. А уже в 78 году Петр с Екатериной перебираются в Петербург, где Федосей Скляев строит здесь на Дворцовой набережной для Петра деревянный дом с фронтошпицем. Вообще-то, если говорить про Петербург, конечно, это был город деревянный сначала. Но Петр, вы знаете, да, пытался отстроить его в камне. Если в 1714 году вообще по России нельзя было строить, только в Петербурге каменное строительство было. И Екатерина Алексеевна, как я уже сказал, обустраивает домашний быт. Когда Петр отправляется в прудский поход в 711 году, накануне прудского похода в Москве, в Преображенском, он своим, так скажем, родственникам и окружению говорит, что вот перед вами настоящая царица, она моя жена, и когда вернемся, и справим свадьбу, обвенчаемся. И вот как раз прудский поход, тема прудского похода показана у нас вот там в витрине, и вы можете увидеть уникальные вещи. Обратите внимание, вот там наверху знамя за имя Иисуса Христа и за христианство. Это знамя, опять же, которое было в прудском походе, где Екатерина проявила себя, ну, понятно, что с самой лучшей стороны. И здесь есть и живописные другие гравюры, как раз рассказывающие об этом. Просто хочу сделать небольшой акцент на том, что здесь представлен замечательный вот такой золотой кубок. Этот кубок, опять же, Даниэля Хефкина. Это мастер, который работал в Риге. И вот этот кубок, опять же, со знаком Ордена Святой Екатерины и под короной. Вот видите эту корону, да? Тут сразу же намек на тот, что, по большому счету, перед вами как кубок, который подарен будущей царице. И после того, как они вернулись из прудского похода, еще Петр пишет Меньшикову, что построим новые деревянные хоромы, а Меньшиков строит Петру каменный двухэтажный дворец. И как раз вот на другой стене мы с вами можем увидеть вот там гравюру с изображением Меньшиковского дворца, дворца Петра, свадебное вот это торжество, гравюра Алексея Федоровича Зубова. И можем на гравюре увидеть замечательную люстру. Люстру, которую Петр точил за неделю до свадьбы, а понятно, в тайне, как свадебный подарок своей супруге. И вот если вы видите, там в витрине висит люстра на 7 рожков, как раз, да, созданная Петром I в 712 году, скорее всего. Ну, вообще, на самом деле у нас 3 люстры в Эрмитаже хранятся Петра I. Это 712 года. Вторую люстру я вам покажу, 724 года, которая с автографом императора. Там есть автограф внутри, когда мы ее реставрировали. А эта люстра была отреставрирована специально к этой выставке, чтобы вы понимали, что как бы, да, здесь вы можете увидеть вещи, которые были сделаны специально для этой выставки и связаны напрямую с Екатериной. Здесь шпалера западноевропейская, рассказывающая нам о союзе двух сердец. Ну, а мы с вами давайте идем в следующий зал, в Николаевский зал, и будем смотреть уже следующие темы. Мы с вами сейчас вошли в Николаевский зал, где представлена в этом компартименте как раз вот эта вот, с одной стороны, семья Петра I и Екатерины Алексеевны, а с другой стороны, те проблемы, которые возникали в процессе их жизни. И если вы помните, у Петра в 708 году родилась Анна Петровна, в 709 Елизавета Петровна. Ну и как раз вот там вы можете видеть Полтаву, да, вот опять 709 года. Ее же называли «Черь Петрова дар Полтавы», если вы помните. И, конечно, Господь дарует обычно царю наследника за его главные битвы. В данном случае он даровал наследницу. И легитимность власти Елизаветы Петровны, если вы помните, никогда не оспаривалась, потому что понимали, что сам Господь Бог ее даровал царю как наследницу. А внизу два рисунка замечательные. Пьера де Мартена, их купил, Эрмитаж недавно приобрел. Это уникальные рисунки, которые были созданы тем самым, его называли еще Пьер де Мартен де Гобелен, потому что он очень много делал эскизов для гобеленов, для ковров, которые ткались на гобеленовой мануфактуре. И, скорее всего, это как раз вот те самые эскизы, которые были Петром заказаны для шпалер, для большого тронного зала в Зимнем дворце. Ну, а вот там портреты Шарлотты, немецкой принцессы, и царевича Алексея, старшего сына Петра, сына Евдокии Лопухиной и Петра. И эта тема как бы такая отдельная. Это не репетиция, потому что вот сейчас вы слышите, канты играть здесь будут, да, на открытии выставки, посвященные победе под Полтавой. Следующий кант будет посвящен победе в заключении Нештатского мира. Вот, потому что все-таки, когда мы с вами говорим о Екатерине, вы должны понимать, что ведь в 20 лет шла Северная война. И практически до ее коронации она все время была вовлечена вот в эти военные проблемы, как бы, да, Петра. Она его, он постоянно ей писал о своих победах, он постоянно с ней делился, как бы, радостью от этих побед. И она его поддерживала и вместе с ним переживала эту радость. Вообще, на самом деле, когда есть с кем поделиться своей радостью, да, и своим горем, это большое дело. Ну, а для царя особенно, когда он человек, которому намного сложнее живется в этом мире, поскольку он облечен такой тяжестью, властью. Вот. А с другой стороны, с одной стороны, от Бога, а с другой стороны, да, от Бога власть, да, прямая связь, а с другой стороны, партикулярный человек. Ему хотелось вот как бы, да, этого ощущения домашнего быта и тепла. И когда мы с вами говорим о дочках, вот как я уже говорил, Елизавета, Анна Петровна, а с другой стороны, вот там мы можем увидеть с вами гравюры, на одной из них рождение у царевича Алексея и Шарлотты, будущего императора Петра II, помните Петра Алексеевича, а с другой стороны, вот там у Екатерины родился Петр Петрович Шишечка, тоже в 715 году, как бы такие два претендента, да, но, конечно, Екатерина понимала, что царевич Алексей, как бы, да, наследник, но мы помним об этом, о деле, об измене царевича Алексея, о том, что он был приговорен к смертной казни, вот, и замучен в Петропавловской крепости в 718 году в июне месяце. И, по сути, вот Екатерина берет на себя вот ту самую обязанность воспитания, как бы, да, сына царевича Алексея, потому что еще в 15 умерла Шарлотта, и Петр Алексеевич стал сиротой полным, да, и надо сказать, что Екатерина действительно была очень заботливой, по сути, мачехой, да, получается так, вот, и Наталья Алексеевна и Петр Алексеевич жили во дворце вместе с Екатериной Алексеевной. Мы говорим здесь о домашнем, да, Петре, который живет и которому, естественно, хочется домашнего тепла, и это тепло ему обеспечила Екатерина, то есть, конечно, она была замечательная хозяйка, стряпала на кухне, готовила Петру самые его любимые вкусные блюда, солила огурчики, наливочки заготавливала. Там, знаете, самые разные совершенно, 30 сортов. Вообще, когда читаешь документы, понимаешь, насколько она была рачительная хозяйка, насколько ей удавалось все. Она и прекрасно готовила, и могла из пушки пальнуть хорошо, понимаете? По большому счету, женщина была, конечно, ну, знала 4 языка. Вот когда говорят, что, знаете, женщина, которая, скажем, недостойна, да, ну, как бы и мужичка, низкого достоинства. Но вот все подчеркивали современники, что она могла с крестьянами говорить на их языке и быть совершенно крестьянкой. И могла с правителями и сильными мира сего быть совершенно правительницей великой державы. Как бы вела себя достойнейшим образом. И Петр это, конечно, за это очень ценил. То есть она могла в мгновение превращаться, как бы, да. И никогда она не, скажем так, она всегда была естественна в своих проявлениях. И вот Петра, конечно, это больше всего и, так скажем, ему это нравилось. Она никогда не тушевалась, как бы, да. Вот не было вот этого, но никогда и не пыталась заниматься государственными делами, если помните, да, то есть не лезла в государственные дела. Если Петр ее спрашивал, она давала совет, она говорила, но никогда сама не выступала вперед. Петр главный. Но это вот нормальное, знаете, такое понимание женщины, как бы, да, что она должна своему мужу сделать все, чтобы он совершил свои дела, как бы, да, то есть помочь ему. Вот это главное, помощница в делах. Если говорить про, опять же, костюмы, там парадный костюм Петра с тростью с мерами длины. Вот там вы можете увидеть бастрок и штаны, и шляпу голландскую. Вот видите, там замечательный. Это напоминание о том, что вообще такая одежда была очень удобная. Короткий рукав, вы видите, зауженный, да, то есть вы им поработать можете в этом, а с другой стороны, вы можете в качестве голландского вот такого шкипера на маскарадном торжестве поприсутствовать, да. Екатерина часто одевалась фрисландской тоже крестьянкой фрисландской, и, в принципе, вот для нас, как бы, это было очень важно. Почему? Потому что вот там дальше, за этим маскарадным платьем, вы можете увидеть платье маскарадной Екатерины, которое было изготовлено в 1721 году, хранится в музее Московского Кремля. И это платье, шитое серебром, все потрясающе вот такое, и шляпа с плюмажем. Кстати, плюмаж она взяла у герцога Галштинского, когда, ну, вот эти перышки, как бы, на этой шляпы. Это, конечно, уникальные вещи, которые предоставил нам Московский Кремль. Она меняла кафтаны этого платья. Вообще, надо сказать, что празднество, это была такая, ну, жизнь, понятно, это вот фейерверки, триумфы, это вот барочная эстетика, все это характерно для начала 18 века. А Екатерина, конечно, была модница. Была модница, ну, и очень много сохранилось миниатюр с ее изображением, изображением Петра. И вот там две витрины уникальные. Вы можете там увидеть потрясающие миниатюры первого русского миниатюриста Григория Мусикийского, который изображает и Екатерину на фоне Екатерингофа, построенного для нее Петром, и Петра на фоне Петропавловской крепости. Вы можете там увидеть, опять же, уникальные такие смысловые миниатюры достаточно большого формата. В Гавельсберге датский художник пишет ее первые парадные портреты, понимаете, да, то есть это вот как бы уже 12-й год, а ее уже начинают разные художники портретировать. Я уже не говорю про то, что уже в 17 году, да, и дальше, как бы, да, ее писали, и есть типы портретов. Самый знаменитый тип Татье, тип Моры, понятно, тип Матре, ну, очень много типов, как бы, да, которые, опять же, Танауэра, которые писали художники, они апробированы были, то есть они были Петром утверждены, и как бы их потом копировали в разных вариантах. И в миниатюре, и, опять же, портреты копировали, поэтому иконография Екатерины достаточно обширная. Это Анна Иоанновна, племянница Петра Великого. Она называла Екатерину матушка-тетушка. Здесь вы можете увидеть вот такой замечательный кубок из белого агата. Это подарок Анны Иоанновны, курлянской принцессы Екатерине Алексеевне на рождение у нее Петра Петровича Шишечки в 715 году. И вот как раз эти вещи, вот вы можете увидеть эту табакерку замечательную с вензелем золотым. Это, опять же, все связано с рождением Шишечки. Так же, как и вот это Евангелие, созданное в Москве в 1902 году, украшенное изумрудами, жемчугом бурмышским, персидским и нашими плевками. Вот если посмотрите, там мелкий жемчуг, видите, такой, опять же. Это подарок, опять же, Екатерине Алексеевне на рождение Петра Петровича. И Стефан Еворский подарил это Евангелие Екатерине, а потом оно передавалось нашими монархами, да, вот по мужской линии. Вот можете себе представить, что это Евангелием пользовался и Александр Павлович, там и сын Николая I, Александр Николаевич. И вот после только Александра II, да, это Евангелие было передано, опять же, в Большой собор Зимнего дворца. Здесь вы можете увидеть, опять же, вот такие вот вещи, связанные именно с бытовыми, как бы, историями. То есть это и песочницы, чернильницы, часы на стены вот такие, опять же, немецкая работа. А вот это зеркало, впервые мы показываем, это зеркало, на самом деле, скорее всего, в него смотрелась Екатерина Алексеевна, потому что оно происходит из кабинета Петра Великого. То есть то, что хранится в Эрмитаже, но об этом никто ничего не знает. Знаете, как всегда, вот так всегда бывает. Ну, потому что собрание музея, вот можете себе представить, что Эрмитаж насчитывает больше 2000 мемориальных вещей, связанных с Петром и его, так скажем, царствованием. Конечно, это уникальная коллекция, и Эрмитаж может похвастаться, конечно, уникальными предметами. Там картины голландского художника вот на море. Вот видите, там опять же и рядом вот такой вот кафтан голландского шкипера. Видите, опять же, все не просто так. Это вот с корабля «Святой Рафаил» был «Хоббитом». Если помните, я отреставрировал, у нас была целая такая история замечательная. Мы просто показываем, что вот как бы это вот то самое платье, вот морской, как бы такой морской типаж платья. Ну, давайте с вами двигаемся дальше.
0: Имя Екатерины I всегда неразрывно связывают с именем Петра I. И это правильно. Однако в недолгие 2 года своего царствования именно при Екатерине I были поддержаны и продолжены многие петровские начинания. Она не была фигурой самостоятельной, скорее согласительной. Ведь ее глубочайшие знания лиц, ближайших сподвижников Петра, и отношения между ними – сглаживали и разногласия, и противоборства. Простой народ любил императрицу, и было за что. Она была женщиной сердобольной, сострадала несчастным и охотно помогала им. Никому не отказывала и обыкновенно дарила просящему несколько червонцев. Что же, сегодня мы прервем наше повествование о судьбе первой российской императрицы. Напомню, что о выставке «Екатерина I» рассказывает ее куратор Сергей Алексеевич Нилов. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. С вами программа «Читательский клуб» на радио «Крат Петров». И сегодня ее ведущие Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: Все, простите меня, дорогие слушатели. Давно Наташу не видел, Гаврилова.
1: Наташа Гаврилова.
2: Здравствуйте.
0: Наташа Гаврилова и Григорий Гаврилов.
3: Здравствуйте.
0: И я Евгений Маслов, точно.
1: Ура.
0: Себя забыл, да. С такой вот смешной, неловкой ноты мы начинаем обсуждать комедию в четырех действиях «Вишневый сад». Я думаю, все знают автора, замечательного Антошу Чехонте. Что ж, этот текст предложила нам Наташа. Поэтому я передаю первое слово.
1: Да, давайте быстренько расскажу. Я думаю, нам есть что обсудить сегодня, нам не хватит времени. Думаю, я читала летом Набокова, и у него было упоминание этого произведения. Я подумала, надо освежить свои школьные воспоминания этого текста, поскольку Набоков вспоминает это произведение уже будучи в Америке. И вообще я задалась вопросом, он вспоминает это произведение, потому что он как бы русский человек, или потому что во всем мире эта постановка имеет такой гигантский вес. Я не нашла как бы ответа для себя. Я понимаю, что ее ставят во всем мире, но как ее понимают, например, там за океаном? Интересно мне стало. И я поняла, что надо освежить, потому что последний раз в школе читалась. Я помню, что это было очень сильно. Я помню ощущение, которое у меня уже тогда возникло. И я поняла, что эта вещь подходит для угасающего лета. Ну, у меня есть такой свой пунктик, как бы, чтобы книжки немножко подходили ко времени. Уж простите меня. Хотя я сразу же задалась вопросом внутри себя. Подожди, но это же «Вишневый сад», это же весеннее цветение. Почему у тебя такое ощущение, что это вещь угасающая, поздняя августовская? Ну, я перечитала и поняла, что мои ощущения абсолютно не врут. Это осенняя вещь про смерть, как мы имеем традицию брать в сентябре, например, выпал у меня из головы.
2: «Антоновские яблоки» мы читали.
1: Автор.
2: Бунин.
1: Вот, спасибо. Да, вот как бы с Буниным что-то, ощущения схожие. Вот так вот. Это то, почему я предложила. Мои ощущения от произведения... У меня остался один вопрос. Мне даже, не побоюсь сказать, все понятно. Но один вопрос остался, и хочу у вас его спросить. Ваше мнение интересно, почему
3: Лопахин
1: не женился на Варе? Как вы думаете, почему? Я подумала на эту тему. Все остальное мне щемит душу. Мне очень симпатичен Фирс. Я вижу его даже практически... не человеком, а духом этого имения, этого сада. Угасает сад, угасает Фирсов. Он заботится о всех этих бесконечно инфантильных людях, заботится о чем они, в чем они одеты, что они ели. И увядают вместе с закрытой дверью. Все остальные как будто бы метко, точно исполняют свои роли. Местами невероятно раздражительны, поскольку инфантильны. Но удивительно, но никого не хочется журить, судить. Эта вещь не такого уровня, она не предполагает такого отношения к персонажам. Как мне кажется, она предполагает ощущение перемены времени, поворота. Все.
2: Угу.
1: Кто следующий?
2: 22 августа.
1: Так точно. Угу.
2: Торги.
1: Да.
2: По продаже «Вишневого сада». Поэтому как-то вот через 4 дня будет продан «Вишневый сад».
1: Да, мы в состоянии
3: накала. Я даже знаю, кому. Но я пока не буду говорить.
2: Но я хочу к вопросу, почему Лопахин не женился на Варе, добавить другой вопрос. А кто такая Варя? Вот меня это тоже как-то очень интригует. Она приемная дочь ранее.

0: что это просто, ну, дочь девицы вот этой самой Гаевой, которая каким-то образом была вот так легализована. Mm-hmm. Помните, там все время они говорят о том, что, ну, Раневская – это человек какой-то безудержно порочный.
1: Брат.
0: Ее собственный брат, говорит, да, при этом дочь ее стоит в дверях. Вот. Такая какая-то.
2: Ну и сама, мысль, она, когда, да, когда она срывается, студента, вечного студента, она ему говорит: в твои-то годы не иметь любовницы.
0: Это что, так, что это,
2: да,
0: вообще?
2: Да, вот что такое, как будто бы вот не в порядке вещей, так себя не ведут мужчины. Mm-hmm. Что это такое?
3: Ну, да, это минус.
2: Да.
0: И этот ее парижский возлюбленный, который, она говорит: да, конечно, вот тетушка дала 15 тысяч на имение, ну ладно, поеду сейчас быстренько их истратим, а дальше посмотрим, что делать.
3: И дочка будет присылать.
0: Ну да, как-нибудь. Конечно, вещь совершенно пронзительная, и вот на что я хочу обратить внимание с самого начала, на то, что там главный герой – это Вишневый сад. Ну, у Чехова же все остальное называется там. Иванов, дядя Ваня, Чайка, Медведь, кто там еще, три сестры, да, и, ну вот, чаще всего какой-то персонаж или группа персонажей. Здесь вот центральный герой – это Вишневый сад. Вот этот молчаливый, который сначала цветет великолепно, а потом стонет под этими топорами. Ну, а человечки, ну, такие себе.
3: Какие есть.
0: Какие есть, да, и все эти монологи к шкафикам, вот это такой натюрморт немножко. Ну, как у Бродского в натюрморте, да, все время смешиваются люди и предметы. Вот мне кажется, здесь тоже самый живой и самый прекрасный здесь – это сад. А так все, конечно, грустненько. Ну,
1: у меня есть еще одна версия, почему Апахин не женится на Варе. Мне кажется, что он, в отличие от других героев, человек, который не сочетает в себе черты мужика и теперь уже барина, хозяина этого всего места, так, как это делает, например, Дуняша. Помните, он ей в самом начале говорит: ты, сейчас я зачитаю, ну, смысл такой: не забывайся, помни.
3: Угу.
1: Очень уж ты нежная, Дуняша, и одеваешься как барышня, и прическа тоже. Так нельзя, надо себя помнить. И он как будто не может перейти какую-то границу. Вот если бы он, любя Раневскую, этот образ из детства у мальчика с разбитым ртом, видимо, остался, ну, какая-то волшебная такая фея, вытирает кровь, говорит: ничего, мужичок там до свадьбы заживет. И еще она остается красивой, потому что ей тоже в начале комедии говорят, ну, и сам Лопахин говорит. Ну вот, если Дуняша может это делать, и лакей Яша может это делать, быть внутренне абсолютным лакеем, но играть из себя барина и говорить остальным невежество, у них это получается легко. Как и у помещиков, которые живут тоже, в общем-то, без совести и не переживают о том, что они так живут и заставляют страдать остальных. А вот Лопахин как будто бы не может соединить в себе вот эти два противоположных свойства этого мужика. Театр ходит, конечно, наверное, он не очень понимает, но смотрите, он говорит там про мак. Вот я на 40 тысяч мак посадил, и какая это была красота. У него тонкие пальцы, говорит ему Петя Трофимов. То есть это человек, не лишенный какой-то артистичности, чувства прекрасного, но что-то ему мешает. И я думаю, что вот он из себя этого раба не выдавил, и когда они в комнате с Варей остаются, ну что мешает купцу сказать: давай я тебя беру, а потом жить, как, в принципе, и живут некоторые люди. Жена тут, он там, и у него там, может, еще их 5. В Харьков он поедет и так далее. Что ему мешает это сделать? Он как будто не может произнести эти слова. Хотя вот только-только отвечал Раневской: да-да, вот сейчас. И она уходит, оставляют наедине, и это не происходит.
3: Ужасная сцена.
1: Да, вот как будто бы он не может эту границу перейти. А вот остальные герои как будто бы уже смешались. В них два времени слились, и получилось нечто нежизнеспособное. Лопахин будет жить. Ну, наверное, Аня будет жить.

0: А вот все остальные герои, как будто бы они либо останутся в том времени, как эти дворяне, либо они не устроятся. Ну, Петя Трофимов разве устроится, если он не может свои галоши найти? А всю Россию он знает, как обустроить и как нужно будет жить людям. И Ане в том числе. Вот поэтому для меня Лопахин такой загадочный персонаж. Вот странный немножко. Мне даже его жалко. Примерно как Фирса. Жалко. Потому что Фирс слуга, а не лакей. Это такой верный человек. Яша, понятное дело, лакей. Настоящий по своему нутру. А вот у Лопахина есть что-то притягательное, но вот как будто бы в нем нет этой способности через это барство этих людей, которые выше него. Это любовь к Раневской, она как будто бы тоже любовь к какому-то человеку, превосходящему его. А потом
1: получается куртуазная почти какая-то ситуация.
2: Да, на самом деле.
0: А потом он рубит эти деревья, видя, что эти люди плачут. Да, что? Давай музыку.
3: Он еще говорит, за все могу заплатить.
0: Да, да, да.
3: Вот как... Такой у него нервный срыв немножко.
0: И мне кажется, что вот это такая книга о времени, которая имеет силу над людьми. Кого-то время оставляет там. И вот «Вишневый сад» – это как бы символ человеческого счастья, которое было там когда-то для некоторых людей, как для Раневской, и осталось там. И все, что она будет дальше искать, эти алкоголики, обманщики, это вот попытка... Ну, прожить это жизнь какую-то еще. Что у нее осталось сзади? Счастье. Здесь страдания и память об погибшем сыне. А там, ну, наверное, какая-то там жизнь. И вот, вот это вот время, вот запах, который там в начале, такая вот... Ну, Чехов умирает же, это 4-й год.
2: Да.
0: Такая еще, может быть, метафора вот этой прелести человеческой жизни, которая вдруг вот почему-то дальше... не пускают того же Чехова. Хотя вот такому умнице и гению почему бы не жить дальше? Он ведь удивительно это время поймал.
2: И как он почувствовал этих персонажей. Я буквально удивилась, когда узнала, что в 904-м его не станет. Но он как будто бы знает все, что будет.
0: Да,
2: там все эти персонажи есть, мы есть, очень ловко можем знать, кто будет революционером, кто уедет в эмиграцию и что с ними будет. Мы знаем.
0: Что будет с матерью Яши,
2: удивительно,
0: которая так и останется вот, ждать его и не встретиться с ним. В общем, вот я обдумал о времени об этом. И знаете, вот что я еще вспоминал, когда эту книжку мы читали с школьниками? 90-е годы, перестройку, когда некоторые люди не вписались в это новое время, не смогли вот принять спекуляцию. Для них это так и осталось спекуляцией. Ну что, разруби сад, раздели его, выруби, будут деньги.
2: Пошла.
0: Да как так можно? Ну что тебе, продавай ты эти носки или сапоги. В Москве купил, в Орле продал, выручил. Не могу. Это невозможно сделать. И вот это время, когда какие-то катастрофы случаются в мире, оно как будто бы действует одинаково. И поэтому я думаю, что Чехов вот тут ухватил какую-то штуку о человеческом бессилии перед этим временем.
2: Угу.
0: И даже у Лопахина, у которого есть сила, как будто бы нет чего-то для того, чтобы устроить свое счастье. Он... Уезжает в Харьков и...
2: Он сбегает в Харьков, чтобы не делать...
0: Предложение.
2: Да, то, что нужно делать. Можно вклиниться или тебе дать слово? Пока логично эту мысль довести. Меня, мое внимание постоянно было задето тем, что Чехов делает нам пометочки, что они похожи, эти два персонажа. Варя и Лопахин... Они деятельные, они рукастые,
0: ну, да,
2: у
0: да,
2: них
0: да,
2: горит
0: точно.
2: Дело. Они бы очень
0: без дела
2: классно,
0: не могут сидеть.
2: Да, да, дело в руках горит. Они бы сошлись в этой деятельности. У них нутро в каком-то смысле подходящее ну, для брака. Но моя теория в том, что если бы это произошло в этом произведении, то получилось так, что мир будущий и мир предыдущий соединились бы. Для меня Варя все-таки, хоть она и приемная дочь, и она вовсе не барыня, но она представитель этой семьи. И она должна, как и все остальные представители этой семьи, в полной мере, что называется, это горе хапнуть. Не знаю, извините, нельзя так говорить, наверное. Но это горе должно быть прожито, их мир должен измениться бесповоротно. Она не может быть этим крючком, этим якорем. Она тоже должна уехать.
0: Поэтому сад вырубят. Это да. Время уйдет.
2: Да, да, да. И поэтому он, Чехов, как мне кажется, принимает это решение, что она не может стать его женой.
1: И тогда еще стройнее становится, мне кажется, версия о том, что сама она на самом деле не просто приемная, а
2: да, да.
1: Незаконно рожденная дворянка, да, да, то есть да, это да. Еще лучше тогда сюда встраивать.
2: Дочка, обедневшая помещица, не может стать хозяйкой в этом новом мире.
1: Да, иначе как-то все очень хорошо клеилось бы вроде, да, да. Два деятельных человека из снизу поднимающихся. По поводу хода времени, я вот тоже, когда читал, я сразу как-то вот себе отметил, я думал, ну, мелочь, наверное, потом понадобится. Ну, действительно. Там вот еще в первой, собственно, в первом действии, когда вот сейчас я вернусь к этой мысли, извиняюсь, я скачу с одного на другое. Мне очень первое действие как-то на эмоциональном уровне, оно меня сбивает, что ли, я, наверное, что-то не понимаю. Я не могу войти, представить себе вот этот ритм поведения этих людей, когда читаешь, и все скачет с одного на другое. И, наверное, как-то надо, может быть, разные углы зрения поискать, но мне это как-то выбило с самого начала, и я до самого конца, когда читал, у меня все время было вот это вот ощущение, здесь я на секунду роль Германа сыграю. Ну вот это люди 19 века, они где-то там далеко, и вот то, что они чувствуют, мне очень сложно себе перенести, потому что вот эти вот какие-то скачущие реакции, ужимки, переходы с темы на тему, я не понимаю. Вот когда я вижу это на сцене, какая должна быть пауза между ними? В каком ритме они совершенно, ну, буквально совершенно смысле, да? То есть вот с какой интонацией это произнесено, то я как-то из этого немножко выпал. И где-то вот в этой кутерьме этот брат замечательный, который свои патетические речи перемежает с партиями бильярдами, да, он не слышит, как Лопахин говорит ему вот этот трюизм, да, время идет. Ну, они что-то замечают просто, да. И Гаев этого не слышит. И это, кстати, интересно, что деталь его с Фирсом объединяющая, слабослышание какое-то вот это. Гаев этого не слышит, Лопахин говорит, время идет, да, время, говорит, идет. И тоже вот Фирс в какие-то моменты, когда он не слышит, он отвечает тоже что-то про время. Он говорит, это было полтора года назад, еще что-то. То есть это тут какое-то вот неслышание того, что время идет, или наоборот, слышишь, но не про то время, вот что-то такое постоянно происходит. И здесь интересно, что здесь же есть вот эта струна, которая дважды появляется. Я вообще не понимаю. Ну, то есть, что это? Это, ну, понятно.
2: Символическая, мне кажется, штучка, которую мы ощущаем очень сильно.
1: Ну да, то есть, что такое лопание струны, когда вы натягиваете. Слишком сильно. Да, то есть, оно лопается. Ну, просто буквально. Ну, да.
0: Может, и стерлось это в шахту, опускается же эта веревка.
3: Да, он же там говорит, ну, может быть, это просто оборвалось.
1: Где-то очень далеко. Не здесь, не у нас, где-то очень далеко, что-то там упало. Да. Вот это я про то, что действительно есть такой момент, что нам почти в лоб говорят, что, ну, не слышат поступь времени, как выражаются, да, патетично тоже высоко. Тот же самый Лопахин, как мог бы сказать, что он этой поступь-то и не слышит. Но интересно, надо посмотреть год. Мы читали у Чехова некогда «Моя жизнь», текст, в котором, наоборот, есть дворянин, который беднеет и поэтому начинает вести жизнь, приближенную к крестьянам. И хотя он терпит очень глубокую личную утрату, какая-то совершенно пошлая его вот жена от него уходит, он вроде бы как Чеховым показывается как какой-то вот человек, который через этот труд, через то, что он эту утрату понимает и проживает, он как-то с этим сживается. И тут не могу не обратить внимание на то, что здесь есть всякие... Именно шутливого комического тона все-таки кивки в сторону там, и русской философии, и вообще философии.
0: И гордого человека.
1: Ну, много-много-много чего всякого разного. Не буду
3: Ницше,
1: сейчас это
3: надолго. Которого дочка пересказывает.
1: Там и Ницше, и там есть смешная вот этот момент, когда этот студентик, он начинает как Чаадаев, а заканчивает через, ну, просто секунду, как Достоевский. То есть он всю как бы русскую философию перешагнул за один ход. Там, ну, в общем. Но я к чему это говорю? К тому, что тут, если говорить о вопросе, почему нет вот этого кого-то, кто смог бы шагнуть вперед, а вот другой есть как бы текст Чехова, где вроде бы что-то похожее происходит, то, ну, все-таки в глаза бросается еще одна важная деталь, что Лопахин делец, а герой моей жизни со своим, с очень смешным, я только помню, что у него смешное имя, фамилия, и
3: всё. Мисаил.
1: Да, да, Мисаил, да. Он трудится на земле. Да, то есть тут, может быть, еще это играет.
3: Ну, физическим трудом, во всяком случае, каким-то занят.
1: Да, и он взял на себя риск, и хотя это была неудача, скажем так, выражаясь современным пошлым термином, в личной жизни, да, Лопахин этого не делает. И тут можно тоже начать спекулировать, опять же, с чем это связано. То есть, кроме, согласен, наверное, какой-то его внутренней приверженности, что ли, да, образ жизни, в котором есть те, кто выше него стоят, и это не переступить. Тут, ну, должно же быть все-таки, если он такой успешный делец, что он все-таки человек недалекий от расчета, от некоторого понимания своей выгоды. То есть он начинает, помните, предложение какое, собственно, предмету любви, как мы вроде бы более-менее согласились, да, хозяйке дома, вернувшейся из Франции, он ей предлагает финансовое некоторое решение такое рациональное, и когда она от этого отказывается, и брат отказывается под предлогом того, что это пошлость, то, что им это непонятно, он же что мог бы сделать? Он мог бы пойти дальше в своем этом квази-таком рыцарском поведении и просто выкупить для них все это. Им все это подарить. Или под видом того, что он это дарит своей будущей жене, да, ну так он пристроил бы ее маму. Да. Угу. То есть он мог бы это сделать. Но это он не делает. Я вот о чем. Да? Угу. Этого он не делает. И мне кажется, тут важно, сейчас вот я на секунду.
2: Была бы классная история.
1: Да, такая прям вот хэппи-энд.
2: Да.
1: Но... Якобы.
0: Ну, его дед там вообще-то был крепостным. И он это вспоминает, когда говорит, что а теперь я вот, видели бы они, отец мой мужик, дурак, видел бы. Вот,
3: а я
0: что...
3: купил вишневый сад.
0: Да.
2: Я к этой сцене очень поначалу отнеслась плохо. Я думаю, зачем ты дурак, зачем ты так себя ведешь, они все тут рыдают. Ну, потом обсудим.
0: Ну, а может быть, время так же действует. Вот эти люди, которые вроде бы иногда... в своих поступках хороши, когда кошелек отдает этому, весь кошелек отдает Раневская.
1: Угу. Мужикам.
0: Да.
1: На прощание.
0: Да, рубль этот золотой, ладно, но она кошелек отдает. И кажется, да, конечно, там, ты глупая, да, ты вообще не думаешь о своих вот аварии, не думаешь. Но это же ведь по-христиански отдать вот тому, кто нуждается. Ну, если у нее такой первый импульс.
3: По-христиански так... вдовица поступила, которая последний лепт отдала. А здесь расчет на то, что я буду раздавать, но все откуда-нибудь возьмется.
1: А, да, да, да.
3: Как-нибудь
1: да.
3: Все.
1: Вот я вот к этому сейчас и хотел вести, что здесь есть, мне кажется, некоторая просто неочевидная параллель между самим нашим вот этим новоявленным купцом и дворянами. Да? То есть как вот это благодеяние, которое совершается на самом деле как результат некоторого просто образа жизни, судя по всему, да? Как то же самое представление в этой среде о том, какие должны быть отношения между мужчинами и женщинами. Здесь тоже Яша интересный этот персонаж, ну такая совсем классическая вещь, как бы он сам участвует, получается, в небрачных отношениях, но получает женщину, что нужно вести себя прилично.
3: Надо, да?
1: Ну, очень такая типичная совершенно вещь. Вот. Что все это как бы вытекает из определенного представления о том, как себя нужно вести в определенного рода, как бы, не знаю, среде, что ли, да. Здесь, мне кажется, может быть вполне аналогично еще, во-первых, по поводу все-таки купеческого поведения. Купец, который не знает своей выгоды, не будет уважаться с другими купцами, в конце концов. И это очень важный вопрос. Если ты в первом поколении являешься членом какой-то среды, ты должен следить за своим лицом. А другой момент тоже, вот как Лопахин отвечает на все вот эти вот патетические философствования Трофимова. Трофимов там что-то в очередной раз говорит про будущее, замечательно. Лопахин. Ну, прощай, голубчик. Интересно, кстати, что они вроде бы как так вот над другом издеваются, но они признают свое родство. И дальше говорят, ну, прощай, голубчик, пора ехать. Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь, зная себе, проходит. Опять, кстати, тоже, да? Когда я работаю подолгу, без устали, тогда мысли полегче. И кажется, вот важно, он это знает, кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую. А сколько, брат, в России людей, которые существуют, неизвестно для чего. Ну, все равно, циркуляция – дело не в этом. То есть, движение, которое происходит, ему кажется, он это знает. Параллель-то в чем? Вот есть философ, который говорит про некоторое замечательное будущее, но он никогда учиться не может. То есть, он как бы свое будущее вообще у него нет. Вот у нас есть человек, который вроде говорит, да просто дело надо делать, надо выгоду свою знать, и вот все будет хорошо. Но он хотя бы понимает, что он что-то не слышит, как и вот этот вот Гаев. Есть тот же самый Гаев, который говорит замечательные вещи вообще-то, если не смотреть на пошлую патетику, да, шкаф, это действительно 100 лет ему, это, ну, как бы, в этом что-то есть.
2: Заметить это не дурно.
3: Да. В том-то и дело, что они все, и Раневский, и Гаев, они говорят замечательные вещи, но когда эти вещи артикулированы, это становится такой невыносимой пошлостью.
1: Вот, совершенно.
3: И ложью, кроме всего.
1: Об этом я и говорю. И мне кажется, что вот параллель с Лопахиным именно такая же, на самом деле. Что вот он вроде замечательную вещь говорит. Ну, вот, да, то есть.
0: Он, кстати, за 4 года вернет себе те деньги, которые потратил на покупку имения, потому что, по-моему, 90 он отдает, а 25 тысяч в год минимум можно будет получать за аренду земли. То есть 4 года он эти деньги вернет, а за там 30 лет жизни он этот капитал.
2: Интересно, да? Ты это все посчитал?
3: Там же еще такая тема измельчания жизни, да? Потому что было имение великолепное, генералы, а теперь будут дачи. А дача – это, конечно, в литературе начала 20 века, конца 19-го, это просто синоним пошлости. Вот это вот над пылью переулочной, над скукой загородных дач.
1: И вот как раз, прошу прощения, к слову, об вот этих замечательных вещах, как вот он рассуждает тоже почти вот в таком же духе, как и Трофимов, философ. А там, раз они сначала чай пьют, потом и хозяйства начнутся.
2: Да-да-да.
1: То есть, получается, и та, понимаете, и людям будет хорошо, и та земля, которую я купил, она будет дорожать в цене, потому что это земля, вовлеченная в хозяйство. Просто...
2: Меня еще как-то расстраивает, что был прекрасный метод переваривания этой вишни.
1: Забыли.
2: В смысле, переваривания не желудком, а как бы в хозяйстве, в производстве. Да, много всего делали, но утеряли. Обмельчание опять-таки. Грустно.
1: Раньше у нас были, извини, да, раньше у нас были генералы.
2: И только Фирс помнит, каково это. Хочу обсудить Аню. Она меня пугает. Пугает вот этим. Я представляю вот эти голубые глаза, широкие, которые так сильно верят какой-то идее, которые влили в уши. И так светло ее представляют, эту идею, эти глаза. И Раневская отлично отвечает не Ане, правда, а тому, кто дочери влил в уши.
1: Трофимов, да.
3: Петя Трофимов.
2: Да, эту всю прекрасную чушь. Она, мне кажется, его очень удачно щелкает по носу. Она знает, что это такое. Она была молодой, она помнит это состояние. И она видит, что перед ней молодой мальчик, который надеется на светлое будущее. И она говорит ему с грузом своих прожитых лет. Правда, не удерживается. Они все не удерживаются в какой-то момент. И я поняла, что мне нравится, что каждый персонаж, наделенный положительными и отрицательными качествами, чистые люди перед нами, как мы все. Они все и прекрасны, и дурны как-то одновременно.
0: Ну, я же прекрасного, кажется.
3: Слушайте, ну Яша и Дуняша, они какие-то совсем вот прямо такие.
2: Мы не ответили им. Мы не знаем, что с ними будет.
3: Я думаю, что ничего не будет, к сожалению.
2: В общем, Аня пугает. вот это ее такая решительность, такая готовность. Хочется сказать: девочка, притормози, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Слишком зеленая. И мама, удивительно, что эта молодость тянет за собой эту старость. И как будто бы даже ни разу Чехов не простраивает их диалога на эту тему. Аня постоянно говорит о том, что «мамочка, мамочка, пойдем, все будет прекрасно, дорогая». А мама просто плачет. Она никогда не говорит ей ни о чем, что она чувствует и какого она мнения. Она бы могла сказать: «Аня, слушай, ты не понимаешь», и начать тираду про шкаф, про потолок. А она Аня этого не высказывает. Она просто говорит это нам, как читателям. «Ах, я прощаюсь с этим в последний раз, я только сейчас это все увидела». У нее нет потребности в споре с этим молодым зеленым поколением, которое считает, что наконец будет прекрасное будущее.
1: Тут же еще важно, что Аня, если я. Вот поправьте меня, да, если мы берем первый акт, то Аня поехала вообще-то в Париж за мамой.
3: Да,
1: и все это время мама, сколько там написано, 7 лет, я вру.
0: 5.
1: Все это время мама об Ане, по словам самой мамы, не думала. То есть это контакт,
3: да, потому что она там тратила деньги. Сначала дачу, потом там еще что-то.
0: Mm-hmm. И в конце концов это родительно жила. Вот Аня говорит, что люди, которые ее окружают, и место, где она живет, это что-то уже ужасное.
3: А мне кажется, еще, знаете, здесь какая есть такая тема чудная. Это полное отсутствие коммуникации. Помните, в начале второго действия это Шарлотта, тоже такая нелепая, трогательная. Она говорит: так хочется поговорить, а не с кем.
1: Угу.
3: Да. И вот это какая-то прям такая формулировка, потому что они все как будто бы разговаривают, но на самом деле ничего не происходит. И, например, ну там, конечно, когда Раневская говорит: ой, мой шкафик, там моя детская, то сё, потом ей говорят: няня умерла.
2: Угу. Да,
3: она говорит: да, я знаю, и пьет кофе.
1: Да, угу.
3: То есть вот эта сентиментальность. И мне кажется, это какое-то общее такое свойство, да, и у Гаева, и у Раневской. Сентиментальность, она соседствует с какой-то очень большой жесткостью, когда, ну вот, другой человек не то что не интересен, да он просто не существует.
0: Так она уничтожает Петю очень жестоко. Она просто его растаптывает так, да, что он убегает и с лестницы потом падает, и Аня смеется, он вот... упал с лестницы. Она очень злая в определенные моменты, и когда ее сердце порочное, как говорит ее брат, влюбленное в этого пьяницу, который у нее все деньги забрал, и теперь пишет ей: я болен, приезжай, мне там нужна твоя помощь. И телеграммы каждый день приходят. Когда ей Петя говорит правду, она понимает, что это правда, для нее очень грубая и просто уничтожает его.
3: Да.
0: Очень жестокая эта женщина.
2: Ну, то есть она не имеет власти над своими чувствами в нужный момент, не ведет себя так, как следовало бы себя повести. Это выдает в ней
0: ребенка такого
2: инфантильность. Мне кажется, она самая инфантильная среди. Хотя дочь ее, возможно, еще больше. Короче.
0: А еще, мне кажется, Фирс дает этот диагноз. Вот когда говорит завтра, так сейчас он говорит. Опять не расслышав. Угу. Это Лопахин сначала. Прежде очень хорошо было, по крайней мере, драли.
1: Угу.
0: И все было понятно. А Фирс отвечает, не расслышав. А еще бы, мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все в раздробь. Не поймешь ничего. И вот это время, вот эта веревка, которая обрывается, оно разорвалось, и коммуникации между людьми разных эпох ее нет.
1: Извините, как-то порвалась связь времен.
0: Я
1: сижу и думаю, ну ладно.
3: А еще, знаете, мне кажется, что здесь есть такая аллюзия к Обломову, потому что, ну, как будто бы эта ситуация, вот Обломов это же 60-е, да, годы, если я правильно помню. То есть вот за эти 40 лет вот все дошло уже до
2: пик
3: полного, ну, как бы уже до разрушения. И какой этот Гаев прекрасный, он Фирсу говорит: Ничего-ничего, я сам разденусь. А это же предмет гордости Ильи Ильича Обломова, что я за жизнь свою ни разу самостоятельно чулок себе не снял. И Гаев, он все время говорит, что да, вот надо найти, конечно, какое-то решение. Может быть, Аню выдать за богатого человека, может, у тетки денег поклянчить, может быть, там еще что-то. То есть это всегда что-то такое, что связано с использованием
2: других
3: людей, да?
2: Образ жизни.
3: Но самое смешное, что чудо происходит. Но только оно происходит не у Гаевых, а у пищика.
1: Очень интересно, что ведь он сразу говорит очень верно, мне кажется, когда у одной и той же болезни есть бесконечное количество средств лечения, значит, это неисцелимая болезнь.
3: Значит, да, это неисцелимая.
1: Ничего не сделаешь. Все кончено.
0: Ну, еще ему Лопахин сразу говорит: бабы вы, когда он предлагает это простое решение сделать вот это, ему отвечают: хам, ты ничего не понимаешь. И Лопахин говорит: ну нельзя так, нельзя. Возьмите, сделайте то, что я говорю. Это единственное решение.
3: Вот, на самом деле это не решение, потому что если речь идет о том, чтобы продолжать зарабатывать какие-то деньги, чтобы земля приносила доход, и точно так же играть на бильярде и там жить с любовником в Париже, то тогда это, конечно, выход. Если речь о том, что нам надо сохранить красоту вот этого вишневого сада, это не решение, потому что поделить имение на участочки, это, это будет уродливая такая мелкотравчатая коммунальная квартирка под открытым небом. Дачная жизнь. 6 соток.
0: Но будущее покажет, что вот эти люди не останутся вообще. То есть вот они останутся в этом времени и не перейдут. То есть дворянство, все. Тема закрыта. Век, как раз в 5-й год революции, первая.
2: Можно заступлюсь немножко за Любовь Андреевну? Вот почему, опять-таки, уже эту тему начинала, что почему не хочется не осуждать, просто хочется на этих людей смотреть. Я, когда про Любовь Андреевну читаю, и когда предлагает ей Лопахин разделить сад, она говорит, что это пошло. У меня, в принципе, всегда были некоторые такие сентиментальные отношения с белым движением. То есть вся эта умирающая царская Россия мне, не знаю, откуда вообще это берется, но она мне симпатична. И я, когда слышу, что Любовь Андреевна не хочет разделять сад, я с ней просто внутренне соглашаюсь. Конечно, этого нельзя сделать. Я бесконечно понимаю ее чувства. Пошло, вы сказала. Но просто этот сад, нету как будто бы ничего нежнее, чем цветущая вишня. Ладно, яблони, они прекрасны, но вишня, она еще нежнее, она еще ее дотронешься до нее, она сразу же падает. То есть это нет ничего прекраснее вишневого сада. Но нельзя поступить так с ним, это правда. Поэтому мне не хочется ругать Любовь Андреевну.
0: Она маму еще видит.
2: Да, да, да, да. То есть я считаю, что она поступает только так, как она должна была и могла поступить. В общем, хоть я и говорю, что она инфантильная, и можно разные бяки про нее наговорить. Но Чехов все так делает, что я просто смотрю и киваю, да. Да.
3: Но она никак не поступает.
2: Она не может никак поступить, это правда. Это уже не та ситуация, в которой она может действовать. Она здесь может только лить слезы. Если мы уже в конце этой истории, она уже пожинает плоды. Она уже прожила свою жизнь так, как это уже ее смерть. Поэтому, в общем, мне не хочется осуждать ее, что она не...
3: Так мы тут вообще не судьи и не прокуроры. Но просто здесь история про то, что вот я почему-то еще сейчас, когда вас слушаю, я вспоминаю пушкинскую переписку, где он все время делает какие-то героические и бесплодные попытки навести порядок в имении, спасти там что-то. И ему это не удается, потому что уже в начале 19 века, то есть за 100 лет до, все заложено, перезаложено 1000 миллионов раз, люди живут в долг, чем богаче человек, тем больше у него долгов, потому что он живет совершенно непосредственно. И на этом фоне, конечно, какие-то крепкие помещики, меня всегда трогает, что Афанасий Фет, тончайший лирик, был такой, такой медведь, который все там устроил, хозяйство у него шло.
0: Он очень хотел.
3: Крепкое все было. Хотел быть таким.
0: Он хотел стать дворянином, но он что-то служил очень долго, и когда дослуживался каждый раз до звания, которое дворянский титул дает, это все меняли, реформы. Пенсионный возраст, скажем так, продлевали. И он с большим трудом к этому пришел. Мне кажется, он был так доволен тем, что наконец-то у него будет все. И на работу ходить не надо будет.
3: Но он же тоже был внебрачным ребенком, у него это было очень сложно.
0: Он говорил, что все его проблемы от фамилии Фёд, точнее, все его проблемы это одно слово Фёд.
3: Ну да.
2: Да, еще очень часто Чеханов постоянно здесь показывает в тексте, что все должники, ни у кого нету денег.
0: А я думаю, что вот как раз эти люди, прожив эту жизнь, и в каком-то смысле это Петя Трофимов, несимпатичный, конечно, в своих действиях и бездействиях, он все-таки правду говорит. Ну, посмотри, разве из каждого дерева, из каждого листика не смотрит на тебя лицо крепостных, которые жили здесь, да, которых на порог не пускали, а вы за их счет, ну, там, Париж, любовники, красота, чувство прекрасного, у вас есть время.
1: Ну, это опять вот из серии «Все правильно сказал, только вот как-то впустую все это и кем сказано».
0: Но Ане это нравится, она собирается бросить ключи, и он говорит ей: «В колодец брось ключи, и пойдем мы с тобой вперёд».
1: Ну, интересно, вот у меня, поправьте тоже, я правильно понимаю или нет, сюжетную канву здесь, потому что это как будто бы немножко неясно было мне, но как будто бы она едет учиться параллельно от него, то есть он ее запускает в какое-то путешествие, и там она дальше сама будет в этом путешествии двигаться, и как она обещает, что я выучусь, буду работать, понятно, что это наивное представление о том, как это будет продолжаться, но тем не менее, он, может быть, в этой своей вот грязовической такой вот оптимистической философии будущего что-то ей, как мы сказали, налил в уши, но отправил-то он ее делать дело, на самом деле, и не то, чтобы плохое какое-то дело, учиться.
3: Так а почему бы и нет? Мне кажется, уже это время, когда и женские курсы,
2: да,
3: и все.
2: Это уже просто пик, это уже, извиняюсь, это надо было делать вчера.
1: Ну да, да, я к тому это говорю,
3: моя прабабушка зарабатывала сама.
1: То есть, что ее дальнейший путь, он вполне может быть не таким уж и ужасным.
3: Ну да.
2: Ой, ладно.
0: Но он часто говорит, что надо работать. Надо работать, надо вот только делать.
2: Просто он, извините меня, это не сам придумал. Он, это же все уже было сказано. Это же, да, он же из тех, кто отлично впитывает чьи-то идеи.
1: Уже лет 70 повторяют они это.
2: И вот эти вот, как ты красиво говоришь. Просто хочется сказать: девочки, девочка, давай, взрослей скорее.
0: Там еще такой момент есть хороший. Вот, когда мы с десятиклассниками говорим, я ребят говорю: ну вот в этот момент он должен же её поцеловать, когда там луна. И он говорит: вот я...
2: Они выше любви.
0: И он говорит: да ладно счастье, ну не будем мы счастливы, зато те, кто после нас... Я думаю: ребята, а вы можете вот так себе представить, да? Вы стоите у парней, спрашиваете, стоите с девушкой 17-летней.
3: Да.
0: Ночь, там Варя-то отстала наконец-то. Угу. И тут она: как ты, боже, как ты? О, я...
2: Он...
0: И он говорит:
3: ладно, да подумаем о будущих поколениях, да?
1: Ну, это же тоже в каком-то смысле высшая степень соблазнения, показать, что ты как бы недоступен совершенно, да? И при этом в этой недоступности крайне привлекательно. У этого всего есть флёр такого героизма.
0: Она еще и говорит ему: что вы со мной сделали? Я уже так не люблю этот вишневый сад, как вот она его в начале комедии любит.
3: Кстати, я еще когда вот перечитывала сейчас, я даже сначала себе всякие стрелки чертила, там, кто в кого влюблен, потому что здесь вот этот подспудный такой эротизм, ну, как бы у каждого есть какой-то предмет желания, все эти, включая этого ничтожного Яшу и совсем безмозглую Дуняшу.
0: А у Фирса крепостное право, предмет желания.
3: А у Фирса он вот он как говорит... раз такой дух чистого служения, вот тут я согласна, да.
2: Я прям рот открыла, когда эта фраза появилась в тексте, что такой же звук был перед бедой.
1: Угу.
2: Какой бедой?
0: Перед волей.
3: Да-да-да, перед волей, да.
1: Тут по поводу эротизма, извините, у Платона государство начинается с того, что там старик, ну, почти в самом начале говорит: хорошо быть старым, теперь можно и делом заняться. Не вот это он хорошо, вот всё.
3: Да-да-да.
0: Да. Кстати, Петя старый. Ему же говорит Раневский, боже мой, как же вы постарели и подурнели.
2: Он симпатичный, он лысый.
0: Но он, видимо, еще и в бегах. Почему он постоянно не может закончить вот этот университетский курс?
3: Вот некоторые комментаторы говорят, что Петя это такой прям революционер, и он дело не в том, что он там зачетики сдать не может, а, видимо, его все время за какую-то революционную деятельность отправляют куда-нибудь, а он потом опять.
1: А может быть, еще больше градус пошлости будет. Может быть, дело даже не в том, что он реально революционер, а в том, что он говорит все то, чтобы о нем можно было думать как о революционере. То есть все играют в свои роли, а на самом деле ничего не происходит. На самом деле ничего не происходит.
3: И Шарлотта показывает фокусы.
1: Да, да.
2: Ну, семья у нее была театральная.
3: Да, вот этот ненужный персонаж, Шарлотта же, собственно, для движения сюжета не нужна. Но она нужна именно вот для того, чтобы то фокусы показывать, то какие-нибудь говорить вещи вот эти.
1: И для того, чтобы в конце стало понятно, что не очень понятно, что с такими людьми потом будет. То есть они могут существовать только вот в этом вот бессмысленном кругу, где должны вот как-то все, как в какой-то момент появляется почти уже не как персонаж, а как фон в клетчатых панталонах и что там, серебристом колпаке или что-то.
2: А что с ней? Аня пошла в другой дом заниматься той же деятельностью, Шарлотта... Извините.
0: Ваня пошла.
1: Шарлотту, Ваня, Шарлотту кто-то взял опять.
2: В работники на ее.
1: Да, то есть как ее из циркачей как взяли да, в гувернантки, так вот теперь там что-то какое-то новое такая же.
3: Самое ужасное, это, конечно, вот этот бедный эфир, с которого заперли в доме и уехали.
2: О, не говорите,
3: помрет же.
2: Да, он помрет, но он меня как-то успокаивает то, что он спокоен. Он говорит, ничего.
0: Эх, ты.
2: Ничего страшного. Он буквально ложится и умирает.
0: Я полежу, ну, силушки-то у тебя нет.
2: Но для него не может быть другого исхода. Если бы его увезли, он бы быстрее помер и в больших страданиях. И старое дерево нельзя переносить, как говорится. Оно не приживется.
3: Я не понимаю все-таки, почему это дело все называется комедией, потому что для меня это глубоко... печальное, трагическое произведение вот об этом экзистенциальном одиночестве,
0: и главный герой погибает в конце.
3: Да, и главный герой погибает.
0: Ну, видимо, Антон Павлович чувство юмора то с тех времен, когда он был Антошей, сохранил и решил над нами посмеяться, говорит, назову комедией.
3: Ну а да, потом что они скажут, что, Чехов, что это было?
1: Ну, я, честно говоря, некоторыми местами смеялся, честно.
0: Да, по голове, Ваня, когда Лопатина.
1: Ну, вроде того. Там ну, как...
3: Вообще, да, вот тут.
1: Да, когда Трофимов хорошо Гаева подстегивает, когда очень вовремя, там очень хорошо, вот тот момент, где я ритм почувствовал, где очень вовремя он про бильярд ему вставляет фразу прям в самое-самое то время. Когда этот персонаж, мы про него даже ни слова, кстати, интересно, не сказали. Да. Этот персонаж, зовут его Ев.
2: Ну, он какой-то...
0: Епиходов.
2: Сформированный да. До конца.
1: Этот Епиходов, он же все время говорит про философов каких-то, про которых что-то он где-то услышал. Там же есть этот замечательный момент, когда он говорит, вот есть философ Ницше, он говорит, что можно фальшивым магичеством занимать. Угу. А это же про что? Про то, что Ницше старую метафору греческую пересказывает про переоценку ценностей, про перечеканку монет. То есть про то, что должно наступить новое время и так далее. То есть я к тому, что это смешно, ну, понятно, нужно как бы немножко в контекст погрузиться, но это смешно в том смысле, что это как бы то же самое, что делают все остальные персонажи, только вывернутые наизнанку, когда они говорят все правильные вещи, но это как бы совершенно пусто звучит, и когда он, наоборот, говорит что-то, что как бы к духу времени вроде бы как считается, по крайней мере, да, вот тут относится, но все как-то вот не так понимает. Да? То есть то же самое, наоборот.
0: Кажется, у нас...
3: Да, кажется, у нас наступает час X, и нам, вероятно, нужно объявить, что мы будем делать в следующий раз. У кого открыт мессенджер? Нам Герман наш прекрасный, обещал написать. Так, Витольд Гамбрович, такой польский автор, и произведение, рассказик, называется «Банкет». Большое спасибо. Витольд Гамбрович... «Банкет». Это мы читаем к следующему разу.
1: Спасибо большое, дорогие слушатели и зрители. С вами была передача «Читательский клуб» на радио «Град Петров». И
3: ждем еще Арину. Куда-то она
1: делась. Которую она должна выключить.
3: Ну да.
1: само не выключится.
3: Нет, само не выключится.
1: Как в отличие от чеховского, того, как будто время само идет, да, и вот мы тут что-то упустили, и надо бы принять, что...
0: Это значит что-то хорошее.
1: Да.
0: Время не закончилось.
1: Ну, в конце концов, там же речь идет о том, что оставляют этот дом до весны. То есть вот эти вот эти разговоры регулярные есть про то, что вот в это время, да, ну все, в это время в другом году было по-другому, то есть что все-таки время, оно как-то вот смена, ну, да. смена эпох не подсчитана. Она как-то
3: только
1: вот...
3: сада не будет, а так все в порядке.
1: Что ж, спасибо большое, дорогие слушатели и зрители. С вами был читательский клуб. Григорий Гаврилов, Наталья Гаврилова, Марина Михайлова и Евгений Маслов. Доброго вечера.
3: До свидания. До свидания.
4: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Улица города. Почему так названа? Рассказывает краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.
1: Бестужевская улица. Бестужевская улица проходит сразу в двух районах – Калининском и Красногвардейском. Свое название она получила в 1912 году в честь главы русской дипломатии графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Тогда, к 300-летию дома Романовых, сразу несколько улиц в районе Пискаревки получили имена сподвижников Петра I. В 1708 году 15-летний Алексей Бестужев-Рюмин и его 20-летний брат Михаил, по велению основателя Петербурга, в числе других молодых русских дворян, были отправлены на обучение за границу. Сперва в Копенгаген, а затем в Берлин. Михаил Бестужев-Рюмин впоследствии всю жизнь провел на дипломатической работе, представляя интересы России в качестве посла в Берлине, Варшаве, Вене и Париже. Алексей Бестужев-Рюмин после окончания обучения с разрешения Петра I поступил на службу курфюрсту Ганноверскому Георгу, который пожаловал его в камер-юнкера. Когда курфюрст взошел на английский престол под именем Георга I, Бестужев-Рюмин был отправлен в Россию как его личный посланник. Именно в тот период у Алексея Бестужева завязались тесные связи с Англией, впоследствии повлиявшие на внешнеполитический курс России. При императрице Елизавете Петровне в течение полутора десятков лет политической жизни России Бестужев-Рюмин был главным действующим лицом в государстве. Он, ловко продвигая на высокие посты нужных людей, естественно, отодвигал противников. В его жизни были взлеты и падения, опалы и возвращения на важные государственные посты. Однако, в отличие от многих других персон, высоко взлетевших и закончивших жизнь на плахе или в ссылке, Бестужев-Рюмин умер в своей постели, находясь в почетной отставке. Он ушел на покой при Екатерине, которая была ему благодарна за поддержку во время переворота, который вознес ее на трон. Однако в его служении она не нуждалась. В 1763 году Бестужев выпустил книгу «Утешение христианина в несчастье» или «Стихи, избранные из Священного Писания». Эта книга была затем издана на французском, немецком и шведском языках. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин умер в Москве 10 апреля 1766 года в возрасте 72 лет. Бестужевская улица сначала была короткой, она шла на восток от проспекта императора Петра Великого, нынешнего Пискаревского. В начале 60-х годов 20 века ее продлили, и официально с 12 ноября 1962 года Бестужевскую улицу продлили до Лабораторного проспекта. Кроме того, и в исторической ее части улицу немного удлинили за счет совсем небольшой Лесной улицы. А 23 ноября 2016 проектную трассу начального участка Бестужевской улицы продлили до Ладожской железнодорожной линии. Таможенный переулок. Таможенный переулок, соединяющий Университетскую набережную и Биржевой проезд, невелик по размеру, но названием своим напоминает о существовании в районе стрелки Васильевского острова старейшего государева ведомства. Название это, однако, не первое. С 1849 года переулок именовался Академическим, так как проходил мимо здания Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Обращенная главным фасадом на Университетскую набережную, это дом номер 5, здание, построенное в 1789 году по проекту Джакомо Кваренге, представляет собой замечательный памятник архитектуры классицизма. Позже название переулка было потеряно, и какое-то время он оставался вообще безымян. Таможня возникла в Петербурге при основателе города и первоначально находилась на Петербургском острове, рядом с Троицкой площадью. В 1733 году при императрице Анне Иоанновне торговую пристань, биржу и таможню перенесли на стрелку Васильевского острова. Таможенные склады располагались вдоль Большой и Малой Невы. Ведомство росло, помещений становилось мало. И в 1832 году на Тучковой набережной, ныне это набережная Макарова, архитектор Иван Лукини построил для таможни специальное здание. А в 1877 году переулок получил нынешнее свое имя. Он стал таможенным. При этом переулок заметно вырос, включив в себя часть современного Биржевого проезда, Тифлисский переулок и часть Тифлисской улицы до университетской линии. Тем самым переулок прошел мимо трех таможенных складов и совсем недалеко от здания таможни. Однако 16 апреля 1887 года при создании Тифлисской улицы переулок укоротили. Теперь, выходя на нынешний биржевой проезд, он сразу поворачивал налево, проходил за зданием Академии наук и упирался в университетскую линию. Во второй половине XIX века, когда заработал морской порт на Гутуевском острове, туда же перевели с Васильевского острова и таможню, и склады. А после того, как по проекту Николая Бенуа на площади перед зданием 12 коллегий выросло массивное здание гинекологического института, переулок и вовсе оказался оторванным от ведомственной принадлежности. В 1957 году его еще раз укоротили, присоединив вторую половину к биржевому проезду, тем самым вернув его в исходное состояние. Тем не менее, на название переулка никто никогда не покушался с целью изменить его как устаревшее. Само же слово «таможня» происходит от тюркского «тамга», что означает «знак», «клеймо». В Древней Руси «тамгой» называлась пошлина на товар, которую взимали с купцов при наложении особого клейма. Такова история происхождения таможенного переулка.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

«Город Шостаковича». Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

в какой-то момент занятия музыкой и занятия в гимназии Стоюниной оказались в конфликте. То есть это невозможно было сочетать. И его перевели в, уже тогда это называлось, трудовую школу в Кузнечном переулке, где требования были несколько ниже, и проще было сочетать с занятиями музыкой. Итак, нам интересна эта школа в Кузнечном переулке только одним. Там он познакомился с девочкой, которая пригласила его к себе домой. Эту девочку звали Ира, а фамилия ее была Кустодиева. Это была дочка известного художника Бориса Кустодиева, который не только хорошо известен, но к тому же еще человек, который совершил свой, в общем-то, на самом деле, жизненный подвиг, потому что это был человек тяжело больной, который прикован был к инвалидной коляске. И когда мы смотрим его полотна, то меньше всего об этом думается. Вот что пишет дочь художника Ирина в своих воспоминаниях. «Как-то в 18-м году, придя домой, я сказала, у нас в школе есть мальчик Митя, он очень хорошо играет Грига, Шопена, можно я приведу, и он поиграет папе?» И вот после уроков я пригласила этого мальчика. Митя Шостакович, маленький, вихрастый, подает папе список выученных им произведений и садится играть. Успех превзошел все ожидания. Мальчик сразу покорил папу своей игрой. Этот день стал началом глубокой и нежной дружбы нашей семьи с семьей Шостаковичей. Даже в годы голода и разрухи наши родители старались как можно больше дать нам, молодежи, возможности повеселиться, потанцевать в праздники, семейные торжества. Мама приготавливала из черных сухарей и клюквы подобие ковришки. У нас гости, конечно, Маруся и Митя Шостакович, товарищи брата Добужинские. Мы танцуем, показываем шарады в лицах, наряжаемся. Папа с нами вместе придумывает смешные шарады, хохочет, изображает оракула, предсказывает всем судьбу. Одну нелепее другой, разыгрывают с нами фанты. Как весело, как радостно. Воспоминания другой свидетельницы и участницы этих веселых игр, будущей актрисы Комаровской. За рояль усаживают невысокого бледного юношу с непокорными вихрами на затылке. Он садится и начинает импровизировать. «Митя!» – кричит Ирина. «Да не выдумывай ты ничего, играй фокстрот!» Митя, он подчиняется общему хору недовольных, но в музыку фокстрота то и дело врываются неожиданные ритмы и интонации. Борис Михайлович подкатывает свое кресло ближе к роялю и, наклоняясь к пианисту, в полголоса говорит: «Да не обращай ты на них внимания, Митя, играй свое!»

Надо сказать, что первый портрет Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – это портрет работы Кустодиева. Он сохранился. Это действительно мальчик в матроске за инструментом. Очень трогательный портрет. Видно, что он не только сделан мастером, но и любящей рукой. Это влияние Кустодиева и его семьи также отложилось в сознании Шостаковича и было благотворно для него в годы его юношества. Вот это, пожалуй, из школы в Кузнечном переулке, вот это знакомство с Ирой Кустодиевой и с семьей Кустодиевых, с Борисом Михайловичем. Надо сказать, что это дружба с взрослым человеком, как сам Шостакович говорил, что он больше дружил с отцом, чем с дочерью, была взаимной. И Борис Михайлович, маститый художник, тоже очень ценил расположение мальчика и очень был в нем как-то заинтересован. Все это так, но годы-то какие? Годы необычайной сложности общественной жизни, годы войны, годы предреволюционные, революционные годы. Все это больше всего, конечно, чувствовалось здесь, в Петрограде. Надо сказать, что в 17-м году, первую половину года, вот еще до окончания учебного года, когда учился он еще в коммерческом училище у Шедловской, на Шпалерной 7, недалеко от Литейного моста, от Литейного проспекта, видел, как демонстрация отправлялась к Финляндскому вокзалу. Это было 3 апреля в 17-м, когда 2 апреля приехал Плеханов, 3-го приезжал из эмиграции Ленин. И целая толпа шла туда, он отправился туда тоже. Так что он был в самой гуще народа вот эти апрельские дни. То есть вот февральская революция, события, которые происходили на улицах города. Это миф о том, что революция бескровна была. Крови было достаточно. И в феврале, и в октябре на улицах города пролито было немало крови. И Дмитрий даже видел однажды, как застрелили мальчика. Конечно, не в него целились, но стрельба шла на улице, и мальчик оказался жертвой этой стрельбы. Но это было в 17-м. А затем он перешел из училища Шедловского в другую гимназию, в другую среду, надо сказать, и в другое окружение. Например, его товарищем по гимназии Таюниной был сын известного философа, ученого Лоскова, впоследствии тоже известный политолог и социолог. Правда, не здесь, а за границей он жил. Так вот, семьи даже благодаря дружбе мальчиков, даже семьи подружились. И вот Лоски вспоминает, что в гимназии Стоюниной в январе 18 года было такое траурное собрание с панихидой памяти Шингарёва и Кокошина. Это двух министров Временного правительства, которые так же, как все остальные министры, как весь кабинет после октябрьских событий были арестованы, доставлены в Петропавловскую крепость. Но эти два человека, тяжело больные, были оттуда перевезены в Мариинскую больницу. Это Мариинская больница, недалеко от Невского, в центре города. Туда, в больницу, ворвались люди, которые жаждали крови, жаждали мести. За что, не знаю. Во всяком случае, эти оба человека пали жертвой этого внутрибольничного, можно сказать, погрома, были убиты. Это убийство произвело сильнейшее впечатление на жителей города, и вот в этой гимназии было такое траурное собрание с панихидой памяти этих двух достойных людей, этих двух министров Временного правительства. Я об этом рассказываю не случайно, потому что если собрать вот впечатление вот этого 17-18 годов, то делается понятным, что написанный 11-летним мальчиком траурный марш, как он назовет его, траурный марш памяти жертв революции. Он связывает и то, и другое. И этот самого безымянного мальчика, который погиб на улице, и этих двух министров, которые были

убиты в больничных постелях. Всех жалко. Не на той стороне и не на другой стороне, а на стороне чистого гуманизма. Естественная реакция мальчика в том 18-м году. Траурный марш в памяти жертв революции. Это не первая проба мальчика. Надо сказать, что и от Гляссера он захотел уйти, потому что тот не одобрял его сочинительских начинаний. Считал, что пианист должен быть только исполнителем, а не импровизатором, не создателем музыки. А в мальчике, совсем еще небольшом мальчике, уже проявлялось вот это творческое начало. Не только творческое начало исполнителя-пианиста, но стремление услышать новые звуки, создать новую гармонию. И он часами просиживал дома за инструментом, импровизируя, сочиняя музыку.

Итак, 17-й, значит, мальчику 11 лет, 18-й, мальчику 12 лет. Время трудное, сложное очень, не только в политическом, но и в чисто бытовом и материальном отношении. До 16-го года Дмитрий Болеславович работал ведущим инженером и членом управления одного из акционерных обществ «Промет», а занимался он торфоразработками на Ириновско-Шлиссельбургской ветке железной дороги. Там эти торфоразработки проводились не хаотично, а проводились продуманно. Вот возглавлял всю эту работу Дмитрий Болеславович. Все это изменилось в 17-м году. И семья переживала достаточно большие тогда трудности. Вопрос о том, оставаться здесь или эмигрировать, как случилось, скажем, с тем же самым Лоским. Ну, Лоски позже немножко, в 22-м году, и просто по тем спискам, которые составлены были Лениным, уехал из России. Но, во всяком случае, в те годы, в 17-м, 18-м, многие покидали страну. Такого вопроса в семействе Шостаковича не вставало. Это вообще не было особенно политизированное семейство. Они были жителями России, жителями Петербурга. И как изменятся обстоятельства, так они изменятся. Они будут жить в новых обстоятельствах, выполняя свой нормальный гражданский долг, как труженики, не вовлекая себя в политическую жизнь страны. Такой, в общем, довольно распространенный тип поведения среди значительной части отечественной интеллигенции. Тогда, в 18-м году, написан был, в общем, первое значительное такое, можно сказать, ну, детское, конечно, но значительное произведение Шостаковича, этот самый траурный марш. За свою жизнь Шостакович написал 15 симфоний, 15 квартетов, 2 оперы, 1 оперету, 3 балета, 23 киномузыки, песни, вокальные циклы и другие формы музыкальных произведений. Как сам он любил повторять слова Чехова, писал все, кроме доносов. Так вот, можно сказать, что начало этой творческой деятельности падает на 1918 год, когда мальчику было 11 лет. Ему в сентябре исполнится 12, а это писалось раньше. И так с 11-летнего возраста Шостакович пишет музыку.

он знал огромный триумф, он знал огромную славу, которая пришла к нему как композитору. Он знал и тяжелейшие периоды неудач и преследований. Это была драматическая жизнь, и творческая судьба его тоже складывалась совсем не просто, а очень даже драматично. Но об этом еще немножко позже мне доведется сказать. Итак, трудное время, первые послереволюционные годы, начало 20-х годов, время тяжелых материальных трудностей, которые переживает весь Петербург, весь Петроград, когда в значительной степени он пустеет, многие просто уезжают от этого голода, кто куда, кто в деревню, кто к родственникам в провинцию. Я уж не говорю о том, что исчезали люди по другой причине, не просто уезжали. Это время было Красного террора, 18-й год. Вот в это трудное время в Петрограде была одна замечательная семья. Жили они тоже неподалеку от Шостаковича, примерно в районе Пяти Углов. Это был замечательный врач, хирург, академик, медик Иван Иванович Греков. Как о нем говорили в народе, молодец, профессор Греков, исцелитель человеков. Он был и семейным врачом Шостаковичей, и дом его был известен как место, где можно было всегда обогреться и насытиться. Это был открытый дом, где Шостаковичи бывали, ну, может быть, и не так часто бывали, но бывали. Там бывали многие деятели нашей культуры. В общем-то, интеллигентская творческая элита посещала дом Грекова, который был для всех открыт. И вот однажды в доме Грекова, когда собрались там гости, мальчику предложили поиграть на фортепиано. Надо сказать, что Митя никогда не ломался, никогда не стеснялся. Он охотно садился за инструмент и играл. И вот такой случай произошел в доме у Грекова, когда он подошел к фортепиано и стал играть. По окончании игры бывший там известный писатель Константин Федин, тогда еще совсем молодой, обратился к присутствовавшему там композитору Александру Глазунову и спросил, ну как? На что Глазунов сказал, да, интересно, правда, немножко суховато. Федин позже вспоминал то впечатление, которое оставила тогда игра этого мальчика, который так властно сидел за этим инструментом, так могуче, не по-детски вызывал вот эти звуки, так чувствовал себя вдохновенным хозяином музыкального пиршества, а, окончив играть, вставал и шел и утыкался в колени матери. Как-то сразу превращался в беззащитного ребенка. Тогда это обращение Федина к директору консерватории имело свои большие последствия. И когда мальчику было всего 13 лет, в 19-м году, Софья Васильевна обратилась к Глазунову с просьбой, чтобы тот прослушал сына и дал свое заключение. Это не был вступительный экзамен, это была просто демонстрация, это был показ, когда Митя Шостакович играл для Глазунова. И попросил Глазунов его показать какие-нибудь свои собственные произведения, поиграть, и Митя стал импровизировать. На что совершенно категорично сказал Глазунов, что мальчика надо учить не только инструменту, но и композиции. Дальше последовал вступительный экзамен, после чего он был принят сразу на два факультета. На факультет фортепиано и на композиторское отделение.

Дорогие друзья, закончилась вторая передача из цикла «Город Шостаковича». В передаче прозвучали фрагменты концерта для фортепиано с оркестром в исполнении Евгения Кисина и оркестра «Виртуоза Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Прелюдия из цикла пьес для струнного октета в исполнении солистов и Бродский квартета, а также фантастические танцы для фортепиано в исполнении Дмитрия Шостаковича. Это архивная запись 1947 года. Программу для вас подготовила и провела Ирина Вербловская.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Добрый день, дорогие дети! Всем привет из Посиделкино! Я знаю, что все вы любите природу. Можно сказать, что она для детей удивительный и родной мир, в котором они чувствуют себя почти как дома. С годами человек меняется, и редко кто из взрослых так же любит природу, как в детстве, и так умеет с ней дружить. Именно о таком человеке мы сегодня послушаем сказку. Она называется «Кала-рыба».

Мессине, на самом берегу Голубого Мессинского пролива, стояла хижина. Жила в ней вдова рыбака с единственным сыном, которого звали Кала. Когда маленький Кала появился на свет, его приветствовал шум моря. Когда он впервые засмеялся, он засмеялся солнечным зайчиком, прыгавшим на волнах. Едва мальчик научился ходить, он побежал прямо к морю. Игрушками его были высохшие морские звезды, выкинутые приливом на берег, да обкатанные водой блестящие камешки. Что же удивительного, что для мальчика море было роднее родного дома. А мать боялась моря, ведь оно унесло ее отца, брата, а потом и мужа. Поэтому стоило мальчику отплыть хоть немного от берега, мать убегала из дома и кричала: «Вернись, Кала! Вернись, Кала!» И Кала послушно поворачивал к берегу. Но вот однажды, когда она звала его, Кала засмеялся, помахал ей рукой и поплыл дальше. Тогда мать рассердилась и крикнула ему вслед: «Если тебе море дороже матери, то и живи в море, как рыба». Ничего дурного она не желала своему сыну, просто крикнула в сердцах, как многие матери, когда их рассердят дети. Но то ли этот день был днем чудес, то ли услышал ее слова злой волшебник, только Кала и впрямь навсегда остался в море. Между пальцами у него выросла перепонка, а горло вздулось и сделалось, как у лягушки. Бедная мать, увидев, что натворили ее необдуманные слова, заболела с горя и через несколько дней умерла. Хижина, в которой уже никто не жил, обветшала и покосилась. Но раз в год, в тот самый день, когда у матери вырвалось нечаянное заклятие, Кала подплывал к берегу и с грустью смотрел на дом, куда ему уже больше не вернуться. В такие дни мессинские рыбаки, их жены и дети не подходили близко к этому месту. И вовсе не потому, что они боялись человека-рыбу. Кала был их большим другом. Он распутывал рыбачьи сети, если их запутывал морской черт, скат, показывал, какой стороной идут косяки рыб, предупреждал о вечно меняющихся коварных подводных течениях. Рыбаки не подходили к старой хижине, чтобы не помешать Кала одолеть свое горе в одиночку. Они ведь и сами так поступали. Радость старались встретить вместе, горем не делились ни с кем. Как-то услышал о Кала-рыбе король, и захотелось ему посмотреть на такое чудо. Король велел всем морякам зорко глядеть, когда они выходят в море, не покажется ли где Кала. Если увидят его, пусть передадут, что сам король желает с ним говорить.

На рассвете одного дня матрос с парусной шхуны заметил в открытом море, как кала играет с волнами, словно большой дельфин. Матрос приставил карту ладони и закричал: «Эй, кала-рыба, плыви в Мессину, с тобой хочет говорить король». Кала тотчас повернул к берегу. В полдень он подплыл к ступеням дворцовой лестницы, что уходило прямо в воду. Начальник береговой стражи донес об этом привратнику, привратник младшему лакею, младший лакей старшему камердинеру, и уж старший камердинер осмелился доложить королю. Король в мантии и короне спустился до половины лестницы и заговорил: «Слушай меня, кала-рыба, мое королевство богато и обширно. Все, что находится на суше, я знаю наперечет, а что скрыто в моих подводных владениях, неведомо никому, даже мне. Я хочу, чтобы ты узнал это и рассказал своему королю». «Хорошо», — ответил Кала и ушел в морскую глубь. Когда Кала вернулся, он рассказал много удивительного. Рассказал, что видел на морском дне долины, горы и пещеры. Рассказал о рощах из разноцветных кораллов, о холодных течениях и горячих ключах, что бьют из расселин морских гор. Рассказал о диковинных рыбах, которых никто никогда не видел, потому что они живут далеко внизу, в вечных зеленых сумерках. Только в одном месте Кала не мог достичь дна – у большого мессинского маяка. «Ах, какое огорчение!» – воскликнул король. «Мне как раз больше всего хотелось знать, на чем стоит Мессина. Прошу тебя, спустись поглубже». Кала кивнул головой и снова нырнул. Только легонько плеснула волна. Целый день и целую ночь он пропадал в пучине. Вернулся измученный, усталый, и сказал королю: «Слушай, король, я опять не достиг дна, но я увидел, что Мессина стоит на утесе. Утес покоится на трех колоннах. Что будет с тобой, Мессина? Одна из колонн еще цела, другая дала трещину, а третья вот-вот рухнет». «А на чем стоят колонны?» — спросил король. «Мне непременно нужно это узнать, кала-рыба». «Я не могу нырнуть глубже», — ответил Кала. «Вода внизу тяжела, как камни. От нее болят глаза, грудь и уши». «Прыгни с верхушки сторожевой башни маяка», — посоветовал король. «Ты и не заметишь, как опустишься на дно». Башня стояла как раз в устье пролива. В те давние времена на ней, сменяя друг друга, несли свою службу дозорные. Когда надвигался ураган, дозорный трубил в рог и разворачивал по ветру флаг. Увидев это, корабли уходили в открытое море, подальше от берега, чтобы их не разнесло о прибрежные скалы. Кала-рыба поднялся на сторожевую башню и с ее верхушки ринулся в волны. На этот раз Кала пропадал 3 дня и 3 ночи. Только на рассвете 4-го дня голова его показалась над водой. Он с трудом подплыл к дворцовой лестнице и сел на первую ступеньку. «Горе тебе, Мессина, настанет черный день, и ты обратишься в прах», — заговорил он, едва отдышавшись. «Расскажи же скорее, что ты увидел», — нетерпеливо воскликнул король. «Что делается на дне?» Кала покачал головой. «Не знаю. Я и теперь не добрался до дна. Откуда-то снизу поднимаются дым и пламя. Дым замутил воду. От огня она стала горячей. Никто живой, ни рыба, ни морские звезды не могут спуститься ниже, чем спустился я». Король рассердился. «Раньше я тебя просил, а теперь приказываю. Чтобы ни было там, внизу, ты должен узнать, на чем стоит Мессина». Кала-рыба усмехнулся. «Слушай, король, ветер и волны не поймаешь даже самой частой сетью, а я сродни ветру и волнам. Мне приказывать нельзя. Прощайте, ваше величество». Он соскользнул со ступени к воду и собрался уплыть прочь. Тут король со злости затопал ногами, сорвал с головы корону и бросил ее в воду. «Что ты сделал, король?» — воскликнул Кала. «Ведь корона стоит несметных сокровищ». «Да», — согласился король, — «второй такой короны нет на свете. Если ты не достанешь ее со дна, мне придется сделать то, что делают все короли, когда им нужны деньги. Я обложу податью всех рыбаков Сицилии. И рано или поздно мои сборщики выколотят из них новую корону». Кала-рыба
опять присел на ступеньку лестницы. «Будь по-твоему, король, ради детей и рыбаков я постараюсь достать до дна. Но сердце говорит мне, что я никогда не увижу больше родного сицилийского неба». «Дайте мне горсть чечевицы, я возьму ее с собой. Если я погибну в глубинах, вы узнаете об этом». На серебряном блюдечке принесли чечевицу. Кала зажал плоские зерна в руке и бросился в море. Король поставил часовых у того места, где погрузился в воду кала-рыба. 7 дней часовые не спускали глаз с морской глади, а на 8-й день вдруг увидели, что по воде плывет чечевица. Тут все поняли, что кала больше уже не вернется. А вслед за покачивающимися на волнах зернами вынырнула удивительная рыба, какой никто никогда не видывал. Верно, одна из тех придонных рыб, о которых рассказывал кала. В зубастой пасти она держала драгоценную королевскую корону. Рыба высунулась из воды, положила корону на нижнюю ступеньку лестницы и, плеснув хвостом, исчезла в море. Никто не знает, как погиб человек-рыба, который пошел на смерть, чтобы избавить бедняков от беды. Но рассказы о нем передавались от деда к отцу, от отца к сыну. И вот вправду настал черный день Мессины, все вокруг загудело и затряслось. Горы раскалывались на куски, и с грохотом рушились вниз, земля расступалась, и там, где было ровное место, зияли пропасти. Вмиг цветущий город превратился в груду развалин. Сбылось пророчество Кала. Однако люди не ушли из Мессины. Ведь каждому дороже всего край, где он появился на свет и прожил всю жизнь. Оставшиеся в живых выстроили новый город, еще прекраснее прежнего. Он и сейчас стоит на берегу Голубого Мессинского пролива.

Природа скрывает множество тайн. Человеку иногда очень важно и полезно знать их, но иногда и не полезно, и не нужно, потому что об этом заботится сам Бог. И если Он не благоволит открыть их человеку, то значит так надо ради блага людей. Бог сотворил небо и землю, но только человека Он возлюбил настолько, что отдал за его спасение своего единородного Сына Иисуса Христа. Господь заповедал нам, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя, то есть кто пожертвует своей жизнью ради счастья ближнего. Так поступил Кала. Поэтому люди всегда будут помнить его и восхищаться его жизнью. Теперь и мы знаем о нем и будем хранить в своих сердцах любовь Кала Рыбина. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. 16 января 2004 года состоялась канонизация смиренного молитвенника, получившего благословение на пасторское служение от праведного Иоанна Кронштадтского, священника Алексея Медведкова, волею судьбы, оказавшегося потом в изгнании в маленьком французском городке Южине. И в своем отечестве, и на чужбине ему пришлось претерпеть множество испытаний и скорбей, но при этом он сам всегда оставался верен Господу и укреплял в вере других. Господь прославил его нетлением мощей и множеством чудотворений. И свидетелей тому среди наших современников немало. Ему, отличавшемуся необычайным смирением внесения своего креста, молится о помощи в преодолении жизненных невзгод и скорбей, о помощи в семейных несчастьях. Его, испытавшего муки тяжелой болезни, просит о молитвенной помощи в выздоровлении. И кто знает, с какими еще просьбами обращаются к нему верующие, стоя перед его иконой, поклоняясь его мощам или просто молитвенно вздыхая с верой в силу молитв недавно прославленного святого. Начинал он свой пасторский путь в Петербурге. 23 года отец Алексей служил в храме Успения Божией Матери в селе Большая Вруда Ямбурского уезда. После большевистских гонений, тюремных страданий и пыток ему чудом удалось избежать расстрела и покинуть Россию. 10 лет его служения прошли в Эстонии. Закончился священнический и жизненный путь в Южине. И теперь, после прославления, он известен как святой праведный Алексей Южинский. Мощи его покоятся в Покровской обители.

0: Крестителя в Бюсси. Здесь у его мощей служатся молебны, читаются акафисты, и мы с вами можем немного прикоснуться к молитве, записанной в храме монастыря.
1: Хотя погубите тебя до конца возьмите враг новое на тебя гонение, ища паки в темницу вернуть тебя, ты же умерший твоей супружнице, ведь живот твой, чад твой Богу предал еси, его французскую землю путь твой направил еси поя. Аллилуйя! Новую и последнюю стезю жития твоего предначинаю во стране далече. По стопам мудрого святителя припал еси, прося управить и путь твой. Сей же, видя твердость души твоя и велию кротость, ащи немощен телом был еси, послать его град южин, пасти стадо словесное. Мы же, благодарящи за сие Бога, вопием ти. Радуйся во французской земле, пересельниче, радуйся, южинские паствы утешителю, радуйся, непрестанные молитвы рачителю, радуйся церковного благолепия, твердых хранителю, радуйся в Бозе все упования твои полагавы, радуйся всего себе, Христу предавы, радуйся, праведный отче Алексие, благий и верный, рабе.

0: Непростые истории связывают всех, кому было открыто имя священника. И встречи у всех очень разные, но в них ясно просматривается промысел Божий. У всех, кто по этому промыслу открыл для себя нашего святого, жизнь по его молитвам как-то меняется. Послушаем рассказ Ольги Ростиславовны Сидельниковой-Вербицкой, русского писателя, проживающего теперь в Сен-Женевьев-де-Буа. Рассказ Ольги Ростиславны начнется издалека, так как встреча с Алексеем Южинским и с самим городом Южин состоялась неожиданно и по совершенно другим причинам. Ольга Ростиславовна, когда произошла ваша первая встреча со святым праведным Алексеем Южинским?
1: Это 10 лет назад произошло. Я собиралась писать свою книжку «На что душа моя глянется». Все было уже готово для написания, но не хватало такого вот места, с которого я начну. В 2003 году была поездка в Тунис, в город Бизерту, где закончил свои дни Петровский флот русский. Мало кто знает, что последние корабли славного Петровского флота остались стоять в тунисском порту. Некоторые из них были распилены, некоторые просто увезены на металлоломы. Одна из этих реликвий там была подводная лодка-утка, командиром которой был брат моей бабушки, то есть мой двоюродный дед, Нестор Александрович Монастырев. На ней он пришел из Севастополя, эвакуируя часть тех, кто ожидал спасения, там, мирное население. Вначале у них был Константинополь, а потом все закончилось позорно для русской армии. Они уже не были русским флотом. Ими командовали французы. Им было дано распоряжение идти в тунисский порт Бизерт. Часть осталась в Константинополе, часть пришла туда. И вот Нестор Александрович Монастырев на подводной лодке «Утка», капитан второго ранга, георгиевский кавалер, поставил ее в бухту. Большой линкор «Георгий Победоносец» встал на самом почетном месте в этой бухте. Когда они пришли туда, у них было такое чувство, что они скоро отправятся куда-то в следующее путешествие, а может быть, в Россию. Но больше с того места им никуда пойти не удалось. Они встали там навсегда. И вот началась в начале жизнь на этих кораблях. На корабле «Георгий Победоносец» была основная жизнь. Там была и школа, и такие общие места, где люди собирались. А вот на подводной лодке и на других судах шла уже какая-то вот такая более семейная жизнь. У всех было все свое, но на каждом судне была церковь. И подводная лодка, и большие линкорные – все имели церкви. Походные, вероятно, но все-таки наличие иконостаса обязательно было. Когда французы стали забирать судно, и судно стали распиливать и пускать на металлолом, вот эти церкви оставались не у дел. В Тунисе они были совершенно не нужны. С ними надо было что-то делать. Я не знаю, что сделали с остальными. Может быть, как-то они и пропали, но один из иконостасов каким-то образом отправился в город Южин. Я узнала потом, это был иконостас кадетского корпуса, который был вывезен из Севастополя. То есть вначале это был иконостас на каком-то судне, потом это перенесли туда. Так что последними он был там, в церкви кадетского корпуса. Ну, у него была какая-то история очень интересная. А в Южине в это время было известно, что вместо иконостаса простынка. Кто сообщил, кто решил, каким образом иконостас из Туниса отправился в альпийский город Южин, неизвестно. Но уже при священнике Алексее Медведкове был получен иконостас. Он был поставлен, к тому же иконы какие-то попутно были отправлены. Я узнала, святой праведный Алексей Медведков находился в крипте в церкви нашей Успения Божией Матери в Сен-Женевьев-де-Буа. Поэтому то, что было связано с его историей, как-то немножко косвенно было известно, что он был в Южине, священник. Как раз тут начиналась его канонизация. Что он был священником, там было известно, больше ничего нет, и мысль увидеть иконостас была. И вот мы с моим мужем отправились в город Южин. Мы приехали туда, это довольно высоко, Это в Альпах, у подножия Монблана, можно сказать, белые вершины. Мы стали искать церковь, ожидая увидеть какой-то купол золотой, может быть, ничего такого не было. Мы спросили, а вот нам никто не сказал, церковь, нет, ничего не знаем. Мы ехали по дороге и увидели прижатый к обочине маленький такой сарайчик, маленький барак деревянный с голубым куполком и с крестиком. И муж сказал, ну вот она, церковь. Надо сказать, что я была разочарована, потому что что-то я ожидала другого. Такой путь проделать, да. А кто может рассказать про это, спросили мы. Нам сказали, что тут вот есть мадам Наташа и мадам Зоя. Это последние, кто остались. Это дети тех русских, которые когда-то приехали работать на руднике. А вот священник. Ну да, священник был. Он был похоронен на кладбище. Потом, в общем, вот так вышло, что он оказался нетленным, и его потом увезли. Так объясняли нам французы, что теперь на кладбище его нет. Пришли, как я называю, баба Зоя и баба Наташа, две бабушки, абсолютные русские, к ним очень подходит это. Деловито достали откуда-то ключ и сказали, пойдемте, мы покажем вам церковь. И вот мы вошли в эту церковь. Теперь трудно представить, какая она была. А это все-таки для меня это святое воспоминание, потому что это была церковь, которая хранила вот все, что было связано со святым праведным Алексеем Медведковым. Я просто поняла это. Потом я вспоминала, и мне казалось, что я его там встретила. Вот это было такое еще. Это была такая самодельная церковь. Это какое-то было складское помещение, и русские, которые туда приехали, делали все своими руками и на копейки буквально, денег не было. Я увидела электрические провода, пропущенные в трубочки от медикаментов. Вот так много вот этих трубочек, значит, собирали от лекарств, и там пропускали электрические провода. Там было как в деревенской вот избе или в какой-то... Нельзя сказать, что в церкви деревенской, потому что православные церкви в России все-таки даже в деревнях они имели какую-то торжественность. А здесь было все очень мило. И был иконостас, к которому я сразу подошла, представив, что вот мой дед стоял перед ним, проходил мимо, просто перекрестился, может быть, так сказать, особенно не заостряя внимание. Но для меня наложилось... Два времени, два образа. Мои предки, вот этот город, затерянный в Альпах, священник, который лежал в крипте церкви Успения в том городке, где жил мой папа. И вот все это сошлось здесь. Это было очень странно, потому что я вдруг по какому-то промыслу должна была объединить это все. Надо сказать, что баба Зоя и баба Наташа произвели на меня необыкновенные впечатления. Значит, в церковь, конечно, никто не ходил в то время, потому что там некому было уже ходить. А приходили они каким-то образом, ну, ее берегли, стерегли. А уже начиналось, поднималось, вот буквально действительно, как солнце поднимается, как сказала одна монахиня, как солнце поднималось, вот эта слава Алексея Медведкова, застенчивого священника вот из этого затерянного альпийского города. Действительно, как солнце, потому что этот человек скромнейший, который 3 года служил в Бюжине, как будто ничего такого не сделал. И было странно, что где взяли какие-то сведения. Ну-ка, солнце поднимается, это тоже мы не спрашиваем, а кто его там выпихивает вообще, это солнце, почему вдруг оно крутится и, в конце концов, появляется перед нашими глазами, а потом уходит. Вот такова, вероятно, и судьба святых, которых прославляет не человек, а Господь. Надо сказать, что с того первого посещения церкви прошло 10 лет. Потом баба Наташа прислала нам приглашение на первую литургию, когда уже прославлен был Алексей Медведков. Лежала его икона на аналое, церковь была отремонтирована, это было ее освящение. Столько приехало народу, а главное, что приехали потомки, уже рассеявшиеся по всему миру и совсем как бы не русские люди, той тысячи рабочих, которые когда-то приехали сюда, которых спасал от отчаяния святой праведный Алексей Медведков своими молитвами, своей любовью к детям, своими строгостями, потому что, несмотря на свою скромность, он не поддавался ни на какую анархию, и эта строгость и не нравилась, и как капризные дети, вот эти отчаявшиеся люди, а там было от чего отчаяться, для русского человека побывать там можно только в туристической поездке, потому что когда ты круглый год видишь вокруг себя вот эту вот снеговые вершины, и ты в этой чашке будешь жить до конца дней и упокоишься на этом кладбище, то отчаяние берет, для русского это трудно. И вот с этим великим отчаянием выпало бороться этому замечательному священнику, и он, вероятно, беря на себя вот все, что происходило с этими людьми, в конце концов заболел, и, так сказать, это было служение жертвенное. Была трапеза, пели русские песни, и стало ясно, что возвращается приходская жизнь, что на литургии будут приезжать вот эти потомки, теперь уже французы или бельгийцы, и что им необходимо это, и что городок заживет другой жизнью. В этом мы убедились через несколько лет, когда опять стали членами ассоциации, ну, ехать довольно далеко, это все-таки путь не близкий, поэтому не всегда муж уже не молодой человек может его осилить, но тем не менее все-таки мы туда выбираемся. И вот последний раз, когда мы там были, мы увидели, что не только русские люди, коренные французы примкнули к этому, пишут книги, занимаются церковью, знают и молятся нашему святому. И в тот раз, когда мы были, год назад, весной, глава этой ассоциации церковной, француз, выступил. И священник-настоятель, владыка Женевский, подарил ему икону. И вдруг у меня замерло сердце, как этот француз эту икону возьмет вообще. Потому что мы знаем, как надо брать икону, которую тебе дают. Но он сделал все, что нужно. Он взял икону, поцеловал ее. И у меня сердце успокоилось, и я подумала, нет, все тут находится вот под опекой святого праведного отца Алексея. Беспокоиться не надо, он управит эту жизнь. Это маленький, вот маленькая эта церковь, как деревянная. Ну, в общем, с ней особенно ничего сделать невозможно. Вот как она была, такая совершенно неказистая. Ну, что с ней сделаешь? Но она точка притяжения для тысячи людей. И в этом вот встреча, я считаю, тоже замечательная, потому что уже нет в живых бабы Зои, нет в живых бабы Наташи. Они лежат вот на этом кладбище, где когда-то должен был покоиться святой отец Алексей. Ну, поскольку он явил все-таки сразу, что он святой, теперь он находится в Бюсси, и монастырь расцвел сразу. И вот эта скромность, эта необыкновенная его застенчивость каким-то образом преобразили большую часть населения во Франции. В Безерте это вот узнали русские люди, значит, в Эстонии. И он идет по миру. Я думаю, что он придет обязательно в Россию и станет одним из любимых святых. Так что я желаю русским людям, живущим в России, обрести святого, который обрели русские во Франции. Это наш замечательный подарок от Господа. И очень важно, что он возвращается.
0: Что же произошло? Каким чудом церковь стряхнула с себя тень забвения, сумела обновиться и зазвучать молитвенным пением, колокольным звоном? Один из авторов этого чуда, Брюно Жеради, которого в своем рассказе упоминала Ольга Вербицкая. Вот фрагмент из книги Брюно Жеради «Церковь святого Николая и русское общество Южина». Читаем. Некоторые места – это своего рода эмблема, пересечение воспоминаний, культурного наследия и смешение между представителями разных общин. Одно из таких мест – православная церковь Южина, ангар, переданный русским рабочим дирекцией завода. В этом городе она является символом всей русской колонии, перебравшейся в Южин в 1920 году. Свидетельствует об отношениях между директором и его рабочими. Напоминает обо всех переселенцах, нашедших пристанище в Южине и оставивших после себя лишь некоторые постройки. Таким образом, без преувеличения можно сказать, что православная церковь Южина, отличающаяся от других хозяйственных зданий только синей маковкой на крыше, это также памятник истории города. Конец цитаты. И все же, как? Почему его заинтересовала судьба невзрачного сарая на краю дороги, в котором когда-то проходили православные богослужения? Давайте послушаем самого Брюно. А понять его рассказ нам помогает сотрудник радио «Голос православия» Екатерина Макарова.
2: Это было летом в 2001 году.
3: En discutant avec un vieil ami,
2: с одним своим другом, норвежцем,
3: nous avons parlé de l'église
2: мы ставили себе вопрос о этой церкви святителя Николая в Южине,
3: que nous avions vu
2: которая была в очень плачевном состоянии, и мы не знали, как действовать.
0: Брюно и Кристиан были озабочены плачевным состоянием закрытого храма, но сотни жителей Южины видели умирающую церковь, но проходили мимо.
3: Это
2: из моей личной жизни просто. У меня был друг в гимназии из русской эмиграции.
3: А
2: я потом стал инженером, моя специальность была алюминий.
3: Il y avait encore des Russes de
2: première génération. Я работала недалеко от города Гренобля, в Рю-Перу.
3: Et il m'avait raconté son histoire.
2: Мой друг покинул Россию в 17-м году при эвакуации. Он рассказал мне
3: о
2: своем семействе, и я был поражен просто, и очень меня заинтересовала просто его жизнь и судьба русских, которые покинули Россию.
3: Plus tard, toujours chez Péchiné, j'étais directeur du projet de construction d'une usine d'aluminium à Саянск, en Сибири.
2: Позже, когда я стал предприятием Пешине в городе Южине, я стал директором одного проекта построения одного завода в Советском Союзе, в Сибири, в Саянске.
3: Donc, je connaissais un peu l'histoire des Russes blancs. Et donc, quand j'avais vu cette petite église au bord de la route à Ugine, je savais qu'elle avait été construite par des ouvriers russes. Mais je ne savais rien d'autre.
2: Эта церковь была построена русскими эмигрантами, которые рабочие в этом заводе, напротив этого завода. И я знал об этой церкви, я очень часто проезжал мимо.
3: Donc nous avons décidé avec cet ami norvégien de faire quelque chose pour restaurer cette église qui tombait en ruine.
2: Эта церковь вообще была в очень плачевном состоянии, и мы со своим другом просто недоумевали, нужно что-то сделать, чтобы ее восстановить.
3: Mais il fallait trouver qui s'occupait de cette église.
2: И надо было узнать, кто ведал этой церкви.
3: Donc j'ai contacté la mairie d'Ugine qui m'a envoyé à l'usine, qui m'a envoyé chez madame Féodorov, qui m'a envoyé chez madame Nikiforov.
2: Я тогда обратился в мэрию города Южин, мэр меня послал к директору завода, директор завода меня послал к госпоже Фёдорове, которая меня обратила к госпоже Никифоровой.
3: Et là nous sommes réunis chez madame Nikiforov avec madame Féodorov, avec monsieur Kirillov, avec monsieur un autre encore, excusez-moi.
2: Мы встретились, значит, у мадам Никифоровой, с госпожей Федоровой, с господином Кирилловым и еще несколько людей.
3: И Никита Грушев.
2: И Никита Хрущев.
3: Et aussi, c'est là que j'ai rencontré Christian Gros, qui avait eu la même idée, indépendamment de nous.
2: И там я встретил одного француза, который живет в этой области, Кристиан Гру, который совсем независимо от меня, я с ним познакомился, потому что у него появилась та же идея о восстановлении церкви.
3: Donc, pendant cette petite réunion chez madame Nikiforov, nous avons bu deux ou trois vodka et nous avons décidé de restaurer l'église, raconter l'histoire des Russes du Gin et de créer une association.
2: И именно там, у госпожи Никифоров, в этот день мы решили взяться за дело, создать содружество, чтобы начать работы.
3: И так все начиналось. Donc, le travail de restauration a duré pendant 3 ans.
2: 3 года длилась вся эта реставрация.
0: А были ли специальные чертежи, фотографии, по которым решили проводить реставрационные работы?
3: Non, l'église existait, elle était en très mauvais état. Le toit était tout rouillé, l'eau rentrait dans l'église.
2: Нет, церковь существовала, но она была в плачевном состоянии. Например, крыша текла внутри.
3: Le bulbe était cassé, il y avait de l'herbe qui montait le long des murs.
2: Купол сломан, трава росла вдоль стен.
3: Donc nous avons commencé comme ça. Nous avons enlevé tout ce qu'il y avait dans l'église. L'église était très abîmée, mais tout était dans l'église. Tout, les icônes, les vêtements du prêtre, les tout.
2: Мы начали реставрационные работы, и тут мы обнаружили, что внутри храма абсолютно все сохранилось. Богослужебные книги, облачения, иконы, аналои, все на месте.
3: Il y avait en particulier plus de 3000 livres de la bibliothèque des Russes d'Ugine, abîmés par la pluie et par les souris.
2: И в том числе, тогда еще, когда церковь действовала, была библиотека для прихожан. Больше 3000 книг, которые все промокли, прогнили, и крысы тоже сделали свою работу.
3: Nous avons tout sorti de l'église, tout.
2: Все вынули из церкви.
3: Les meubles, les icônes, tout. Et nous avons complètement reconstruit l'église.
2: И мы, в общем-то, построили ее заново, на том же месте.
3: En commençant par le toit, et puis les murs, et puis l'électricité.
2: Начиная с крыши, потом стены, потом провели электричество заново.
4: Кто помогал в этой работе и на какие средства?
3: Il fallait évidemment trouver de l'argent.
2: Надо было найти деньги.
3: Ce vieux monsieur norvégien nous a donné pas mal d'argent.
2: Норвежец, мой друг, достаточно денег дал.
3: Ensuite, il y a eu les membres de l'association qui ont aussi donné de l'argent.
2: И члены содружества, которые мы создали, тоже они принимали участие денежно.
3: Et aussi il y a eu quelques miracles.
2: И чудеса совершались.
3: Nous avons appris qu'il y avait à côté du Gine une entreprise de charpente qui avait été rachetée par un Ukrainien.
2: Мы случайно узнали, что недалеко от завода было предприятие, которое делали кровли. А директор предприятия – украинец.
3: Et nous sommes allés le voir et nous lui avons dit que s'il voulait avoir une chance d'aller au ciel, il fallait qu'il refasse le toit gratuitement.
2: И мы ему сказали, что когда он умрет, если ему очень хочется попасть в рай, пожалуйста, сделайте нам крышу бесплатно.
3: Il a dit d'accord, mais il faut me fournir des matériaux de couverture.
2: Ah, да, но дайте мне весь материал.
3: Donc nous sommes allés voir le directeur de l'usine d'acier.
2: Мы тогда пошли к директору этого завода.
3: Et il nous a donné des tôles en acier inoxydable pour refaire le toit.
2: И он нам дал металлическую кровлю, которая не ржавеет, для крыши.
3: En plus, pour financer l'église, nous avons écrit un livre sur l'histoire des Russes d'Ugine qui a été vendu à 2000 exemplaires.
2: Et еще, чтобы финансировать, мы собрали материал и написали книгу о всех русских, которые жили в Ugine. Издательство 2000 экземпляров сразу было распродано.
4: Это были средства для строительства?
2: Да, для строительства.
3: Et pour gagner de l'argent avec ce livre, nous ne sommes pas passés par l'intermédiaire d'un distributeur, mais j'ai fait moi-même le marketing.
2: Хорошо, напечатали, издали, а потом для распространения мы ни к кому не обратились. Я сам связался со всеми книжными магазинами и с людьми, и таким образом мы распродали эти книги.
3: Donc, avec tout ça, l'église a été entièrement rénovée et a été réouverte au mois de juin 2004.
2: И благодаря этому церковь была полностью восстановлена, и первая служба это было в июне 2004 года.
3: Un mois avant, le père Alexis Medvedkov a été canonisé.
2: И как раз месяц до этого была канонизация праведного Алексея Ючинского.
4: Вы знали про это?
3: Non, Si, j'ai été au courant juste avant sa canonisation, parce que je suis allé à Paris avec Christian Gros pour assister aux cérémonies rue Daru à la cathédrale Alexandre Nevski. Les cérémonies qui ont duré 2 jours pour la canonisation.
2: Нет, я узнал это в последнюю минуту, и мы тогда с Кристиан Го поехали в Париж. Канонизация, вся эта процедура длилась 2 дня, и мы там стояли в соборе в Париже на Рю Дарю.
4: А до этого знали что-то об Алексее Медведкове?
3: Je savais qu'il avait été prêtre de 1930 à 1934. Je connaissais l'histoire. J'avais retrouvé. J'ai fait beaucoup de travail pour retrouver l'histoire des Russes d'Ugine et l'histoire de l'Église.
2: Я знал, потому что когда я искал материал, чтобы написать эту книгу о рабочих, я узнал о священнике, который там служил с 30-го года до 34-го года.
3: J'avais déchiffré tous les registres de paroisse, de baptême, de naissance, enfin de baptême, de mariage.
2: И я рассматривал тогда метрические книги о рождениях, о крещениях этого прихода раньше.
4: Они сохранились тоже.
2: Да, да, да.
3: Et aussi, j'ai fait un travail de recherche sur tous les Russes qui sont passés par Ugine, avec les archives de l'usine, les archives du département, les registres de paroisse.
2: И я сделал просто исследование о всех русских, которые работали в этом заводе, потому что я просматривал тщательно все списки, которые сохранялись на заводе.
3: Et donc maintenant j'ai un fichier dans lequel il y a les noms et toutes les informations sur les 2300 Russes qui sont passés par Ugine.
2: Et у меня дома весь список всех русских, которые работали в Ugine. Это, ну, их имена, фамилии, когда, национальность, которые работали, всего 2300 человек.
4: В России с этими списками знакомы?
3: Un petit peu, oui, oui. L'Institut pour la mémoire à Moscou.
2: Да, в Москве институт мемориал.
4: Если наши люди захотят узнать о своих близких, то есть можно с этими списками ознакомиться в мемориале, в обществе мемориала в Москве. Что вы ожидали после реставрации церкви, что бы вы хотели от нее, и что получилось в результате? Сбылись ли ваши ожидания?
3: Cette église était presque abandonnée. Elle ne servait plus que rarement pour des sépultures.
2: Эта церковь, она вообще, никто ей не занимался, не было прихода. Ее открывали только, когда случались отпевания.
3: Depuis 2004, 2 fois par an.
2: С 2004 года, 2 раза в году.
3: Il y a une divine liturgie.
2: Мы организуем литургию.
3: Au mois de décembre, pour la Saint-Nicolas.
2: В декабре праздник святителя Николая.
3: Et à Pâques. Et donc, nous avons redonné la vie à une communauté orthodoxe qui avait à peu près disparu.
2: И таким образом возобновилась эта община православная, которая не существовала вообще с 80-го года после смерти последнего настоятеля.
3: Как сегодня?
0: В эти дни, когда мы беседовали с Брюно, в храме совершались богослужения с пением акафиста, в котором русский язык чередовался с французским.

0: нас в России говорят, когда человек восстанавливает церковь, церковь восстанавливает его в то же время. Почувствовали ли вы на себе, что в вас что-то меняется?
1: Oui, certainement. Ça a changé ma vie, parce que j'ai travaillé pendant 13 ans maintenant sur ce projet. J'ai eu la joie de connaître beaucoup, beaucoup de Russes, beaucoup de contacts, beaucoup d'amis. C'est un grand changement dans la vie.
2: Да, это переменило мою жизнь, потому что я 14 лет все-таки так работала, столькими людьми познакомился и только этим занимался. Это просто, в общем, я совсем другой человек.
1: Honnêtement, je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est un téléguidage céleste.
2: Правду сказать, я не знаю, просто случайно ли все это случилось или это было сверху мне подано.
1: Но это так.
0: Какие открытия в церкви для вас кажутся наиболее важными, значимыми? Какие сюрпризы, чем вы удивлены были?
2: Для меня трудно ответить.
1: J'ai découvert un monde nouveau, d'abord, le monde de l'orthodoxie que je ne connaissais pas.
2: Я просто открыл совсем другой мир, мир православия, я совершенно не был знаком.
1: Parce que ce travail est un travail œcuménique.
2: Что эта работа, она в общем экономическая.
1: Des orthodoxes, des catholiques, des protestants.
2: Очень многие люди помогали, католики, протестанты, православные.
1: Mais nous avons fait un travail d'abord de mémoire.
2: Первая наша работа — это восстановить память.
1: Et un travail qui a donné beaucoup de joie à beaucoup de gens.
2: И эта работа, она дала столько радости стольким людям,
1: qui ont retrouvé leur enfance, leur jeunesse, leur communauté et qui étaient dispersés un peu partout.
2: Снова нашли между собой свое детство, свое юношество. Они все разбросаны, и сейчас они все собраны.
1: Un exemple, mais il y en a eu beaucoup comme ça.
2: Пример, но их очень много.
1: Un jour, une dame m'appelle.
2: Однажды одна дама мне звонит по телефону.
1: Et elle me dit: «Bonjour monsieur, je m'appelle Lydia Mislin».
2: Добрый вечер, меня зовут Лидия Мислин.
1: Est-ce que vous savez si Tala Feodorov est encore vivante?
2: А знаете ли, Тала Федорова, она жива еще?
1: Je lui dis: «Oui, je vous donne son numéro de téléphone».
2: Да-да, я вам даю ее координаты.
1: C'était il y a 6 ou 7 ans.
2: 6-7 лет тому назад.
1: Depuis, c'était des amis d'enfance qui s'étaient complètement perdus de vue.
2: Подруги детства, которые потеряли друг друга.
1: Et depuis 7 ans, elle se téléphone tous les dimanches matins.
2: И с тех пор, уже 7 лет, как по воскресеньям утром, они беседуют по телефону.
0: В вашей церкви сейчас находится икона, которая принадлежала Деникину. Могли бы вы рассказать коротко историю, как эта икона попала в ваш храм?
1: Oui. Un jour, il y a 10 ans, un monsieur Mikhailov m'appelle au téléphone.
2: Однажды, 10 лет тому назад, господин Михайлов мне звонит по телефону.
1: Il me dit: «Venez vite me voir parce que je vais bientôt mourir».
2: Приходите быстро ко мне, потому что я могу скоро умереть.
1: J'ai chez moi une icône que je veux vous montrer et que j'aimerais donner à l'église du Gine.
2: У меня дома икона, я бы хотел ее подарить церкви в Ужин.
1: Je vais voir ce monsieur qui était effectivement, qui avait du mal à respirer.
2: Я, значит, пошел, навестил этого господина, действительно, ему даже было трудно дышать.
1: Et il me raconte l'histoire. Il me dit: «Quand j'étais petit, j'habitais à Saint-Michel de Maurienne. C'est une petite ville qui n'est pas loin d'Ugine».
2: И он рассказывает о себе: «Когда я был совсем маленьким, я жил недалеко отсюда, в Сан-Мишель-де-Морьен, недалеко от этого завода».
1: Mon père travaillait dans une acierie électrique.
2: Отец мой работал в одном заводе для металла.
1: Il était colonel de l'armée blanche.
2: Он был полковником в Белой армии.
1: Et il reçoit un jour la visite de l'adjudant de gendarmerie.
2: Et однажды к нему приходит начальник жандармерии местной.
1: C'était à l'automne 1938.
2: Это было осенью 38 года.
1: Et l'adjudant lui demande, est-ce que vous voulez héberger pendant une semaine le général Деникин, sa femme et sa fille?
2: Можете ли вы приютить на неделю генерала Деникина, его супругу и его сына?
1: Bon, il était d'accord.
2: Согласился.
1: Et le général vient dans la famille et c'était l'automne, il faisait très beau et il aimait beaucoup se promener à pied.
2: Значит, генерал к нему приезжает, это была осень, чудная погода, а сам генерал очень любил гулять пешком.
1: Mais il était très prudent parce que plusieurs généraux russes avaient été enlevés en France par le NKVD ou le KGB.
2: Но генерал Деникин был очень-очень бдительным, осторожным, потому что как раз совсем в скором времени до этого похитили Миллера, похитили Кутепова и отравили Врангеля.
1: Il a vu qu'il y avait un jeune garçon dans la famille et il a demandé à son père, le colonel Mikhailov, la permission de l'emmener marcher avec lui.
2: Он заметил, что в этом семействе, где он жил, у полковника Михайлова был мальчик, и он попросил разрешения, чтобы мальчик с ним гулял, чтобы он не остался один.
1: Comme ça, il avait l'air d'un grand-père.
2: Таким образом, он походил на дедушку.
1: À la fin de la semaine, le général Деникин offert une icône de Saint-Nicolas au colonel Mikhailov.
2: И по окончании пребывания, после недели, генерал Деникин полковнику Михайлову дарит икону святителя Николая.
1: En lui disant, cette icône m'a été donnée à l'occasion de la libération d'Одесса à la fin 1919.
2: И говорит, эта икона мне была подарена, когда освобождали город Одессу в 19 году.
1: Votre petit garçon s'appelle Nicolas. Quand il sera grand, vous lui donnerez cette icône.
2: Вашего мальчика Николая зовут, и когда он вырастет, вы ему подарите эту икону.
1: Et le vieux monsieur auquel j'avais rendu visite me dit, le petit garçon, c'est moi.
2: А этот пожилой господин, который меня попросил его навестить, мне говорит, а мальчик, это был я.
3: Сейчас в храме находится икона святителя Николая вместе с рушником, в котором была она преподнесена генералу Деникину в Одессе. На рушнике вышита дата и место вручения подарка, а также надпись «Добровольческая армия». Так здесь появилось вещественное свидетельство исторического события начала XX века. Да и сам храм, построенный русскими изгнанниками на чужбине, стал свидетелем этой части трагической истории России.
0: Ощущаете ли вы на себе помощь святого Алексея Южинского?
1: Oui, oui, parce qu'il y a eu plusieurs événements presque miraculeux.
2: Да, потому что происходило несколько совсем чудесных случаев в моей жизни.
1: Il y avait l'histoire de la charpente déjà au début.
2: Уже случай в самом начале постройки кровли.
0: Были ли вы в тех храмах, где служил Алексей Южинский в Петербурге?
1: Non, parce que quand je suis allé à Saint-Pétersbourg, je ne connaissais pas toute cette histoire. Non, pas à Saint-Pétersbourg, non.
2: Нет, нет, в Петербурге меня не было.
0: Ну что ж, заканчивая нашу встречу, мы благодарим вас и приглашаем в Петербург, где вы тоже можете посетить храм, где служил Алексей Южинский в Большой Вруде.
1: С удовольствием.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
3: Мы сегодня еще раз с радостью могли убедиться, что вера православная жива. Наши храмы возрождаются не только в России, но и за ее пределами. Память о святых православной церкви почитается и в далекой Франции, стране с другой культурой, другими традициями. Но путь и истина, как мы помним, для всех одна. День памяти святого праведного Алексея Южинского празднуется 22 августа, в день его отошествия ко Господу, а иконы этому святому появляются в разных храмах России и зарубежья. В нашем городе иконы с частичкой мощей святого есть в Успенском храме поселка Большая Вруда, в храме святой Анастасии Узорешительницы в здании нашего радио. Есть частичка мощей в Екатерининском соборе на Васильевском острове, где будущий святой служил псаломщиком.

передаче, которую подготовила Людмила Зотова, принимали участие Ольга Сидельникова-Вербицкая, Брюно Жиради. До свидания.

Песнопение «Всеночного бдения. Благослови, душе моя Господа» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Jones.

и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Варсоломии и во всей его Христе, братья наши. Благохрани в стране нашей, властей, воинской, и от тихой безмолвной

брата сего, и от всех ветви почивших отцем и братьев, все лежащих и повсюду, православный. Ожидающих от тебя мир.

Thank you.

Я прекрасно.

Thank you.

Я готов к тебе, Господи, утвердил я тебя.

Всеше патриархи Кирилле, и о господине нашем высоком пресвященнейше митрополите Варсаловке, числение пресвященствия во Христе, диаконстве, всем причте и людям.

кровопощи приняты и о спасении.

0: 10 часов утра. По окончании вечернего выслушения будет совершаться акафист, причем отложенным образом спас ним покорный. На предстоящей седмице нашим собой ежедневно будет совершаться выслушение. Божественное чтение в 10 часов утра, вечернее выслушение в 6 часов вечера. В среду и пятницу ранними дням 7 часов утра. Также ежедневно в 17:30 будет совершаться чтение акафиста, причем отложенным образом спас ним покорный. В понедельник по окончании вечернего выслушения будет считаться акафист святому великомученику целителю Пантелеимону. Во вторник акафист преподобного Сергия. В среду акафист святителя Николая Петровича. В четверг вечером накануне 10-го праздника Успения Пресвятой Богородицы будет совершаться следующее чтение. Сам день праздника в пятницу вечером. В пятницу вечером накануне празднования перенесения из Одессы в Константинополь и рукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа будет совершаться следующее чтение. В субботу сам день праздника одна и другие в 10 часов утра. В субботу вечером, накануне воскресного дня, также следующее чтение. В воскресенье две литургии и в воскресенье вечером будет совершаться чин погребения Пресвятой Богородицы. С праздником!
1: Милостью щедротами человеколюбия единородного Твоего Сына, с ним же благословение Иисусу Пресвятых и благих,

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, ниже на землю осуди, преступившему по потом изнести благотерни, от терния венец и церкви закона преступника, сей Бог нам в лоски прием, цепляку разрушив есть, яко прославися.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, победитель, я на небе смерть, и же смертью боялся.

Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Моисей на море пророческом и облаком и столпом древним огненным, славу Господню вопиящим, избавитель и Бог.

Победы венца

Тогда свет восим, восиявый,

0: верни мне, о преванье нося, и меши соделайся мне спасенье. Слава силе Твоей, Господи!
1: О Господи, святу воскресенье Твоему, сделав смерть и живот для смерти, и причастился Иси, страсти ради нищих, и воскреслание в Боге Твоим, и расцелив греющего, препрослав меня, сердце воскреслив Иси, я был прославлен Слава.
0: Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Закон Синай и Писание воображая.

Небо течет, учитель.

На покое мне небо.

0: Да здрасте, церковная светлая потопитавство, в развятии и содействия, сокровенные в Писании, являющие верную истину, благословенные сизовущие, Боже, Отец наш,
1: слава Господи, святому воскресенью Твоему, праводенным Твоему веру, Ангелы Небоготочные, говорящие кровь и кресе, смотрите на капающие на землю, сущие под земли, воссоздал Иси, благословен Иси, зовущий Божий Отец наш.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, облиставшийся светом неприступные славы, на Поморской горе апостолы Христова пьян,

0: свете, как обидите Петр, на поморстве горе приставший Христе возопит, вот есть наше Боже, благословение Си,
1: слава Моисею.

учение Твою, разрашися дома светлость, как Твое получите на волне, и тварь преклонявшись страху, воспевающий.

моему, воскресшись Христе из гроба, и вашего крещения древом, исправись Божественной силою, замученного Гомолича, благословите все дела Господня,

под светотворным облаком креста ученицы, объято зрящие на покое, и ницы на землю падше, образ меч просвеще, за цель всего появки духом, благословите, святого Господня Бога.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, страшно есть Тебе Творца на древе возобижена. Слове Божие плоски же страждуща Бога за рабы, и во гробе без лица належаща, мертвая жизнь зада разрешича, тем же тебя Христе, яка всесильна, величает.
1: Слава святому воскресению Твоему, и смыли смертные спасывайся Христе, радостью положительный по гробе мир, и живут процвелые си, мертвые воскреси, руководи естество человеческое во свету, и по жизни на бледу умедление, тем же источника для света Христа, живого величайшего.
0: Слава Тебе, Боже, да слава Тебе, за Твое покажешь явление нечестное, второе святитие, я когда пришли Боже, вижуся, стоя посреди богов, апостолов на поболе, Моисея же и Иуде, для чего сия.

Все эти земли, помянувшие сами себе друг друга, и ты же.

Благословенную славу

0: Веселятся небесные, да радуйся земная, яко сотвори державу мышцею своею, Господь, по просмертию смерть, первенец смерти бысь, и чредова адова избави нас, и подаде мирами верию милость, и ныне присно и во веки веков помине, что те наречимо благодатное небо, ярко воссиялось солнце правды, рай, яко прозеблася цвет недоления, деву, яко пребылася не иси нетленно, чистую матерь, яко не имела иси, на святых поглядах сына всех Бога, так умоли спастися душам нашим, стопы мои направи по совести твоему, и да не обладай твое всякое беззаконие, избави мя от клеветы человеческие, и сохраню заповеди твои, лице твое, просвети на раба твоего, и научи мя оправдание твоим, да исполнится уста мои хваление твоего, Господи, яко да воспою славу твою, весь день великолепие твое, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени Пресвятой во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени Пресно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, воскресе, если ты не из гроба щедрее, и нас воздвигся от врат смертных, гнеться нам легко и ты радуйся, Ева. Убежи пророцы с патриархи воспевают, не пристану божественную державу, власти твоя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливее, много милостивее, много благотворнее же праведной любяй, и грешнее милое же вся своим, по спасению вещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши все молитвы, и исправишь вот наш заповедь Твоим, души наши освети, и леса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, злой болезни, огради нас святыми твоими ангелы, за получением их, соблюдаемый и наставляемый, достигнем соединения веры и в разум неприступные твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени присной во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без острения Бога Слово Рожую, сущую Богородицу, я величаю именем Господним, но благослови Отче.
1: Боже, учебный, благословенный, просветилице Твой наны и помилуй.
0: Аминь.
1: Все святые истины, просвещая, встречая всякого человека, грядущего в мир, ознаменится на нас, свет лица Твоего давней мудрый, свет неприступный, исправи стопы наших дел, и владею заповеди Твоих, молитвами пречистой Твоей Матери, всех

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22 часа 30 минут.
3: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это 4 его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

Песнопение «Блажен разумеваей» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 158-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 15 главы.
1: Братья, напоминаю вам Евангелие, которое я вам возвестил, которое вы приняли, на котором твердо стоите, которым и спасаетесь, если храните слово Евангелия в том виде, в котором я вам возвестил его. А иначе оказалось бы, что вы поверили впустую. Ибо я с самого начала передал вам то, что и сам принял. Христос умер за наши грехи, по Писаниям, и был погребен, и воскрес в третий день, по Писаниям, и явился Кифе, потом двенадцати. Потом он явился одновременно более чем 500 братьям, большинство из которых до сих пор живы, хотя некоторые и почили. Потом он явился Иакову. Потом всем апостолам. Ну а последнему из всех он явился и мне, как какому-то недоноску. Ведь я из апостолов наименьший, я и называться-то апостолом недостоин, потому что гнал Церковь Божию. Но по благодати Божией я стал тем, кем стал. И благодать его была дана мне не напрасно, так как я больше всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так благовествуем, и вы так уверовали. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 1 по 11. Трудно переоценить значение прочитанного отрывка из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Исторически это послание открывает нам панораму жизни христианской церкви середины первого века в одном из центров греко-римского мира, жизни со всеми ее проблемами и трудностями становления. В богословском же отношении это послание показывает нам первоосновы, азы нашего вероучения. И сегодняшнее чтение делает это с предельной смысловой концентрацией. В нем апостол Павел буквально, и на этой буквальности он настаивает, цитирует ранний христианский символ веры, то Евангелие, которое он сам принял и в неизменном виде передал Коринфянам. Когда мы в нашем никео-цареградском символе веры исповедуем Христа, распятого же за ныне при понтийском Пилате, и страдавше, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, то мы видим, что это почти буквально воспроизведение того текста Благой Вести, которую апостол принес Коринфянам. Христос умер за наши грехи по Писаниям, и был погребен, и воскрес в третий день по Писаниям. Это исповедание веры через длинную цепочку поколений передано нам. Таково предание. Оно как некая драгоценность, передаваемая из рода в род. Не то чтобы оно не подвергалось никаким изменениям во времени, но его драгоценная суть при этом оставалась неизменной. Драгоценность же первого исповедания веры в том, что оно содержит в себе мысль о спасении. Спасает нас вера во

0: Христа, за нас умершего и воскресшего. Остановимся немного на этом древнем символе. В отличие от Никео Цареградского, он очень краток и состоит всего из четырех пунктов. Христос, первое, умер за грехи наши по Писаниям, второе, и был погребен, третье, и воскрес в третий день по Писаниям, четвертое, и явился Кифе, потом двенадцати. Предложение о смерти и воскресении Христа построены с искусной параллельностью. И то, и другое произошло по Писаниям. Эти ссылки на Писание без указания конкретных мест, а таких можно было бы привести немало, имеют целью засвидетельствовать, что события смерти и воскресения Иисуса Христа произошли не случайно. В связи со смертью Иисуса в Новом Завете часто можно встретить указания на исполнение Писаний. Почему? Потому что древняя церковь пыталась разрешить мучительную загадку смерти Богочеловека, объяснить смысл его посланничества. И объяснение могло быть только одно. Абсурдная по человеческим понятиям смерть Сына Божия произошла по воле Божией, выраженной в пророческих книгах Священного Писания. Отсюда и по Писаниям. Тем более обретает смысл добавка по Писаниям применительно к воскресению Иисуса. Бог, поднявший Христа из смерти, тот же самый, подающий жизнь Бог, который уже в истории своего народа снова и снова проявлял себя как помощник и покровитель. С этим понятием о Боге, дающем жизнь, связано и упоминание срока воскресения. Оно произошло в третий день. Дело в том, что третий день в Ветхом Завете — символический срок выступления Бога в защиту народа Израиля или какого-нибудь праведника. Достаточно вспомнить замечательное место из пророка Осии: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Книга пророка Осии, глава 6, стихи 1 и 2. Искупительная смерть Иисуса Христа и Его спасительное воскресение — альфа и омега нашей христианской веры. Но нам может показаться излишним и странным упоминание погребения Христа как необходимого для веры факта. Однако в те далекие времена это упоминание было необходимым, так как погребение считалось доказательством реальности смерти. Желая показать, что смерть была истинная, а не кажущаяся, как думали некоторые еретики, апостол прибавил и это слово «и был погребен». Погребение есть подтверждение действительности смерти, по словам святителя Феофана Затворника. Явление же воскресшего доказывает реальность телесного его воскресения, которое тоже многими подвергалось сомнению. Здесь аргументацией служит не пустая гробница, а именно явление. Греческое слово, у нас переводимое как «явился», на самом деле означает «он был увиден» или «Бог сделал его видимым». В греческом Ветхом Завете это слово часто употребляется для явления самого Бога, выступающего из своей сокровенности. В воскресшем Иисусе свидетели встречаются с непостижимой реальностью самого Бога. Именно поэтому евангельские истории о явлениях воскресшего так затрудняются адекватно описать в словах и образах ни с чем не сравнимый опыт богоявления. Древнее исповедание веры вспоминает явление Кифе, то есть Петру. Затем говорится о явлении двенадцати, как представителем нового народа Божия. Мы можем спросить, почему не одиннадцати? Ответ прост. 12 стало к тому времени просто устойчивым определением первых апостолов как таковых, так что здесь никак не отражено отсутствие Иуды. Апостол Павел к упомянутым добавляет и прочие явления Господа, которые были известны ему из предания. Явление более чем 500 братьям, о чем нам Евангелие не сообщают, а также явление Иакову, брату Господню, первому епископу Иерусалима, и даже всем апостолам. Ибо были и другие апостолы, кроме 12, именно 70, как говорит святитель Иоанн Златоуст. Наконец, апостол Павел в число явлений воскресшего включает также собственный опыт обращения на пути в Дамаск. Этот опыт был решающим поворотом в его жизни, превративший его из гонителя церкви Савла в апостола язычников Павла, который исходил с проповедью об Иисусе Христе половину известного тогда мира. Воистину, он потрудился больше всех других апостолов. Однако прежде чем похвалить себя, он пишет, что Христос явился ему яко некоему извергу. Так в церковнославянском и в синодальном переводе. Слово «изверг» в современном языке означает «злодея». Но если его переводить буквально, оно означает «выкидыш». Как писал блаженный Феодорит Кирский, Павел уподобляет себя выкинутому зародышу, который не включается и в число людей. Возможно, это бранное слово «выкидыш», «недоносок» могло происходить из арсенала противников апостола Павла. Но речь могла идти и о его собственном пренебрежительном самовысказывании, из стыда за свое дохристианское прошлое. А святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Кто говорит что-нибудь великое о других, тот говорит смело и дерзновенно. А кто принужден хвалить самого себя, особенно когда представляет себя в свидетеле, тот стыдится и краснеет. Поэтому и этот блаженный муж наперед уничижает, а потом возвеличивает себя». И, скажем мы, возвеличивает себя с полным на то правом, как апостол языков, огласивший до того времени всю Малую Азию, Македонию, Грецию и некоторые острова. Но он видит в этом не плод своего усердия, а дело благодати. Святитель Феофан Затворник. Воскресение Иисуса Христа из мертвых — основное содержание древнейшего христианского исповедания веры и общее достояние всего христианства. «Мы так благовествуем, и вы так уверовали», — пишет апостол. Но вера не висит в безвоздушном пространстве. Было и есть много свидетелей, которые говорят о себе: «Иисус явился нам живым». Мимо этих свидетельств невозможно пройти, тем более что очень многие из них заплатили жизнью за свое свидетельство. Вечная им слава.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 12-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
2: Послушайте 79-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 19 главы.
3: В то время юноша некий приступил к Иисусу, кланяясь ему и говоря: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатым войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царство Божие». Услышавшие это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение благовествовала нам о притче, всем хорошо известной. Действительно, ведь эта встреча Спасителя с богатым юношей стала очень назидающей для многих его современников, а значит, и для многих из нас. Стала притчей о смысле богатства в этом мире. К Спасителю подошел богатый юноша. А богатство в те времена очень многими рассматривалось как особое благословение Бога. И люди богатые считали, что коль скоро они богаты, значит, они живут праведной жизнью. Но, видимо, этот юноша был иным. В душе его жило ощущение того, что в чем-то он несовершенен. И вот он, богатый и добродетельный юноша, пришел к Спасителю, дабы услышать от него, что же недостает ему для спасения. Спаситель, говоря с ним, говорит и со многими приходящими к нему людьми, с удивительным знанием самых сокровенных уголков их сердец. Говорит так, как будто он знает все сокровенные помыслы каждого человека, и прежде всего вот этого богатого юноши. Зная, что перед ним стоит юноша, исполнявший весь ветхозаветный закон, Господь, тем не менее, говорит ему, что для совершенства, для спасения необходимо соблюдать все те заповеди, на которых зиждется Ветхий Завет, который Господь открыл еще Моисею. Спаситель знает, что юноша исполняет все эти заповеди, но, говоря ему об этом, он хочет показать всем окружающим очень ясно и конкретно, каков же путь спасения, с чего начинается путь спасения. И юноша честно, искренне говорит ему о том, что он исполняет все эти заповеди. Казалось бы, главное дело в своей жизни он уже сделал. Он жил и живет в соответствии с данными Богом заповедями о праведной жизни. И вот здесь, именно в этом месте мы должны остановиться и задуматься. А мы-то с вами, будучи членами не ветхозаветной, а новозаветной церкви, будучи христианами, живем ли мы хотя бы в соответствии с заповедями Ветхого Завета? И каждый из нас, если он будет искренен, опять-таки вынужден будет признать, что далеко не всегда мы исполняем даже ветхозаветные заповеди. А между тем, даже исполнение ветхозаветных заповедей еще не означает гарантию совершенства, гарантию спасения. Иисус Христос говорит юноше о том, что ему единственное, чего недостает, это способности отказаться от своего богатства. Он призывает его отдать все свое богатство бедным и отправиться вслед за ним, за Христом, по никому еще неведомому пути, пути крестному. И юноша, который только что был исполнен великой радостью от того, что сам Спаситель, указав ему путь праведности в исполнении заповеди, казалось бы, подтвердил его самые сокровенные мысли, вдруг ощущает себя глубоко несчастным. Ибо он был очень богат, и тяжело ему было отказаться от своего богатства. И далее Спаситель уже обращается не только и не столько к юноше, он обращается ко всем стоящим перед ним. Он говорит о том, что трудно богатому войти в Царство Небесное, подобно тому, как верблюду трудно пройти через те самые узкие иерусалимские ворота, которые назывались «игольное ухо». Для юноши это звучит почти как приговор. Хотя нам не дано знать, что в дальнейшем произошло в его жизни. Может быть, он нашел в себе силы отказаться от своего богатства. Но Спаситель, сказав именно этому юноше о том, что для него богатство стало соблазном, обесценившим все исполнение им заповедей Ветхого Завета, говорит о том, что действительно не только для этого юноши, но и для всех людей богатство может послужить очень серьезным препятствием в деле спасения. Когда мы задумываемся над этими словами Спасителя, нам кажется, что для большинства из нас это не является серьезным искушением – наличие богатства, потому что в большинстве своем мы не богаты. У нас нет того большого имущества, которое было у юноши. Но ведь обладание богатством предполагает не только обладание конкретным, зримым, ощутимым богатством. Очень часто стяжанию люди отдаются, не имея богатства, но постоянно пребывая в желании это богатство приобрести. И в современном обществе большая часть людей действительно бедна, но для большей части людей мысль о богатстве становится навязчивой идеей. Они ни о чем другом не думают, кроме как о том, как хорошо бы стать богатым. Их бедность становится основанием для раздражения и ненависти с их стороны к людям богатым. Их бедность заставляет их надмеваться от мысли о том, что если уж у них нет богатства, значит, они праведны. И они считают, как считали в начале 20 века в России, что бедный лучше богатого, раз бедный не имеет богатства. Он уже праведен. А между тем, очень часто такие люди являются настоящими стяжателями. Ибо все их помыслы устремлены либо на мысль о том, чтобы стяжать богатство, либо на мысль о том, насколько они лучше тех, кто богатство имеет. И получается, может быть, самое искусительное, самое трудно обличаемое состояние греховной души. Человек реального богатства не имеет, но думает только о том, как хорошо было бы иметь богатство, и ненавидит тех, у кого это богатство есть, и не может думать уже ни о чем ином. И вот именно это богатство и этих богачей в значительной степени имел в виду Спаситель, когда говорил о том, что богатому трудно спастись. Трудно спастись именно тому богачу, для которого материальное богатство, имеющееся у него или еще не полученное, становится целью и смыслом жизни. К сожалению, мы живем в таком обществе, в таком мире, в котором действительно богатство рассматривается как самая главная ценность. И очень многие люди в храм-то идут с мыслью не о том, чтобы совершенствовать себя, а ведь юноша-то стремился к совершенствованию, они идут с единственной мыслью – стяжать то богатство, которое у них пока еще отсутствует. И не обладая богатством, уже оказываются грешны тем грехом, которым, казалось бы, могут грешить только одни богачи. Как преодолеть в себе этот дух зависти, этот дух корысти, который и бедняков превращает в таких же грешников, как и богачей? Вот о чем мы должны задуматься сегодня. Нам действительно не дано знать дальнейшей судьбы богатого юноши. Повторяю, возможно, он переосмыслил свою жизнь, оставил свое богатство и пошел за Христом. Но мы с вами проживаем собственные жизни. И независимо от того, богаты мы или бедны, мы должны помнить другие слова Спасителя. О том, что где будет сокровище наше, там будет и сердце наше. Слова о том, что только стяжание Духа Святаго является основанием для подлинного спасения. Дух Святой невидим и незрим. Его невозможно купить. Он дается лишь по милосердию Божию к нам. И последние слова сегодняшнего евангельского чтения о том, что людям самим по себе невозможно спастись, но по милости Божией спастись может каждый, кто станет этой милости достоин, эти слова должны вдохновить нас на то, чтобы строить свою жизнь именно в соответствии с главным заветом Спасителя. Заветом о том, чтобы мы собирали свое сокровище не здесь, на земле, но на небесах. Заветом о том, что в этой жизни Христос не обещает нам легкости, довольства, сытости и покоя. Он требует от нас возжаждать, но возжаждать не благ материальных, а благ духовных, возжаждать того совершенства, которого возжаждал юноша, и которому так трудно было утолить свою жажду. Пусть именно эта жажда духовного совершенствования, а не жажда благ материальных, ведет нас по пути нашей жизни. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Георгия Митрофанова.

0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 23 августа, 10 августа по старому стилю празднуется память святых римских мучеников, пострадавших в III веке, папы римского Сикста, архидиакона Лаврентия, диаконов Феликисима и Агапита и мученика Романа. В этот день мы вспоминаем еще одного святого Лаврентия, Христа ради Иродиева Калужского, жившего в конце XV – начале XVI века. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Вячеслава Закетского, убитого в Ярославской губернии в 1918 году, и Афанасия Кислова, расстрелянного в 1937 году в Псковской области. Священномученик Афанасий Григорьевич Кислов родился в 1880 году в крестьянской семье в Псковской губернии. Родители его рано умерли, и троих детей взял на воспитание в свою семью приходский священник. Протоиерей Иосиф Никонович, потомственный пастырь, растил приемных детей так же, как своих. Подросшего Афанасия он определил на учебу, а сестер его выдал замуж. Афанасий закончил народное училище и в возрасте 16 лет уехал на заработки в Петербург, где устроился писарем при торговой конторе. У отца Иосифа, воспитавшего Афанасия Григорьевича, подрастала дочь Анна, которая была моложе Афанасия на 8 лет. Когда Анна закончила Витебскую женскую гимназию, ее посватали и уже определили день свадьбы. Афанасий Григорьевич, узнав об этом, срочно выехал из Петербурга, чтобы просить руки Анны Иосифовны, и она согласилась. Вскоре после венчания Афанасий Григорьевич принял решение посвятить свою дальнейшую жизнь служению церкви. 2 года он учился на псаломщика и в 1910 году стал диаконом в селе Сиротино Витебской губернии. Уже после революции в 1924 году отец Афанасий был рукоположен в иерея и назначен настоятелем храма в селе Рудня. В 1927 году Руднинскую церковь обложили непомерно большим налогом. В случае неуплаты священника ожидал арест. Семья его жила в постоянном страхе, продавали самое необходимое, принимали от людей любую помощь, сами голодали. В праздник крещения отец Афанасий вместе с прихожанами совершил выход на Иордань для совершения чина великого освящения воды. После этого в село явилась опергруппа, батюшку арестовали и посадили в следственный изолятор. Священника без всякого оформления дела сильно избили и полумертвым отправили домой. Поправившись, отец Афанасий продолжал совершать богослужение в своем храме. В 30-м году его церковь обложили еще большим налогом. Прихожане не могли оказать помощь, и священнику с супругой и 9 детьми пришлось уехать на родину, Псковскую губернию. Там отец Афанасий стал служить в селе Прихабы. Так как крестить детей было запрещено, отец Афанасий совершал крещение тайно, на дому. В 1935 году на Пасху, прямо во время богослужения, отца Афанасия арестовали. Через 2 недели избитого батюшку привезли домой. В тюрьме он сидел в камере вместе с уголовниками, которые с одобрения тюремного начальства издевались над священнослужителями. Вскоре последовал новый арест и конфискация всего имущества. Семья сельского батюшки оказалась без средств к существованию. Матушка Анна Иосифовна жила, прося милостыню, и ничего не знала о муже. В течение многих лет семья Кисловых делала запросы в разные инстанции, пытаясь выяснить судьбу арестованного отца Афанасия, надеясь, что он жив. И только в 1970 году им стало известно, что священномученика Афанасия Кислова расстреляли почти сразу же после ареста в 1937 году. Наш церковный календарь продолжит житие святого мученика Сикста, папы Римского, и пострадавших вместе с ним. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
2: Святой папа Сикст, грек, родившийся в Афинах, отличался образованностью. Он проповедовал в Испании и был возведен на римскую кафедру после мученической кончины епископа римского Стефана. Святой мученик Сикст был схвачен и брошен в темницу с 2 своими диаконами Феликисимом и Агапитом. Когда их вели в темницу, то Лаврентий, родом из Испании, главный из семи диаконов Римской церкви, воскликнул: «Куда, отче, идешь без сына? Куда, архиерей Божий, спешишь без архидиакона своего? Разве ты когда-нибудь без меня приносил жертву Богу? Возьми своего сына с собой, чтобы я был общник тебе в пролитии крови за Христа». Святитель Сикст отвечал: «Не оставлю тебя, сын мой, я старец и иду на легкую смерть, а тебе предстоят более тяжкие страдания. Знай, что через 3 дня после нашей смерти и ты последуешь за мной. А теперь иди и позаботься о том, чтобы разделить между бедными церковное имущество». Святой архидиакон Лаврентий с усердием исполнил волю святителя. Находя нуждавшихся христиан, он обмывал им ноги. Услышав, что святитель Сикст поведен с диаконами на суд, святой архидиакон Лаврентий поспешил туда же, чтобы видеть их подвиг. На суде он сказал святителю Сиксту: «Отче, я уже выполнил твое поручение, раздал врученное тобой сокровище, не оставь меня». Услышав о каком-то сокровище, воины взяли его под стражу. Святитель Сикст и диаконы Феликисим и Агапит были усечены мечом 6 августа 258 года. Святаго архидиакона Лаврентия заключили в темницу, где начальником был некто Ипполит. В темнице святой Лаврентий исцелял своими молитвами больных и многих крестил. Пораженный рассказами о чудесных исцелениях, совершенных святым Лаврентием, Ипполит уверовал в Господа и принял крещение вместе со всем своим домом. Вскоре архидиакон Лаврентий был вновь приведен к императору с приказанием показать спрятанные сокровища. Святой просил 3 дня, и, собрав за это время множество нищих и больных, живших лишь милостыней церкви, привел их к императору. После этого святого Лаврентия предали жесточайшим мукам, понуждая его поклониться идолам. Воин Роман, увидев, что мученику во время истязания помогает ангел, уверовал во Христа. Роман принес в темницу водонос с водой, умоляя святого совершить на нем таинство крещения. Сразу же после крещения святой Роман принял мученический венец, его честную главу усекли мечом 9 августа 258 года. Вскоре архидиакона Лаврентия повели на последнее испытание. Умирая, он произнес: «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, что ты сподобил меня войти во врата твои». Святой Ипполит ночью взял тело мученика, обвил пеленами с ароматами и передал для погребения пресвитеру Юстину. Над святыми мощами мученика Лаврентия в доме вдовы Кириакии были совершены всеночное бдение и божественная литургия. Все присутствующие христиане причастились святых тайн и с честью погребли в пещере честное тело святого мученика архидиакона Лаврентия 10 августа 258 года. Святой Ипполит и другие христиане пострадали через 3 дня после кончины святого мученика Лаврентия, 13 августа, как и было им предсказано.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие блаженного Лаврентия Калужского, Христа ради Иродиева. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Блаженный Лаврентий, Христа ради Иродиевой, калужский чудотворец, жил в начале XVI века в полуверсте от Старой Калуги при лесном храме в честь Рождества Христова, стоявшем наверху горы. Из его хижины был прокопан подземный ход в церковь, где он слушал богослужения. Бывал он и в доме калужского князя Семена Иоанновича. Предполагают, что блаженный Лаврентий происходил от боярского рода Хитровых. Зимой и летом блаженный ходил босой, в рубашке и овчинном тулупе. Подвигами самоотречения он возвысился до того, что еще при жизни прославился благодатными дарованиями. Когда в мае 1512 года крымские татары напали на Калугу, блаженный Лаврентий, бывший в доме князя, внезапно закричал громким голосом: «Дайте мне мою секиру острую! Псы напали на князя Симеона! Надо оборонить его!» Сказав это, он схватил топор и ушел. Внезапно оказавшись на корабле рядом с князем, праведный Лаврентий укрепил и ободрил воинов, и они в то же время, в тот же час, победили врага. С топором в левой руке, насаженным на длинном топорище, он изображается на иконах. Князь Семен, обязанный праведнику своим спасением, устроил в его память иноческую обитель на месте подвигов святого. Скончался блаженный Лаврентий 10 августа 1515 года. Мощи его почивали под спудом у левого клироса соборного храма монастыря. 1 июня 1622 года праведный Лаврентий исцелил бесноватого жителя Калуги Стефана. Однажды родные вели Стефана в обитель помолиться праведному Лаврентию, но бесноватый, устрашаемый злыми духами в виде лютых зверей, устремлявшихся растерзать его, сопротивлялся. Были с церкви богоявления Господня. Внезапно явился Стефану Христа ради Иродиевой Лаврентий, отогнал от него злых демонов и велел идти в монастырь Рождества Христова к своему гробу. Страждущий исполнил повеление угодника Божия, пришел, приложился к гробу и по окончании молебна возвратился в дом здоровым. По молитвам блаженного Лаврентия Калужского совершались исцеления глазных болезней. Многочисленны были исцеления других недугов, именовавшихся в то время одним общим названием «лихорадка». Калужский чудотворец был помощником и в ратном деле. Святой, защищавший Калугу при жизни, и после блаженной кончины посылал обильную помощь русскому воинству. Во время наполеоновского нашествия заступление блаженного Лаврентия за родную землю проявилось особенно ярко, когда после сражения под Малоярославцем 12 октября 1812 года началось отступление неприятеля, то калужане увидели в этом милосердие Божие, заступление Божией Матери в чудотворном ее калужском образе и помощь святого покровителя города, блаженного Лаврентия.

0: исполнении хора Спаса Преображенского собора города Выборг прозвучал кандак «Преображению Господню» знаменного распева.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Спасо-Преображенском соборе города Тамбова 31 августа 2014 года в праздник иконы Божией Матери Всецарица.
2: Возрождается Тамбовщина и духовно, и материально, потому что слишком много было сделано святителем Петеримом и прочими просветителями, чтобы семена православия вошли в глубину тамбовской почвы и принесли плод. Может быть, именно поэтому так грозно враг обрушился на церковь в послереволюционные годы. Ни один регион России не был в церковном отношении за короткое время, в 20-е годы, разорен так, как была разорена Тамбовщина. Практически все храмы были закрыты и уничтожены. И как вы только что сейчас слышали, более 1000 священнослужителей были расстреляны. Это был страшный каток безбожия, злобы, отторжения прошлого, разрыва преемственности и всякой традиции. Это было безумное устремление людей к построению Царство Божьего без Бога и не на небе, а на земле. Вот те страшные деяния были реальным вызовом самому Богу, Церкви, Господу Иисусу Христу. И какая же сила была брошена, чтобы подавить и разрушить все то доброе, что здесь было. Ну а когда народ не выдержал и восстал, мы знаем, в какой страшной крови были потоплены тысячи и тысячи жизней, усугубляя общее разорение и общую беду Тамбовского края. Вот и возникает вопрос, а как же люди дошли до такого безумства, до такого умопомрачения? Разве те, кто разрушали храмы, ничего не слышали про святителя Петерима? Разве многие из них, как уже тоже было сказано, только что не были участниками прославления угодника Божьего? Наверняка шапки с голов снимали и крестились, а затем, одурманенные, нежизнеспособными, но очень привлекательными лозунгами, потеряв голову и совесть, стали все крушить вокруг себя, разрушая не только церковь, но и народную жизнь. И мы живем уже совсем в другую эпоху. 100 лет прошло с прославления святителя и с начала наших скорбей. А ведь до сих пор не изжиты последствия той трагедии первой половины 20 века. И возникает существенный вопрос, как это могло произойти? И вот сегодняшнее апостольское чтение помогает нам многое понять. Апостол Павел, обращаясь к коринфянам, говорит, что среди вас есть такие, которые не верят в то, что будет воскресение, воскресение мертвых. Но если не будет воскресения мертвых, то значит и Христос не воскрес. Потому что Христос, Сын Божий, стал Сыном Человеческим, Он обрел человеческую природу, человеческую плоть, и если Он с этой человеческой плотью воскрес, то это значит, что сама человеческая природа под действием силы Божией способна воскреснуть. А если не верить в эту способность человека воскреснуть под действием божественной силы, то тогда невозможно верить и в воскресение. А если Христос не воскрес, продолжает апостол, то проповедь наша тщетна, и вера ваша тщетна. Нечего проповедовать, и не во что верить. Потому что если не было воскресения Христова, то тогда учение, принесенное Иисусом из Назарета, было лишь одним из многих человеческих учений. А эти учения долго не держатся. 2, 3, 4, 5 поколений. Все, они улетучиваются. Они становятся достоянием историков, специалистов по истории философской мысли. А народ уже ничего не знает. Дай Бог, чтобы имена помнили великих философов. А некоторые даже уже имен не знают, особенно нынешние школьники. А уж что говорить о тех огромных прозрениях, мировоззренческих идеях, которые захватывали тысячи и тысячи человеческих умов и сердец, их больше не существует. А вера в Господа Иисуса Христа, распятого и воскресшего, существует сегодня, как и 100 лет назад, как и 2000 лет назад. И это самый сильный аргумент, свидетельствующий о воскресении Спасителя. Потому что если бы не было воскресения, то его проповедь была бы временной, приходящей, скоро приходящей, не способной оплодотворять человеческие умы и сердца на протяжении тысячелетий. Но Бог с ними, с этими тысячелетиями. А вот наша собственная история. Вот эти 100 лет, которые прошли со времени прославления святителя Петерима. Мы же понимаем, что за эти 100 лет произошло. Какие силы ада были брошены на физическое уничтожение церкви и на искоренение всякой мысли и всякого слова о Христе. И ничего не получилось. И снова, как через асфальт нередко прорастают зеленые росточки жизни, маленькие растения, свидетельствующие о том, что никаким асфальтом жить невозможно, убить и закатать в могилу, так и Слово Христово через эту железобетонную плиту страшных гонений 20 века прорвалось к свету, к солнцу, к жизни, являя собой жизнь, солнце и свет божественного учения. Современные русские люди не могут не верить в Бога после всего того, что произошло с нашей страной. А если не верят, то что-то очень опасное и болезненное происходит в сердцах и умах этих людей. Сама история вопиет и бьет в набат и свидетельствует о силе Божией. Вот эти сегодняшние слова апостола Павла дают нам ясный ответ на то, почему мы остаемся преемниками святых апостолов, святых угодников Божьих, почему мы остаемся учениками святителя Петерима. Да потому что учение Христа бессмертно. Оно принадлежит Богу, а Бог бессмертен. Я выражаю чувство глубочайшего удовлетворения, видя все то, что произошло на Тамбовской земле. Эти воскресшие из небытия храмы, увенчанные крестами, которые даже в ночном небе светятся ярко, колокольни и храмы. Это желание и стремление детей и их родителей изучать основы православной культуры, которые помогают современным людям понять очень многое из того, что пришло к нам и от Господа Спасителя, и от святых угодников, и от святителя Петерима. Я хотел бы пожелать помощи Божией всем, мои дорогие. А самое главное, призвать вас крепко хранить веру в сердце, не дать врагу рода человеческого снова вырвать из сердец нашего народа это свидетельство о вечности, которое наполняет подлинным смыслом каждый день нашей земной жизни.
1: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Спасо-Преображенском соборе города Тамбова 31 августа 2014 года в праздник иконы Божией Матери Всецарица.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня шестая передача в нашем цикле с Екатериной Чирковой «Как жили рабочие в Ленинграде с 30-х до 80-х». Прошло больше 20 лет после победы якобы рабочей крестьянской революции. Как жили крестьяне, мы немного представляем. Что такое коллективизация, мы имеем некоторое понятие. Я вспомню одну из передач с участием Кирилла Михайловича Александрова, где он зачитывал документ, отчет сотрудника НКВД, об одном этапе с так называемыми кулацкими семьями, которых вывозили в непригодные для жилья территории, то есть у них отнимали дома, все имущество отнимали, включая нижнее белье, детскую обувь и так далее, все. Потом их семьями грузили на телеги, увозили из деревни, ставшей колхозом, увозили за 1000 километров. И вот историю такого этапа людей, которые у нас и репрессированными-то не считаются. В одном документе, отчете сотрудника НКВД, Кирилл Михайлович Александров зачитывал: «Умерли все». После такого документа никакой роман Кузели Яхиной не нужно читать. А вот как жили те самые победители? Революцию в столице России сделали ведь рабочие и солдаты. У нас площадь, на которой находится правительство нашего города, и сегодня носит имя «Площадь диктатуры пролетариата». За что боролись? За какую жизнь? Кстати, мы с Кириллом Михайловичем Александровым планируем сделать цикл передач «Белая идея» на тему «За что сражались белые?». А вот за что сражались красные, об этом можно сказать в этом цикле передач «Как жили рабочие в Ленинграде с 30-х до 80-х». То есть вот итоги гражданской войны русских с русскими. Прошло уже больше 20 лет после прихода к власти большевиков. Целое поколение. У власти Сталин. Екатерина Чиркова предлагает взглянуть на документы того времени, секретные документы из партархива.
1: Еще у меня есть тема такая переходная тоже о нравах, плавно переходя к агитации, которая не имеет конца.
2: Можно я сделаю здесь вставку? Вот заканчивая тему такого обеспечения материального, квартирное обеспечение, там, включая валенки, галоши, все, чем занималась партия, кому выдать, кому не выдать, в каких условиях жили люди, кому выдать питание. Ну, какие-то
1: кому-то выдавали.
2: Прикрепить к спецраспределителю, другие не были прикреплены. Дети в каких условиях, только что родившиеся, существовали. И вот этот период, который вы взяли, довоенный, да, но мы знаем, потом тяжелый военный период, потом очень тяжелый послевоенный, ужасная нищета. И вот мы думаем, что потом вот чуть-чуть люди начнут жить. А вот интересный документ, он самый знаменитый на эту тему. Но почему он знаменит? Потому что он показывает, можно сказать, самый высокий уровень отличившихся перед советской страной героев, как они жили. Это документ, который касается Юрия Гагарина и его подвига полета первого человека в космос. Чем его наградили? То есть мы представляем награду и представляем, в каких условиях вообще они жили. Это человек, который вот много лет готовился стать первым человеком полететь в космос. Вот эта вот награда, которая выписывается, соответственно, тоже на высочайшем уровне распоряжение Совета министров СССР о подарках Гагарину вот в связи с его подвигом. 18 апреля 1961 года, секретно, конечно, вот этот знаменитый текст к распоряжению Совета министров, что ему выдается. Меблировка спальни, столовой, детской, кабинета кухни, автомашина «Волга», телевизор «Рубин», радиола «Люкс», стиральная машина, холодильник, пылесос, ковровые дорожки, пианино, постельное белье, 6 комплектов, одеяло 2 штуки. У них ничего не было. Для родителей Гагарина сборный дом из 3 комнат, телевизор, радиоприемник, мебель на 3 комнаты. Радиоприемник подарит родителям Гагарина. Экипировка для Гагарина. Пальто демисезонное, пальто легкое летнее, плащ, костюм 2, светлый и темный, обувь 2 пары, черная и светлая, рубашки белые 6 штук, шляпа 2, носки 6 пар, белье нижнее шелковое 6 пар, трусы, майки 6 пар, платки носовые 12 штук, галстуки 6 штук, перчатки 1 пара, электробритва 1, 2 комплекта военного обмундирования, парадное, повседневное, чемоданы 2, экипировка для жены. Экипировка для жены. Цитата государственного документа. Пальто демисезонное, пальто летнее, плащ, платья 3, черный костюм, шляпы 2, гарнитуры 6, чулки 6 пар, туфли 3 пары, сумки дамские 2, перчатки 2 пары, косынки 2, шерстяная и шелковая, блузки 2 штуки, кофта шерстяная 1 штука. Экипировка для детей Гагарина. Кровать детская, детская коляска, платья шерстяные 4, пальто 2, зимнее летнее, шапочки 2, зимнее летнее, обувь 4 пары, белье 6 пар, куклы, игрушки, детское приданое. Экипировка для матери Гагарина. Ну, я даже не буду, там тоже есть белье, чулки, экипировка для отца Гагарина. Ну, надо же где-то появиться. Понимаете, вот и, конечно, здесь вот включая такие подробности, что Гагарину за его подвиг, полет в космос, выдается вот это все вот носки, трусы, майки.
1: У нас кто вот не знает, мог бы спросить, а почему не дать деньгами? А ведь ответ очень простой, он бы ничего-то никогда не купил. Вот и все. Поэтому приходится выдавать трусами и носками. Где он купит шелковое белье-то? Какое-то там ему выдали 6 пар.
2: Это очень красноречивый документ. Очень красноречивый. Это самый высокий уровень, вы понимаете? Да. А если мы спускаемся ниже, там всего будет меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, и все. Мы можем себе представить, что это значит. Это ужасный документ. И это 61-й год.
1: Это ужасный документ.
2: А мы вот говорили про конец 30-х.
1: Я вот даже так тоже к вопросу. Где-то в 40-м году я видела тоже собрание, партийное собрание высоковольтной сети. Тут я, может быть, немножко перескочила, но я сейчас просто, потому что мы перейдем совсем на другую тему. А высоковольтная сеть, они тянут свои провода на столбах. Столбы раньше были деревянные. И там написано, что у них простои, они не выполняют план по несколько дней, потому что у них нету столбов деревянных. Я понимаю, что они специальным образом все-таки должны быть обработаны, но тем не менее. Ленинградская область до войны лесов было в разы больше, чем сейчас. Ну вот я вот все это слушаю, да, вот, знаете, я вот до конца все равно не могу понять, почему до такой степени ничего нет. Вот до конца я все равно не могу. Я не могу понять, почему в Ленинградской области нет деревянных столбов.
2: Все работают, предприятия работают, люди ходят на работу, как проклятые.
1: Да.
2: Ничего нет.
1: Да, вот до конца я не могу понять. Даже с тем же Гагариным, но вот все равно я до конца понять причины дефицита вот этого на много десятилетий, я не говорю какой-то там хорошей продукции, пусть плохой.
2: Да, хоть какой-то.
1: Ну, хоть какой, никакой ведь. Вот до конца я не понимаю. Я не понимаю, почему надо было из города, из всей... Пол центральной России ездила в Москву за колбасой. Я не могу это понять, все равно. До конца.
2: Это когда ее выбрасывать уже начали? Это уже
1: когда начали, 80-е,
2: да. 70-е, 80-е. А до этого-то как?
1: Вот у меня это уже было на моей памяти. В 80-х годах у мамы на работе распределяли холодильники. У нас были холодильники. У нас был, у мамы был финский холодильник 60 какого-то года. Он так и не сломался до конца, он так и работал. Что я его уже отдала потом, но он не сломался, ему было 40 лет с чем-то. Но он не сломался. В общем, короче, она подписалась на этот холодильник для тети, которая жила в Москве. И мы по железной дороге отправили тете холодильник. Это было уже на моей памяти в 80-х годах. У тети в Москве было не достать холодильника. И вот мама ей сделала такой подарок. Это мне не понять. Никак.
2: Да, наш

0: А потом я немножко общалась со своей соседкой по дому, которая старше моего папы, папа 35-го года, а соседка 27-го. То есть она-то вообще совсем даже, можно сказать, уже предыдущего поколения. И из всех этих рассказов у меня не сложилось впечатление о прям таких необыкновенных нравах.
1: А вот, кстати, эту фразу очень хорошо, что вы сейчас вспомнили, но мы должны были ее обязательно вспомнить, когда вы зачитывали документы по поводу чистоты на рабочих местах. Когда вы зачитывали документ, где описывалось, в каком ужасном состоянии рабочие места в самых разных организациях государственных города Ленинграда, в самых-самых разных, что везде ужасная грязь, уже все разбомблено, вырваны ручки, везде, и даже портрет Сталина с залипшими на нем мухами.
0: Но уж, разве уж это приемник тоже открывается, плоскогубцами поворачивается.
1: И все другие вообще интереснейшие детали, которые просто зрительно хотелось бы, это просто можно представить себе, так это тоже ведь иллюстрация к этой фразе: при Сталине был порядок.
0: Ну да. То есть вот это вот такая материальная сторона
1: порядок.
0: Вопроса.
1: Да. Был ли порядок? Да. А теперь вот про человеческое поведение.
0: Я сначала скажу, может быть, и тут у нас будут документы конца 30-х-40-х годов немножко, да, а я даже и хочу, чтобы не забыть, я хочу немножко про 50-е-40-е. Значит, это я знаю вот и от моего отца, и вот от этой моей соседки. Уровень карманных краж был совершенно просто ужасающий. И тут как раз будет документ, который подтвердит, что до войны он тоже был такой. То есть могу сказать, что вот моему папе было 15 лет, соответственно, в 50-м году. Это как раз при Сталине. Он у меня жил как раз в комнате 9 метров на мансарде на Каменноостровском проспекте. И этот дом находится около Лопухинского сада, который тогда назывался садик Дзержинского. И мой папа, когда их туда отправили в 1945 году, он в этом садике, естественно, гулял. И в этом садике он познакомился с ворами и с бандитами-рецидивистами, которые отсидели не один срок, и они в этом садике любили собираться. Вот. Некоторые из них были талантливы, играли на музыкальных инструментах, а мой папа интересовался музыкой. И он вместе с ними, когда они играли, там что-то им насвистывал, он любил свистеть, высвистывать всякие мелодии. Вот у него появились такие старшие товарищи. И там, значит, он вот общался с этим, с низшим звеном, но поскольку он уже был не такой маленький, он понимал, что в их дела лезть не надо. И как только они начинали что-то обсуждать, он уходил. Что если что, а он ничего не знает. Но, тем не менее, он с ним продолжал общаться, потому что я говорю: папа, а что ты еще не мог найти какую-то нормальную компанию? Но он говорит, что ему с ним было интересно, потому что они были талантливые, ну и плюс еще, наверное, они были взрослые. Наверное, ему хотелось какое-то ощущение защиты. Вот это чисто мое мнение. И были там самые главные их, у них там своя структура. Он с ними не общался, но знал, как их зовут. И когда надо, он мог сказать, что он знает главного. У него было прозвище «Хмель». И вот один раз, где-то вот в районе 50-го года, я уже не говорю про кражи карманные, которые были в транспорте. То есть это, папа говорит, тогда были трамваи какими-то дверями, которые легко открывались. И просто на ходу вот эти вот мальчишки, они крали и выскакивали на ходу, а машин же не было, как сейчас, и просто убегали. Их было не поймать. Это было просто массово. Его лично, среди бела дня, ему подошли 4 парня его же возраста. 3 окружили его со всех сторон, подняли над землей. А 4-й стал шарить по карманам. И только благодаря тому, что папа знал, какое имя надо произнести, как только он сказал «Хмель», мальчишки разбежались с такой скоростью, что он говорит, я говорит, сам испугался. Как они испугались? То есть вот это был район вот этого Каменноостровский нынешний проспект, да, проспект Кирова бывший, Петроградская сторона. Вот там этот «Хмель», надо было произнести важное вот это слово, и сразу тебя отпускали, и все. Другого спасения не было. Вот вам и все. Это что касается карманных краж. Опять-таки, поскольку у него было такое знакомство, он говорит, что вообще уголовного элемента на свободе было предостаточно. Ножи у них были вообще всегда. Огнестрельного оружия было немало. Это вот его информация. Та же соседка моя, которая 27-го года, она рассказала, как один раз они пошли с подружками на танцы. Ну, видимо, девушки были не робкого десятка, потому что, видимо, было реально поздно, пусть это белые ночи. Но они пошли, как это всегда, туфли у одной подружки возьмешь на прокат, платье у другой, оделись как могли, пошли. Их остановили посреди чуть не дворцового моста, раздели до трусов и сказали: девочки, вы свободны. И только благодаря тому, что этой подружке через другую подружку тоже были связи с каким-то очередным хмелем, или как его там звали, через пару дней им вернули все вещи на дом. Вот так решались вопросы. Я не знаю, занималась ли милиция карманниками, наверное, занималась. Но это истории конкретной жизни конкретных людей, которых я лично знаю, как они решали свои вопросы. Так что это я хотела рассказать, потому что я эти истории знаю давно, и как бы вот когда

0: мне какой-то там сталинский порядок, ну, я не знаю, вот как-то вот так. Теперь справка о состоянии борьбы с хулиганством в Дзержинском районе. Это у нас 40-й год. Произведенной проверкой 6-го и 7-го отделения милиции, 3-го, 9-го, 4-го участков народных судов, дежурной камеры, райпрокуратуры и административной комиссии при исполкоме райсовета за время с мая по сентябрь 40-го года установлено. С 1 мая по 1 сентября 40-го года привлечено за хулиганство по 6-му и 7-му отделениям всего дел 163, но эти цифры нам ни о чем не говорят, потому что мы не знаем ни размер участков, ничего, я поэтому не буду особо на цифрах. Тут я даже для чего взяла этот документ. Тут главная суть в том, что вот, кто проводил эту проверку, говорит о том, что ну, такие вот описывают хулиганство и говорят, что вот таких людей тут дело закрыли, тут какой-то маленький штраф. И я бы хотела прочитать просто, что делается. То есть, потому что я считаю, что сейчас такого нет. Может быть, я хожу не по тем улицам, но я считаю, что было хуже. Например, ну тут немножко другой пример, но все равно расскажу. 14 августа 40-го года Савельев, СС, при разборе на судебном заседании выяснил, что Савельев является потерпевшим и указал лиц, пытавшихся произвести у него ограбление, а вместо их задержали его. В результате неправильных действий органов милиции он проявил упорство в задержании, устроил скандал. Так извините, если уже судебное заседание, значит, все это время его продержали в тюрьме, потерпевшего. Ну хорошо, что хотя бы когда-то это вообще выяснилось. Вот. Павлов, ВП, и Иванов, НГ, устроили обоюдную драку. Друг другу нанесли телесные повреждения. Иванов бросался камнями в проходившую публику. При задержании Иванов оказал физическое сопротивление постовому милиционеру Алексееву, исцарапал шею, покусал руки и оторвал рукав от гимнастерки. Подтверждается рядом свидетелей. Дело прекращено. Ну вот он пишет, как же на такого прекратить. Но я вот не видела, чтобы кто-то на улице бросался у нас камнями и отрывал рукава. Ну вот тут бросаются. Я не знаю, может, это говорит о чем-то другом. Может, люди были как-то... Я не знаю, но я вот хочу это прочитать еще. Так, Шустов, Н.А. Будучи в нетрезвом виде, толкал граждан, всячески их оскорблял. Один из упавших разбился до крови. В довершение всего этого нанес удар палкой по голове и разбил голову одному гражданину, за что и был доставлен в милицию. Мудрецы из 7-го отделения нашли, что хотя преступление и наличествует, но принимая во внимание, что по дому Шустов в хулиганстве не замечен, дело прекратить. Иванов, член ВКПБ с 30-го года, инвалид второй группы, систематически пьянствует и хулиганит. При проверке на него материала уполномоченный 6-го отделения Крутов нашел, что гражданин Иванов систематически пьянствует, дома устраивает скандалы по ночам, а подчас и принимает физическую силу, избивает сестру, брата и жильцов. Но в хищении домашних вещей не замечен, дело прекращено. А Иванов продолжает хулиганить и буйствовать без ведома 6-го отделения его начальника Прохорова. То, что там кто-то там выражался плащаной братнею, это уже вообще ерунда. Так, Дашурин, 22-го года рождения, токарь. Будучи в нетрезвом виде, у дома номер 45 по проспекту Володарского сбил с ног неизвестного гражданина, Дашурин вместе с каким-то Федоровым еще, и избивали по голове бамбуковой палкой. При задержании оказали физическое сопротивление. В общем, их тоже, видимо, хотели отпустить, но вот проверка не дала. Петринцев в нетрезвом виде толкнул девушку, катавшуюся на велосипеде. Последняя упала с велосипеда. Проходивший мимо член ВКПБ Крайхис указал Петринееву на нетактичность его поведения. Последний в ответ на замечание ударил Крайхис в лицо. Административная комиссия оштрафовала его на 40 рублей. Петров, член ВЛКСМ, Петров И.П., в нетрезвом виде шел по улице и хулиганил. Встретив на углу Маховой и Пестоля военного, повалил его, ударил ногой в голову. Этим самым нанес ему ранение. По дороге в милицию укусил свидетеля за палец. Административная комиссия оштрафовала на 50 рублей. Ну, знаете, какие-то, ну, как-то вообще...
1: Нравы.
0: Как-то нравы, да, я даже не знаю, что сказать. Шарапов А.М. в нетрезвом виде на проспекте Володарского приставал к гражданам. Одному гражданину оборвал галстук и рукав пиджака, а гражданину Златницкому пытался порезать бритвы. Его пытался порезать. Административная комиссия оштрафовала на 50 рублей. Деньги не взысканы. Майзельс в нетрезвом виде зашел на территорию военного объекта в 3 часа ночи. Лейтенант Плюско заметил его и попросил удалиться. Последний стал всячески оскорблять лейтенанта. Увидев у него орден, стал произносить антисоветские высказывания. В документе они тщательно замараны. Это вот не я тут вычеркнула, какие высказывания. Но на самом деле там, по-моему, ничего особенного не написано. Даже, ну, не буду, ладно, тут можно догадаться. Вызванный милиционер доставил его в 6-е отделение. В своем рапорте указал, что по дороге в милицию Майзельс также вел антисоветские и контрреволюционные разговоры. 6-е отделение милиции не проверило личность Майзельса, а дело передали в административную комиссию, его оштрафовали на 50 рублей, деньги не взысканы.
1: А вот кто вычеркивал вот так вот? Не знаю. Зачирикивал? И в какое время?
0: Не знаю.
1: А это шариковой ручкой зачирикано?
0: Не могу сказать. Я вот не понимаю, чем это зачирикано. Ничего не могу сказать. Кому это было надо?
1: То есть какие антисоветские высказывания? Это секретно.
0: Ну, там какое-то слово, вот я, честно говоря, по-моему, что-то типа... Кстати, нет, я сначала думала, это одно слово, а сейчас смотрю, вроде... Даже я не берусь тогда...
1: Какое
0: там, я только слово «изгадит», и то не уверена, честно, честно, может быть, я не буду браться.
1: Хорошо зачирикали.
0: Шмелев, хорошо зачирикали, действительно. Шмелев в нетрезвом виде устроил скандал на проспекте Володарского, толкал публику. В 6-м отделении милиции устроил дебош, толкнул милиционера Крылова, который упал и разбил себе губу. Это ж ничего себе там столкнуть, чтобы милиционер упал. Оштрафован на 75 рублей. Гец РЭШ, без определенных занятий, в нетрезвом виде подошел к гражданину Потапову, попросил у него закурить, последний отказал ему, после чего Гец ударил его по руке и по ногам. Толкнул второго гражданина, тоже оштрафовал. Ну, в общем, короче, тут призывается более строго привлекать к ответственности. Я могу сказать, что я у папы спрашивала, говорю, папа, а вот эти вот ходили с ножами товарищи, а они когда их могли применить? Ну, он говорит, например... Он подойдет у кого-то, попросит закурить, а тот не дал. Вполне мог, если человек... Потому что если он был нетрезвый, то это воспринимается как обида, его обидели. Все, он мог достать ножик. Ну, тут таких вот случаев нет, но папа мне так во всяком случае сказал. Вот, ну, теперь про хулиганство еще могу добавить тоже в этот раздел. Есть, попадаются отчеты, тоже вот такие милицейские, по разным преступлениям. Меня удивило два момента. Первое, несколько случаев, но это у меня попался отчет за короткий период времени, поэтому и по одному району, да, я не знаю, сколько их было по городу, когда отцы убивали детей, чтобы не платить алименты. Один случай я не буду описывать, но меня совершенно поразило, что вот как вообще отец просто убил грудного ребенка довольно жестоким образом. Ну, честно говоря, вот так, ну уж хотел бы убить, но хоть не мучай. Вот я, может быть, говорю такую вещь циничную, но правда, как вообще вот. То есть он пришел на квартиру к своей бывшей жене, ту, видимо, отпустил по делам. Но она обрадовалась, что, наверное, отец все-таки зашел, хоть и они и в разводе. И он просто убил грудного ребенка. И там вот в объяснении написано, что это связано с тем, что он не хочет платить алименты. Ну, наверное, какие еще причины могли быть, я не знаю. Наверное, это так оно и было. Другая история вообще какую-то. Там написано, что этот бывший муж, он вообще военнослужащий. Остается догадываться, где он там воевал, что вообще с ним было. Он приехал в отпуск, вызвал всю семью, по-моему, в Павловск. В общем, куда-то, где хорошие парки. Вызвал бывшую жену, тещу, и я уж сейчас не могу сказать, одного или двух детей. Представляете, просто их всех там где-то просто в кустах просто убил. И тоже написано, что для того, чтобы не платить алименты. Я вообще была под впечатлением, такого я не слышала. Может быть, потому что я не работаю в этой системе, может быть, у нас такое сейчас тоже происходит, я не знаю. Но для меня это было большой новостью. Вот. И еще момент, были запрещены аборты, вот не помню, в 37-м году или в каком-то году, тоже вот попадались дела, связанные не с тем, когда те, кому эти аборты были вот совершены, они потом предъявляли жалобы, ну, не по качеству аборта, а про всякие там, в связи с этим происходили всякие события. Одну вещь скажу, наиболее такую. Женщина, у нее было уже 3 детей, и вот последний маленький совсем, у нее был муж, ну, вот уж я не знаю, согласие мужа или как, она, в общем, решила сделать этот аборт. Во-первых, поскольку потом было следствие, то она вводила на эти квартиры, то есть это какие-то съемные квартиры, какая-то грязища. Вообще, я думаю, вот это же надо было вообще... Ну, я сейчас не обсуждаю само решение сделать аборт, но вот куда ты вообще пришла вообще? К кому ты? Хоть посмотри на эти лица. Ну, в общем, так сказать, доктор или кто, что он там был, но человек с медицинским образованием, и там написано, что он врач. Он ее заразил гонореей в результате. То есть я уж не буду там вам описывать что, вообще все ситуации, как это произошло. И она пожаловалась в результате тем, что потом она заразила мужа, и там была целая история. Вот это вот все вот этим занимается, вот это все в партархиве, вот это все лежит. Теперь еще про детей. Одну бумажку, но не про детей, а сейчас вы сами поймете. Товарищ Грибушин, проживающий по улице Пестеля, 13/15, квартира 22. Директору 15-й средней школы района Дзержинского. И копия секретарю в партком. Заявление. Сегодня, 16 апреля, это у нас 39-й год, моя дочь Галина Грибушина, ученица 6 класса, и несколько других учениц того же класса были подвергнуты насилию в истязательной форме, а именно во время 4-го урока работницы меднадзора, прививавшие вакцины против брюшного тифа, физически волокли детей по полу к месту прививки. Моей дочери, сопротивлявшейся в силу своего нервного состояния, закрыли руками рот и, накинув на ее голову ее платье, насильно сделали прививку. После чего она была брошена на парту, благодаря чему получила сильный удар головы, потеряв сознание. Соученицы ее не могли сами привести ее в чувство, и только вмешательство местного врача, в скобочках, по настоянию учениц этого класса, ей была оказана некоторая помощь, как то валерьяновые капли и успокоительные слова врача. Девочки того же класса Нина Баранова и Инна Слива с трудом привели за руки домой пострадавшую. Учительница русского языка Ахлина Вера Варфоломеевна, к огромному сожалению, была молчаливой свидетельницей подобного безобразия. Прошу принять соответствующие меры и о результатах меня уведомить. 16 апреля 1939 года, Грибушин.
1: Это все в ленинградской школе произошло?
0: В центральном районе, среди наших прекрасных домов.
1: И это медицинские работники.
0: Ну да, поэтому о том, что творилось в роддомах, даже страшно подумать. То, что там, как там оказывали помощь вообще этим несчастным роженицам, этим детям, да. Партийный билет. Самое дорогое, что есть у коммуниста. Он должен хранить его как боевое знамя, расставаясь с ним лишь вместе с жизнью. Однако о безответственности, халатности и преступном легкомыслии некоторых коммунистов говорит анализ причин утери партийных документов. Так. Причем это короткий срок, я сейчас вам не скажу точно какой, но это по одной организации за небольшой срок. 8 членов партии и 3 кандидата утеряли свои партдокументы в нетрезвом виде. 7 членов партии и 4 кандидата даже не смогли объяснить, при каких обстоятельствах они утеряли свои партдокументы. 11 членов партии и 4 кандидата утеряли, так как носили партдокументы в наружных карманах пальто, в рваных карманах, выронили из сумочек и так далее. У 35 кандидатов и 12 кандидатов партдокументы были похищены в трамваях и автобусах. То есть если мы даже 35 плюс 12, это уже получается около 50 документов. Это просто говорит об уровне краж в трамваях и автобусах. Я к чему? Это ж только по одной организации, одного района. То есть просто воровали со страшной силой, получается. Но еще к вопросам агитации, еще я хочу сказать, что действительно райком был абсолютно везде и во всем, в том числе следили за успеваемостью
1: школьников
0: и студентов. Докладная записка об итогах учебного года 39-40 в вузах Дзержинского района. В Дзержинском районе было 4 вуза. Институт имени Крупской, институт имени Молотова, стоматологический институт и институт механизации сельского хозяйства. Я не буду читать проценты. Опять-таки, может быть, я чего-то вот не понимаю, но мне кажется, что это низкий балл. Вот я бы сказала, что по 4 баллам, по 4 вузам 4,06, средний балл успеваемости 3,83, 3,9 и 3,69. Это 4,5. Может, я не понимаю, может, это хорошо? Я просто вот сужу чисто, вот у меня нет такой статистики современной, я сужу вот по своему вот институту, где я училась. Мне кажется, у нас люди лучше учились. Я вот говорю, может, я что-то не понимаю. Но я решила вот это вот прочитать. И дальше идет подробный анализ. Я не буду это все, это невозможно читать. Прямо проценты. Значит, сколько неудовлетворительных оценок в каком вузе, сколько на каких курсах каких оценок. Объяснение дирекции такой плохой в успеваемости этих курсов, дополнительный набор, там неумение самостоятельно работать и так далее. То есть они всех этих директоров, этих вузов там трясли по каждой цифре, почему умеешь, почему не умеешь. Вот это все тоже делал райком. Вот просто как примеры, ну, я говорю про успеваемость, это надо, конечно, со специалистами, я этого не понимаю. Мне кажется, что это плохо. Переходим плавно к вопросу агитации. Секретарю Дзержинского райкома. 9 октября 1940 года в соответствии с решением Ленгоркомитета ВКПБ о подготовке празднования 18-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции прошу выделить ответственного руководителя колонны по проведению демонстрации 7 ноября по вашему району и к 11 октября выслать в мое управление, значит, о нем сведения по следующей форме: фамилия, имя, отчество, партийность, место работы и должность, номер служебного и домашнего телефонов, который раз руководит проведением демонстрации в районном масштабе. И там все написано. Коменданту города Ленинграда Денисову, Дзержинский райком, согласно вашего запроса, препровождает сведения на ответственного руководителя колонны Дзержинского района по проведению демонстрации 7 ноября 1940 года. Величкин Сергей Федорович, домашний телефон такой-то, служебный такой-то, партстаж 25-го года, место работы Союз советских писателей, занимаемая должность ответственный секретарь. Проведением демонстрации руководит 12-й раз надежный товарищ. Все хранится в архиве. Какой раз, где работает телефон, все, что хотите. Тематика. Для проведения бесед и докладов к 23-й годовщине Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР. Первая, значит, тема лекции, да? 18-я годовщина Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР. Второе. Ленин и Сталин. Организаторы и вожди Красной Армии и Военно-Морского Флота. Третье. Как и почему победила советская страна иностранных интервентов и русских белогвардейцев в годы Гражданской войны?
1: Замечательная формулировка, кого победили, и иностранных интервентов, тавтология, кстати, русских белогвардейцев, тоже избыточное уточнение. Но, видимо, важно повторять, мы, красные, победили и иностранных, и русских. Символично.
0: Четвертое. Победа социализма в СССР и рост могущества Красной Армии и Военно-Морского Флота. Пятое. Красная Армия – верный страж завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции. Шестое. Красная Армия – армия народных героев. Седьмое. Армия и народ социалистического государства. Восьмое. Красная Армия – армия освобождения трудящихся. Девятое. Защита социалистического отечества – священный долг каждого гражданина СССР. 10. Героическая борьба частей ЛВО и КБФ на фронтах с финской белогвардейщиной за безопасность города Ленина и северо-западных границ СССР.
1: Это была шестая передача в цикле «Как жили рабочие в Ленинграде с 30-х до 80-х». В этом цикле нет ужасов революции, гражданской войны, 20-х годов. Уже прошло больше двух десятков лет, как в стране победили красные. Это сталинское время, в общем-то, мирное. Хотя в чекистских документах, о чем упоминалось в прошлых передачах, даже годы перед Советско-финляндской войной, а об этой войне у нас есть цикл передач с историком Кириллом Михайловичем Александровым, называли военным. Советско-финляндская война, напомню, длилась 105 дней, с 30 ноября 1939 по 12 марта 1940. Ну, возможно, чекисты имеют в виду войну с внутренними врагами, которую они постоянно вели. Мы не касаемся в нашей передаче темы большого террора и политических репрессий вообще. У нас здесь простая жизнь простых людей, даже, можно сказать, бытовая. Документы партархива читает Екатерина Черкова, программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час нашей передачи сегодня выходит в записи по техническим причинам, а вот вторая и третья части будут уже в прямом эфире. Первую часть мы записываем с протоиереем Александром Степановым, главным редактором радио «Град Петров». Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: Продолжаем наш разговор о символе веры. Те, кто не смотрел предыдущие части, посмотрите их на YouTube, все есть на нашем канале. И у нас уже пятая часть, пятая передача. Будем говорить о пятом, соответственно, члене символа веры и воскресшего в третий день по Писаниям. Мой первый вопрос будет касаться, наверное, как раз последнего слова в этой строке по Писаниям. В каких писаниях идет речь, какие писания предсказывали воскрешение Иисуса Христа?
1: Ну, писания, это, конечно, подразумевались то, что мы называем сегодня Ветхий Завет, а конкретно третий день, думаю, прежде всего, это книга пророка Ионы, который 3 дня пробыл в чреве китовом, и после этого был освобожден из этого чрева. Вот, их сам Христос говорит своим ученикам, еще когда был с ними, и не только ученикам, а даже скорее иудеям, которые его, искушая, спрашивали, какое знамение дашь нам, и он говорил, что не дам иного знамения, кроме знамения Ионы Пророка, имея в виду вот это чудесное его исхождение из чрева кита, и по аналогии с этим, как прообраз это было, вот этого воскресения, восстания из гроба на третий же день Иисуса Христа. Так что я думаю, что вот это, другие писания, насколько я припоминаю, об этом не говорят.
0: Получается, чрево китово – это символ пещеры, в которой Иисус, собственно,
1: да, был, да, похоронен. Ну, может быть, даже более широкий, это, тут может быть какой-то ассоциативный ряд. Это не только, конечно, пещера, но это и чрево ада, Шеол, да, куда он спускается и выводит оттуда, да. Вот, так что это вообще вот царство мертвых, образ царства мертвых. Ну, в самом таком близком смысле, действительно, пещера, в которой он был погребен. Гроб Господень, то, что мы называем.
0: Уважаемые слушатели, поскольку наша передача, вот первая часть нашей передачи выходит сегодня в записи, позвонить в студию и задать вопрос отцу Александру, к сожалению, не получится у вас, но вы можете поставить лайк нашей передаче на YouTube. Мы очень любим, когда вы ставите лайки, они помогают нам в продвижении наших видео, нашего контента. Поэтому, пожалуйста, будьте активны, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео, и оставайтесь с нами. Отец Александр, имеет ли значение, что Господь Иисус Христос воскрес именно на третий день?
1: Ну, три – одно из, конечно, сакральных чисел в Ветхом Завете. Ну вот, пребывание Ионы в чреве кита тридневное. Что еще тридневное? Ну, так я сходу, пожалуй, не припомню. 7, 12, это понятно, и 40. Числа 3 тоже, конечно же, но сейчас...
0: А вот говорят, Бог любит Троицу. Это, ну, такое странное немножко выражение.
1: Да. Ну, это такое народное какое-то благочестие, народное богословие.
0: То есть, скажем так, нумерология большого значения в христианстве не имеет.
1: Да, конечно, в Ветхом Завете она имеет очень большое значение, и там действительно числовым всяким сочетанием, соединением придавалось огромное значение. Но в христианстве, конечно, все это уже отходит на второй план, как некоторые, скорее, пережиток. Хотя, ну вот, в том же Евангелии мы видим и 12 апостолов, и 40 дней поста Христа, после которого к нему приступили, вот, 3 дня в гробе, ну, которые перекликаются, как минимум, с Ионой. Вот, так что, в общем, да, эта символика сохраняет свой смысл, но она такая понятная и прозрачная. Там не требуется каких-то сложных вычислений, например, как в Ветхом Завете. Ну, когда-то, допустим, родословные в Евангелии от Матфея, вот, там вот эти по 14, три периода, ну и так далее. Вот это все на самом деле, там довольно сложная интерпретация этого дела, там космические годы всякие упоминаются и так далее. То есть там все это высчитывалось очень-очень так конкретно именно для того, чтобы понять, а когда точно придет Мессия. И вот как раз там эта нумерология развита. Так что да, в общем, поскольку это Евангелие от Матфея, то, в общем, можно сказать, да, что Новый Завет вот в этот свой самый ранний первый период, когда писались Евангелия, тоже придавало этому значение. Дальше уже в святоотеческих писаниях этого явно существенно меньше, но тоже иногда обращают внимание и святые отцы на какие-то совпадения чисел.
0: Каким-то образом в богослужении проявляется вот символизм числа 3 или тоже небольшого значения?
1: Ну, например, мы троим «Аллилуйя», вот, а старообрядцы два раза вот говорят. На самом деле смысл один и тот же, просто мы как бы три раза говорим «Аллилуйя» и прибавляем «Слава тебе, Боже», как бы расшифровывая, да. На самом деле это возглас, который, ну, можно и так перевести. Вот. Они считали, что два раза по-гречески, один раз по-русски, будет три раза. Вот. Но здесь уже троение, конечно, связано, я думаю, больше всего с образом Бога, как Троицы. Вот. То есть уже христианское богослужение определенно здесь этот момент учитывает.
0: А связан ли как-то этот образ Бога как Троицы с как раз вот воскресением на третий день? Или в этом же какие-то параллели можно усматривать?
1: Ну, я лично не усматриваю и не встречал, чтобы какие-то параллели здесь усматривались. Это какие-то разные совершенно вещи. Одно дело внутритроичное как бы устройство, вот, а другое дело временные вещи, которые относятся исключительно к этому миру, вот, потому что Бог живет в вечности, а этот мир живет во времени, вот, так что я думаю, что это несоотносимые вещи, это как красное с соленым или сладким, да, соотносится вот так же примерно.
0: Какое значение воскресение имеет для верующих в православной и в католической, например, традициях, или шире в западной? Как-то понимание воскресения и роли воскресения в нашем уже спасении отличается в зависимости от христианской конфессии?
1: Нет, практически не отличается. Точно так же считается это главным событием. Вот. Но вот в церковной практике, скажем, в западной церкви Рождество... ну, как минимум, почти на равных с воскресением. А, в общем, в народном благочестии Рождество, пожалуй, это, мне кажется, даже и более там почитаемо, праздник Рождества. В православной традиции, несомненно, Пасха возвышается как Монблан среди всех других праздников, которые мы называем двунадесятые, например, да, но это не один из 12 праздников, это 13-й праздник, который абсолютно как бы особняком стоит. Так что я бы сказал так, что в православии Пасхе, воскресению Христову придается большее значение и в народном благочестии, вот, но в богословском смысле точно так же Западная Церковь, конечно, признает это событие важнейшим, важнейшим.
0: То есть, опять-таки, дело в разнице традиций. Богословие католическое, современное, ставит во главу угла как раз воскресение Христова, а не Рождество.
1: Ну, конечно. Конечно, и современное, и всегда, собственно, это никогда не было иначе. Праздник воскресения и воскресный день, который всегда мы совершаем, божественную литургию праздничную, да, потому что это праздник всегда большой, скажем, воскресный день – это праздник более высокого порядка, чем любые другие праздники, но только двунадесятые праздники Христовы, даже Богородичный нет, уже они, не, так сказать, более или менее на равных с воскресеньем, и даже воскресенье, наверное, может быть, если выпадает Богородичный праздник на воскресенье, то он, сколько я помню, по уставу все-таки первое значение придается воскресному дню. И вот только 20-е господские праздники, они могут, попадая на воскресный день, могут отодвигать это событие. Ну, потому что все господские праздники, так или иначе, тоже в него как бы включены отчасти.
0: Все-таки вот мне интересно было бы понять, а почему в народе тогда, в условном таком западном мире, Рождество важнее Пасхи? Как так получилось?
1: Ну, на эту тему много всяких рассуждений есть. Я не могу сказать, что мне все они кажутся абсолютно убедительными, но в основном рассуждение сводится к тому, что западный образ исповедания, он более такой чувственный, более содержит такого сентиментального момента. А праздник Рождества – это что-то такое очень семейное, да? То есть это вот не случайно, скажем, у нас в иконе Рождества Иосиф, так сказать, очень в стороне, там где-то лежит, да еще и какие-то подозрения там в его душе все шевелится. Вот. Ну, а в западной церкви изображение Рождества, святого семейства, Иосиф с Марией, ну, в общем, почти изображены как бы как родители. Ну, в каком-то смысле, конечно, Иосиф родитель, в том смысле, что он воспитывал, конечно, Христа. Но там это прямо совершенно такая семейная картинка, поскольку православная, восточная традиция, она больше обращена к смыслу, к богословским каким-то началам, может быть, несколько отвлеченным таким, да, спекулятивным. Вот эта чувственная сторона, она играет гораздо меньшую роль. А там именно благодаря тому, что это можно как-то так пережить в каком-то личном даже ключе. Вот моя семья, папа, мама, вот ребенок маленький, вот они так любят друг друга, они... Вот, это очень понятно. А воскресенье – это событие, которое абсолютно выбивается за пределы обыденного, привычного, семейного, в частности, да, и всякого другого, да, это событие такое, ну, как бы надчеловеческое. И вот как раз Восточная Церковь, как мне кажется, ну, опять-таки, я рассуждаю довольно спекулятивно, вот, она более обращена именно к вот этим вот богословским спекулятивным смыслам. Спекулятивно – это не плохое слово, надо понимать, да, это может показаться, что как-то там какие-то спекуляции, а там нет. Это то, что приходит в результате каких-то умозаключений, скажем, да. Вот, то, что является плодом деятельности духа человеческого, нус греческий, нус – дух, и он же и ум, вот этот вот соединенность ума и духа в греческом языке, вот в этом термине «нус», вот, они, конечно, показательны. В западном, мне кажется, эти вещи несколько более разведены. Вот, поэтому, повторяю, в богословском отношении на Западе все точно так же, но в народном благочестии вот именно переживается этот праздник более живо, Рождества, просто в силу того, что он как-то понятнее, ближе.
0: А так всегда было на Западе или есть какая-то историческая точка,
1: ну,
0: когда
1: мне
0: прошел?
1: Трудно сейчас сказать, я никогда специально это не изучал. Я думаю, что нет, вначале вряд ли это было точно так же. Хотя сам праздник Рождества, это уж мы, конечно, от темы воскресения отходим в сторону, но тем не менее, если спрашиваете, значит, праздник Рождества родился как раз на Западе. Это западный праздник, но он родился совсем не из сентиментальных каких-то переживаний, а из того, что в Риме 25 декабря праздновалось день рождения Солнца, да, Наталии так называемые, да, Наталия, то есть рождение. Вот. это был языческий праздник, ну, понятно, что зимнее солнцестояние, то есть, когда день уменьшается, уменьшается, уменьшается, ночь нарастает, а после 25 декабря начинает двигаться в обратную сторону, то есть, вот прибавление дня и так далее, вот это был праздник рождения солнца, вот, совершенно языческий. Но поскольку Христос в Писании называется довольно часто солнцем правды, то вот вообще вот это переложение смысла праздника языческого на какой-то новозаветный, переобозначение праздника, так можно сказать, вот, переобозначение праздника, его смысла, оно часто используется просто для того, чтобы язычников как бы отвратить. То есть в этот день люди привыкли праздновать, ну, грубо говоря, как Новый год в Советском Союзе все праздновали и сейчас празднуют, да? И это, с этим ничего не сделаешь, да, никакие Рождество не перебивают. Это, ну, никак. Вот, поэтому когда-то, между прочим, по-моему, кто-то там, отец Андрей Кураев, предлагал перенести
0: агентом,
1: да, Рождество
0: надо
1: на...
0: А? Надо сказать, что он, да, признанный на агентом.
1: Да, но тем не менее, эта мысль, в общем, такая в духе ранней церкви, перенести праздник Рождества на теперь на Новый год. Вот, тогда все станет на свои места. Понятно, что это будет служба, а потом будут все праздновать, как обычно, с шампанским и все прочее в Новый год. Вот. То есть в ранней церкви это поступили бы точно таким образом, да, вот переименовав Наталии в рождение солнца правды, Христа, вот, собственно говоря, в этом был смысл. Вот. А относительно вот такого чувственного момента, думаю, что его не было. Это со временем, со временем. Я даже думаю, что, может быть, это больше уже в эпоху, ну, там, не знаю, ну, после разделения церквей точно, скорее, уже в такую, не знаю, ренессансную, может быть, эпоху, когда обратились опять к каким-то чувственным моментам больше, да, в античности их там как-то стали искать, вот, или в эпоху романтизма даже, может быть, совсем поздно. Я просто здесь гадаю на кофейной гуще, я не знаю точно, надо посмотреть.
0: Такой у меня еще вопрос есть, касающийся иконографии праздника Воскресения Христова. Ведь когда мы видим в храме икону Воскресения Христова, на ней, собственно, изображено не само воскресение, а Господь уже воскрес, и Он уже вне пещеры, как бы. А само воскресение, если я правильно понимаю, произошло все-таки в пещере. Почему в православной традиции, в православной иконографии как-то вот сам момент Воскресения Христова особо-то и не отражен.
1: В пещере же темно. Как это изобразить? Там не видно. Вот когда он вышел из пещеры, из гроба, тогда стало видно. На самом деле, конечно, в православной традиции совершенно не воскресение, вот как не сам акт восстания даже из гроба изображается, а православные иконы, ну, по крайней мере, уже очень давно, скажем так, это сошествие в ад. Это, собственно, событие даже не самого воскресения, а Великой Субботы. Великой Субботы. То есть, когда Христос еще телом в гробе, а душою он сходит в ад. Вот это самое схождение в ад, субботнее, изображается как икона воскресения. Вот. И здесь этот смысл можно, конечно, объяснить, понять. Вот. А на Западе, значит, в отличие от этого, это действительно акт воскресения. Ну, не то, что он лежит во гробе с открытыми, например, глазами. Как ты изобразишь в статике момент воскресения, если не то, что человек восстает из гроба, встает? Ну, вот это уже воскресение. А так, что открытые глаза или что, или какой-то палец пошевелился, ну, ты же это в статике не обозначишь никак, может, он так и был. Значит, должно быть какое-то явно зримая перемена положение тела, грубо говоря, да, в изображении. Ну и вот на Западе, да, это очень типично изображение Христа, восстающего из гроба. Вот иногда вот там Пьеро делла Франческо, знаменитая фреска, да, где Христос так уверенно ногу ставит прямо на край гроба, такая гробница каменная, мраморная. Вот, он встает из нее, вот одну ногу уже ставит вот так властно на край этой гробницы, вот, и смотришь широко открытыми глазами прямо на зрителя. немножко даже так ужасает этот образ. Но так, видимо, и было задумано художником. Вот. И там, кстати, очень интересно в этой фреске вот слова пасхального канона: «От смерти Бог жизни, от земли к небеси». Да? И там с одной стороны, с левой стороны, смотрите, от зрителя, значит, такой пейзаж там изображен какой-то, ну, палестинский, условно говоря, неважно. И там все голое, голые деревья, как будто высохшее все, смерть. А с правой стороны от его фигуры, продолжение этого же пейзажа, там все цветет зеленым. От смерти к жизни, да, то есть вот такая символика, например, там есть. В принципе, это замечательная, конечно, фреска, замечательное изображение, икона, конечно, можно сказать. Вот. И вообще, опять-таки, я сейчас не специально готовился разговаривать про иконографию этого праздника. Самые ранние изображения, насколько я помню, они еще и соединяли воскресение с вознесением. То есть он восставал из гроба. Вообще изображали прежде всего жен мироносицев, пришедших на гроб. Гроб пуст, ангел, сидящий у гроба, значит, диалог с ними. И вот, например, одно изображение, сейчас помню, по-моему, 4 века, плакетка костяная, вот с изображением этой сцены, и одновременно какая-то гора, как бы уходящая вверх, и на ней Христос протягивает руку вверх, и рука с небес протягивается к нему, то есть отец его как бы вытаскивает. Вот. То есть одновременно это и воскресение, и вознесение. В ранней церкви эти события не разделялись так четко, как у нас сейчас. Там, значит, там, на 40-й день вознесения, 50-й пятидесятница, воскресенье. Тогда все как-то очень так линейно и просто. На самом деле все это очень как-то связано таинственным образом. Вот. Теперь, значит, почему схождение в ад стало такой главной иконой в Восточной Церкви, посвященной Воскресению Христову. Потому что здесь перспектива как бы сотериологическая, да, то есть мы смотрим с точки зрения того, что это событие значит для нас, для нашего спасения, да, сотериология – это, так сказать, раздел богословия, связанный со спасением, с объяснением, что есть наше спасение. Так вот, именно схождение в ад и изведение оттуда, он за руку там Адама, Еву, значит, вытаскивает из гробов, и все другие праведники собираются, обычно там Давид, Соломон изображаются, Иоанн Предтеча, который часто изображается, вот псковская, я помню, замечательная икона, где некий человек ведет за собой целый, значит, такой сон, толпу каких-то людей, вот, и выводит их в сторону Христа, как Моисей выводил евреев из Египта. То есть такая вот параллель. Это Иоанн Предтеча, который, значит, вот ведет народы ко Христу, чтобы он их воскресил. То есть смысл его воскресения – это, конечно, обетование нашего воскресения. Поэтому главный смысл этого события, если его рассматривать с точки зрения, вот, как я сказал, сотериологической, то есть что это значит для нас, именно в том, что это событие не просто умозрительное, а очень конкретно значимое, важное для нашего спасения.
0: Отец Александр, каким образом православная церковь подтверждает историчность вот этого события, воскресения? На что мы опираемся? Какие у нас есть доказательства того, что Господь действительно воскрес?
1: Ну, свидетельства Евангелия, евангелистов, жен мироносец и так далее. Явление, конечно, Христа воскресшего ученикам. Вот, это все описано в Евангелии. В общем, кроме свидетельств Евангелия и апостолов, надежного у нас нет ничего.
0: А Туринская плащаница как православная церковь?
1: Туринская плащаница, да, некоторый артефакт, который Да, все-таки интерпретируется многими учеными, например, да, и многими верующими очень почитается как святыня, связанная с воскресением Христа, то есть те пелены, в которые он был как бы обвит, хотя если принять, что Туринская плащаница, то самое, то тут совсем ничего он не был не обвит, а это просто длинная полоса ткани, на которую он был положен, и другой половиной сверху вот так накрыт. Вот, дальше, может быть, чем-то еще это было прижато. Ну, скорее всего, это все было пропитано, если все-таки мы говорим о том, что Туринская плащаница – это реально та самая, те самые пелены, которые, в которые он был так или иначе обернут. Оно было пропитано миром, каким-то вот маслом таким бальзамирующим, которое, очевидно, облепило как бы лик, тело Христа, и вот на нем остался этот отпечаток. Вот. Но я бы ни в коем случае не строил нашу апологию воскресения на каких-то артефактах, потому что какие-то ученые говорят, что это, несомненно, по многим признакам, по характеру ткани историческому, который именно вот так выглядит, какие-то остатки этих тканей, конечно, в научном обороте фигурируют, да, там в Египте рядом страна, где остались там погребения и ткани. Вот способ изготовления такой ткани, вот он очень близок, соответствует тому, что мы знаем о текстильном, так сказать, производстве того времени. Вот, какие-то там пыльцу находят, каких-то растений, которые были именно в Палестине в то время. Ну и так далее, и так далее. Значит, расположение там язв, ран и так далее на плащанице тоже прослеживается, и оно тоже соответствует Евангелию. Трудно предположить, что где-то в средние века эта ткань, так сказать, обнаруживается и фигурирует уже исторически, как хранится ее, так сказать, существование абсолютно установлено твердо, с где-то там, не помню уж с какого века, но, по крайней мере, с таких средних веков, с 10-го там века, я не знаю, времен крестовых походов, что-нибудь, вот где-то в этот период, я думаю. Вот. Кто-то мог бы в то время с такой тщательностью изготавливать, ну, не то что даже подделку, хотя подделка теоретически возможна, да, но даже из самых благочестивых соображений, например, я знаю, что у нас есть какой-то храм, где хранятся вериги апостола Петра. Ну, то есть никто и не пытается выдать, что это прямо вот вериги те самые, потому что они лежат в Риме, как известно. Вот. Но люди, тем не менее, как-то поклоняются. Вот могла быть сделана такая, например, да, ткань для поклонения людей. Может быть, в то время, когда она была изготовлена для поклонения, никто не пытался ввести людей в заблуждение, что это именно та самая плащаница. А может быть, и пытался. Ну, в общем, мы не знаем. Вот. Но та тщательность, с которой эта работа выполнена, она все-таки так, судя по всему, превосходит то необходимое, что нужно было для того, чтобы убедить даже, допустим, людей в средние века, что это та самая плащаница. Доверие было очень большое. Все эти вот средневековые истории с мощами, которых там столько там, голов Иоанна Предтечи, я не знаю, и так далее, да, вот что всегда трудно определить, насколько аутентичные те или иные, например, мощи, да, или какие-то святыни, реликвии. Вот, поэтому мне кажется, что ни в коем случае каким-то бесспорным таким доказательством, на котором вся наша вера будет, вот как на стержне, на столпе утверждения покоиться, Туринская плащаница все-таки, мне кажется, не должна рассматриваться. Да, это святыня, по вере вашей, да будет вам. Действительно, очень много факторов говорит о том, что это может быть, реально может быть именно вот эта ткань. Ну, кто знает, не знаю. Я доверяю абсолютно Священному Писанию, Евангелию, свидетельствам апостолов, жен мироносец и всех прочих. Вот. И мне кажется, это достаточно. То есть вера наша не должна зависеть от каких-то более или менее случайных моментов, тем более, когда, артефакт может быть...

0: того важнейшего обстоятельства, что праведность, она не должна умереть. Он не имел в себе греха, а если мы считаем, что смерть – это результат грехопадения, то значит, если он был не причастен к этому грехопадению, не случайно ведь его рождение имеет вот такие чудесные особенности, да, это не просто из гнушения плотскими отношениями между мужчиной и женщиной. Совершенно не поэтому. Тут важно было, что он в своем рождении был изъят из первородного греха. То есть Дева Мария была, в свою очередь, изъята, ну вот по нашему вероучению, в момент Благовещения. Да, вот это «Дух Святый найдет на тебя, и силы Вышнего осенит тебя». То есть вот это нашествие на нее, на, да, веяние Святого Духа, оно как раз имеет смысл именно очищения ее утробы. То есть рождение Христа, оно не вынужденный акт, потому что в плотском, так сказать, соединении людей есть в любом случае какой-то момент, который уже не зависит от воли человека. В этом есть определенный детерминизм, биологический детерминизм, да, когда там у животных то же самое и так далее, да, то есть это некая страсть, взаимное притяжение, которое вот в какой-то момент как бы выходит из-под контроля. Это не, даже при самой возвышенной любви, допустим, супруга, все равно есть момент какого-то детерминизма, какой-то обязательности того, что это произойдет, то есть оплодотворение. Вот. Так вот, у Христа этого нет. Это абсолютная свобода Марии, которая «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и столь же свободная выбор самого второго лица Пресвятой Троицы, Слова, да, предать себя для спасения всего мира. Да? Вот две эти свободы абсолютные, да, без малейшего оттенка вот этой обязательности какой-то, да, детерминизма, модальности такой, вот, они соединяются, и в этом, собственно, с этого начинается наше спасение. То есть Христос изъят из первородного греха, а если это так, то он не может умереть. Тем не менее, будучи совершенно человеком, плотским, ну, если плоть начинает просто разрываться, терзаться, да, и в конце концов разрубаться, голову отрубили, ну, не может жить. Но и смерть не может объять. Значит, он обязательно должен был воскреснуть. Вот. И само воскресение мы видим, какое оно производит впечатление тоже и на апостолов. Просто еще и впечатление некоторое на людей, которые боялись, все, и вдруг они видят, что он воскрес. Вот. Это, конечно, никакие слова, никакие поучения Христа не могли бы так потрясти просто сознание учеников, как факт его воскресения и явление им. Вот.
1: Отец Александр говорит, что души праведников воскреснут в жизнь вечную, и мне хотелось вас узнать, а как воскресение Христово соотносится с воскресением наших душ, я имею в виду, вот мы, предполагается, что воскреснем в жизнь вечную, то есть у нас уже не будет времени, а Господь, как мы знаем из Евангелия, воскрес в конкретный момент исторического времени, и какое-то конкретное время после этого он пребывал на земле, среди нас. Вот воскресение, оно происходит во времени или вне времени?
0: Ну, все-таки начало этого процесса в любом случае вот на страшном суде, когда ангелы вострубят, и мертвые будут восставать из гробов. Это все-таки событие во времени, пока еще время, это на грани времени и вечности. Потом уже переходит в вечность. И там, кстати говоря, воскресение касается не того, что души наши воскреснут. Душа, как бы она и не умирает, она просто разлучается с телом. А когда мы говорим о нашем воскресении, мы тоже говорим о воскресении плоти. А воскресение плоти, так же, как Христос. То есть душа должна вновь соединиться с телом. Вот. Но тело уже будет каким-то преображенным. Да? Вот мы видим, что Христос, и он просто не узнают ученики.
1: То есть получается, что наше тело будет материальным, но...

0: Но тем не менее, оно да. не будет во времени существовать.
1: Да, вероятно, так. Хотя мы не знаем, на самом деле мы точно этого ничего не знаем. Возможно, будет и время каким-то образом там. То есть, что такое время? Время – это изменение. Если происходит изменение, есть время. Если все застыло абсолютно, как замороженное во льду, там, не знаю, какая-нибудь букашка, то как бы время не течет. Оно какое было там 5 минут назад, такое будет и 3 часа спустя, да? То есть ничего не изменится. То есть время здесь застывает. Ну, конечно, в реальной жизни, в реальном физическом мире, даже в такой ситуации, конечно, какие-то процессы происходят все равно. И во льду, и там даже при нуле градусов Кельвина, там, да, вот эти нулевые колебания все равно происходят. А колебания – это уже нечто, что может быть отсчетом времени. Да? Вот. То есть в этом мире все и всегда существует во времени. Нельзя создать таких условий внешнего бытия этого мира, при которых время бы остановилось. То есть не происходило бы вообще никаких изменений, движений, ничего такого. То есть в этом мире нельзя. В царстве будущего века мы не очень точно этот вопрос знаем, это как-то явно не сказано. Да, Бог живет в вечности, но Он живет вообще в инобытии. Мы, воскресая, попадаем в это божественное инобытие. Ну, да, наверное, можно так предполагать. Тогда вроде как времени не должно быть. Потому что телесность наша, преображенная, так же, как телесность самого Христа, взятого в недра, как мы говорим, Пресвятой Троицы, а уж недра Пресвятой Троицы точно в себе времени никакого не содержит. Это именно вечное бытие. Вот это вечное бытие физического тела человека, оно в Троице уже присутствует, оно как бы инкорпорировано туда внутрь. И наше воскресение, оно будет каким-то приобщением, да, которое начинается с таинства Евхаристии здесь еще, но потом переходит туда, потому что причащаемся мы именно тело воскресшего Христа.
0: Как соотносится воскресение Христово и второе пришествие, которого мы ожидаем? Будет ли второе пришествие, что ли, похоже на воскресение Христово? То есть, ну вот мы видим, что в воскресении Господа не было среди нас, среди людей, и вот Он на третий день воскрес, Он снова есть. Второе пришествие, как мы ожидаем, будет нечто...
1: В присутствии, конечно, воскресшего
0: Христа. Но это не будет воскресение уже.
1: Ну, зачем? Он уже воскрес. Он уже воскрес. Ему не надо второй раз воскресать. Он придет, как сказано, будет как молния от одного края неба до другого. Так будет его пришествие. Он придет уже в воскресшем своем теле. Вот. Будет воскрешено все человечество. Вот. И на этом суде будет предъявлена вот эта гигантская картина, мозаика бытия человечества с момента его появления, там, от Адама и Евы, и вот до последнего дня существования. И именно в этой полноте раскроется, как бы, если хотите, роль каждого человека в вот этом вот историческом бытии этого мира. И тут будет окончательный какой-то суд можно произнести, потому что то, что, так сказать, с нашими душами происходит, оно может в себя как бы вобрать только конкретную нашу жизнь. Да, понятно, что-то грешили, что-то доброе делали, тут как-то тоже будет оценено. И вот здесь душа дальше, вот тут опять-таки мы ничего не знаем. Какие-то, так сказать, слова произносятся на эту тему, да, как там... Что происходит с душой человека, там, мытарство, чистилище, разные всякие, так сказать, модели предъявляются этого дела, там, вот, в Западной, Восточной церкви. Но чистилище, это, может быть, оно и в Западной церкви догматизировано, вот я точно не помню. А у нас никакого догмата по поводу вот этого посмертного существования нет. Какие-то видения, некой Феодоры, там, так сказать... благочестивое чтение, не больше того, этому не придается догматического значения. То есть, на самом деле, мы не очень точно понимаем и знаем, и, естественно, никто не возвращался оттуда, кроме самого Христа, который вот из ряда вон выходящее явление.
0: Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов принимал участие в первой части вечернего канала. В 18:30 будет рубрика «Православный паломник», а в 19:10 в вечернем канале примет участие протоиерей Дмитрий Дашевский. Обсудим сразу несколько тем. Оставайтесь на волнах радио «Град Петров».
1: До свидания.
0: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: стихира на литии праздника Преображения Господня, первого гласа соловецкого напева, прозвучала в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский. Слово на преображение Господне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. При творении мира Бог рек: сотворим человека по образу и подобию нашему. Образ Божий в человеке проявляется в его умственных способностях, в его власти над природой, в его мощи, в его способности творить. Подобие Божие в нем заключается в его нравственных совершенствах, в духовных стремлениях, в возможности достигнуть святости. Образ и подобие Божие, по которым были сотворены наши прародители, полностью отражались в них до грехопадения. Грех же нарушил одно и другое, хотя не совершенно лишив их человека. Остался в человеке ум и все прочее, что являлось образом Божьим, но для развития их надо употребить большие усилия, которыми лишь в малой степени достигается то, что вначале получили прародители полностью. Осталось в человеке в некоторой степени стремление быть подобием Божьим, хотя иногда до неузнаваемости он падает. Чтобы вновь вернуть человеку его первобытную близость к Богу, сошел на землю и воплотился Сын Божий. Он воспринял на себя всю человеческую природу, стал по всему подобен человеку, кроме греха. Пришел он воссоздать по образу Божию созданную нашу красоту. Но если вначале Бог сотворил по образу и подобию своему человека, до того еще не существовавшего, и человек в своем творении не принимал никакого участия, то для воссоздания первого образа нужно участие и самого человека. Человек должен стремиться к совершенству, чтобы благодатью и помощью Божией достичь его. Господь указал своим учением путь к совершенству, своим примером показал его. Это путь нравственного совершенствования, самоотвержения, готовности совлечь в себя все греховное. Грех глубоко вошел в человеческую природу, как бы слился с нею. Каждый человек рождается с зачатком греха, и освобождение от него является как бы борьбой с самим собой. Посему эта борьба мучительна, но она необходима для приближения к Богу. Кто хочет идти за мной, да отвержется себя и возьмет крест свой и по мне грядет, сказал Христос. Крест, который нужно взять, и есть эта борьба со своими слабостями, пороками и грехом. Постепенно освобождаясь от них, человек приближается к Богу, по образу которого он был создан. Нет у самого человека достаточно сил для того, но помогает ему благодать Божия, подаваемая Богом через созданную воплотившимся Сыном Божиим Церковь. Для того он воплотился, чтобы свой падший снова восстановить образ. На фаворе Христос показал красоту и славу своего божества, чтобы знали апостолы, а через них вся вселенная, подобием кого является человек и к чему приближается он, возвышаясь духовно. по мере очищения человека от греха и приближения к Богу, все более отображается в нем слава Божия. Потому и называются святые преподобными. Как зеркало отображается слава Божия в их душе, наполняя ее сиянием. Когда кончается земной подвиг, окончательно запечатлевается та степень подобия, которую кто достиг. При наступлении вечного царства воскреснут все люди, души соединятся с своими телами, и тогда праведники воссияют, яко солнце, в царстве Отца их, сказал сам Христос своими устами. Аминь.
3: Слово на преображение Господне святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского для вас читал диакон Леонид Казаков.

Дорогие слушатели, этой передачей мы заканчиваем ознакомление вас с отрывками из книги «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Написанная во второй половине прошлого столетия неизвестным автором, книга эта нашла сразу широкое распространение среди верующих в России. Успех книги объясняется в первую очередь исключительной важностью ее содержания. В книге говорится о том, как посредством молитвы человек может войти в постоянное духовное общение с Богом. Опираясь на богатый духовный опыт отцов церкви, подвижников и старцев, автор книги рассказывает о жизни одного из многочисленных странников-богомольцев, исходивших всю землю русскую в поисках духовного спасения. Лишенные всех земных благ, странники эти обладали великим сокровищем, недоступным большинству из нас. Это сокровище – молитва. Молитва приближала их к Богу и наполняла любовью к нашему миру и к человеку. Она учила их тому, что весь видимый нами мир представляет собой органическое целое, связанное союзом любви. В предыдущих передачах рассказывалось о том, как один из таких странников, от имени которого ведется рассказ, услышал однажды в церкви во время чтения послания апостола Павла к Солунинам повеление непрестанно молиться. Странник стал думать, как этому научиться, но долгое время не мог найти никого, кто бы мог ему объяснить, как это делать. Долго ходил странник, пока, наконец, не встретил старца Схимонаха, который сказал ему следующее. «Непрестанная внутренняя Иисусова молитва есть беспрерывное, никогда не пристающее призывание Божественного имени Иисуса Христа устами, умом и сердцем, при воображении всегдашнего Его присутствия и прошении Его помилования при всех занятиях, на всяком месте, во всяком времени, даже во сне. Она выражается в таковых словах: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Далее старец рассказал страннику, что указание о том, как надо творить Иисусову молитву, находится в книге под названием «Добротолюбие», составленной из творений отцов церкви в давние времена.

0: После смерти старца странник долго странствовал по разным местам, творя постоянно Иисусову молитву и занимаясь прилежно чтением Священного Писания и добротолюбия. В конце лета он начал подвергаться разного рода искушениям. Преодолевая их, он не только укреплял свою веру, но и углублял свой духовный опыт. Господь Бог помог страннику преодолеть затруднения в понимании разных богословских вопросов, вызванные его малограмотностью и отсутствием постоянного духовного наставника. Пропутешествовав много времени, странник наконец зашел в такое глухое место, что 3 дня не попадалось ему ни одной деревни. Но неожиданно встретил он лесовщика, который предложил ему хлеб, соль и приют в ветхой землянке.
1: «Боже мой! Какую я почувствовал радость, спокойствие и восхищение, как только переступил за порог этой пещеры, или лучше сказать, могилы. Она представлялась мне великолепным царским чертогом, исполненным всякого утешения и веселья. С радостными слезами благодарил я Бога и размышлял, вот теперь-то уже при таковом покое и тишине надо пристально заняться своим делом и просить у Господа вразумления». Итак, начал я, во-первых, читать «Добротолюбие», все по порядку, с начала до конца, с великим вниманием. В непродолжительном времени прочел все и увидел, какая мудрость, святыня и глубина в нем содержится. Но как в нем писано о многих и разных предметах и разнообразными наставлениями святых отцов, то я и не мог всего понять и свести в одно место всего того, что хотелось мне узнать, в особенности о внутренней молитве, дабы почерпнуть из того способ к изучению непрестанной, самодействующей молитвы в сердце. А этого очень хотелось по заповеди Божией через апостола: «Ревнуйте дарований больших и еще духа не угашайте». Думал, как быть. Ума моего не хватает, понятия тоже, растолковать некому. Начну докучать Господу молитвой, а вось Господь и вразумит как-нибудь. После сего я целые сутки ничего не делал, как только был в непрестанной молитве, не переставая ни на малейшее время. Мысли мои успокоились, и я заснул. Вот и вижу во сне, будто я в келье покойного старца моего, и он толкует добротолюбие, да и говорит: «Сия святая книга исполнена великой мудрости. Она есть таинственное сокровище разумений сокровенных судеб Божиих. Не по всем местам и не по каждому она доступна. Однако по мере каждого разумевателя содержит таковые наставления: для мудрых – мудрые, для простых – простые. А потому вам, простякам, должно читать ее не тем порядком, как расположены в ней книги святых отцов одна за другое. Там этот порядок богословский. А не ученому человеку, хотящему научиться из добротолюбия внутренней молитвы, должно читать его следующим порядком. Во-первых, прочесть книгу Никифора, монашествующего, во второй части. Потом, во-вторых, книгу Григория Синаита, всю, кроме кратких глав. В-третьих, Симеона Нового Богослова о 3 образах молитвы и слова о вере. И засим, в-четвертых, книгу Каллиста и Игнатия. В сих отцах содержится полное наставление и учение о внутренней молитве сердца, понятное для каждого. А если еще понятнейшее наставление о молитве желаешь видеть, то найди в 4-й части образ молитвы вкратце святейшего патриарха Каллиста Константинопольского. Я, как будто держа в руках мое добротолюбие, начал отыскивать сказанное наставление, но никак не мог вскоре найти оное. Старец сам, перевернувший несколько листов, сказал: «Вот оно, я тебе его замечу». И, поднявшись с земли уголь, подчеркнул он им на поле книги против найденной статьи. Все, что старец говорил, я внимательно слушал и старался как можно тверже и подробнее помнить. Проснулся я, как еще не рассветало, то лежал и повторял в памяти все виденное мною во сне, и что говорил мне старец. наконец начал размышлять. Бог знает, душа ли покойного старца является мне, или собственные мысли так подстраиваются, ибо я часто и много думаю о добротолюбии и о старце. С сим недоумением я встал. Начинало уже светать, и что же? Вижу, на камне, который был вместо стола в моей землянке, разогнутое добротолюбие на том самом месте, которое указал мне старец.

Сей случай уверил меня в истине сновидения и в богоугодности блаженной памяти старца моего. Вот я и принялся читать добротолюбие по тому самому порядку, который указал мне старец. Прочел раз, прочел тоже и в другой, и сие чтение распаляло в душе моей охоту и усердие, чтобы все прочтенное испытать на деле. Мне понятно и ясно открылось, что значит внутренняя молитва, какие средства к достижению оной и что от нее бывает, и как она наслаждает душу и сердце, и как распознавать сию сладость, от Бога ли она, или от естества, или от прелести. Итак, прежде всего я приступил к отыскиванию места сердечного по наставлению Симеона Нового Богослова. Закрыв глаза, смотрел умом, то есть воображением, в сердце, желая представить себе, как оно есть, в левой половине груди и внимательно слушая его биение. Так занимался я сперва по получасу, несколько раз в день. Вначале ничего не примечал, кроме темноты. Потом в скором времени начало представляться сердце и означаться движение воном. Далее я начал вводить и изводить Иисусову молитву вместе с дыханием в сердце по наставлению святого Григория Синаита, Каллиста и Игнатия, то есть втягивая в себя воздух, с умственным смотрением в сердце воображал и говорил «Господи Иисусе Христе», а с испущением из себя воздуха «Помилуй мя». Сперва я сим занимался по часу и по два, потом, чем дальше, тем чаще стал так упражняться, и, наконец, почти целый день провождал в всем занятии. Когда нападала тягость или леность или сомнение, я немедленно начинал читать в добротолюбии те места, кои наставляют о сердечном делании, и опять являлась охота и усердие к молитве. Недели через три начал чувствовать боль в сердце, потом некую приятнейшую теплоту воном, отраду и спокойствие. Это возбуждало и заохочивало меня более и более с прилежностью упражняться в молитве, так что все мысли мои были сим заняты, и я ощущал великую радость. С сего времени я начал чувствовать разные повременные ощущения в сердце и в уме. Иногда бывало, что как-то насладительно кипело в сердце. В нем такая легкость, свобода и утешение, что я весь изменялся и прилагался в восторг. Иногда чувствовалась пламенная любовь к Иисусу Христу и ко всему созданию Божию. Иногда сами собой лились сладкие слезы благодарения Господу, милующему меня, окаянного грешника. Иногда прежнее глупое понятие мое так уяснялось, что я легко понимал и размышлял о том, о чем прежде не мог и вздумать. Иногда сердечная сладостная теплота разливалась по всему составу моему, и я умиленно чувствовал при себе везде присутствие Божие. Иногда ощущал внутри себя величайшую радость от призывания имени Иисуса Христа и познавал, что значит сказанное им «Царствие Божие внутрь вас есть». Испытывая таковые и подобные сим насладительные утешения, я заметил, что последствия сердечной молитвы открываются в трех видах – в духе, в чувствах и откровениях. В духе, например, сладость любви Божией, внутренний покой, восхищение ума, чистота мыслей, сладостное поминание Бога. В чувствах приятное растепливание сердца, наполнение сладостью всех членов, радостное кипение в сердце, легкость и бодрость, приятность жизни, нечувствительность к болезням и скорбям. В откровениях просветление разума, понятие священного писания, познавание словес твари, отрешение от суеты, познание сладости внутренней жизни, уверение в близости Божией и любви Его к нам. Месяцев пять, проведшие уединенно в всем молитвенном занятии и наслаждении помянутыми ощущениями, я так привык к сердечной молитве, что упражнялся в ней беспрестанно и, наконец, почувствовал, что молитва уже сама собой
без всякого со стороны моего побуждения, производится и изрекается в уме моем и сердце, не токмо в бодрственном состоянии, но даже и во сне, действует точно так же, и ни от чего не прерывается, не перестает ни на малейшую секунду, что бы я ни делал. Душа моя благодарила Господа, и сердце мое истаивало в непрестанном веселье. Настало время рубки леса. Начал стекаться народ, и я должен был оставить безмолвное мое жилище. Поблагодаривши полесовщика, я помолился, поцеловал тот клочок земли, на котором Бог удостоил меня недостойного своей милости, надел сумку с книгами, да и пошел. Весьма долго я скитался по разным местам, покуда добрел до Иркутска. Сердечная, самодействующая молитва была утешением и отрадою во всем пути, при всех встречах. Она никогда не переставала услаждать меня, хотя и в разных степенях, где бы я ни находился, что бы ни делал, чем бы ни занимался, ничему она не мешала и ни от чего не умолялась.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Послушайте сейчас, что говорит автор книги о значении молитвы для нашего спасения.
0: Как спастися? Сей благочестивый христианский вопрос естественно рождается в уме каждого вследствие ощущения поврежденной и расслабленной природы человека и остатков оной первоначального стремления к истине и праведности. Каждый, хотя несколько имеющий веру в бессмертие и воздаяние жизни вечной, невольно встречается с мыслью о том, как спастись, когда обращает взор свой на небо. Для спасения души, во-первых, необходима истинная вера. Священное Писание говорит: «Без веры невозможно угодить и Богу». Это послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «Иже не имет веры, осужден будет». Но из того же Священного Писания видно, что человек не может сам собой возродить в себе веры даже на горчичное зерно, что вера не от нас, Божий бы есть дар, что вера, яко дар духовный, дается Духом Святым. Что же в таком случае делать? Как примирить потребность человека в вере с невозможностью возродиться в себе со стороны человека? В оном же Священном Писании открыто для сего средство и показаны примеры. «Просите, и дастся вам». Апостолы не могли сами собой возбудить в себе совершенство веры, но молили Иисуса Христа: «Господи, приложи нам веру». Вот пример снискания веры. Отсюда видно, что вера приобретается молитвою. Для спасения души при истинной вере потребны и благие дела, добродетели, ибо вера без дел мертва есть. Яко от дел оправдается человек, а не от веры единое, и аще хощеши в нити в живот, соблюди заповеди, еже не убиеши, не прелюбы сотвориши, не украдеши, не лжесвидетельствуеши, чти отца и матер, и возлюбиши искреннего, яко сам себе. Так учит святой апостол Иаков. А святой апостол Павел, представляя слабосилие человеческое, говорит, что отдел закона не оправдится всяко плоть. Умом моим работаю закону Божию, плотью же закону греховному. Каким же образом исполнить потребные дела закона Божия, когда человек бессилен, не имеет возможности оправдать в себе заповеди? Не имеет возможности только до тех пор, пока не просит о том, пока о том не молится. «Не имате, за не не просите», — представляет причину святой апостол. Да и сам Иисус Христос говорит: «Без меня не можете творить и ничего же». А как творить с Ним, сему учат так: «Будете во мне, и аз в вас. Аще кто пребудет во мне, плод мног сотворит». А быть в нем значит непрестанно ощущать его присутствие, непрестанно просить во имя его. «Аще что просите во имя мое, аз сотворю». Итак, возможность исполнения добрых дел приобретается молитвою же. Пример сему виден в самом апостоле Павле, трекратно молившемся о побеждении искушений, преклонявшим колено пред Богом Отцом, да даст он утверждение во внутреннем человеке, и, наконец, заповедавшим прежде всего «творите молитвы». Из всего вышесказанного следует, что все душевное спасение человека зависит от молитвы, а потому она, во-первых, прежде всего и нужна, ибо ею оживляется вера, через нее исполняются все добродетели.

так как во всяком деле есть качество, то оное Господь представил своей воле и дарованию. А чтобы ясней показать зависимость человеческую от воли Божией и глубже погрузив в смиренномудрие, Бог оставил воле и силам человеческим одно количество молитвы, заповедав непрестанно молиться на всякое время, на всяком месте. А сим-то и открывается таинственный способ к достижению истинной молитвы, а вместе с нею и веры, и исполнение заповеди, и спасение. Итак, на долю человека дано количество. Частость молитвы предоставлена его воле. О сём точно так же учат и отцы церкви. Святой Макарий Великий говорит, молиться как-нибудь, но часто состоит в нашей воле, а молиться истинно есть дар благодати. Преподобный Исихий говорит, что частость молитвы приемлет навыкновение и обращается в натуру, что без частого призывания имени Иисуса Христа невозможно очистить сердце. Преподобный Каллист Игнатий советует прежде всех подвигов и добродетелей начинать молитву во имя Иисуса Христа часто, беспрерывно, ибо частость и нечистую молитву возводят к чистоте. Блаженный Диодох утверждает, что если бы человек как можно чаще призывал имя Божие, то есть молился, то не впадал бы в согрешение. Как опытны, мудры и близки к сердцу сии практические наставления отцов. Они в опытной простоте проливают свет на способы и средства к совершенствованию души. Какая у них высокая противоположность с нравственными наставлениями теоретического разума. Разум убеждает, делай то и то доброе, вооружись мужеством, употреби силу воли, убедись благими последствиями добродетелей, например, очисти ум и сердце от суетных мечтаний, наполни место их поучительными размышлениями, делай добро, и будешь уважаем и спокоен, живи так, как требует разум и совесть. Но, увы, все это при всем усилии не достигает своей цели без частой молитвы, без привлечения ею помощи Божией. Раскроем еще поучения отцов и посмотрим, как говорят они, например, об очищении души. Святой Лествичник пишет, «При омрачении души нечистыми помыслами Иисусовым именем побеждай супостатов, часто повторяя оное. Крепче и успешнее сего оружия не найдешь ни на небеси, ни на земли». Святой Григорий Синаид поучает, «Знай, что никто не может удержать ума своего сам, а потому при нечистоте мысли чаще и многократнее призывай имя Иисуса Христа, и помыслы сами собой утихнут». Какой простой и удобный, но и опытный способ и противоположный совету теоретического разума, самомнительно стремящегося достигнуть чистоты собственным самодействием. Сообразив сии опытные наставления святых отцов, приходим к такому истинному заключению, что главный, единственный и удобнейший способ к приобретению дел спасения и духовного совершенства есть частость, беспрерывность молитвы, как бы она ни была немощна. Христианская душа, если ты не находишь в себе силы поклоняться Богу духом и истинную, если сердце твое еще не ощущает теплоты и сладостного вкуса в умственной и внутренней молитве, то принеси в молитвенную жертву то, что можешь, что состоит в твоей воле, что соразмерно твоим силам. Пусть уста твои прежде сроднятся с частым, неотступным молитвенным взыванием. Пусть часто, беспрерывно призывают мощное имя Иисуса Христа. Это не составляет большого труда, и каждому посильно. Частость молитвы непременно произведет навыкновение и обратится в натуру, привлечет по времени ум и сердце в достодолжное настроение. Вообрази при сём, если бы человек неупустительно выполнил одну сию заповедь Божией о непрестанной молитве, то в одной он исполнил бы все заповеди,
Ибо если бы он беспрерывно во всякое время при всех делах и занятиях совершал молитву, тайно призывал божественное имя Иисуса Христа, хотя сначала и без душевной теплоты и усердия, хотя с понуждением себя токмо, но тогда бы он не имел уже времени в чувственных греховных удовольствиях. Каждая преступная мысль его встречала бы препятствия в ее распространении, каждое греховное дело не обдумывалось бы так плодовито, как в праздном уме. Сократились бы или вовсе уничтожились многословие и празднословие, и каждый проступок немедленно очищался бы благодатную силу столь часто призываемого имени Божия. Частое упражнение в молитве часто бы отвлекало душу от греховных дел и привлекало бы к существенному ее знанию, к единению с Богом. Теперь видишь ли, как важно и необходимо количество в молитве? Для дальнейшего убеждения в необходимости и плодотворности частой молитвы, сколь можно тверже, заметь, во-первых, что каждое возбуждение, каждая о молитве мысль есть действие Духа Святого и глаз ангела твоего хранителя. Во-вторых, что имя Иисуса Христа, призываемое в молитве, содержит в себе самосущную и самодействующую благотворную силу, а потому, в-третьих, не смущайся нечистотою или сухостью молитвы твоей и с терпением ожидай плода от частого призывания имени Божия.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу, говорит «Голос православия».
1: В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
2: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
2: Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прийди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего, ащебо и пойду посреди сени смертная, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, тамя утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеди царь славы. «Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы!» Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во иступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову, молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя пречистому Твоему телу и крови. Ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имеей велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступить и с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя. Посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать ми оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омы мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя. Себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Ты им Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет мне тело Твое святое, благоутробне, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянны Твоего пречистого тела и божественной крови, недостойны есмь Христе причащения, Его же мя сподоби.

мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезными подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожу и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас, хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасла еси всего мя человека, тем зовути, слава силе Твоей, Господи! Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, за клан быти яко овча, грех ради человеческих, тем же молю тя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего святи, и сподоби, Владыко, якода причащуся тайные Твоя, божественные вечери, окаянные. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви, и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего, и непорочно, якода прием умного бисера, освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекл еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси. Себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мария, Мати Божия, благоухание и честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, якода освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от Тли Боже мя возведи, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, хлеб Христе взять и не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, при чистых, Владыко, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного,
да не будет мив

суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами пойдоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к приспеянию же и умножению добродетели божественнейшая ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пейте Тебе с подоби, благословен еси Господи Боже, Отец наших, Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне раб Твой чистую и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшаго, и пламень в росу приложшаго Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника бытий, и мне сподоби отчаянного Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуди спасе, Иас, яко же рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собратья расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревле бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю много милостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Яко же огонь, да будет ми, и яко свет, тело Твое и кровь спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего просвещая, поклонятися Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством.
достойно есть якого истину блажити тя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словоросшую, сущую Богородицу тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажды нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало великое словословие Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахум, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворив сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящая мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горей скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помини меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрий мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко житы волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да бодасими, веси бо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящи кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен Иси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Человек – удивительное существо, которое обеими ногами крепко стоит на земле, но головой возвышается к небу, соединяя в себе инстинкт и дух. Поэтому для него еда и отказ от нее – это то, чему он просто обязан уделить внимание. Ежедневно в 0 часов 5 минут в программе «Душеполезные чтения» вашему вниманию предлагается книга известного патролога и богослова схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте» на основании текстов Евагрия Понтийского. Читает Чеслав Симонович. Август 1895 года. Московский студент, далекий от религиозных интересов, совершает со своей юной женой свадебное путешествие. По просьбе новобрачной, они на несколько недель едут в Валаамский монастырь. Здесь перед молодым человеком предстает новый мир — святая пустыня. В дни Успенского поста, ежедневно в 0 часов 30 минут, в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19 часов 5 минут в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Ивлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11 часов.
1: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это четыре его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура». Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
1: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Схерхимандрит Гавриил Бунге. «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте». На основе текстов Евагрия Понтийского.

Глава 3. О еде, как о проклятии. Может показаться, что название данной главы «О еде, как проклятии» звучит слишком сильно. Но как иначе выразить болезненную фиксацию на всем, что связано с едой? Попробуем же в меру своих сил прояснить те основания, без которых исцеление от этого недуга не представляется возможным. В предыдущей главе речь шла о разнообразных симптомах чревоугодия. Анализировались искушения, нацеленные против определенных правил, поводы переступить через правила, смягчить их и вообще от них отказаться, а также утверждения о неуместности, бесполезности и даже вредности поста. Далее были рассмотрены заботы о неопределенном будущем, страх перед лицом болезни или нищеты и, наконец, парадоксальное искушение связать себя чрезмерным подвигом поста. Все эти столь многообразные и отчасти противоречивые симптомы чревоугодия показывают, что здесь человек подвергается проверке на прочность. Он испытывается по существу в своем наиболее сокровенном личностном бытии. При этом бросается в глаза, что все перечисленные симптомы связывает один и тот же элемент, а именно забота о самом себе. Все происходит так, как будто человеческое «я», интуитивно чувствуя свою незастрахованность, принимает своеобразные меры предосторожности. Еда сначала в ее основной форме, как принятие пищи, затем в различных побочных формах, забота о будущем, скупость, становится своего рода защитной реакцией человеческого «я», утратившего уверенность в собственном существовании. Подкрепляя себя, причем часто за счет других, «я» пытается застраховать себя от всех возможных в настоящем или будущем угроз, подлинных или мнимых. Подобным же образом, следуя инстинкту самосохранения, вело бы себя и животное, оказавшееся в опасной ситуации. Но чтобы животный инстинкт стал человеческим соблазном, к нему должно примешиваться что-то еще. Знание о сущности человека, доступное нам благодаря божественному откровению, можно почерпнуть из первых глав Ветхого Завета. Здесь мы узнаем, что грех, совершенный первым Адамом, то есть человеком как таковым, в раю, был связан с вкушением пищи. И отнюдь не случайно, что первое искушение Христа, то есть последнего Адама, в пустыне, также стоит в связи с едой. Почему? Постараемся ответить на этот вопрос. Наши прародители были изгнаны из райского сада после того, как нарушили заповедь и вкусили от дерева познания добра и зла. Очевидно, что греховный поступок заключался не в самом этом действии. Напротив, в нем нашел выражение другой тайный грех, совершенный в сердце. Мы касаемся здесь почти столь же древнего, как и сам мир, вопроса о происхождении зла в мире, который его Творец, будучи благ, сотворил вполне благим. Каким образом зло проникло в это благое творение, и как ему удается вновь и вновь утверждаться в нем? Священное Писание дает нам на это ясный ответ. Согласно книге «Бытия», Бог насадил райский сад для первого человека Адама, которому следовало возделывать его и хранить его. Все произраставшее там могло служить ему пищей, за исключением дерева познания добра и зла. Оно росло посреди сада и наглядно свидетельствовало о том, что только Бог определяет, что считать добром, а что злом. Адаму было запрещено вкушать от этого дерева под угрозой смерти. Для данной заповеди не приводится никаких обоснований, она не подвержена никаким сомнениям, но служит чистым выражением превосходства Бога над его творением. Сначала Адам твердо держался этой заповеди, не помышляя об ослушании. Он был послушен, то есть всецело внимал божественному слову, слушался его. Это чистое, ни о чем не вопрошающее послушание явилось выражением того прочного взаимного доверия, которое господствовало в отношениях между Творцом и тварью Искони.
и должно оставаться примером на все времена. Со стороны Творца это доверие выразилось в передаче

Отец и отец лжи, полной зависти. Человека-убийца от начала. Каким образом змей, числящийся среди благих божьих созданий, превратился в исчадие зла, в Писании не сказано? Здесь мы имеем дело отнюдь не с логическим объяснением происхождения зла, которое на рациональном уровне раскрывало бы его тайну, тайну беззакония. При этом важно иметь в виду, что стояние и падение человека, в отличие от животных и всего остального творения, не есть что-то само собой разумеющееся, естественное. Именно человек, и только он один, должен определять свое бытийное предназначение путем свободного выбора. И со свободным выбором неразрывно связан тот давний, исконный опыт человека, когда он подвергается искушению. Бог не желал искушения человека, однако попустил ему случиться. Ведь дав человеку заповедь и не утаив от него последствий ее преступления, Бог открыл перед своим творением измерение, которое мы называем свободой, а вместе с ним и возможность искушения свободой. На вопрос, как это стало возможным, пытается дать ответ книга Иова. В ее великолепной преамбуле дьявол, выступающий в роли обвинителя, требует от Бога радикального испытания верности Иова, и Бог попускает это испытание. Различные искушения, которым далее подвергается Иов, на первый взгляд затрагивают только его материальное благосостояние и телесное здоровье. Однако из речей друзей Иова, и еще более ясным образом из упреков его жены, мы видим, на что должны подвигнуть Иова его страдания – на противление Богу. Этот исход и предсказывал обвинитель дьявол. Однако он ошибся. Иов, хотя и желает судиться с Богом, но не хулит его. Он даже призывает Бога против него самого в свидетели своей невиновности. В конце книги как Бог, так и Иов оказываются оправданными, что может показаться странным для сознания современного человека. Иов воздает Богу честь, он дозволяет Богу быть именно Богом, не требуя рационального объяснения его неизъяснимой тайны. В свою очередь, Бог оправдывает своего верного слугу Иова. Только Иов говорил о Боге правду. А что же дьявол? Является ли он только частью силы той, что без числа творит добро, всему желая зла? Вопрос остается открытым и в книге Иова, и в книге Бытия. Мы находимся на пути к ответу, почему дело обстоит именно так. Итак, чтобы соблазнить Адама, потребовалась хитрость, так как откровенной ложью его было не уловить. Между тем хитрый змей лжет иначе, чем человек. Человек, как правило, просто оспаривает истину, тогда как дьявол говорит только половину истины, чтобы на место второй половины, подвергнутой умолчанию, подставить ложь. Это ясно видно из искушений Христа в пустыне. Так же происходит и здесь. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева говорит правду. «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Коварный вопрос дьявола преследует двоякую цель. Сначала лукавому требуется войти в контакт с человеком, чтобы затем представить запрет на вкушение плодов как проблему. Ведь до сих пор данная Богом заповедь не казалась человеку проблематичной. Он просто-напросто следовал ей без всяких размышлений. Она была столь же естественной, как и все творение, обязанное своим бытием божественному произволению. Однако теперь запрет вдруг становится проблемой, в нем показалось возможным усомниться. Причем причиной этого послужил диалог со змеем, в который человек дал себя вовлечь, прислушавшись к искусителю. Уже здесь, в человеческом поведении, проявилась та черта, которую апостол Павел впоследствии назовет непослушанием первого человека, то есть его невниманием гласу Божьему и слушанием иного дьявольского голоса. Эта первая оплошность Адама дает змею искомую возможность тут же поставить под сомнение божественную заповедь
и приписать ей

Твое собственное толкование. Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, то есть плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И снова у дьявола двойное намерение. Без всяких на то оснований заповедь выставляется как выражение зависти Бога по отношению к человеку. В устах архилжеца и архизавистника поистине ужасная подтасовка. Вводя Адама в обман, хитрый змей представляет запретный плод в качестве вожделенного блага, опять же ничем это не мотивируя. Искусителю достаточно голой видимости, чтобы пробудить в человеке сомнения и вожделение. И действительно, Еве неожиданно кажется, что от нее что-то завистливо скрывают. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Ее сердце охватило вожделение, то иррациональное стремление, которое переступает все границы, если дать ему свободный ход. Позднее Бог еще будет предостерегать человека от этого бессловесного стремления, призывая господствовать над ним. Но Каин не послушается и все равно убьет своего брата Авеля. Адам также был предупрежден: в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Несмотря на это, охваченная вожделением Ева протягивает руку к плоду, вкушает его сама и дает вкусить Адаму. Последствия не заставили себя ждать. Человек действительно умер, став существом, подверженным смерти. Ибо он мгновенно утратил то, чем обладал, не приобретя того, что ему было обещано змеем. Адам отнюдь не почувствовал себя богом. Вместо этого он оказался наг и гол. Он утратил, так сказать, невинность, ту откровенность перед лицом Бога и другого человека, которая до сих пор позволяла ему не чувствовать свои наготы. Поэтому он инстинктивно прячется, делает себе повязку из смоковных листьев, чтобы не стыдиться Евы, и скрывается от Бога среди деревьев райского сада. Итак, человек становится беглецом, и для него все было бы потеряно, если бы Бог не проявил заботы о нем и не взыскал его. «Где ты?» Вот первый вопрос, адресованный Богом Адаму. И это взыскание Богом своего падшего творения отныне будет определять весь ход человеческой истории, вплоть до появления в мире того доброго пастыря, который наконец-то обретет свою заблудшую овцу и, возложив ее на плечи, принесет домой. Тем не менее, последствия человеческого грехопадения со времени его совершения будут иметь силу до скончания века. Адам и Ева покинули райский сад, получив от Бога одежды кожаные для прикрытия наготы. Вместе с человеком и все остальное творение навсегда утратило ту благодать, которой оно обладало от начала. «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Бытие, глава 3, стихи 17-19. Что же из этого всего следует для нашего вопроса о происхождении зла? Библейское повествование не объясняет его в современном смысле, то есть не раскрывает последней, далее ни к чему не сводимой причины. Тайна беззакония остается сокрытой. Познание добра и зла в абсолютном смысле человеку по-прежнему недоступно. Ему сказано лишь, что он должен делать как творение Божие, а именно, он должен предоставить возможность Богу быть Богом, соблюдая Его заповеди, и через это признавая Его в качестве Творца и Владыки. Это послушание постоянно подвергается искушению. Оно должно осуществляться свободно,
по мере того, как человек снова и снова принимает решение следовать заповедям Творца и отвращается от вражеских внушений. Решение следовать или не следовать Божьему Слову совершается в глубине нашего сердца и для нас самих непостижимо в полной мере. Собственно говоря, искушения лишь вскрывают эту нашу внутреннюю предрасположенность, не всегда подотчетную нам самим. Многие страсти сокрыты в душах наших и, будучи незаметны, проявляются во время тяжких искушений. Поэтому должно со всяким хранением блюсти сердце, дабы, когда обнаружится та вещь, к которой мы некогда имели страсть, не быть нам уловленными бесами и не совершать чего-либо мерзкого перед Богом. Итак, искушения имеют в нашей жизни вполне положительное значение. Они не только заставляют просить помощи у Бога, что само по себе благое дело, но и разоблачают глубины нашей собственной души. «Я же, не ведях, вопрошах у мя». Псалом 34, стих 11. Сами по себе люди не могут познать страсти. Когда же враг спрашивает их через помыслы, они достигают познания страстей. Я называю здесь опыт познанием, ибо и опыт считается познанием. Сказано ведь: «Адам познал Еву, жену свою». Применительно к Адаму и Еве это означает, что хитрый змей сам по себе не породил в них вожделения, но с помощью своих коварных вопросов только позволил ему проявиться. Страсть возобладала над человеком только потому, что он не противостал вожделению. «Пристези соблазны, положиша ми». Псалом 139, стих 6. Сказано очень уместно, ибо часто демоны внушают нам дурные помыслы неоткрытым образом, чтобы ум не узрел тут же их безрассудство и не отбросил эти помыслы прочь. Но вместе с другими помыслами, которые представляются благими, они всевают и дурные помыслы. Однако так они поступают только в случае с совершенными подвижниками, избавившимися от страстей. Тем же, кто еще не достиг чистоты, они могут внушать помыслы вместе со своим безрассудным познанием, совершенно открыто. И эти люди из-за своей страстности не способны эти помыслы отвергнуть. Так они, демоны, говорили Еве: «Вы будете как боги, знающие добро и зло». Вместо непослушания, то есть отдаления от божественного слова и внимания словам обольстителя, человек нуждается скорее в той разумной глухоте и бесстрастии, благодаря которым он хотя и воспринимает помыслы, но, так сказать, не слышит их, поскольку не поступает в соответствии с ними. Каким же образом все это касается чревоугодия? Ведь наша главная тема – отношение к еде. Дело в том, что еда, в данном случае вкушение запретного плода, служит своего рода материальным спусковым механизмом, приводящим в действие страсти. Чтобы лучше понять, что здесь имеется в виду, нам нужно ближе познакомиться с учением Евагрия о сущности страстей. Согласно традиции, восходящей к платонизму и воспринятой христианской мыслью, Евагрий полагает, что разумная душа состоит из трех частей или наделена тремя способностями. Первая часть – разумная, вторая – вожделеющая или желательная, и третья – яростная. Вожделеющая и яростная части вместе образуют неразумную часть, называемую также страстной частью, поскольку именно через эти две иррациональные способности в душу проникают страсти. Сами страсти алогичны, то есть неразумны, или даже противоразумны, тогда как разумение – это орган ума, а ум несет на себе печать богоподобия. Посредством двух своих иррациональных способностей, связанных с плотью, душа погружена в чувственно-материальный мир, ведь эти способности относятся к материальной природе, которую иначе мы не могли бы и воспринимать. В свою очередь, ум определен к тому, чтобы созерцать скрытые во всем творении причины, подобно тому, как буквы доносят до нас смысл составленных из них слов.
Эти причины Логоса свидетельствуют о Творце, Боге Логосе, и имеют в себе цель привести нас к Нему. Несмотря на то, что каждая из трех способностей души имеет собственную сферу действия, они взаимосвязаны и оказывают влияние одна на другую. Так, согласно замыслу Творца, желательное начало должно стремиться к благу, то есть к добродетели, а яростное начало – бороться за ее достижение, энергично противостоя злому началу, демонам. Только когда эти иррациональные способности души действуют согласно природе, то есть в соответствии с замыслом Творца, ум может спокойно обратиться к созерцанию творения. Если же их действие направлено против природы, гармония нарушается. Яростное начало души, приведенное в смятение, ослепляет зрящего, а желательное начало, когда оно неразумно движется, скрывает зримые вещи. Перед каждым человеком стоит основополагающий вопрос, действует ли он согласно природе или против природы. Это пространство его личной свободы и ответственности, но вместе с тем и основание для возможности его уклонения ко злу. Более глубокую причину этой неустойчивости человека Евагрий видит в фундаментальном факте его тварности. Именно в силу тварности человеческое существование не является необходимым. Равным образом человек мог бы и не существовать, поскольку своим бытием он обязан свободному произволению Творца. И если безначальный Творец благ по своей сущности, то творение Божие, имеющее начало во времени, обладает своими качествами только как чем-то приобретенным, что может быть и утрачено. В этой взаимосвязи между приобретаемым, но не навечно благом, личной свободой и ответственностью перед Богом реализуется сущность человека. Подверженность искушениям неотъемлемо принадлежит этой сущности в той мере, в какой человек еще не достиг совершенства. Только потом, благодаря неисповедимой милости Божией, через соединение с неизменным и безначальным Творцом, человек переходит от превратности мира сего к неизменному и вечному бытию. Волеизъявление в благую сторону облегчается для нас тем, что Господь поставил в помощь человеку ангелов, которые внушают духовное наслаждение и возникающее из него блаженство. Под этим Евагрий понимает ведение Бога как выражение сокровенной личной встречи с Ним. Вместо этого демоны, по попущению Божию, постоянно подвергающие нас искушениям, влекут нас к мирским похотям, которые омрачают ум и ведут к отпадению от ведения. В последнем случае ум уже не возвышается к Богу, но противоестественным образом обращается сам на себя. Ибо все страсти, в конце концов, представляют собой не что иное, как выражение фундаментального себялюбия, из-за которого любовь к Богу искажается, превращаясь в любовь единственно к самому себе. Евагрий очень метко называет эту трагическую самовлюбленность всененавидящей. Ведь ее извращенная любовь, будучи неисполнимой, в конце концов обращается в ненависть. В качестве средства нашего испытания демоны используют помыслы, мысленные впечатления и образы чувственно-материальных вещей. И поскольку мы существуем в чувственно-материальном мире, невозможно совершенно избавиться от этих помыслов, как невозможно и совершенно освободиться от искушений. Но только от нас самих зависит, приводят ли эти помыслы в движение страсти или нет. Это не зависит от материального мира, ведь он сотворен Богом. Творение само по себе благо и способствует достижению человеческого блага, а не препятствует ему. Также это не зависит от мысленных представлений, черпаемых умом из материальной действительности, ведь последние представляют собой только средство, при помощи которого ум познает вещи, а он и был для этого создан. Наконец, это не зависит и от двух иррациональных способностей разумной души, через посредство которых воспринимаются вещи. Это зависит только от злоупотребления способностями души, источник которого мы сами, а также от противоестественных,
и страстных мысленных представлений о вещах, возникающих из данного злоупотребления и связывающих ум. Божественная педагогика по отношению к человеку нацелена на то, чтобы через духовное учение и заповеди освободить ум от этих уз. Вернемся теперь к истории о пребывании человека в раю, пример которой наглядно показывает нам, как происходит процесс искушения и падения. Евагрий лаконично замечает по этому поводу: «Желание пищи породило непослушание, а вкушение сладостного плода извергло Адама из рая». Речь тут по существу идет не о вкушении или невкушении пищи, но о послушании, то есть о правильном безраздельном вслушивании в Божественное Слово и том ответе на него, который мы называем верой. Эту беседу между Творцом и Творением Евагрий называет также молитвой, высшим мышлением ума, в котором ум осуществляет то действие, которое ему свойственно. В свою очередь хитрый змей пытается отвратить человека от этой духовной беседы, направляя его внимание на чувственный предмет, то есть на плод, и на удовольствие, связанное с его вкушением. Священное Писание отличается непревзойденной чуткостью, которую Евагрий, будучи хорошим психологом, интуитивно не мог не почувствовать. В частности, Писание обращает наше внимание на тот основополагающий факт, что самый элементарный из всех жизненных процессов – это еда. Она важнее полового инстинкта, важнее стремления к обладанию и тому подобное. Поэтому в перечне страстей и пороков на первом месте стоит не блуд или скупость, не гнев или печаль, даже не гордость и не соответствующее ему тщеславие, а именно чревоугодие. Первый из идолопоклонников – Амалик, первая из страстей – чревоугодие.

0: прозвучала передача по страницам книги схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение лакомства чревоугодия. Учение отцов-пустынников о еде и посте на основе текстов Евагрия Понтийского». Читал Чеслав Саманович. Продолжение слушайте в наших следующих передачах.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу по страницам повести Ивана Шмелева «Старый Валаам».

Мы едем в Коневский скит. Во имя Божией Матери Коневские, верстах в шести от монастыря. К крыльцу гостиницы подан тарантас, запряженный сивой лошадкой. За кучера монашонок Карел, молчальник. Он всегда водит отца игумена и сидит на козлах по уставу со страхом и трепетом. Во всю дорогу он не произнес ни звука, лошадка неторопливая, ленивая, могла бы походче идти, но кнуток Валааму неизвестен. Блажен иже и скоты, милуяй. Погода серенькая, дождливая, унесли лето журавли. Едем лесом, остро пахнет грибами, осеннюю грековинкой хвои. Намокшие лапы ели цепляют нас за шляпы и осыпают дождем. Неуютно теперь в лесах. А как пойдут настоящие осенние дожди да бури, леса зашумят, завоют, повалят лесные буреломы. Жутко тогда в лесах. А отшельники по глухим скитам будут выстаивать ночи на молитве, а днями колоть дрова и собирать валежник. Рыбаки-монахи на своих древних ладьях выйдут на бурную Ладогу закидывать свои сети мрежи. На кирпичном заводе трудники будут мять мокрую глину на кирпичи, каменотесы ломать на горах гранит. Машинист-монах пойдет на кочливом Валааме за многие версты на дальние острова. Бури, ливни, метели — все едино. Валаам не остановит своей работы служения во имя подвижнических трудов, молитв. К полуночнице движутся старцы по сугробам, лесам, проливам. Светит им свет Христов. Едем орешником. Осенняя на нем ржавчина. Под колесами жвакает, сочится. Что это там краснеет? А, рябина. Мокрые кисти виснут. Скука и неуют. Вон болотце. Унылая осока, шатаются камыши под ветром. Мокрый монашек повстречался, несет розовые грибы, рыжики и молоденькие, промытые. Весело нам кивает, словно и нет дождя. Опять часовня. Плачет осенними слезами черный гранитный крест. Белки под дуплом и лисичка подремывает где-то. Вон над полем с гнилым сараем тряпками носятся вороны в ветре. Какие-то у них дела. Гремят по луди колеса тарантаса. Прокатили. Мягко. Опять по иглам. От игл тянет душную скипидарной сыростью. Ну вот приехали. Поперек дороги мокрый плетень из хвороста. Дальше и нет пути. Тупик. Скит. Монашонок молча остановил лошадку и остался сидеть, как мумия. Так и не обернулся к нам. Стало быть, выходить. Отыскиваем в плетне проходик, видим с холма озерки, кусты и церковку. Сеет дождик, скучно шуршит по листьям. Идем мимо черных огородов, доходим до деревянной церковки, ни души. Воистину, скит, пустыня. Церковка заперта. За огородом на холмике две смежные избушки. Это кельи пустынников, связанные сенями. Плачут в дожде оконца, дымок курится и стелится. Дождь надолго. В каменистой горке выбита криво лесенка. Мы, скользя, поднимаемся к избушкам. Да где же скитники? Заглядываем в сени и видим, вот они, жители пустыньки. На полу сидят трое. Седенький, тощий старичок в скуфейке, приятный такой лицом, мертвенно-восковым, бескровным. Черноватый монах лет сорока, кряжестый, с горячими глазами. И юный послушник, светлоликий, с тонкими чертами, в золотистых локонах, как пишут ангелов. Сидят молча и старательно чистят лук, режут ботву с головок. «Бог в помощь! Здравствуйте!» Возглас пугает их. Так они были заняты работой, а, может быть, и мысленной молитвой, что не слыхали, как мы вошли. «А, Господи, помилуй!» Сказал старичок-схимник, и я понял, что это отец Исой, о котором говорил нам странник. «Лучок вот режем, Господи, помилуй!» Прочие только поклонились
и продолжали резать. Не вовремя мы, видно, попали. Стоим, молчим. А они продолжают резать, будто нас здесь и нет. Наконец Химонах говорит опять, будто с самим собой. «Лучок вот режем, Господи помилуй». Я думаю, они разучились говорить и молчат от смущения. «Прошу показать нам церковку и келью отца Дамаскина. Возьми ключи, да покажи им. Все обскажи про батюшку», — говорит старичок мальчику в локонах. «А угостить-то вас и нечем, Господи помилуй». Мальчик ведет нас к церковке. Скребет огромными сапогами по камням. Церковка небогатая, бревенчатые тесаные стены, скромный иконостас, дощатый в сучочках пол, пахнет сосной и ладаном. Я спрашиваю мальчика, давно ли он на Валааме? Год скоро, а здесь в пустыньке 6 месяцев. Из Питера он. Служил в экспедиции государственных бумаг. Что привело вас на Валаам? Не знаю. Читал про Валаам и понравилось, как живут тут, Богу служат. Но ведь тут трудно, в такой неуютной обстановке, особенно после Петербурга. Святые отцы жили, говорит он. Я смотрю на его локоны ангела. Но, может быть, он отсеянный. Таким, должно быть, и юный Дамиан был. Есть такие особенные, родятся как-то, чуждые сему миру. Идем к озеркам. Соединяет их деревянный мостик над проточком. Берега заросли осокой. Говорят, у вас много рыбы? Уха живая. Ловим только на монастырь. А здесь рыбку не позволяется и великие праздники вкушать. Ручная у нас рыба. Черпать корзиной можно. Сейчас хмуро, а солнышко когда? Так спинки и синеют, перышками играют. У нас в обители там рыбу из икры разводят. Завод такой есть. И форель разводят, и сегов, и лосиков. Чего-чего только не делает братья у нас. У нас прямо целое государство. Только духовное, конечно. И свечной завод, и кожи мочим, и скипидар гоним, и переплетные у нас есть, и лекарственные травы растим, и сук наваляем, и посуду обжигаем. Скудельный заводик есть, и лесопильная, и конный завод, и граниты шлифуют, и мрамор полируют. Господь умудрил, и мастера рабочие тянут к нам с питерских заводов, да и совсюду. Ведь разные люди на свете. Есть и зорняки, рабочий-то народ, а есть и в рабочем народе зернышко Господне. На Слово Божие идут, вот и живем как царство. Мальчик удивил меня разумной речью. Вы где учились? Городское окончил, а потом меня папаша к себе в экспедицию устроил. Краски мешать тереть. Я там рисовать стал. У нас там гравёры тонкие. Первые гравёры во всем свете. И жалование вам платили? Конечно. Я получал 24 рубля на месяц. Подростковое, как ученик. У нас там особое жалование. Там люди отборные берутся, верные, от отца к сыну. Даже дедушки служили. Ведь там и деньги заготовляют, и надо держать секреты. Там все крепкие люди, верные. И он ушел. Значит, тоже крепкий, отсеянный. Юный совсем. И такое жалование. Театры всякие, соблазны, лакомства. В магазинах семья, очевидно, зажиточная, и ушел. В глушь, сюда, в скит, в пустыньку. Лучок режет. Гремит в таких сапогах, ноги, небось, натерло. Понравилось, святые отцы жили. Вы читаете здесь какие-нибудь книги? А как же? Отцов церкви, Исаака Сириянина, Макария Египетского. Что старец укажет отец Исой? Он тоже знает Писание. Простой он с виду и очень смиренный духом, а твердый в искусе. Он руководит хорошо, толкует мне. Только он, конечно, меня жалеет, добрый очень. Строже бы надо. А он что же, за искушение 100 поклонников, а больше не возвестит. К нам подходит схимонах с Исой. А вот здесь, показывает он на камень у воды, птицы Гагара гнездо вьют и птенцов выводят, а нас не боятся. Гагара птица нелюдимая, самая строгая.
любит самую даль крепь, глухие, значит, места. А вот еще при отце Дамаскине, когда молодой он был, больше полсотни годов все ведутся гагарки-то, и каждый год только одна пара прилетает. И сегодня прилетели? Нет, ночи что-то не воротились, первый год так. Мало птенцовые они, больше парочки не выводят. И вот первый год не прилетели, а то всегда. Это их в миру злой человек, может, и пугал, пострелил, может. Вы давно здесь в скиту? 2 годика. А то все дозорщиком был в Никольском скиту на островке. До схимы отцом Стефаном звали. А что это такое дозорщик? На Никольском островке служили? Монастырь берег от приходящих. Зимой по льду к нам бредут. Ну и стерег. Обыскивал. Дело Божье, нельзя пропускать. Искушения несут нам. Есть такие озорники. Грех протащить хотят, запретное. Слабые есть из братьев, ну, я табачок в озеро, и еще чего похуже, об камушек. И огорчения бывали, били меня лихие люди. Потрудился я, а вот теперь на отдыхе грядки копаю, лучок сажаю. Молиться-то и молюсь по малости, Господи помилуй. Ну, дай вам Бог получить, зачем приехали. Проводи их, сынок. «Покажь келейку батюшке Дамаскина», — сказал отец Сысой послушнику. «А я уж пойду, лучок режем. Ну, спаси вас Бог, Царица Небесная». Он заковылял к своей келье, а мы перешли мостик и поднялись на горку, где под дубками, кленами и липками стояла пустая теперь келья игумена Дамаскина. На стене сруба прибит 4-оршинный крест работы Дамаскина. Мы вошли в келью клеть. Эта клеть — простая изба, разгорожена на 4 клетушки. В одной он работал, а и повернуться негде. В другой молился, в третьей переписывал священные книги, в четвертой почивал. Вот его моленная. Клетушка шириной в аршин, длиной в 2, а на лойчик — икона, стул. В крохотной оконце виден краешек озерка, холмик, поросший лесом. Здесь искушали его бесы, устрашали осенними бурными ночами в этой живой могиле. А он молился. И продолжалось это 7 долгих лет до главного подвига — строительства царства Валаамского. А вот его постель. В клетушке под оконцем дощатый гроб на полу, и в нем рогожка. Мы вышли. Дождь перестал, всюду висели на листьях капли, сверкали живыми алмазами на солнце. Выглянуло оно из тучи, сияло в мелкой волне озерка холодным блеском. Кораллами горели обвисшие рябины. За озерком отец Сысой на огороде копает лук. «Прощайте, отец Сысой!» — подошел я к нему. Бог простит, простите нас, грешных». Я пожал с грустным чувством его восковую руку, ручку. Было мне почему-то его жалко. Думалось, старенький, недолго ему пожить осталось. Еще подумал, а ему, может быть, это радостно. Ведь он верит в вечное, небесное. «Прощайте, больше уж не увидимся здесь», — сказал он, словно на мои мысли, и посмотрел мне в глаза. Было в его глазах что-то, чего он не высказал словами. «Там свидимся». Я прошел в сени келий. Черноватый монах все еще обрезал лук. «А, уходите? Вы уйдете, а мы останемся. А скажите, слыхал я, немцы будто войну воевать хотят, не слышно?» Таинственно спросил он. «Не слышно. Ну, а как у вас там, в России? Ничего? Ничего. А мне вот богомолец один сказывал, будто у России с Францией дружба завязалась, правда? Правда.
неладно это. Француз он хитрый. Напрасно Россия с ними связывается. А что, голод будто недавно был? Этот был обыкновенный, до мира жадный, с живыми даже горячими глазами, не отсеянный, так и останется в решете. На будущее лето, может, заглянете, новенького чего расскажете. В лесу живем. Птица пролететь не скажет, хоть и много видит. Этот не отсеется никогда. Мы сели в тарантас. Недвижный, насквозь промокший мальчик карел сонно повел вожжами. Бойко пошла продрогшая лошадка, посыпала крупным дождем с орешника.

Синяк гостиницы стоит у дверей. Отец Антипа с блюдом. Мы кладем нещедрую жертву нашу за щедрое гостеприимство. Отец Антипа кланяется в пояс. «Маловато погостили, маловато, — жалея, — говорит он, — хорошо себя вели, и привык я к вам, милые. Скажете о нас доброе словечко там». Мы обнялись, поцеловались. «Скажу, батюшка, есть что сказать. Многое видел я доброго, чего я не ожидал увидеть. Вот и не забывайте нас, добрых-то. Хоть и отбились мы от мира, а все люди. Не забывайте нас, проведайте. Сейчас вы к отцу игумену, проститесь, да к угодникам прежде сходите поклониться, к Сергию Герману, батюшкам нашим. Они вас в пути сохранят. А поклажу вашу мы на пристань доставим. Ну, с Господом». Мы поклонились угодникам и поднялись в покое отца игумена получить по валаамскому обычаю благословение в путь. «Ну, как вам у нас показалось?» — спросил отец игумен. Я сказал, что сердце велело мне. Он, видимо, был доволен. «Далеко нам до высоты подвижнической тщимся, сколь можем, в меру духовной скудости нашей», — сказал он просто, благословляя нас. «Всегда вам рады будем. Скорбеть будете, приезжайте помолиться. Молитва — все и богатство наше». Сходим по гранитным ступенькам к пристани. Грустно нам уезжать. Привыкли. Пароход Петр привез новых богомольцев на праздник Успения послезавтра. Тянутся они в горку к гостинице. Говорят, что на 28 июня, день памяти преподобных Сергия и Германа, бывает до 5000 богомольцев. Сходим на палубу. Внизу монахи поют достойно. Отец Николай грустно смотрит на отъезжающих. Мне жаль его. Кричу: «Прощайте, отец Николай!» Он подходит нервными быстрыми шагами к борту, растерянно моргает, силится не заплакать, голова поникла, руки заложены за спину, приговоренные будто. «Прощайте, — уныло говорит он, — туда, на родину вы, к своим!» Вытирает красным платком лицо и задерживает платок у глаз. «Ведь 4 года я здесь, и никакого распоряжения забыли, не дают прихода. А как же мне без прихода-то? Семье на шею, бедные мы бессильные. У кого связи, а у нас ничего». Я с грустью думаю, что и у меня нет связей. Ничем не могу помочь, жаль только. «Истомился», — шепчет старик чуть слышно. «Чувствую, скоро и совсем обсижусь тут, не будет и тянуть туда. Прощайте, голубчики мои». Впоследствии я узнал, что опасения отца Николая оправдались. Он навсегда остался в монастыре. По сходням идет монах, машет нам чем-то завернутым в белую бумагу. «Обители благословения на путь вам». Я беру с поклоном, развертываю, вижу хлеб. Чудесный хлеб валаамский, ржаной, душистый, с тонкой корочкой, пахнет и пряником, и медом, отрезок длинной ковриги, 5 фунтов. Тут же мы и едим его, крестясь на золотые кресты и синие купола собора. И с этим валаамским хлебом вкушаем в последний раз, впитываем в себя, в сердце кладем себе благостное, что видели и вняли, что осветило нас первые шаги нашей жизни. Мы едим валаамский хлеб, тесно у нас в груди. Глаза смотрят на все прощально, жадно. Никогда больше не увидим, никогда. В грезах увидим, в снах. Гудок. «Прощай, Валаам, чудесный, светлый». Мы говорим друг другу, говорим взглядами и понимаем, как хорошо мы сделали, что выбрали почему-то Валаам целью своей поездки, первого в жизни путешествия. Говорим глазами: «Правда ведь хорошо? Правда хорошо». Второй гудок. Матросы закрыли борт. Певчие монашонки звонкими дисконтами зачинают: «Преобразился Иси на горе».
Послушники поддерживают басами. На пароходе подхватывают тропарь, катится по монастырскому проливу, в камнях отзывается, в лесах. Третий гудок. Пароход отваливает от Валаама. Богомольцы снимают картузы, крестятся на собор. За решеткой на высоте у монастыря одинокие черные фигуры смотрят, не разобрать. Иноки провожают прощальным взглядом. Ползет за ним пенистый хвост воды, расходится длинными косами, катится к каменистым берегам, шлепает белой пеной мимо скитаний Кольского. Ладога там блестит. Прощай, Валаам, до будущего года! Слышатся голоса на палубе. На граничных утесах лес островерхих елей. Над ними золотится крестик скита всех святых. Вот и вольная Ладога играет. Пролив за нами. Виден весь Валаам, весь в солнце, зубья его утесов. Где-то на высоте за соснами деревянная церковка-игрушка, дальний скит Александра Свирского. Снежно сияет светило Валаама, великолепный собор с великой свечою колокольней. Дремлет, лазоревые его главы начинают вливаться в небо, лазоревое тоже. Белеют стены в зеленой кайме лесов. Снежная колокольня долго горит свечой, блистающим золотом креста. Мерцает, гаснет.

0: Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам книги Ивана Шмелева «Старый Валаам». Читал Георгий Корольчук.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Улица города. Почему так названа? Рассказывает краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.
1: Гродненский переулок. Гродненский переулок выходит из тупика, пересекает улицу Восстания и заканчивается у улицы Радищева. Это редчайший случай, когда начало петербургского переулка выходит из тупика. Скорее, это характерно для Москвы, но никак для нашего города. Однако Гродненский переулок – исключение. Первое его название, которое было зафиксировано газетой «Санкт-Петербургские ведомости» в 1778 году, третья рота Преображенского полку, именно в такой форме. В отличие от слобод Измайловского и Семеновского полков, все улицы, в которых последовательно именовались ротами, в слободе Преображенского полка, располагавшейся между Малой Итальянской, ныне улица Жуковского, и Кирочной улицами, такие названия зафиксированы всего для нескольких проездов. А после того, как в начале XIX века полк перевели в казармы, построенные вдоль Госпитальной улицы, нынешней улицы Радищева, эти имена и вовсе стали неактуальными. Поэтому третья рота становится Кузнечным переулком. Название, имеющееся уже на плане 1798 года. Это был очень распространенный топоним в городе, поскольку спрос на услуги кузнецов был велик, и кузницы находились чуть ли не на каждом углу. С 1821-го переулок был глухим, еще более распространенное название, ибо так именовались проезды, идущие в тупик или просто захолустные. Всего в XIX веке в Петербурге имелось 38 глухих переулков. Чтобы как-то отличать их друг от друга, переулок в Литейной части иногда называли четвертым глухим или глухим Спасским, как находившегося вблизи Спасо-Преображенского собора. Помогало это мало, и 7 марта 1858 года переулок переименовали в Гродненский. Тогда несколько проездов в Литейной части получили название по губернским городам Запада Российской империи. Ну а с 1944 года город Гродно – это областной центр Белоруссии. Кавалергардская улица. Кавалергардская улица идет от пересечения Суворовского проспекта и Кирочной улицы в тупик чуть дальше Таврического переулка. Первое ее название – Манежная улица – существовала с 90-х годов 18-го столетия по 1858 год и было связано с тем, что здесь находился манеж лейб-гвардии кавалергардского полка. В 1828-м появляется вариант «Старая Манежная улица», а в 1860-х улица стала Старо-Манежной. Тогда она доходила до Невы. Современное название «Кавалергардская улица» получила 5 марта 1871 года по названию полка. Кавалергардский полк впервые участвовал в сражении под Аустерлицем в 1805 году, где спас от разгрома отступавшую русскую пехоту. За это полк был награжден георгиевскими штандартами вместе с Преображенским, Семеновским и Гренадерским полками. Кавалергардский полк участвовал в зарубежных походах 1813-1814 годов. Этот полк считался одним из самых привилегированных полков гвардейской кавалерии, был обязательным участником всех торжеств в Петербурге. Служба в кавалергардском полку создавала хорошие предпосылки для успешной карьеры, как по военной, так и по гражданской линии. Казармы кавалергардского полка, так называемые «Аракчеевские», располагались по обеим сторонам Шпалерной улицы, от Таврической улицы до Смольного. В советское время они были уничтожены почти полностью, остался лишь дом номер 53 по Шпалерной в сильно перестроенном виде. Но справедливости ради надо сказать, что особой архитектурной ценности эти казармы не представляли на таком грандиозном пространстве. Кавалергардский полк был расформирован 27 марта 1918 года приказом наркома по военным делам Льва Троцкого. 6 октября 1923 не стало и Кавалергардской улицы. Ее переименовали в улицу Красной Конницы. Под этим именем она просуществовала до 4 октября 1991, когда ей было возвращено историческое наименование. Участок у Смольной набережной еще в 1962-м вошел в территорию водоканала. Кирилловская улица. Кирилловская улица проходит от Старорусской улицы до улицы Моисеенко. Эта часть бывшей Рождественской слободы стала застраиваться поздно, и первое название улицы – Болотный переулок – было присвоено лишь 7 марта 1880 года по соседней Большой Болотной, как в то время именовалась нынешняя улица Моисеенко. Параллельно существовало и другое наименование – Треповская улица, видимо, по фамилии домовладельца. Поскольку в городе, построенном на болоте, и так было много стихийно возникших болотных улиц и переулков, то 16 апреля 1887 года власти отменили предыдущее решение и дали проезду новое имя – Кирилловская улица. Как сказано в тексте указа, оно присваивается в честь первоучителя славян святого Кирилла, согласно ходатайству попечителя учебного округа. Братья Константин в монашестве Кирилл и Мефодий, причисленные православной церковью к лику святых, греки по национальности, родились в македонском городе Салуне и с детства знали греческий и славянский языки, а затем выучили латинский, еврейский и арабский. Главной заслугой Кирилла и Мефодия считается изобретение славянской письменности. Ученые до сих пор спорят, что именно они изобрели – кириллицу, глаголицу или обе азбуки. Обычно считают, что Кирилл и Мефодий придумали глаголицу, а кириллица – это перевод глаголицы на греческий алфавит, созданный уже после их смерти. Кроме славянской письменности, Кирилл и Мефодий создали славянский литературный язык, начав переводить на него Библию. Перевод, завершенный их учениками, до сих пор применяется в православном богослужении, а церковнославянский язык использовался в России вплоть до Петровского времени, а в других странах и позднее. Ни один из многочисленных переводов Библии на современный русский язык, появившихся в последние два десятилетия, не достигает пока мощи и образности перевода Кирилла и Мефодия.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров»

0: Дорогие друзья, добрый вечер. Мы приветствуем всех, кто сейчас находится у радиоприемников и готов провести с нами эти 45 минут. И говорить мы, как всегда, будем о Санкт-Петербурге, нашей северной столице, нашей культурной столице, и рассказывать о нашем городе будет коренной петербуржец, любитель, знаток города, заслуженный архитектор России Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Напомню, что вы еще и профессор Международной академии архитектуры. Так что вы, как никто, знаете наш город, я считаю, тем более тот участок, по которому проходят наши радиопрогулки, вот последние несколько программ. Для тех, кто

0: Наша программа выходит в среду, как всегда. Владимир Кузьмич, вот после такой довольно долгой преамбулы...
1: Не очень долго.
0: Не очень, да? Я хочу сказать, что в прошлый раз мы сейчас идем по советским, бывшим рождественским улицам, которые пересекают Суворовский проспект. И сегодня на какую советскую отправляемся?
1: Да, мы дошли уже до 8-й советской улицы.
0: Да, ну вот сразу нас приветствуют наши постоянные радиослушатели. Дмитрий, добрый вечер, самая лучшая программа. Дмитрий, вы нас всегда поддерживаете и задаете хорошее настроение в самом начале.
1: Спасибо.
0: Наталья тоже приветствует, добрый вечер, желает не только нам, наверное, но и всем, кто нас слушает. Кстати, мы закончили в прошлый раз нашу программу и получили сообщение от Марины, но уже не успели его прочитать, у нас некоторые задержка идет с получением ваших сообщений, но мы все прочитали, и мы Марину также благодарим за активное участие в нашей программе. Итак, а вот как раз Марина появилась. Добрый вечер, долгожданные друзья. Итак, 8-я советская. Владимир Кузьмич, вот проходя по всем советским, мы с вами уже делали вывод, что для меня это неожиданно. Этот район был наполнен и медицинскими какими-то учреждениями, и образовательными. Очень интересными.
1: Учебными
0: гимназиями и какими-то там другими образовательными. Вот такой район непростой.
1: Причём с богатой историей, да.
0: Да, с богатой историей. И люди, которые там учились, тоже довольно известные, учились или работали. Неожиданно, потому что как-то на эту тему, мне кажется, мало кто говорит. И о песках. Ну, в общем, наверное, такое первое впечатление, что это просто доходные дома и больше ничего.
1: Ну, конечно, большую часть застройки составляли доходные дома и составляют сейчас. Надо сказать, я уже упоминал, что я сам житель Песков. До 20 лет я жил на продолжении 8-й советской, то есть на улице Некрасова. И как раз о ней сегодня и пойдет речь. Но это я к тому снова вспомнил, что для меня тоже очень много открытий в этом районе. Вот сейчас, когда мы копаемся в историях, связанных с теми или иными зданиями, да и сами здания по своей архитектуре тоже во многом, не могут быть не новыми для меня, но какие-то детали открываются заново. В общем, район оказался очень богатым на события, на историю, на архитектуру своих зданий. Ну и 8-я советская и бывшая рождественская, она, как я уже сказал, является составной частью улицы Некрасова. Трудно сказать, кто кого продолжает, но, по-видимому, по нумерации, если следить, то улица Некрасова идет от Литейного до Греческого проспекта, то есть как раз вот в этой части, в Песках. А после Греческого проспекта продолжение этой же улицы по той же трассе является уже 8-й советской, и она нумерацию отсюда начинает. Так что мы продолжаем улицу Некрасова. Но надо сказать, что самое интересное, что сосредоточено на 8-й советской, находится как раз вот в самом ее начале, и даже имеет смысл заглянуть немножко на улицу Некрасова.
0: Вернемся к ней.
1: Да, она начинается от Литейного, это еще не зона Песков, но зато заканчивается уже действительно в районе Пески. Итак, вот эта улица Некрасова сама по себе имеет историческое название «Бассейная». Ну, знаменитое стихотворение, которое знают все дети, наверное, про то, что жил человек рассеянный на улице Бассейной, и вот как раз здесь-то он и жил, по Чуковскому.
0: И, Маршак.
1: Конечно, это Маршак разве? Нет, это...
0: Нет.
1: Вместо шляпы на ходу он надел сковороду.
0: Да,
1: по-моему, Чуковский, нет?
0: Что-то, мне кажется,
1: Дети маленькими были очень давно, поэтому я уже подзабыл. Надо теперь у внучки спросить, да. Итак, вот откуда такое название «бассейное»? Ведь связано с какими-то бассейнами. И действительно, как раз в этом месте, в конце бассейной улицы Некрасова, рядом

0: рядом с греческим, между Греческим проспектом и Лиговским проспектом, находится сквер, в котором когда-то исторически были бассейны. И тут от этого и называется улица. Бассейны, то есть водоемы. Их было даже два, точно известно. И интересно, что вода в этих водоемах поступала из Лиговского канала. То есть вот Лиговский проспект, он как раз упирается в улицу Некрасова, в самом ее конце, напротив Некрасовского, бывшего Мальцевского рынка. И трасса Лиговского проспекта – это трасса бывшего канала, который даже, как пишут в источниках, сохранился кое-где под землей. Mm-hmm. То есть его засыпали, но местами заключили в трубу. И поэтому там какое-то движение подземных вод существует под Лиговским проспектом. А канал этот очень длинный, начинается совершенно в другом месте города, на юго-западе, около реки Дудырговки. Это когда-то был не Петербург, конечно, когда канал копали в 18 еще веке, а это было за пределами города. И Дудырговка находится выше по рельефу, чем район Пески, еще выше, хотя и Пески высокие. Mm-hmm. И поэтому оттуда самотеком из этой реки по каналу вода шла вплоть до бассейнов, а в бассейнах она накапливалась и дальше шла в самые первые знаменитые сады Петербурга. Это прежде всего в Летний сад, по трассе бассейной улицы, и в Таврический сад, который тоже находится уже вот в районе Песков. Мы об этом говорили, когда шли по Кирочной улице. Так что сама эта гидравлическая система является замечательным памятником инженерных, значит, инженерного строительства в Петербурге, и отчасти как-то, может быть, даже в какой-то момент вскрыто и облагорожено. Но эти бассейны в XIX веке уже были засыпаны, и на этом месте был организован сначала стихийный сквер небольшой, а потом уже сквер с планировкой определенной. И об этом сквере мы тоже пару слов еще дальше скажем. Но самое интересное здание в этом месте находится, это большой комплекс, очень необычный по архитектуре, необычный для всего Петербурга, который выходит на Лиговский проспект, на улицу Некрасова и частично своей стороной, значит, на площадь перед концертным залом Октябрьский и в сад, как раз вот в этот сад, где были бассейны. Этот комплекс был построен в XIX веке в очень необычном стиле псевдоготики. В Петербурге есть еще постройки псевдоготики, то есть как бы напоминающие готику европейскую, с очень характерными стенами из красного кирпича, с выступающими ребрами такими пилонами на фасаде, сложной архитектуры по карнизам и завершение такое, очень сложный силуэт у здания. В общем, действительно очень напоминающее кирпичное здание средних веков, которые есть в Европе, в Северной Европе, например, в Германии, в Польше, и знаменитые есть постройки в Литве, в Вильнюсе, из красного кирпича эпохи средних веков. Или немножко эпохи Возрождения. Так вот, в Петербурге есть целый комплекс, и он, как вы только что говорили, тоже имеет медицинское назначение. То есть вот эта традиция размещать в районе Пески медицинские учреждения, и здесь мы ее тоже видим. Значит, строилось это как евангелическая женская больница. значит, больница женских болезней евангелическая, потому что она курировалась и была создана на средства протестантской, одной из протестантских церквей, которых было много в Петербурге всегда, а именно Евангелической церкви. Построено это здание было окончательно в 1871 году по проекту двух явно немецких архитекторов по происхождению, это Бернгард и фон Гиппиус. Ну, на самом деле они строили и другие постройки, известные в Петербурге, этих авторов. По-видимому, это были обрусевшие уже какие-то немцы, но фамилии вот такие немецкие сохранились. Итак, вид с Лиговского проспекта на главный корпус. Этот стиль архитектуры иногда специалисты называют кирпичный стиль, а иногда вот прямо псевдоготический. И самое такое эффектное место в этом комплексе – это, конечно, главный вход, который располагался с Лиговского проспекта прямо по центру этого большого корпуса. Видно его, да, да, сейчас? Вот. И здесь как раз мы видим все черты готики такой европейской, устремленные кверху формы, такие одухотворенные, рвущиеся в небо, что вообще характерно скорее для церковных зданий, готических соборов, например. Но в данном случае это гражданское здание, но как раз вот в этой центральной части на втором этаже была расположена церковь, евангелическая тоже, протестантская церковь, которая просуществовала сколько-то десятков лет, пока уже в 20 веке не была закрыта, ну, вернее, не перепрофилирована была в православную. Ну и после революции, как и многие другие церкви, она перестала действовать.
1: А что там после революции было?
0: После революции там так и сохранились разного рода лечебные учреждения. Они сменяли друг друга с разным профилем. Ну и, конечно, уместно сказать, а что там сейчас? Там действительно медицинский институт, где есть и научные, и лечебные подразделения, а профиль у него пульмонология и фтизиатрия, то есть это все, что связано с легочными заболеваниями. Некоторое время в советскую эпоху послевоенную это назывался институт фтизиатрический, а вот сейчас он как-то, значит, более сложно называется, со словом пульмонология тоже. Вот. Так что лечебное учреждение до сих пор, вот этот вот характер готической постройки подчеркивает еще ограда, такая сплошная каменная ограда, угол Лиговского проспекта и улицы Некрасова, такая монастырская стена глухая из красного кирпича, и в том числе комплекс этот состоит из многих зданий, кроме главного. Один из павильонов предназначен для хирургического комплекса, то есть там делают операции, в том числе на легких сейчас. То есть это очень крупное медицинское учреждение такое. Ну, не знаю, по-моему, о нем жители города мало осведомлены как-то, ну, кроме тех, кто вот туда лечиться приезжает. Тем более вот оно такое закрытое по внешнему виду, за забором, как-то не всем бросается в глаза. Но если посмотреть, и вот если посмотреть из сада, который на месте бассейнов как раз был устроен, то мы видим, что это сложное по силуэту такое, значит, образование, такая сложная композиция, но весьма живописная и очень необычная в таком более строгом Петербурге, где господствуют, как правило, классические здания с какими-нибудь белыми колоннами, а вот здесь совершенно другая архитектура. Так что уникальное совершенно место. Ну, например, вот в этом комплексе есть даже какая-то круглая башня. Вот она не очень большая, скорее башенка с шатровым завершением, но такая форма совершенно необычная для застройки Петербурга.
1: Да,
0: но есть и какая-то история, связанная с этим комплексом. Здесь, например, проводились киносъемки. А причем киносъемки фильма, который знают абсолютно все, наверное, в России, и не только в России. А, значит, вот один фрагмент этого комплекса – это несколько корпусов разной высоты, между которыми есть низкая крыша такая на более низкой части. А здесь снимался одна из серий знаменитого фильма о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Вот российская версия. И в том числе по этой самой крыше Шерлок Холмс, значит, перебегал из одного здания в другое в одной из историй. И так что вот можно буквально это место в кино увидеть, ну, так же, как и другие фрагменты этого здания. Вот такое уникальное здание в этом месте находится. По-моему, это очень неожиданно и интересно.
1: Очень интересное здание, действительно необычное для Петербурга и еще так вот прославленное в нашем кинематографе.
0: Да.
1: Владимир Кузьмич, нам еще желают доброго вечера. Добрый вечер вам, труженики добра, пишет Владимир. А Анна
0: Спасибо.
1: Желает вам здравия.
0: Спасибо.
1: Ну, взаимно, дорогие
0: да,
1: друзья, мы
0: нам
1: тоже вам желаем.
0: И вам тоже, да.
1: Да.
0: Несколько слов о самом садике. Он не бог весь какой интересный по своей планировке, по растительности. Он претерпел, по крайней мере, 3 или 4 перепланировки по разным схемам. Но прежде всего он интересен своим названием. Значит, первое название этого сада историческое в народе зафиксировано «Прутки». И вот, например, когда я жил в этом районе, то местные жители его по-прежнему называли «Прутки». Второе название – «Греческий садик». Ну, от того, что рядом по его границе проходит Греческий проспект, рядом была греческая церковь, на месте которой концертный зал построили, так что тоже понятное название. Но оно продержалось очень недолго. А «Прутки» так все время оставались в народном сознании. Я думаю, и сейчас так просто могут его называть. Вот. И, наконец, уже после войны, по-моему, сад назвали «Некрасовский». Ну, Некрасовский почему? И вся улица Некрасова, потому что Некрасов большую часть своей жизни жил в доме на углу улицы Некрасова и Литейного проспекта, и в честь него сначала бюст соорудили, который стоял в этом саду, потом бюст перенесли на Литейный проспект, где он сейчас и стоит, напротив дома Некрасова, около здания министерства какого-то уделов, по-моему, о котором стихи знаменитый Некрасов написал. Но это другая история. А сад назвали Некрасовским и поставили там памятник. И вот сейчас мы видим на фотографии высокий в полный рост памятник, ну, довольно стандартная такая у него композиция, фигура в статичной позе, не очень интересной, но, тем не менее, все-таки один из литературных деятелей русских вот здесь увековечен, что тоже важно.
1: Этот памятник уже название закрепил.
0: Да, конечно,
1: садик.
0: Теперь официально и в будущем этот сад останется Некрасовским.
1: А прутки там остались какие-нибудь?
0: Нет, никаких водоемов. Они вот как были засыпаны, с тех пор больше водоемов там так и не было.
1: Жаль.
0: Да. А название сохраняется очень долго. Вот это интересно, да. Но есть еще новодел в этом саду. Я не удержался, чтобы не показать, потому что он очень странный, конечно. Это, значит, по стихам Некрасова «Дед Мазай и Зайцы». о том, как Дед Мазай спасал зайцев во время наводнения или там разлива реки. Но, по-моему, очень страшные зайцы. Тут дед еще какой-то нейтральный, а зайцы какие-то толстые, пузатые, такие на зайцев даже не похожие, если бы не уши длинные. Но такой вот странный, но любопытный штрих отмечает этот сад. Больше он, в общем, ничем особым не отличается.
1: Ну, детей привлекают все-таки.
0: Ну, конечно, для детей интересно, да, да. Я думаю, можно в лодку залезть даже, да. Я думаю, в эту, и взять зайца за уши. Вот. Ну, а если мы двинемся уже, собственно, по... А, нет, еще мы не двинемся дальше по Восьмой Советской, а все-таки перейдем дорогу через улицу Некрасова из этого сада с Некрасовым и зайцами, то на другой стороне улицы Некрасова расположен один из самых знаменитых жилых комплексов дореволюционной России, построенный, значит, в начале 20 века, а именно введенный в строй в 1914 году. Огромный жилой комплекс под названием «Жилой комплекс бассейнового товарищества». Ну, как видим, слово «бассейны», «бассейная улица», как-то она тогда называлась, она, это слово попало и в название жилого комплекса. Значит, этот комплекс вот прежде всего отличается своей величиной. То есть это единовременно был построен целый город высотой в 6-7 этажей, с внутренними двумя улицами и с внутренней площадью внутри этого города, этого района. Строила этот комплекс целая группа архитекторов, самых известных на тот момент в Петербурге. Это архитекторы Вильрих, Зазерский, Бубырь и Васильев. Вот основные авторы этого проекта. Значит, ну, только Лидваля не хватает. Вот Лидваль был бы уже тогда полным комплектом ведущих архитекторов Петербурга до начала 20 века. Но здесь без него обошлись. Итак, вот общий вид этого комплекса, две его части, разделенные проходом. Значит, вот если посмотреть, подойти поближе как раз к этой, к началу внутренней улицы, которая проходит между корпусами, то мы видим типичную архитектуру эпохи модерна. Здесь вот довольно чистый стиль модерн, когда эта внутренняя улица отделена от проезжей части какими-то фонарями, с крупными фонарями, со скульптурными основаниями из гранита, из натурального камня. Значит, вот эта внутренняя улица, конечно, за это время уже обзавелась высокими деревьями. Сначала это были невысокие стриженные только деревья. И на площади внутри, это пешеходная все была зона, был построен фонтан. Ну, фонтан сейчас не действующий, по-моему, он давно сломан, но, во всяком случае, это очень типично для вот таких крупных жилых комплексов создание так называемых курдонёров, тупиковых улиц, или вот таких проходных улиц, как в данном случае. Вот таких комплексов довольно много. Очень, да.
1: Сейчас водоканал устанавливает фонтаны, старые, заброшенные, может быть, и до этого
0: фонтана. Может быть, этот фонтан тоже будет восстановлен, да, надо будет. Я давно там не был, надо посмотреть, может быть, он уже восстановлен.
1: Да, фонтаны всегда оживляют любые дворы.
0: Во всяком случае, фасады этого комплекса не так давно были отреставрированы и находятся в хорошем состоянии. А это очень важно, потому что по архитектуре этот комплекс знаменит прежде всего барельефами на фасадах. Значит, вот характерный план, план, по которому мы можем судить о том, как плотно здесь расположены части жилых домов, образуя между отдельными группами маленькие-маленькие дворы-колодцы. Вот этих дворов-колодцев здесь очень много. В эти дворы-колодцы выходили второстепенные комнаты квартир и черные лестницы. То есть структура такая очень типичная для доходных домов начала XX века. В данном случае это был кооперативный дом, что было большой редкостью. В то время это, значит, редко использовалась такая юридическая форма и форма сбора денег. То есть это не в чистом виде доходный дом, он не принадлежал какому-то одному собственнику, а это было товарищество. Угу. По-современному говоря, это кооператив. То есть люди, значит, платили за свою квартиру полностью, но заранее, может быть, с какой-то рассрочкой. Ну, план сделан совершенно виртуозно с архитектурной точки зрения. Упаковать, так сказать, вот у архитекторов есть такой термин, упаковать как можно больше площади вот на один и тот же участок, чтобы получить максимальный доход с этого участка. Это большое искусство, конечно, было.
1: Сейчас гораздо проще это делают, просто высотой
0: берут. Да, вот, а тут это не за счет высоты, да. А здесь ограничения были по высоте. Это 6 этажей максимум, плюс мансардный этаж здесь под крышей, 7-й еще. И при этом вот искусство планировки. Квартиры были большие, богатые, буржуазные для обеспеченных семей.
1: И лифты там, насколько я помню.
0: Во-первых, лифты. Во-вторых, в этом доме была впервые в Петербурге применена централизованная система воздухоочистки.
1: Вот.
0: То есть там были такие вентиляционные камеры с мощными вентиляторами, и каналы воздушные отходили в каждую квартиру, и можно было включить этот вентилятор, не нужны были никакие пылесосы, а можно было, значит, вот усилить вентиляцию и высосать пыль во всех помещениях. То есть этот дом был снабжен всеми известными на тот момент в мире удобствами. Mm-hmm. Там была коллективная прачечная, которой могли пользоваться жильцы сами, с автоматическими стиральными машинами. В общем, это была такая американская техника того времени.
1: Недешевые были там.
0: Конечно,
1: квартиры,
0: конечно.
1: Да.
0: Но теперь, значит...
1: А, Владимир Кузьмич, пока мы не двинулись дальше, вот по поводу Некрасовского садика Марина тут предложение вносит. Ждем мужичка с ноготок. То есть в дополнение к Деду Мазаю и Зайцам теперь еще надо и следующего героя некрасовских стихов.
0: Да, однажды в студеную зимнюю пору. Ну, действительно, можно было бы этот сад превратить вот в такое...
1: Почему бы и нет?
0: Литературное некрасовское место, да, и насытить его всякими скульптурами, это было бы вполне интересно. Да. Значит, я уже сказал, что вот здание чрезвычайно прославилось своими украшениями на фасадах. И украшения это выполнены, с одной стороны, в стиле модерн, но тоже очень оригинально. То есть там фигуры, барельефы и объемные фигуры, а они совершенно нестандартные, не присущие ни петербургскому модерну, ни вообще европейскому модерну. Они навеяны какими-то восточными мотивами. Mm-hmm. Вот это один из входов под эркером. Но эркеры – это обязательный элемент такой эпохи модерна, о чем мы говорили. Значит, вот эти барельефы расположены в разных местах уличных фасадов, во внутренних их было гораздо меньше, почти не было, а вот на улице, то есть на улицу Некрасова, на Греческий проспект, на Виленский переулок, а еще там на какую-то улочку, выходили более парадные, так сказать, украшенные фасады, ну и прежде всего на улицу Некрасова, и вот... Эти барельефы мы сейчас видим. Значит, это какие-то, иногда их сравнивают со Сирией, с древним государством Ассирия, иногда с какими-то древней Персией. с Месопотамией, но, во всяком случае, с какими-то очень древними восточными империями, государствами и с их искусством. Mm-hmm. Хотя ничего определенного, вот я вычитал даже такой факт, что была экспертиза специалистов, востоковедов, которые занимаются, в частности, Ассирией древней и их и культурой ассирийской, ничего точно скопировано тут не было. И, в общем, эти барельефы нельзя называть, строго говоря, ассирийскими. Они – это какие-то фантазии на восточные темы, что было очень необычно в эту эпоху, да и в нынешнюю тоже, конечно. Ну, и еще один образец, еще один пример вот того, какие на фасадах были барельефы разного масштаба, разного размера, иногда целые фигуры, иногда только головы какие-то с длинными бородами, мы тоже видим.
1: Да, вот так, проходя около этого дома, в суете мы не поднимаем голову, не смотрим, что же там, вот хотя бы так можно остановить.
0: Ну, к недостаткам этого гигантского и очень интересного комплекса можно отнести, пожалуй, мрачноватую его окраску. Вот все-таки он весь какой-то очень серый. Фактура наружной стены, ну, нижняя часть стен и фонари, например, как я уже сказал, облицованная гранитом, но тоже серым гранитом. А большая часть стен покрыта высокопрочной штукатуркой. Вот эта штукатурка, в которую такая была и есть технология, вбивают молотками каменную крошку. И после этого эта поверхность становится прочной, как камень.
1: То есть вручную вот это?
0: Вручную, да, вот в свежую штукатурку, значит, заколачивают бучардами такими деревянными молотками, заколачивают эту каменную крошку, получается камневидная штукатурка. Очень прочная, и вот сейчас при реставрации отдельные места, которые были повреждены, были снова в этой технологии выполнены. Так что это вот тоже такой интересный очень пример такого удачного строительного материала.
1: Да.
0: Конечно, это было дешевле, чем каменная облицовка.
1: Да, смотрится так же. Ну, вот вы сказали, что мрачновато, серое здание, а серый цвет вообще, это не характерен он разве для эпохи модерна? Мне кажется, что они в серых
0: тонах.
1: Ну,
0: много, во всяком случае, согласен. Да, очень много применялось именно серого цвета, серой штукатурки.
1: Да.
0: Потом уже в 30-е годы после революции, когда началось тоже крупное строительство, в эпоху конструктивизма, к чему мы сейчас и перейдем, этот материал тоже был очень популярен. Благодаря именно вот своим таким функциональным качествам и при этом дешевизне. Да. Ну, если двигаться, наконец, по Восьмой Советской, то на Восьмой Советской, прямо в ее начале, то есть буквально перейдя Греческий проспект, несколько зданий пройдя дальше, мы видим слева и справа, с обеих сторон проспекта, очень крупные, значит, это по Восьмой Советской дом номер 6. Это комплекс, большой жилой комплекс, ну, конечно, не такой большой, как бассейное товарищество, построенный уже в советское время в 30-е годы, по объемной композиции очень типичный. Таких комплексов мы можем видеть несколько в разных местах Ленинграда уже тогда. Это длинное здание, средняя часть которого отступает от улицы в глубину, и в этом месте расположен небольшой садик. Вот по такой схеме это здание было построено в 1938 году. То есть это конструктивизм уже был не очень приветствуем. Уже произошел перелом в архитектуре в пользу сталинского стиля, так называемого. Архитектор Лишневский, очень интересный архитектор, который строил очень много еще до революции в неоклассическом стиле. А вот здесь он первоначально в проекте использовал конструктивистскую такую упрощенную композицию. Но поскольку время изменилось, то в последние годы он успел внести сюда кое-какие классические детали. И вот это очень интересный такой переходный стиль. Значит, вот общий вид, все тот же серый цвет стен и та же камневидная штукатурка. Но вот если мы даже посмотрим верхнюю часть центрального корпуса, то вот мы видим, что там была применена такая итальянская лоджия. Точно. Арочная, угу. Совершенно классического вида, классических пропорций. Вот тут Лишневский, значит, отыгрался, уже поместил какие-то более свойственные его душе классические мотивы.
1: И там вот, где эта лоджия, это там просто жители,
0: там квартира. Да, там чья-то квартира, кому-то сильно повезло.
1: Да.
0: Но, как правило, эти дома заселялись не простыми рабочими, а это были чаще всего так называемые дома для специалистов. То есть, действительно, сюда выселили инженерных каких-то сотрудников, но и прежде всего, конечно, администрация, то есть каких-то партийное руководство и так далее. Mm-hmm. Тем более, что объем строительства был в 30-е годы очень небольшой, и, конечно, на всех жилья не хватало.
1: Вот,
0: и социальной справедливости никакой не было.
1: Да.
0: Пролетарии жили в коммунальных квартирах, бывших буржуазных, очень тесно, вот, так же, как и я, и моя семья на этой улице Бассейной. Вот. А начальство, оно часто получало отдельные большие квартиры. Ну вот здесь украшено здание было уже барельефами. Это тоже веяние нового времени, такого другого, более богатого стиля. Значит, вот здесь мы видим барельеф с танкистами. Очень популярный тогда был сюжет. Это спортсменки. Это еще один очень популярный сюжет. Правда, спортсменки такие очень корпусные, я бы сказал. Так. Но это тоже в традициях 30-х годов. Mm-hmm. Если вспомнить кинохронику, парады физкультурников на Красной площади и на Дворцовой площади, то, как правило, вот пропорции девушек здесь довольно точно переданы.
1: Крепкие девушки.
0: Да, крепкие девушки – идеал того времени, да.
1: Да,
0: той эпохи. Вот. Ну и, наконец, еще один барельеф этого здания архитектора Лишневского. Это тоже популярная очень тема – «Мать и дитя» или «Мать и дети». В данном случае вот мать с двумя детьми, один на руках, другой уже ходит. В общем, такая немножко сентиментальная сцена. Вот такая очень типичная для…
1: Милая очень.
0: Все мило, да, довольно и сентиментально. Типичная архитектура для конца 30-х годов. Ну и я не знаю, успеем ли мы еще об одном здании. Наверное, не успеваем.
1: Наверное,
0: да?
1: Не успеваем. Вот сейчас
0: даже
1: нам
0: два
1: еще
0: здания.
1: Сообщение я зачитаю от Анны. Итальянские лоджии, как красиво звучит. Спасибо за ликбез. Для меня всю жизнь все везде одни балконы.
0: Нет, конечно, это лоджии именно, да.
1: Да. Mm-hmm. Это не только красиво звучит, но это и выглядит красиво.
0: Да, это и выглядит красиво. Да. И, вот конечно, такой комфорт пребывания на таком балконе, когда у тебя есть закрытые стены по бокам, меньше дует ветер,
1: mm-hmm.
0: когда там, если еще ширина этого пространство побольше, чтобы там можно было поставить какую-то летнюю мебель, столик, стулья и так далее, то это очень комфортная жилая среда.
1: Да, и настроение соответствующее,
0: да.
1: Конечно. Владимир Кузьмич, у нас остается полминуты буквально. А вот у меня к вам вопрос. Вы там с детства жили, а было ли какое-то здание, из которых, может быть, сегодня мы говорили, может, не говорили, которое на вас производило впечатление в детстве? Или все здания вам
0: касались? Нет, конечно, я как-то вот реагировал уже на обстановку, но вот это жилой комплекс Бассейного товарищества с этими восточными барельефами, он как-то мне очень запомнился, да.
1: Ну что ж, спасибо большое. Владимир Кузьмич, спасибо вам, спасибо оператору Арине Верстовой и всем нашим слушателям. До новых встреч.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Фантазия для клавира «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Альфреда Бренделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Мы продолжаем цикл программ «Жизнь рабочих в Ленинграде с 30-х до 80-х годов». Екатерина Чиркова продолжает читать документы Ленинградского партархива. Сегодня у нас пятая передача.
3: 41-й год. Документы тоже разные по содержанию, так для общей картины. Чем жили люди? Секретарю райкома ВКПБ Шишмареву. Это небольшой отчет о работе информаторов. Из 122 первичных партийных организаций района в 106 организациях партинформаторы подобраны и утверждены на парткоме, партбюро или партсобрании. В крупных парторганизациях завод Калинина, Козицкого, Марксист, Урицкого, Ленгоруниверситет и других утверждены цеховые факультетские информаторы в количестве 73 человек. Партинформаторы ведущих предприятий, вузов, исследовательских учреждений утверждаются на бюро райкома ВКПБ. Утверждено 10 информаторов, подготовлено и проходит проверку 9 человек. В последнее время в 23 парторганизациях неработоспособные информаторы заменены грамотными и проверенными товарищами. Это фабрика Желябова, Красный Октябрь, Ленвинзавод, Ремпищмаш, Трест Столовых, Райпищеторг и так далее. Состав партинформаторов в большинстве 88 имеют высшее, среднее и неполное среднее образование. Только в 18 парторганизациях, главным образом в малочисленных, информаторы с начальным образованием. Нет партинформаторов в двух вновь созданных парторганизациях: ремесленное училище номер 15 и 22, и в 14 мелких, насчитывающих членов партии от 2 до 6 человек. То есть, если членов партии больше 6, то там уже был партинформатор, надо так понимать. С партийными информаторами промышленных предприятий и промысловых артелей секретарем райкома Шишмаревым проведен по тематике и практике информационной работы семинар. Присутствовало 34 человека. Проведено 4 групповых совещания с информаторами. При посещении или вызове партинформаторами проводится индивидуальный инструктаж. В январе месяце секретарь райкома проводил совещание с секретарями первичных парторганизаций о практике и действенности партинформации. На заводе имени Козицкого секретарем парткома с инструктором райкома проведено совещание с цеховыми партинформаторами. Информационные сводки, письма по качеству и содержанию в последнее время несколько улучшились. По некоторым информациям бюро райкома приняло соответствующее решение, например, по необоснованным повесткам, которые были разосланы управхозом, ЗАМИ, о слабой политмассовой работе в техникуме связи, по плохой организации труда в мастерских ЛПМК, по ряду сигналов партинформаторов принимались меры и оперативно разрешались вопросы, например, о несвоевременной выдаче зарплаты на заводе «Вперед», гидрогеоприбор, мастерских ОПП, о незаконном повышении платы за общежитие рабочим Академии художеств, о разъяснении работникам больницы Веры Слуцкой о неправильном требовании оплаты за неотработанное время и так далее. По некоторым информациям райком рекомендовал первичным парторганизациям самостоятельно разобраться и принять меры, например, парторганизация «Лаху» о поведении члена ВКПБ «Черкасской», парторганизация Академии художеств о притуплении политической бдительности по организации выставки и другое. Поступление информационных сводок. За декабрь месяц поступило 46, за январь 63. Зав. Орг.инструкторским отделом ВО райкома ВКПБ Лебедев, инструктор райкома Сосин. Секретарю Василеостровского райкома Шишмареву докладная записка по Ленинградскому полиграфическому техникуму. Это февраль 41 года. По Ленинградскому полиграфическому техникуму отмечено ряд фактов халатного отношения со стороны дирекции техникума к отдельным студентам, благодаря чего по техникуму за 41 год, который только что начался, Отмечено несколько смертельных случаев, происшедших только по вине дирекции техникума. Директор Гуляй Яновский. После выхода постановления Совета народных комиссаров о введении платного обучения в высших и средних учебных заведениях, студентка четвертого курса, этот курс последний, Михеева, не имела возможности уплатить за обучение. Дирекция техникума, зная, что ранее материальное положение Михеевой было затруднительное, последняя во время каникул летом ездила за грибами, сушила их и продавала, старалась подработать и на других работах. Михеевой никакой помощи не оказала, а наоборот поставила в такое положение, что последняя вынуждена была продать свое пальто и уплатить за обучение. После этого вскоре Михеева заболела и умерла, так как посещала занятия в зимнее время без пальто. 12 февраля 1941 года по ленполиграфическому техникуму отмечен случай, что студент также 4 курса Черников П.И. 21 года рождения пытался покончить жизнь самоубийством путем применения мелкокалиберной винтовки. Последней ночью с 11 на 12 февраля забрался в военный кабинет техникума, совершил взлом шкафа, где хранились винтовки, и ранил себя. Черников в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Считаю, что подобные случаи происходят в полиграфическом техникуме только ввиду плохой работы дирекции техникума, отсутствия политмассовой работы в техникуме, а также и слабой работы комсомольской организации техникума, где комсомольцы заявляют, что кроме того, что они ежемесячно уплачивают членских взносов по 20 копеек, других обязанностей не знают. Директор техникума Гуляй Яновский, член ВКПБ, борясь с текучестью студентов, в скобочках «последний» уходит в военное училище. Среди студентов распространяет клеветнические измышления на Красную армию. Так, например, «последний» рассказывал студентам 4 курса на уроке. «Вот видите, какой я пришел с фронта? Похудел. Кормят там неважно, суп и каша. Хорошего ничего нет быть красноармейцем. И зачем только люди стремятся попасть в военное училище? А я вот, например, попал туда и стремился как бы скорее удрать оттуда. Наверное, немало таких найдется». Начальник Василеостровского РО НКВД лейтенант ГБ Зеленков. Докладная записка директору 3-й школы Дзержинского района от учительницы Л. Висковатовой. На моем уроке 14 февраля 1941 года в 5-м Д-классе ученик Зеленцов ранил ножом ученицу Фомичеву. Ученица Фомичева сидела на парте перед Зеленцовым. По словам учеников, Фомичева, повернувшись к Зеленцову, кольнула его хвоинкой, в ответ на что Зеленцов ударил ее по спине ножом перочинным. «Я в это время отошла вглубь класса к ученику Прохорову и стояла спиной к этим учащимся, учительница Висковатова, 5 марта 1941 года». Ну и по этому же делу два документа. Зав. РАНО Дзержинского района от 3-й средней школы Дзержинского района. Докладная записка от директора школы Киселева. Настоящим, прилагая характеристику на ученика 5-го Д-класса Зеленцова, акт врача и докладную записку учителя, прошу вас утвердить исключение ученика из школы за недопустимый хулиганский поступок или, в крайнем случае, перевести его в другую школу, так как безнаказанность подобного поступка может вызвать серию подобного ряда поступков. Поступок ученика стал предметом обсуждения и осуждения в классах школы. И следующий уровень выше. Зав. Дзержинским РАНО Никитин пишет зав. Ленгу РАНО товарищу Егорову. Копия идет в райком и в райисполком. Сообщаю вам, что 14 февраля сего года ученик 5-го Д-класса 3-й школы, в скобочках 180, Дзержинского района, Зеленцов Борис, во время урока естествознания учительница Л.А. Висковатова нанес ножевое ранение ученице Фомичевой Нине. Согласно акту, составленному с участием врача, размер раны имеет в длину около сантиметра, в глубине около 5 миллиметров. Пострадавшей была оказана помощь на месте, и для более основательной медпомощи она направлена в больницу. Ученик Зеленцов директором школы из школы исключен. С учащимися проведена соответствующая воспитательная работа. Я этого случая еще не разбирал, но имею намерение санкционировать исключение. Такая история. Они предполагали, что этот пример может быть заразительным.
4: Но мне кажется, что они понимали, что у большинства мальчишек есть с собой нож.
3: А теперь я представила эту Фомичеву, она, может, с ним заигрывала, она хвоинкой его уколола.
4: Представляете? Ну, тоже неизвестно, что она там сделала. Но, с другой стороны, неизвестно, да. Если на агрессию отвечаешь агрессией, это тоже имеет под собой какие-то основания. Ну, а что мы читали из взрослой жизни и предыдущих документов?
3: Я согласна, что в рамках той жизни
4: мы
3: это...
4: Мы в кругу это... врагов, да? Мы в кольце врагов. Да. Враги, во-первых. Это разные народы, враги.
3: И вообще кругом враги.
4: А потом все, что происходит в жизни, продуктов нет, враги. Электричество отключили, враги. А ребенок что он должен делать? Если еще нож у него в кармане, как он должен себя
3: вести? А без ножа вообще не прожить, мальчишки. Ну вот на самом деле, они же еще все там то камнями кидались, они же так друг с другом общались. На самом деле, физические взаимодействия, они были нормой жизни, скажем так. Дзержинскому райкому встречаются, я уже, по-моему, это говорила где-то в передаче, самоубийства регулярные, причем в некоторых случаях можно предположить. Вот была передача, где я читала сначала донос члена суда по фамилии, по-моему, Кузнецов, насколько я помню. Степан Матвеевич, если я правильно помню. Потом был документ, что какой-то Степан Матвеевич покончил жизнь самоубийством в Москве. Я тогда еще говорила, что, похоже, это один человек. Вы знаете, я потом в другом деле нашла таки документ, подтверждающий, что это действительно тот самый человек. Действительно, это он и был. Он в последнее время, там так и написано, работал в Москве судьей, но принадлежал к парторганизации в Ленинграде. И когда он там покончил с собой, то эта парторганизация, ну, какая-то по этому поводу переписка. То есть можно представить, что человек сам написал донос, ну, хоть как-то немножко пофантазировать, почему он покончил самоубийством. А бывает никаких объяснений, просто самоповешение, и все. Что за этим, мы никогда не узнаем. По Дзержинскому райкому март 41 года партбюро архивного отдела УНКВД ЛО направляет кандидатскую карточку номер такой-то на кандидата ВКПБ с ноября месяца 38 года Гаврилова Николая Гавриловича, 15 года рождения, и копию свидетельства о смерти номер 151, выданную ЗАГСом Октябрьского района города Ленинграда. Причина смерти — самоповешение, проживал по улице Связи, дом 3, квартира 52. Вот мы видим, что он работал в НКВД, что в ноябре месяца 38 года он стал кандидатом в партии, что какая была жизнь у этого человека, и вскоре, в начале 41-го, он покончил с собой. В Ленинградский городской комитет ВКПБ от бывшего члена ВКПБ партбилет номер такой-то Шамбурского П.Д., проживающий улица Воинова, дом 32, квартира 23.

Вместо помощи в этой части, которую парторганизация при жилищном управлении оказать была в состоянии, я был вынужден оказаться без партбилета, ибо после всех хождений без результатов я совершенно не стал посещать парторганизацию, партсобрание и не уплачивал в течение 6 месяцев членских взносов. Обо всем изложенном я подробно писал в райком ВКПБ и 3 письма на имя товарища Жданова еще до ухода из партии, и не получив ответа, хотя и не по-партийному, я вынужден был автоматически выбыть из членов ВКПБ, прилагая при всем партбилет на мое имя за указанным выше номером. Явиться по вашему вызову на 24 марта 41 года не могу, так как работаю вечернюю смену с 4 часов дня до 12 часов ночи. Прошу рассмотреть мое дело в моем отсутствии. Считать это вынужденное с моей стороны исключение меня из рядов ВКПБ, послужившей вследствие особой заботы со стороны парторганизации при 1-м РЖУ Дзержинского района правильным. Приложение. Партбилет за номером таким-то. 24 марта 41 года. Шамбурский. Докладная записка о недостатках в работе нарсудов Василеостровского района. В одной из передач я читаю о судах, причем примерно того же времени другого района, где за всякие хулиганские выходки людям вообще ничего не дают или выписывают штраф, который они никогда не оплатят. А вот тут примерно то же время, но еще некоторые данные. Василеостровский район, март 41 года. По имеющимся в райотделе НКГБ, судя по всему, материалам имеются следующие факты недочетов в работе нарсудов района. 18 сентября 1940 года нарсудья 5-го участка Типалина, невзирая на то, что по назначенным к слушанию делам были вызваны граждане, в 19 часов прервала судебное заседание, сняла с аншлага 3 гражданских дела и поехала в театр. Это вызвало возмущение граждан, которые были вызваны в суд к 12 часам дня. Просидев до 19 часов, ушли домой. Нарсудья 6-го участка Кожевникова систематически во время судебного разбирательства дел прерывает судебное заседание по своим личным делам. Даже имели место случаи, когда в зал заседания приходил ее знакомый, она прерывала судебное заседание, объявляла перерыв, уходила с ним в совещательную комнату, где просиживала по 30-40 минут рабочего времени. Такое положение наблюдается еще и по настоящее время. Нарсудья 3-го участка и 7-го участка Сердюкова и Турина систематически берут дела, накладывают их в портфель или чемодан и выносят из камер суда домой. Некоторые из них возвращают через несколько дней, как, например, нарсудья Турина 4 февраля 41 года взяла домой уголовное дело. А когда 5 февраля 41 года адвокат попросил дело для ознакомления, то его в камере суда не оказалось, так как оно было дома у Туриной. В январе месяце 41 года нарсуд 2-го участка, разбирая хулиганское дело по обвинению Гришухина, ранее судившегося, имеющего приводы, по статье 74 части 2 в судебном заседании переквалифицировали на статью 74 часть 1, приговорили к условному наказанию и из-под стражи освободили. 20 февраля 41 года в спецкамере нарсуда, что такое спецкамера, я не знаю, под председательством нарсудьи Коминой, рассматривалось уголовное дело по обвинению работницы 5-го хлебозавода Цветковой за вынос с производства 500 грамм подсолнечного масла. Цветкова, будучи беременная, представила в суд больничный лист о том, что она ходит последние дни беременности. Нарсудья Комина, невзирая на это, приговорила Цветкову к 1 году лишения свободы. Объявление приговора для Цветковой вызвало всеобщее возмущение присутствующих большинства работниц завода. В зале были выкрики «Это не пролетарский суд». А когда Цветкову взяли под стражу и отправили в тюрьму, то ее провожало много работниц и присутствующих при разбирательстве этого дела знакомых. В результате в эту ночь Цветкова в тюрьме после рождения ребенка умерла сама и умер новорожденный ребенок. 22 февраля 41 года в зал заседаний спецучастка вошел гражданин послушать судебный процесс. «Не зная правил», — так объяснил он, — «не снял головной убор». Судья Комина вопиюще закричала на него: «Гражданин, это не кабак, а суд, снимите шапку». Последний извинился, снял головной убор, сконфуженный. В руках потряхивал шапкой. Судья Комина моментально объявила перерыв,
закричав на провинившегося:

0: я вас посажу». И повела его в совещательную комнату, где составила на него акт и тут же передала конвоиру, находившемуся в зале суда, который взял гражданина под стражу. Поведением судьи Коминой, присутствующей в зале заседаний, публика возмущалась, выкрикивая: «Надо бежать из зала суда, а то еще чья-нибудь физиономия не понравится, то арестуют». Нарушитель, в кавычках, просидел в тюрьме сутки за то, что при входе в зал заседаний не снял шапку. Был освобожден. Надо отметить, что нарсудья Комина грубая и своими действиями дискредитирует советский суд. Настоящие факты сообщаются для принятия мер по вашей линии. Начальник Василеостровского РО НКВД лейтенант ГБ Зеленков. Я думаю, что один из моментов, с которыми очень неприятно сталкиваться в жизни, это когда ты не знаешь, за какое нарушение следует какое наказание. То есть человек, я уверена, что это несчастная работница, которая своровала эти 500 мл масла, я думаю, что она не могла предположить, что это будет вот так.
1: Мне очень неприятно, что здесь, как и сейчас, большинство упомянутых судей – женщины. То есть, видимо, судьи вот тогда были женщины. Это советская такая традиция интересная. Ну, понятно, что женщина получила больше прав, больше возможностей, но вот до сих пор у нас, допустим, найти судью мужчину почти невозможно. Но женщина, женщину беременную, зачем так засудила? Я понимаю, какой-нибудь мужчина с чекистским сознанием, но женщина, женщина.
0: Коминой, вот мы сначала читаем про других судей, ну что они там делают? Дела берут домой, болтают там, да? Но такого жестокого ничего не делают. Сначала Комина к этой беременной вот так, да, а потом она же к несчастному человеку, который не знал, как себя в суде вести, прицепилась. Вот что-то с этой Коминой, видимо, нехорошо. Но просто получается, что как много зависит от судьи, все зависит. От судьи зависит твоя жизнь, буквально, да?
1: Да.
0: А в другом случае, была бы не Комина, ее бы отпустили, например, да? Дали там бы условно, я не знаю что. Вот такие дела. Спецсообщения. Я стараюсь идти прямо по месяцам. То есть это у нас была весна 41-го, осень 40-го. А теперь о настроениях населения в связи с первомайскими праздниками. 41-й год. Василеостровский район. При осмотре красных уголков фабрики имени Горького в красном уголке цеха номер 7 электроотдела на школьной доске была обнаружена контрреволюционная надпись «Ленин в тюрьме». При предварительном выяснении мастер Отто объяснил, что здесь занимается школа грамотности. Судя по почерку, контрреволюционная надпись сделана хорошо грамотным почерком. Завод 210. 27 апреля. День отдыха перенесен на 4 мая 1941 года. По словам секретаря комсомольской ячейки Куреневой, такое перенесение было вызвано невыполнением апрельского плана. Данный перенос выходного дня вызвал большое недовольство в среде работниц, которые заявляют, что их лишили возможности сделать домашние дела к празднику 1 мая и приготовиться к встрече праздника. Начальник ремонтно-механического отдела фабрики имени Желябова Вавилович Илья Григорьевич отдал распоряжение механикам Хлопкину, Пичеса и своему помощнику Эдрогову о том, чтобы они к 28 апреля 1941 года представили списки подчиненных им лиц с указанием, кто идет на демонстрацию, кто не идет. От отказавшихся присутствовать на демонстрации требуется указывать причину отказа. В пояснении Вавилович добавил, что он эти списки должен передать дальше, и кто из записавшихся откажется идти, то будет нести ответственность. Указанное распоряжение начальника ремонтно-механического отдела было передано мастерам отдела, и от них потребовали списки. Такое распоряжение вызвало большое недовольство в среде мастеров, и мастер Кротов заявил: «Я и раньше на демонстрацию не ходил, и теперь не пойду, так как после демонстрации домой не попасть». Фабрика имени Урицкого. О подготовке к празднику и явке на демонстрацию имеются следующие данные, которые не могут обеспечить участие большинства рабочих демонстрации. Бригадир набивного цеха Яковлева Ирина заявила: «Я на демонстрацию не приду, так как поеду отдыхать в Лугу». Бригадир набивного цеха Прохорова Вера Нестеровна сказала: «Рабочие моего отделения говорят, что без денег праздник не праздник, и поэтому не хотят приходить на демонстрацию». Экономист планового отдела Попова Нина Борисовна говорила: «Я думаю, на демонстрацию не прийти, так как почему это должны приходить всегда одни и те же лица? Почему не привлекут тех, кто обычно не приходит на демонстрацию? Рабочие на складе сырья фабрики имени Горького, Каминский, Гонкин, Федоров, на предложение дежурного по фабрике Максимова усилить подачу целлюлозы и этим больше заработать к празднику, выражаясь нецензурными словами, кричали: «Смотрите, на нас рубашки мокрые, мы и так нажимаем, а что толку, расценки снизили, мы больше 10 рублей не можем заработать. Какой нам праздник, когда мы себя не можем прокормить? На эти заработки, не говоря о семье, кушаем один хлеб, какая у нас может быть сила?» Столяр первой художественной литографии Фролов по вопросу первомайских праздников заявил: «За что работаю, и сам не знаю. Сколько получу, неизвестно. Работаю уже месяц без нарядов, так что не до встречи праздника». Зав. Финансовой частью фабрики имени Горького Бурненко Михаил неоднократно просил коммерческого директора Подольского прибавить зарплату или уволить. И, получив отказ, заявил: «Если меня не освободят, я повешусь и оставлю письмо, что в моей смерти виноват Подольский». То есть получается, что он даже не может уволиться. Видимо, какие-то у него есть варианты, но его не отпускают. В беседе с рабочими комбината «Марксист» о майских днях зафиксированы следующие настроения. Рабочий 13-го цеха Волынский сказал: «Если во время майских дней будет хорошая погода, я начну тренировку по бегу, чтобы подготовиться к майскому кроссу». Рабочий опытного завода Семенов заявил: «Нужно отдохнуть за майские дни и хорошенько покушать. Затем, я думаю, прочесть несколько книг. Пить много не буду». Несколько книг за несколько дней – это сильно. Мастер завода номер 2 Тимофеев говорил: «Проведу праздники в кругу своей семьи. Немного выпью, схожу в гости к знакомым». Рабочий цеха номер 2 Букин заявил: «Запасаю водки и закуски. Думаю погулять как следует. Жаль, только дней мало». Рабочий цеха номер 10 Мильтрегер просил одолжить ему денег, говоря: «Я у тебя, Юра, займу на майские дни рублей 30, а то у меня будет на сердце зимний хлад». Из этого можно сделать вывод, что этот Юра и докладывает. Инженер-химик художественной литографии, кандидат ВКПБ Осипов Иосиф Александрович в беседе с сотрудницей Александровой по вопросу первомайской демонстрации заявил: «Я не пойду на демонстрацию, так как меня обидели, не повышают зарплату. И новый директор Трофимов загружает работу и придирается». На отказ Осипова присутствовать на демонстрации Александрова сказала: «Вы не пойдете, я тоже не пойду на демонстрацию». А затем нас обоих потащат в партком. Работники отдела снабжения завода номер 4, беседуя по вопросам первомайских дней, говорили, что к 1 мая в магазинах появятся хорошие вещи, которые можно будет недорого приобрести. Примерно так.
1: Радость от праздника.
0: Небольшая. А вот тут еще у меня есть страничка, наверное, из другой информации, но на ту же тему. Отмечается плохое настроение рабочих ОПП РЖУ Василеостровского района в связи с тем, что полагающуюся зарплату 25 числа каждого месяца выдали 28 апреля сего года только 3 мастерским, а остальные до сих пор ничего не получили. Работники райпищеторга Смирнов, Байков, Остожьев, Баканин, Мирович и другие, беседуя между собой по вопросам проведения праздников, выражали свою мысль в том, что праздник будет в этом году плохой из-за отсутствия денег. Даже военные и те денег не имеют. Праздник будет только у того, кто получил по 100 тысяч премии. Раз у рабочего нет денег, то нет и праздника, а поэтому не стоит идти на демонстрацию. Домохозяйки Жакта по Среднему проспекту, собравшиеся в конторе Жакта, говорили: «В этом году 1 мая и пирогов не испечешь. Все вздорожало, а зарплату не прибавили». Вот это конец этой информации. Это май 41-го года.
1: Скоро будет июнь 41-го, а у них такая жизнь в мае.
0: А у них такая жизнь в мае. Но еще 3 документа на разные темы, но про это же время. Вот документ 20 июня, прямо за 2 дня до начала войны. Правда, совершенно на другую тему. Опять бедная Ленэнерго по поводу обеспечения электроэнергии. Доклад товарища Красова. Ой, простите, а тут у них есть пункт про обеспечение электроэнергии, но основной мотив этого конкретного собрания другой. Доклад товарища Красова о довыборах. Верховный Совет РСФСР по Дзержинскому району Ленинграда. Не могу это не процитировать. Слушали. Доклад товарища Красова о довыборах по Дзержинскому району. прошлые довыборы, то есть уже были одни довыборы, которые мы провели, доказали сплоченность широких масс трудящихся с нашей партией, советским правительством. Выбранный депутат Дзержинского района не оправдал своего доверия, а поэтому Президиум Верховного Совета РСФСР назначил перевыборы нового депутата от Дзержинского избирательного района. Товарищ Красов сообщает о задачах, стоящих перед партийной организацией, которые нужно выполнить на избирательном участке. В связи с данными выборами мы должны поставить вопрос о поднятии производительности труда по нашему предприятию, развернуть работы по изучению Конституции, проверке списков избирателей на прикрепленном избирательном участке. Мы должны быть готовы к попытке вылазки наших врагов. В настоящее время имели место случаи уничтожения плакатов и лозунгов и антисоветские надписи на плакатах. У нас есть работники, которые не хотят работать на избирательном участке, к ним принадлежит товарищ Туриков. Но это я небольшие цитаты, да? То есть ладно, что до выборы, но почему-то в связи с этим надо увеличить производительность труда и произвести изучение Конституции. Ну, естественно, повысить бдительность, чтобы кто-нибудь не исполнил плакат, ну и, конечно же, составить списки. И вот к нему задается два вопроса. Вопросы. Первый вопрос. Какая кандидатура выдвинута в Верховный Совет? Ответ. Еще кандидатур нет, и они не обсуждались. Второй вопрос. Сколько человек избирается в Верховный Совет? Один депутат. Собственно говоря, про саму суть выборов-то вот вопрос-ответ. Нет еще кандидата. А все остальное – это какая-то большая работа вокруг очередных довыборов. И вот документ на другую тему, я его хочу прочитать, он от детей. Ну, возможно, дети написали, конечно, по рекомендации взрослых.
1: То есть он рукописный, почерк нужно разбирать.
0: Он рукописный, я буду читать, немножко корректируя, потому что тут бесчетное количество ошибок. И я даже при желании не смогу прочитать, как здесь написано, потому что мне не сломать язык до такой степени. Смысл я вам донесу. Военный морской совет, город Кронштадт, от Дворцовых детей. Ремесленное училище номер 23, Александр Арсентьевич, и ученицы 5 класса школы 181, Валентина Арсентьевна, проживающих по улице Войнова, дом 6, квартира 20, Ленинград 194, заявление «Мы дети счастливой и свободной, радостной страны и будущие патриоты партии большевиков», осмеливаемся обратиться к вам, товарищи балтфлотцы, с просьбой о ходатайстве нашей родной мамы, о прописке ее в городе Ленинграде. Наша несчастная родная мама была взята под стражу. Тут число не видно. Июля 40-го года. Она была осуждена по статье, по-моему, 162-й, лишение свободы, которая отбывала по 17 июля 41-го года. На станции, тут указано название станции. После болезни она была оставлена при больнице имени Газа. То есть уже она в городе. То есть она там отбывала наказание. Потом она заболела и при больнице была оставлена. Тут не объяснено почему. В Ленинграде. Не отбывала свое наказание честно и открыто. Имеет хорошие отзывы. И паспорт получила в городе Ленинграде. В 6-м отделе милиции. Освобождена 1 июля 41 года, то есть уже это идет война. Но в прописке 6-й отдел милиции ей отказал. На площади Урицкого прописку разрешили на 10 дней. В дальнейшей прописке прошу походатайствовать, товарищи краснофлотцы. Не дайте, товарищи краснофлотцы, нам сбиться с хорошего и правильного пути и пойти по хорошему большевистскому пути. Но без присмотра матери мы ходим грязные и обношенные. Просим вас мы, дети Дворцовы, в общем, там Шура и Валя, прописать нам маму в Ленинград постоянно.
1: Дворцовы – это их фамилия?
0: Да, да, да. В Ленинград постоянно, и наша мама дает свое слово быть честной и трудолюбивой. И вот тут я не могу разобрать слово «других». Что там «других»? Товарищи краснофлотцы, просим просьбу ублаготворить, по-моему, и походатайствовать. Прописки, значит, моей родной мамы. Тут они несколько раз это повторяют, очень много ошибок, но, в принципе, суть ясна. Вот такую они написали бумагу, и секретарю Дзержинского райкома Левину, по вашему поручению, мною было проверено два заявления. Первое заявление детей Дворцовых, в котором они обращались в Балтфлот, чтобы им помогли прописать их мать, которая за кражу на заводе «Красный маяк» была осуждена на 1,5 года тюремного заключения. В прописке их матери было отказано, вследствие чего она в августе месяце сего года уехала в Калининскую область, забрав с собой дочь Валентину, которая пишет заявление. В беседе с Александром, это сын, который тоже вот в этом заявлении, он ученик ремесленного училища, он рассказал, что обращался с просьбой к товарищу Корчагиной Александровской, как к депутату Верховного Совета. Якобы Корчагина ему посоветовала обратиться с заявлением в Балтийский флот. Мальчик Александр живет с отцом, отец рабочий строитель. 18 октября 1941 года сама посетила их жилье. Комната, в которой они проживают, содержится очень грязно, запущена. Александр ученик 23-го ремесленного училища и уже полтора месяца не учится. Из училища уволен за прогул. Поговорив с мальчиком, убедилась, что ему необходима помощь, так как прогул у него был впервые. Договорилась с отделом кадров управления трудовых резервов о восстановлении Александра Дворцова в ремесленном училище, причем крепко предупредив его. Точка. Там дальше еще в этом документе про другую семью, я вот тут хочу остановиться. Да. Знаете, на самом деле очень жалко всю эту семью, да. Уж если мама что-то там с завода украла, ну, наверное, не от хорошей жизни. Причем она уже отбыла наказание, почему ее не прописывают в ее же семью, где уже живет и жил ее муж, и живут ее дети, это большой вопрос. Я не исключу, что в связи с военным временем, то есть она освободилась уже, может быть, они перестраховываются, что в военное время они от всего перестраховывались, хотя ясно, что это просто воровство, скажем так, бытовое, она же не какой-нибудь там политически там сказала что-то не то. Но тем не менее, но в данном случае я подумала, что, может быть, им повезло, что ее не прописали. То есть вот этой Валентины, они, правда, уехали в Калининскую область, и там в части Калининской области были немцы, неизвестно, в какой район они уехали. Но, может быть, это их шанс выжить, потому что вот этот папа, который в октябре остался, и мальчик, который в ремесленном училище будет получать маленький паёк, вот они, скорее всего, погибнут. Потому что мужчины вообще почти все погибли, кто не выехал, а ремесленники гибли просто партиями, потому что они были подростки. То есть в данном случае вот это несчастье, может быть, приведет к тому, что хотя бы девочка Валентина с мамой переживут блокаду. Иногда бывают вот такие повороты. Александр очень мало шансов, что выжил. А эвакуировать тоже, я не знаю, дожил ли он до этой эвакуации. Вот такая история семейная. Конечно, еще во всем этом возникает вопрос, а при чем тут вообще Балтфлот? Это какие-то
1: легенды. Я думаю, что ни при чем, да.
0: Ни при чем, это просто легенда, что, видимо, балтийские моряки, они делали революцию, они там справедливые, еще какие-нибудь. Но благодаря вот этой инициативе мы узнали про эту историю. Ну и тут же в этом документе было еще заявление члена ВКПБ Абраменко-Успенского, не имеющее отношения к предыдущей истории. И вот этот инструктор райкома по фамилии Смолий, он посещал семью Дворцовых, он же посетил семью вот этого Абраменко-Успенского. Была сама на квартире и проверила, в чем нуждается его семья. В основном семья нуждается в топливе и в периодической помощи деньгами. По договоренности с райсобесом 18 октября 1941 года жене Абраменко-Успенского выдали единовременное пособие в сумме 100 рублей. Управхоз выдал полкубометра дров. Затем я с товарищем Гордон договорилась, что он семье Абраменко-Успенского также поможет с топливом. Выдаст отходов со строительства и раскопов. Точка. А во время войны, не в первый ее этап, а уже к 43-му году, будет очень много документов, посвященных помощи семьям красноармейцев. Но вот вся эта помощь, вот 100 рублей, где-то там, может быть, 200 там проскочит. При этом будет документ, где красноармейцы пишут, мама работала на заводе, осталась здесь в блокаде, остались дети. И маму убила во время налета, и пришла информация в часть, где служил их отец. Так вот эти вот люди, которые служили с этим мужчиной, они скинулись и прислали этим детям письмо, ну, скажем так, соболезнование искренне, что у них вот так погибла мать, и денег. Так там денег они прислали больше 3000. Вот это разница помощи райкома и разница, когда она от сердца идет помощь от простых людей, которые они оторвали от себя, они оторвали от своих семей эти деньги. Но они искренне оторвали, и там сумма 3000, а тут 100 рублей, полкубометра дров и какие-то отходы от какого-то производства.
1: Да, вот да, ну вот можно посмотреть в книгах памяти на сайте «Возвращенные имена», «Блокада». Это книги памяти, которые составляет Анатолий Яковлевич Разумов, нашим слушателям, конечно, известный. Несколько Дворцовых по фамилии Дворцов
0: там адрес, если
1: умерли
0: есть.
1: В блокаду. Вот Дворцов Александр Арсеньевич.
0: О, это он.
1: 27-го года рождения.
0: Да, это 100% он.
1: Место проживания, улица Воинова, дом 6, квартира 20.
0: Это он, да.
1: Дата смерти, 42-й год. Место захоронения неизвестно.
0: Вот это вот, я даже...
1: То есть его даже никто не похоронил?
0: Тут же есть заявление, что он Александр Арсентьевич, тут так и написано, указана его квартира, вот у меня в документе.
1: Кстати, у большинства неизвестно место захоронения. У кого-то Большеохтинская, у кого-то Пискаревская, у кого-то... Просто я про Дворцовых просмотрю, Волковская, а большинство вот, неизвестно.
0: Если вы мне можете сказать, раз уж вы там открыли, значит, Александр умер в 42-м году, как я и думала, потому что, ну, да. Если они все умерли. А отец у него, соответственно, по имени Арсентий.
1: Нет.
0: И вот этой
1: в блокаду он не погиб.
0: Нет.
1: Ну, мы можем посмотреть его.
0: Знаете, может, его призвали просто. Вы же могли призвать. Может быть, он ушел в ополчение или еще куда-то.
1: Посмотрим его тогда.
0: Даже вот интересно, видите, как мы сами быстро.
1: Погибших.
0: У меня какое-то вот было чутье. Мне этого мальчика так жалко, что тут
1: умер быстро.
0: И он умер.
1: То есть он умер у нас.
0: Ну, так и все в 40...
1: Без даты даже.
0: Ремесленники все умирали в 42-м, потому что они на нерабочей карточке подростку было не прожить, а им не давали
1: рабочие. То есть даже месяца неизвестно про него. То есть, видимо, он был один, одинокий какой-то. Вот.
0: Наверное.
1: Ну, допустим, мы Дворцов Арсений посмотрим в погибших. Дворцов Арсений Федорович.
0: Ну, так может быть. Тут, видите, она...
1: Калининская область, место рождения.
0: Видите, к сожалению... А там о чем говорит? Ведь это вот женщина, мама с дочкой, уехали как раз в Калининскую область. Может быть, это и тот. Может быть, и нет. И нам...
1: Ну, видите... учитывая, что имя редкое, Арсений, и ну, среди погибших все-таки Дворцовых, конечно, много, но Арсений один... В общем, есть Дворцов Арсений Федорович. Он погиб 27 июня 41 года.
0: Ну, не можем сказать, может, это и не он, непонятно. В общем, смысл в том, что вот этот Александр, я как прочитала, я так подумала, как повезло этой женщине, что ее не прописали в Ленинград. Вот на тот момент это был просто выход, хотя бы, может быть, девочка осталась жива. Потому что ремесленное училище – это просто смерть. Где-то, может быть, не 100%, но 90%.
1: Это была пятая передача в цикле «Жизнь рабочих в Ленинграде с 30-х до 80-х». Документы Ленинградского партархива читает Екатерина Чиркова. Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных музыке Георгия Васильевича Свиридова. В предыдущих наших передачах мы уже говорили о том, что в последние годы своей жизни композитор работал над грандиозным циклом под названием «Из литургической поэзии». В этот цикл должны были войти, наряду с хорами без сопровождения, части, написанные для солистов, хора и оркестра. Часть этого произведения, песнопения и молитвы для смешанного мужского, женского и детского хоров, была фактически завершена композитором и после его смерти опубликована. Этот цикл был удостоен Государственной премии России в 1996 году. «Представляя собой собрание хоровых циклов композитора, сказал тогда в своем слове патриарх Московский всей Руси Алексей II, это произведение отражает особую и самую существенную грань внутреннего мира этого великого национального мастера, его глубинную духовную жизнь, неразрывно связанную с русской православной традицией». Болезнь и смерть в ночь с 5 на 6 января 1998 года застигли композитора в момент подготовки к печати рукописи этой последней работы, ставшей своеобразным реквиемом Свиридова. «Когда я думаю о музыке, мне вспоминается, что изначально она исполнялась в соборах и церквях. Мне хочется, чтобы к ней было такое же святое, такое же трепетное отношение, чтобы в ней искал, а главное, находил ответы наш слушатель на самые важные, самые сокровенные вопросы своей жизни, своей судьбы». Так писал Свиридов. А созданные им песнопения открывают нам, какие темы были самыми важными, самыми сокровенными для самого композитора.

В нашем маленьком концерте прозвучало песнопение «Покаяние блудного сына» из цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопения и молитвы». Известный исследователь творчества Свиридова и издатель полного собрания сочинений композитора Александра Белоненко пишет в своей статье «Хоровая теодицея Свиридова». О том, как формировался замысел этого цикла, можно судить по заметкам на полях принадлежащего Свиридову молитвослова. Композитор отбирал почти исключительно тексты покаянных молитв. То же самое наблюдается и в его отборе псалмов из псалтири и текстов из постной триоди. Как в выборе текстов, так и в работе над ними проявилась оригинальность свиридовского замысла. За редким исключением, все отобранные тексты были подвергнуты переделке. Но в этом не было ни небрежения к традиции церкви, ни проявления авторского произвола. Свиридов всегда избирал поэтическое слово и соединял его со своей музыкой в музыкально-поэтическую амальгаму, как единое целое. Для него молитвослов и псалтирь были не только богослужебными книгами, но и образцами высочайшей поэзии. Не случайно он дал своему произведению подзаголовок «Из литургической поэзии», подчеркивая именно поэтическую составляющую христианской гимнографии. В одной из записных тетрадей композитора можно прочитать следующие строки. «Церковные заповеди, стихиры, пророчества, не говоря уже о словах самого Христа, это не математические формулы и законы, ибо они согреты всей полнотой возвышеннейших чувств и помыслом Духа Божия. Они требуют, соответственно, проникновенной музыкальной фразы». Поиск проникновенной музыкальной фразы и составил суть композиторского труда. Сейчас мы послушаем еще одно песнопение из цикла «Песнопения и молитвы», которое композитор назвал «Песнь очищения». Основу этого песнопения составили несколько стихов знаменитого 50-го псалма, которые, по замыслу композитора, прерываются то благодарным из глубины души идущим пением «Аллилуйя», то мольбой «Пресвятая Богородица, спаси нас». Здесь живой отклик души на слова, когда-то сложенные царем Давидом в покаянной молитве. Здесь то почти невероятное сочетание скорби о грехах и благодарной радости о Господе, которое знакомо всем, кто когда-нибудь погружался в таинственную глубину псалтиря.

В нашем маленьком концерте прозвучало песнопение «Песнь очищения» из цикла «Песнопение молитвы» Георгия Васильевича Свиридова. Вновь обратимся к статье Александра Белоненко. Глядя на водружение креста на главу Казанского собора в Петербурге, Свиридов запишет 1 мая 1994 года в своей тетради. «Боже, неужели это не фарс, а подлинное возрождение, медленное, трудное очищение от зла?» Народ расслоился. С одной стороны, окончательное падение в бандитизм, в продажность во всем. С другой — церковь и интерес к жизни духа. Теперь надежда лишь в спокойствии и терпении. Кажется, это есть в церковных людях. Терпение, но и действие. Пошли, Господи, благо и здоровье всем близким. И помилуй нас. На такой ноте закончилась последняя тетрадь Свиридова. Самое поразительное впечатление от знакомства с последними записями композитора в том, что их дисгармоничность, их беспощадно правдивая картина хаоса русской жизни абсолютно не соответствует божественной эвфонии, благозвучию песнопений и молитв, создававшихся в то же самое время. Это и есть самая удивительная загадка свиридовского творчества. Творческая идея — это не ксерокопия жизненных впечатлений, это не иллюстрация какого-либо мировоззрения. Связь искусства с действительностью намного сложнее, и Свиридов прекрасно это понимал. Но было у него еще нечто — обостренное чувство жизни. Как он сам сказал, «Мы — гости здесь, на земле. Но как прекрасен мир! Сколько в нем красоты, сколько печали!» Об этом мире, о живущих с ним рядом людях, о любимой им России, свиридовские песнопения и молитвы.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали фрагменты цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопения и молитвы» в исполнении Киевского камерного хора «Кредо» под управлением Богдана Плиша. Запись была сделана в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в 2004 году. В передачах о цикле «Песнопения и молитвы» были использованы материалы статьи Александра Сергеевича Белоненко «Хоровая теодицея Свиридова». Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Преображение Господне. Статья из журнала «Вечная» за 1969 год. «Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистые плоти Твоя, преславное преображение». По древнему преданию Господь преобразился за 40 дней до Своих страданий. А за 6 дней до преображения Он беседовал в Кесарии Филипповой с учениками о смерти Своей и о воскресении, а затем, подозвав народ, говорил о несении креста. Евангелист Матфей считает только полные промежуточные дни, а евангелист Лука считает день беседы и самый день преображения Господня, почему он и указывает 8 дней. После этих бесед Господь повел учеников Своих на гору Фавор. Гора Фавор стоит одиноко в Эздрелонской долине, не очень далеко от Назарета. Это высокая, красивая гора, похожая на полушар. Она покрыта богатой растительностью. Преображение Господне приходилось на февраль месяц, но Церковь Христова перенесла его на август месяц, потому что иначе этот торжественный праздник приходился бы во дни Святой Четыридесятницы. Это было бы не совместно с великопостным служением и печальным временем поста и покаяния, изображающим собою настоящую многобедственную нашу жизнь, тогда как праздник Преображения Господня предзнаменует собою будущий век. 6 же августа именно, а не в другое какое-либо время, празднуется Преображение Господне потому, что 14 сентября празднуется воздвижение креста Господне, в которое вторично совершается празднование и воспоминание страстей Христовых. А так как преображение было за 40 дней до распятия Спасителя, то святые отцы, отсчитав от праздника воздвижения креста Господня 40 дней, установили, чтобы 6-го, по старому стилю, и 19-го по новому стилю августа праздновалось Преображение Господне. Так как от 14-го по старому стилю и 27-го по новому стилю сентября до этого праздника ровно 40 дней. Иисус Христос знал, что приближается время Его страданий и смерти, что свидетели этого Его ученики могут соблазниться Его уничижением. И потому надо было утвердить их в вере, явить им, видимо, славу своего божества, чтобы они потом поняли тайну его вольных страданий и смерти, и чтобы это навело их на пророчество об Избавителе Израиля.